0: 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
2: «Дыма без огня» Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
3: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
2: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
4: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
2: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
5: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум 2 существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнится, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличены сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало количество данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
2: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
2: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
6: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81 статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
2: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
7: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
2: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
8: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. У тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову просто, и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
2: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
9: «Хочу в Госдуму». Минимальная зарплата депутатов перешла отметку в 500 000 рублей в месяц. Самые низкооплачиваемые депутаты Госдумы получают около 550 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют их декларации. Годовой доход семьи наименее обеспеченных депутатов составил от 6,5 до 7 миллионов рублей. Получается, что минимальная депутатская зарплата почти в 24 раза превышает среднюю пенсию в России, говорит политолог Михаил Крапивин.
10: Так государство российское раздевает как бы своих граждан, так и нужно. Дорвался до места, греби под себя. Ты чиновник, должен жить богато. А ты просто завидуешь. А что, ты бы на их месте не ел, что ли? Почему это проповедуется? Потому что действительно вся антикоррупционная повестка упирается в то, что ты не знаешь, сколько ты платишь. Ты не знаешь, во сколько тебе ходит власть. То есть, если государство постоянно не достает гражданина своими отчетами, рассказывая о том, вот смотри, вот я тебе до копейки рассказываю, куда хил ушел, то как бы, ну, гражданин-то возникает ощущение, что, ну, наверное, не мое дело, что я могу только их ненавидеть, и все.
9: Самый низкий среднемесячный доход среди семи, так сказать, самых бедных депутатов задекларировал единоросс Рахим Азимов. Он получает 540 тысяч рублей в месяц. При этом только лишь депутат от ЛДПР Иван Сухарев живет исключительно на депутатскую зарплату, тогда как остальные шестеро задекларировали дополнительные доходы в виде процентов по вкладам и выплат из фонда соцстраха. У самых обеспеченных депутатов ежемесячно доход превышает 1 миллион рублей. При этом простые россияне даже не догадываются об уровне роскоши, в которой живут народные избранники, говорит социолог Валерий Бекоев.
11: Ведь люди не понимают, о чем идет речь. То есть бедные люди, они же не способны осознать, во-первых, уровень отрыва. Ну, то есть, давайте честно, многие люди в России считали, что самый богатый человек в России, там, условно, Алла Пугачева. У нее же замок. То есть то, что, извините, Алла Борисовна при всем уважении честным трудом заработала себе на Большой Дум, но ее Большой Дум — это ничто на фоне там того, чем владеют какой-нибудь там затрапезный, никому неведомый замминистра, да, которые вообще ничего полезного в жизни не сделали, или какой-нибудь мелкий прихлебатель при Газпроме. Но про это же никто не знает.
9: Пока людей не особо интересует коррупция, ситуация вряд ли изменится, считает политолог Федор Крашенников. По его словам, в России сформировалась такая себе народная лояльность к понятию «наворовавшийся чиновник».
12: Им кажется, что можно навороваться. Ну, вот, ну правда, ну сколько нужно одному человеку? Ну, дворец у всех построен. Ну, ладно, наверное, ему хватит. Они же не понимают, что ему не хватит. Да, что у него будет 5 дворцов, 20 яхт, недвижимость по всему миру, дети, внуки, любовники, любовницы, и всем надо тоже. Опять же, это отсутствие информации. Нет вот этого критерия «я наворовался». Как бы, что это? Покажите мне хоть одного человека, который сказал «я наворовался». Да? Это предприниматель может сказать «я устал зарабатывать деньги, хочу жить на покое». Но как бы не человек, который гребет под себя и причем гребет из бюджета. Он никогда не остановится, у него нет тут тормозов.
9: Политолог добавляет, что высокие зарплаты у чиновников обычно бывают в странах с крайне низким уровнем коррупции и мощной экономикой. В бедных же странах чиновникам платят мало, но они при этом активно воруют. Однако в России ни первое, ни второе. При высокой коррупции чиновникам еще и платят много. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Визит недели.
9: Тет-а-тет в Белом доме. Как прошла встреча Трампа с Зеленским в овальном кабинете? Встреча прошла очень хорошо. Мы обсудили множество вопросов. Так Дональд Трамп подвел итоги переговоров с Зеленским. Больше часа президенты говорили о войне, оружии и дипломатии. Но главным итогом встречи, похоже, стали договоренности о системах ПВО «Патриот». Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на их производство на территории Украины. Также Зеленский встретился с ведущими американскими производителями военных технологий и обсуждал совместное сотрудничество. Киев хочет производить на своей территории «Патриот». Американцы, в свою очередь, заинтересованы в технологиях применения и выпуска украинских дронов. Они нужны армии США, в частности, чтобы разблокировать Ормузский пролив. Именно украинские дроновые атаки по территории России в последние месяцы сильно впечатлили Дональда Трампа. Издание Wall Street Journal обращает внимание, что американский президент именно после новостей о серии атак ВСУ по России заметно изменил свое отношение к Украине. Один из чиновников администрации США заявил журналистам: «Трамп любит победителей и все чаще воспринимает Зеленского именно так. И это плохая новость для Кремля», считает политолог Роман Белецкий.
13: Трамп привык делать ставку прежде всего на сильного. Раньше, мне кажется, очень важно обратить внимание на это обстоятельство. Раньше Трамп звонил сначала Путину, узнавал его позицию, а потом начинал разговор с Киевом, пытаясь убедить Зеленского и его команду в том, что нужно пойти на уступки Москве. Сейчас Трамп принципиально поменял стратегию поведения. Он сначала встречается с Зеленским, а уже

0: ждать будет Дональд Трамп. Так что это не означает, что автоматически тариф будет накладываться на Китай, на Индию, на другие страны. Совсем нет. Это дамоклов меч, который подвешивается и который Дональд Трамп в любой момент может опустить. Вот демократы, которые выступают против этого законопроекта, как раз об этом говорят. Им не нравится такая широкая возможность Дональда Трампа пользоваться тарифами. Они не против давления на Россию, но им не нравится, что Дональд Трамп может в любой момент раз по собственному решению решить и ввести тарифы, например, 50%, а может 70%, а может быть 99%.
1: И тем не менее, в сентябре, даже несмотря на недовольство некоторых демократов, голоса за законопроект в Палате представителей явно найдутся, считает американист. Тем временем газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, из-за того, что США не смогли добиться долгосрочного прекращения огня в войне против Ирана, теперь Дональду Трампу нужна хоть какая-то дипломатическая победа перед выборами. Именно поэтому американский президент хочет возобновить переговоры. Договорный трек по Украине. Однако о духе Анкориджа уже не идет и речи. В Москве неоднократно говорили, что ждут визита американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. Но вместо Москвы те, похоже, поедут в Киев. Спецпосланник президента США и бывший советник Белого дома договорились впервые посетить Киев в течение ближайших 2 недель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Зеленский обновил список целей для атак. Дроны ударили по порту в Ростове-на-Дону и по крупной нефтебазе в Удмуртии.
4: Подбил, смотри, пошел вниз!
3: Всю ночь беспилотники атаковали Ростов-на-Дону. Очевидцы сообщали, что взрывы были такими сильными, что дома буквально трясло. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, разрушения зафиксированы в 3 районах города – Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском. По его словам, 2 человека погибли, еще как минимум 5 пострадали.
5: Я вообще не понимаю, что мне делать. Они вот одни взрывы просто.
3: Сразу после взрыва в нескольких точках вспыхнули масштабные пожары. По данным губернатора, сгорелись складские сооружения, несколько частных домовладений и автомобили. Также в нескольких жилых домах повылетали стекла, отметил Слюсарь. Позже стало известно, что целью ночной атаки стал Ростовский морской торговый порт.

0: Позитивно. Ой.
1: Утром 27 июля над 4-м грузовым районом морского порта очевидцы заметили густой черный дым. Порт в Ростове, несмотря на расположение на реке Дон, считается морским и входит в систему Азово-Черноморского бассейна. Это важная составляющая военной системы страны. Ростова-на-Дону беспилотники атаковали Удмуртию. Глава республики Александр Бричалов заявил о самой массированной за последнее время атаке дронов на регион. По его словам, никто не пострадал. Под ударом оказался комбинат «Приоритет» Росрезерва, ранее известный как «Горизонт», в поселке Борок Камбарского района Удмуртии. Это стратегический объект закрытого типа, выполняющий функции нефтебазы.

0: Это прикурить можно было сейчас.
1: Это нефтебаза под военизированной охраной. Она предназначена для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд.

0: Украине удары по нефтяным объектам в Удмуртии подтвердили и заявили, что они находятся на расстоянии в 1300 километров от границы.
1: Еще один.
2: Сколько их?
0: На фоне этих атак стало известно, что Украина обновила список приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории России. По словам Зеленского, у ВСУ уже есть беспилотники, которые могут преодолевать 3000 километров, поэтому понятие «глубокий тыл» теряет свой смысл, сказал Зеленский. По его словам, большая часть сил противовоздушной обороны России сосредоточена вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Крымского моста и государственных резиденций. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
5: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
4: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
6: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
4: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
7: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
4: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах. Например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители. А там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Это конвейер. Пентагон готовит сделку века. Украина ежемесячно производит больше FPV-дронов, чем США планируют закупить за год. Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 28 июля. Как пишет международное агентство Рейтер, за этим визитом пристально следят во всем мире из-за сделки, которую могут заключить Вашингтон и Киев. Пентагон хочет заказать у Украины рекордную партию дронов. По данным журналистов, в этом году Украина планирует произвести 6-7 миллионов малых ударных дронов. Это по 500 000 в месяц. США хотят оформить заказ на 200 тысяч беспилотников на сумму более миллиарда долларов. Именно этот вопрос и обсуждался на встрече Трампа и Зеленского тет-а-тет, говорит политолог Сергей Крутков.
1: Главный вопрос, что касается наших связей с Вашингтоном, это решение вопроса с антибаллистикой, противоракетной обороной. И второй вопрос – комплекс развития всего комплекса двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
0: В Пентагоне признают, американская дроновая отрасль пока на начальном этапе развития и еще не может сравниться с украинскими темпами производства. В последнее время отношения между Киевом и Вашингтоном заметно потеплели. Издание Washington Post пишет, что Дональда Трампа стало восхищать украинская индустрия беспилотников и то, как ВСУ ведут борьбу на поле боя. Кроме того, интерес Трампа повысился после заявления нового британского премьер-министра Энди Бермана. Он пообещал передать Киеву новые технологии радиоэлектронной борьбы Stone Clock. Президент США не может остаться в стороне развития беспилотных технологий, говорит политолог Юрий Рашкин.
2: Сейчас мы видим по примеру Великобритании, которая готова передать, премьер-министр заявил, что новый этот Бёрнхэм, что они передадут какие-то новые технологии Украине. Это теперь, видимо, способ существования в этом новом мире прекрасном, когда технологии производятся у вас дома паршивенько, потому что вы не воюете, вам это не нужно, вам это не важно. Типа Соединенные Штаты. Ну, продали, замечательно. У нас контракты надолго, прекрасно, хорошо. А вот выявляется Украина, которая теперь быстро производит, дешево, проверяет на поле боя. Есть союзники Украины, которые понимают угрозу России, как, например, Польша, которые тоже, я думаю, захотели бы попробовать технологии. Вот теперь этот переход на технологии – это то, что может Соединенные Штаты предложить. И в каком-то смысле это путь будущего и настоящего.
0: Также Дональд Трамп отреагировал на заявление Зеленского о том, что Москва передает Тегерану спутниковые снимки американских военных баз на Ближнем Востоке.
8: Выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Мы выясним. Но это не имеет большого значения, ведь мы и так нанесли сокрушительный удар. Знаете, Россия поставила в Венесуэле много техники. У Венесуэлы все вооружение было российским. И как это закончилось? Не слишком хорошо. Возможно, они что-то и передают, но если это так, то это не работает.
0: На днях приближенная к Трампу блогер Лора Лумер заявила, что поменяла в корне свое отношение к Украине. Она даже приехала на Украину, где посетила завод по производству дронов и взяла интервью у Зеленского. Эксперты полагают, что приезд на Украину, близкой к Трампу Лоры Лумер и ее симпатии к Украине могут подтвердить новый виток сотрудничества двух стран, в том числе и в военной сфере. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
9: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
0: Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
10: Президент Токаев неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что Ильян Токаев, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
0: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
11: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
0: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
12: Опубликовано на портале правительственная информация. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился 1.5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, не знаю, там, «операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
4: О мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать даже за большие деньги стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на 1 год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
13: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
4: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста будет не лишним. Для этого следует сделать как минимум 2 вещи.
14: Рекомендация номер 1 – это заранее сохранить себе контакты правозащитных организаций, пусть они будут у вас в телефоне. Рекомендация номер 2 – это сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы были люди, которые смогут представлять ваши интересы, если вы, например, попадете под облаву или там решите явиться по повестке в военкомат и не сможете оттуда выбраться.
4: Также для тех, кто планирует совершить какие-либо операции с недвижимостью, покупать или продавать, это советуют сделать уже сейчас. Либо, если есть план взять кредит в банке, не откладывайте. Ведь все эти функции в случае неявки в военкомат по повестке будут недоступны, говорят юристы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
15: Не по нам все. Он полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
0: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
16: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
0: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что на территории Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
17: Вот еще один взлетает. Хороший. Кстати, что у нас там полыхает?
18: Этот складской, резину перерабатывали, шины. Поэтому 2 вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
0: Площадь пораженного склада Каледина 3ПЛ 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дронов Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Я возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытие чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке? После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
5: Но берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
4: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
5: Ну, метров 200-300.
4: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика – это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
5: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
4: Именно.
5: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
4: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской экватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
6: Обалдеть.
4: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
6: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
4: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне – со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
6: 50 тысяч. Звучит масштабно, но это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
4: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
6: А, вот оно что.
4: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
6: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
4: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс. Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
6: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
4: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись. Ну, как отпечаток пальца. Звук работы редукторов, форма лопастей.
6: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
4: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома. Она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
6: Ничего себе.
4: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
6: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
4: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
6: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
4: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
6: Серьезно? Рыбаки?
4: Да.
6: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
4: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
6: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
4: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
6: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Но должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
4: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
6: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
4: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
6: Насколько минимальный?
4: От 1 до 3 километров в сутки.
6: Километр в день?
4: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
6: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
4: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
6: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
4: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
6: Ничего себе объемы.
4: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
6: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
4: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
6: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
4: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
6: Понятно. И эта инспекция будет намеренно длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
4: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первый?
6: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
4: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты врезаны.
6: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
4: Именно. Наземный путь критически уязвим.
6: Но есть же авиация.
4: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
6: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
4: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигнал GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
6: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
4: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
6: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
4: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
6: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
4: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
6: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
4: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. Отопить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
6: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
4: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
6: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
4: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
6: Да, Северный морской путь – безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на Крайнем Севере.
4: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии через Каспийское море и железнодорожные сети.
6: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
4: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии. Но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
6: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонически сдвигается. сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
4: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
8: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
7: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
9: Дроны заблокировали море. После атак 3 крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. 3 глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще 2 недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
10: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
9: Также из-за массированных атак дронов 2 недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
11: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот, я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
9: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход расходы на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
12: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
9: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
7: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства. Это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
13: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
9: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения. В среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей. А, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
14: Я считал мат-капитал, пока был на второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за 2 щелчка ввести 2 мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
9: Однако денег на мат-капитал у воюющей 5-й год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя расти детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
15: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
16: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Ужас недели.
16: Крым загибается. В Алуште ввели режим ЧС. В городе вообще нет света. По всему полуострову закончился бензин. Талоны и топливные карты не работают. Местные сети заправок ТЭС и АТАН перестали продавать бензин даже по купленным талонам и топливным картам. Это связано с распоряжением местных властей о том, что физические и юрлица временно не обслуживаются. Исключения сделаны лишь для социальных и экстренных служб. При этом клиенты жалуются, что не могут вернуть деньги за неиспользованные талоны. Также в Крыму критическая обстановка с электричеством. Особенно трудно на севере полуострова. Там света нет уже 3 недели, а еще нет и воды.
17: Мы открыли пункт сбора помощи в Севастополе, северу Крыма. Север Крыма нуждается в нашей поддержке. Здесь мы собираем в приоритете питьевую водичку упакованную, чтобы люди вручную могли это все довезти. Продукты длительного хранения, продукты, которые можно будет приготовить без света.
16: Всего на севере Крыма проживает более 270 000 человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют. Позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
18: В селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города, или на южный берег Крыма на заработки, в селах остаются пенсионеры. И, конечно, люди, которым за 70, им в этой ситуации вдвойне тяжелее. Да? Отсутствие света, воды, и поэтому последствия, конечно, кошмарные у этого всего.
16: Но и в другой части Крыма ситуацию нельзя назвать легкой. В курортной Алуште, в 30 километрах от Ялты, 25 июля ввели режим ЧС из-за постоянных отключений электричества.
19: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже 4-й день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
16: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
20: Ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. Не видно этого только в комментариях местной власти. Вот буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, «с плановыми ремонтами». Оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле. Плановые ремонтные работы.
16: Удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт.

0: история шокировала весь город. 20-летний Максим Колобов весной шел в армию срочником. Через месяц он сообщил матери, что подписал контракт. Парень, говорит, командир пообещал перевести его на службу домой, в Брянск, и дал подписать документ о переводе. Но оказалось, что это контракт на СВО. Максима почти сразу отправили на передовую. Уже неделю он не выходит на связь. Перед этим боевым заданием парень отправил матери сообщение о том, что идет в штурм и, скорее всего, уже не вернется, рассказывает его мать.
1: Да, он подписывал контракт. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают.
0: В последнее время случаев, когда срочники подписывают контракт с Минобороны, становится все больше. Все парни утверждают, что сделали это либо под давлением, либо поверили обещаниям командиров о службе в тылу, рассказывают родственники солдат. Z-блогер Антон Редькин говорит, что его младший брат подписал контракт во время прохождения службы под сильным психологическим давлением. Сейчас семья пытается в судебном порядке добиться признания контракта недействительным. Срочник отправляет штурм без боевого опыта и подготовки, рассказывают их матери. Это подтверждают и военкоры. По их словам, на фронте людей не хватает, поэтому кроме срочников вербуют и студентов.
2: Министерство обороны заявило, что план по набору в беспилотные войска не выполнен. Что они хотели 50 тысяч студентов набрать в беспилотные войска, а набрали только 10. И все так эту новость растаскивают. Но вы не ведитесь. Не ведитесь, пожалуйста. Это Министерство обороны про дефицит людей в беспилотных войсках рассказывает. Чтобы вы наслушались этого дерьма и пошли подписывать контракт. Вы там, дети ваши, студенты, подписывать контракт в беспилотные войска. То есть это новость про дефицит людей в беспилотных войсках. Она для того, чтобы люди подписывали контракт в беспилотные войска, а потом умирали в штурме. Если бы им нужно было больше студентов в беспилотных войсках, они бы их в штурма не отправляли, и все, и у них бы были эти студенты. Поэтому вы аккуратно.
0: Каждый день в зоне СВО гибнет как минимум 200 человек, а в некоторые недели и по 500. Это данные от военных медиков и волонтеров, которые ведут подсчет из открытых источников. По их данным, всего с 22 года в списке погибших на СВО почти 235 тысяч солдат. Это только те, чьи имена удалось подтвердить. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
5: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
4: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
6: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других.

0: И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
1: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям, и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
2: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
1: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
3: Эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
1: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Самолет, который так и не взлетел. Президент поручил доработать МС-21 после 8 переносов серийного производства за 20 лет. Видеокадры с перекрытыми дорогами в Иркутске этими выходными заполонили интернет. Из-за визита Владимира Путина улицы города на некоторое время стали абсолютно пустынными.
5: Иркутск, улица Байкальская, едет наш президент. Перекрыто все. Просто я снимаю этот момент. Интересно, в какой из машин наш уважаемый президент? Шок-контент. Конечно, сколько из-за этого всего издержек, потерь?
1: Иркутск Владимир Путин посетил 24 июля. И там, на местном авиазаводе, ему показали строящиеся образцы российского пассажирского самолета МС-21. Его разработка началась еще в 2007 году, а запуск серийного производства с тех пор переносили 8 раз. В 2012-м президенту обещали, что серийное производство начнется в 2020-м. Но не получилось. Недавно старт серийного выпуска вновь сдвинули из-за санкций. Президент призвал главу Ростеха Сергея Чемизова увеличить дальность полета МС-21. Хотя он так и не начал перевозить пассажиров, самолет Владимиру Путину все показывают и показывают. Перед Иркутском это было всего месяц назад в подмосковном Жуковском. Зачем показывать президенту один и тот же самолет так часто, в Кремле не пояснили. При этом пресс-секретарь Владимира Путина вновь заявил, что Россия не готова к прекращению СВО на Украине. Дмитрий Песков сказал, что Россия по-прежнему должна достичь своих целей. Это была реакция на последнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На недавней встрече с Владимиром Путиным тот крайне категорично сказал, что военные действия на Украине уже пора заканчивать.
6: Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и радость противникам и России, и украинского государства.
1: Владимир Путин, судя по кадрам, слушал этот спич Токаева с удивлением. Почему официальный Казахстан, считающийся дружественной России страной, заговорил так категорично? Скорее всего, Токаев озвучивает позицию Китая, считает политолог Руслан Айсин.
7: Я думаю, все-таки Токаев, во-первых, согласовал это и сделал это по просьбе Си Цзиньпина, потому что Токаев-то дипломат очень опытный, бесспорно тонкий, и просто так на рожон лезть не будет. Поэтому, скорее всего, это было согласовано. Путину это было слышать, видно, что неприятно он опустил свой взор, стреляя в пол. Но и Токаев, а до этого и Лукашенко, недвусмысленно дали понять, что, дорогой друг, дела у тебя идут не очень хорошо, и нужно что-то делать. Трудно сказать, что из этого выйдет. Я не думаю, что прям Путин так хочет заключить мир.
1: Уже на следующий день после разговора с Токаевым Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, посвятил практически всю свою речь Украине. Президент, среди прочего, намекнул, что вопреки сигналам Китая, готов воевать еще как минимум десятилетие. Об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries Владимир Путин не говорил. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
8: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
1: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
9: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
1: Наталья Васильева, всегда прививала сыну чувство долга перед Родиной. Поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом. Но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
10: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
1: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрылся себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
1: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
11: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну, вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это, значит, убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
1: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в региональных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Например, в Томской области за первое полугодие 2026 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1,5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
1: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически практически остановился. Всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
13: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
14: Ребята, это... Общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что, ну не может же во всех сферах такое происходить?
15: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыто, там закрыто, внизу тоже две точки закрыты, у людей нет денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
1: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
1: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
16: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
1: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
17: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
1: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
18: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги – закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
1: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
19: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
20: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. Остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
19: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
21: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к таге привяжите.
19: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 миллиона человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
22: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
19: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. Власти нет другого выхода. Или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще 500 000 людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
0: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются, ну, колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
23: Выплаты действительно взлетели. Это факт. Если вспомнить начало 2023 года, там федеральная часть была около 195 тысяч рублей.
0: Ага.
23: А к середине 2024-го, если сложить все эти, ну, региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 миллионов рублей единовременно.
0: Ну вот. И разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет. Растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая, ну, может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
23: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии. Если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли. Но на деле...
0: Падают.
23: Да, происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
0: Ну, имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет. Но современные технологии, они же позволяют воевать не только в 20 лет.
23: Проблема далеко не только в возрасте. Хотя да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
0: Берут больных?
23: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Ну, представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
0: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
23: Именно. Компания в отчаянии.
0: Ну, хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс – система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
23: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, знаешь, логическая ошибка.
0: Какая?
23: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
0: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 миллиона?
23: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 2025 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые и тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.
0: Ого! Если перевести это в месячные показатели, получается, около 25-30 тысяч человек ежемесячно выбывают из строя.
23: Точно. А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
0: То есть армия уходит в минус.
23: Буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
0: Ну, в такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
23: О, это очень популярный сейчас тезис, но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на 1,5 месяца активных боев. И то на одном-двух узких направлениях.
0: Ну, не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
23: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
0: Дроны.
23: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV-дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
0: Тепловизионная разведка.
23: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников – это просто отправлять людей на верную гибель.
0: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
23: А как именно? возникает непреодолимый языковой барьер.
0: А, ну да.
23: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск – это же не союзничество равноправных партнеров.
0: А что это?
23: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
0: То есть корейский контингент – это просто временная заплатка?
23: Именно.
0: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, ну, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
23: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 2022 года.
0: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
23: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
0: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
23: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия совсем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
0: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
23: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
0: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
23: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
0: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Ну, типа, добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
23: И это еще более тревожный сигнал.
0: Почему?
23: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
0: Ну, допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
23: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 2022 года, он не имеет срока действия.
0: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
23: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
0: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
23: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
0: Звучит пугающе просто. Но правовая база – это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали. Это же была крайне неэффективная система.
23: Именно поэтому за последние 2 года была выстроена совершенно иная инфраструктура. Беспрецедентная. Настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
0: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
23: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
0: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником.
23: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
0: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
23: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
0: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
23: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
0: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
23: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту. Купить билеты на поезд без паспорта. Получать официальную зарплату.
0: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
23: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
0: Концепция гражданской смерти. Физически ты есть, а из системы вычеркнут.
23: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
0: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
23: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Границы теперь запечатаны на цифровом уровне.
0: Но пропускные пункты – это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
23: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
0: Напрямую, без задержек.
23: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
0: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
23: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
0: И для этого больше не нужно решение суда.
23: Никаких судов. Чистая автоматизация.
0: Но запрет на выезд – это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
23: Да, это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой. Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все. Человек без главного документа.
0: А серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан?
23: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
0: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
23: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
0: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
23: Резервисты с боевым опытом и, что еще важнее, обладатели остродефицитных гражданских специальностей.
0: То есть гражданские?
23: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
0: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
23: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа – юридически уязвимые граждане. Должники.
0: Должники по кредитам.
23: Алиментщики, люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу – либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
0: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
23: Иллюзия о том, что все как-то обойдется, смертельно опасна. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
0: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
23: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
5: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
6: Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад «Wildberries». В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб «3PL» площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
24: А вот еще один взлетает. Что у нас там полыхает?
25: Это складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит.
24: Оно полыхает.
6: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
26: Пожарники не могут.
27: Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
28: Прям нормально дымит.
29: Непонятно, что это, но да, где-то около Валберса.
30: Атмосфера московского региона. Это же... Роза ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберцы. Все туда.
6: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСУ не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
31: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие складывают, как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит? И для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
6: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которая находится в городе Чехов.
32: Свечку в 15-ю.
1: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, самым защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
7: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена, то есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
1: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 БПЛА уничтожили на подлете к Москве. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Дроны заблокировали море. После атак три крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. Три глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще две недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
7: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
1: Также из-за массированных атак дронов две недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
8: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот, я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
1: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расходы на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
9: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
1: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
19: Еще два склада полыхают. Дроны атаковали центры Wildberries в Пензе и Удмуртии. Пострадал и порт Тамань, ключевой узел для перевалки нефти.
10: Они сирены как начали в три орать.
11: Ты можешь поем за товаром?
10: И у меня, короче, что-то на нет. Я как потом начал слышать там бах-бах-бах, я думаю, ну...
19: В ночь на 30 июля беспилотники атаковали сразу несколько регионов страны. В Пензе, по словам очевидцев, сильные взрывы звучали несколько часов. Наутро, увидев из своих окон огромный столб черного дыма, люди не на шутку испугались.
12: Как будто ядерный взрыв. Сколько миллиардов.
19: Тревожно было и в Удмуртии. В Сарапуле дроны атаковали логистический хаб Wildberries, а позже третий удар пришелся на склад в Перми. Это примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Что делает этот удар самой дальней атакой по складам маркетплейса, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
13: Горит синим пламенем и большим количеством черного дыма горит склад в Пензе. Это большой склад. Вот, как я понимаю, его площадь 90 тысяч квадратных метров. Серьезный склад. Теперь, что можно уже говорить, да, и плюс есть сообщения, пока не очень внятные, о том, что происходит в Сарапуле. Это уже Удмуртия, а не Пенза. Значит, статистика выглядит примерно следующим образом. До вечера вчерашнего дня было уничтожено 8 складов Wildberries. Полностью сгорели, там ничего уже не осталось. И серьезно повреждены 4 склада.
19: Официально ни в компании Wildberries, ни местные власти не комментировали атаку на склады в ночь на 30 июля. Кроме одежды и косметики, на складах хранились комплектующие для дронов. Об этом не единожды писали в своих соцсетях работники маркетплейса.
14: Смотри, сейчас... Да.
19: Атаки по Wildberries идут 2 недели. Продавцы несут колоссальные убытки, а работники пункта выдачи в шоке.
15: Всех очень сильно затронула эта ситуация, потому что не приходят заказы, ничего не доезжает до пунктов. Конкретно на моем больше 1000 заказов, которые просто не приезжают. Естественно, из-за того, что нет поставок, нет ничего, пункт выдачи не получает никаких денег. Из-за этого сейчас ставки стали понижать. Оно, в принципе, ожидаемо, потому что сейчас работники пунктов выдачи просто 12 часов в день сидят и ничего не делают. Все недовольны, всем страшно.
19: Ситуация у самой компании Wildberries сложная. Ей может потребоваться помощь правительства, чтобы продолжить деятельность, не говоря уже о выплате материального ущерба продавцам.
16: Прямо сейчас оттуда огонь вырывается, вон даже видно. Это просто капец. Нет, это очень жестко. Просто ужас какой-то.
19: Ночью, кроме логистических центров, под атаку попал и порт Тамань. Это один из ключевых логистических узлов на юге России, который используется для перевалки нефтепродуктов, экспорта энергоресурсов, а также снабжения войск на южном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
19: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
17: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже некуда.
0: написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прямо в пекло? У меня вопрос.
19: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил и губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
2: Горит 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский.

0: Ой, сразу два, вот.
1: Кроме склада, в Wildberries беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно. Когда нет кадров вблизи, всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
1: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада Wildberries и 2 нефтезавода.
5: Быстрее сюда, беги. Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее. Домой быстрее. Сюда, быстрее в ванну,
4: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
6: Смотри, это дым оттуда идет, аж туда.
7: На работу я сегодня не иду. Атаковали ВБ. Как же
8: ситуация страшная. Я над Волгоградом.
9: 5 утра. Wildberries сгорит.
8: Корпуси живы были.
4: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекленение 8 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу Wildberries. Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
10: Тише!
4: Беспилотники уже атаковали этот склад Wildberries 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
11: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
4: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно.

0: Возможно, у кого-то выгорает весь товар и остаются огромные долги перед банками.
1: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
2: Решили забрать весь товар с Wildberries, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Wildberries заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
3: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
4: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Wildberries.
0: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы Wildberries как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледино, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Еще 4 года назад никто бы не поверил. Украина вывела из строя почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Накануне остановился НПЗ «Рязани». На восстановление производства этого крупнейшего завода может уйти около 3 недель. Рязанский НПЗ был атакован в ночь на 29 июля. На нем почти 5% всей нефтепереработки страны. Там выпускали бензин, дизельное топливо и мазут, которые так нужны именно сейчас, в самый пиковый сезон по спросу на топливо. Это не единственная остановка завода. За последние месяцы он то и делал, что ремонтировался после попаданий дронов, говорит эксперт по энергетике Ольга Степанова.
6: То есть это 4-й, если не 3-й по объему переработки завод. И вот он остановлен. Так вот, попал он под эту атаку. Спустя примерно 2 недели после того, как смог возобновить производство после предыдущего вынужденного простоя, а до этого его атаковали 15 мая. Тогда он тоже останавливал переработку, и ремонт продолжался до середины июля. Теперь ремонт займет до 3 недель. И вот смотрим, 15 мая. Это больше 2 месяца. 2,5 месяца, получается, его ремонтировали. Вот сейчас еще 3 недели.
0: Даже после запуска предприятия восстановление прежней производительности может длиться больше года. А тут завод буквально переходит от одного ремонта к другому. И ситуация вряд ли изменится к лучшему, считает эксперт по энергетике Ольга Степанова.
6: Почему украинцы вообще так плотно взялись за этот НПЗ? Он снабжает московский топливный нефтепродуктопровод. Ну, проще говоря, он работает на Москву. Наряду с московским НПЗ, наряду с нижегородским, ну, там он по-другому немножечко называется, Нижегороднефтеоргсинтез, ВКСТОВА. То есть вот этим 3 заводам вообще не дают подняться. Заметьте, вот как только они заработают, тут же их убивают. Заработали, убили. Цель понятна, то есть создать проблемы именно топливу в Москве.
0: Пока столицу активно снабжают топливом из других регионов, и ситуация с дефицитом там более или менее стабилизировалась, но она очень шаткая. Украина уже остановила почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Эксперты подсчитали, что удары по НПЗ вывели из строя более 30% фактических и свыше 45% номинальных мощностей по переработке нефти. Ремонт идет медленно, а последствия атак остаются заметны спустя недели и даже месяцы. Часть заводов до сих пор полностью не возобновила работу, а некоторые, включая предприятия в Киришах, Туапсе, Самаре и Сызрани, и вовсе полностью стоят. Системы защиты от дронов как таковой нет. С массированными атаками страна справиться не может. Слишком большая территория, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
7: Это уже не то, что раз в неделю, это раз в день, несколько таких НПЗ в день, точнее за ночь, наряду с Wildberries. И тут вот возникает вопрос, что там с ПВО. То есть ПВО вынуждены как-то распределять, что охранять в первую очередь. НПЗ, Wildberries, порты, танкеры, ВПК, вот что. И вот результат в виде как в ежедневном режиме, горит все. То есть, когда пытаются прикрыть сразу все по чуть-чуть, то успеха нет нигде. А достаточно нескольким дроном добраться до цели. А сейчас еще украинцы возвращаются к ударам по портам, по танкерам. И вот представьте, если сейчас займутся действительно целенаправленно, концентрированно балтийскими портами. Там основной экспорт нефти и прочего. Россия без денег останется.
0: Удары могут прекратиться лишь тогда, когда восстановится мирный переговорный трек, считает эксперт. Но пока Россия не видит в этом смысла. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать. Те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось. Это чудовищно, несправедливо. Все понятно. Вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращает. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все, потому что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения, главное. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что Вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень не полезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же и чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться, потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
5: Последние 7 дней. Потеря недели.
6: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо.
0: Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые две недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
4: То есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
0: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотников и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
5: Близко!

0: после взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть-Уфа-Нефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ – «Башнефть-Уфа-Нефтехим», «Башнефть-Навойл» и «Башнефть-УНПЗ». Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информации о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
4: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
0: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
5: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном после первичного обучения действующих частей, то есть, чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
0: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет переломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
6: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеется в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
0: То, что о новой волне мобилизации таки власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, с судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Крым, когда-то прекрасный курорт, жемчужина и мощная военная база, сегодня превращается в остров, отрезанный от цивилизации. Там нет света, воды, даже мобильной связи. Не горят фонари на улицах, пустые санатории и гостиницы, пустые дороги. Картина, на которую просто трудно смотреть. Но эксперты считают, что это не конец кошмара, а только его начало. Почему? В этом и попробуем разобраться. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
8: Слушай, для начала, мне кажется, стоит прояснить один базовый момент. Вот когда звучат слова про массовое отключение света, многие сразу представляют себе, ну знаешь, последствия какой-то сильной бури.
7: Ага, типа ураган прошел.
8: Да-да-да. Ну, оборвало провода из-за ветра, деревья там упали на линии, посидели пару часов при свечах, а потом аварийные службы все починили. Но сейчас-то картина совершенно иная. Отключения стали не форс-мажором, а суровым расписанием.
7: Абсолютно. Люди буквально выстраивают свою жизнь вокруг графиков от этих верных отключений. В обиход плотно вошли термины вроде 3 через 3 или там 4 через 4.
8: Это когда 3 часа со светом, а потом 3 часа в полной темноте.
7: Да, именно так. И причина здесь кроется вообще не в погоде и даже не в банальном износе старых сетей. Дело в колоссальном, просто беспрецедентном военном потреблении. Полуостров сейчас функционирует как гигантский военный плацдарм.
8: Круглосуточно.
7: Круглосуточно, да.
8: Погоди, но ведь энергосистема региона проектировалась с определенным запасом прочности. Разве нет? Да, там есть радарные станции, базы, аэродромы. Но неужели военная инфраструктура способна настолько обескровить общую сеть, что, ну, целым городам не хватает энергии?
7: Способна. Особенно если учесть приоритеты распределения, понимаешь? Электричество же не распределяется равномерно на всех. Военные объекты — это потребители первой категории надежности.
8: То есть они забирают все первыми?
7: Да, нужные им мегаватты уходят вне всяких очередей. Радары и ПВО не могут ждать. А вот гражданские объекты, ну там больницы, дома, они получают электричество по остаточному принципу. И это, знаешь, только половина проблемы.
8: А вторая?
7: Вторая — это физическое разрушение энергетических узлов. Распределительные подстанции горят регулярно. Под Севастополем, Ялтой, Керчью.
8: Ну, хорошо, допустим, происходит повреждение, но власти же постоянно отчитываются о восстановительных работах. Звучат все эти бравурные рапорты, что бригады работают круглосуточно, что все под контролем. Возникает логичный вопрос, а разве нельзя просто привести новые детали и все починить?
7: А вот тут начинается самое интересное. Чинить-то нечем.
8: В смысле нечем? Это же не космические технологии.
7: Мы привыкли думать об электричестве на уровне, знаешь, бытовых пробок. Перегорело, пошел в магазин, купил новую. Но магистральная система так не работает. Корень проблемы кроется в мощных силовых трансформаторах.
8: Угу.
7: Это сложнейшие агрегаты весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Внутри огромные катушки, тонны масла для охлаждения. Их невозможно купить в соседнем строительном. Это штучный товар.
8: То есть их делают под заказ?
7: И именно. Месяцами. И главные производители такого класса оборудования – западные компании. Из-за санкций прямых поставок нет.
8: А параллельный импорт?
7: Ну, представьте себе логистику тайме перевозки 100-тонного агрегата размером с дом через несколько границ. Это невероятно долго и дорого. А внутренние российские мощности просто не справляются с таким дефицитом.
8: Да, звучит как тупик. Энергосистема там сейчас похожа на такую паутину, в которой вырезают целые узлы.
7: И вскоре она просто распадется на изолированные куски.
8: Слушай, если посмотреть на это с другой стороны, если узловые подстанции горят и их нечем заменить, возникает большой вопрос к системе противовоздушной обороны. Жесткий вывод напрашивается. Значит, система ПВО защищает только военные объекты, а гражданские трансформаторы и котельные просто оставлены открытыми для ударов.
7: Получается, гражданская инфраструктура стала, ну, сопутствующим ущербом.
8: Вот именно, тратить ракету, которая стоит миллионы, на защиту гражданской будки, с точки зрения военной логики, ну, нецелесообразно.
7: Страшная логика.
8: Но погодите, давайте вернемся к бытовому уровню. Вот нет электричества и сети. Люди логично переходят на генераторы. Больницы, котельные, крупные магазины наверняка давно закупили генераторы. Можно же продержаться на них?
7: Это очень опасная иллюзия. Она разбивается о суровую техническую реальность. Во-первых, предел прочности.
8: В каком смысле?
7: Подавляющее большинство резервных генераторов рассчитаны на то, чтобы запуститься, проработать часа 4, ну, может, 8, пока бригада чинит оборванный провод, а затем они должны выключиться и остыть.
8: А сейчас они работают круглосуточно, неделями?
7: Да. И они массово перегорают. Фильтры не выдерживают, моторное масло теряет свойства. Они физически не созданы для такого режима. А во-вторых, им нужно топливо, которого катастрофически не хватает.
8: Дизель — это же в буквальном смысле кровь войны.
7: Абсолютно.
8: Армия потребляет горючее в промышленных масштабах, танки, тягачи, те же огромные армейские генераторы, а гражданскому сектору остаются, ну, крохи на дне резервуаров. Я читала, точнее, видела информацию про жесткие лимиты на заправках, типа 20 литров в одни роки.
7: Да, 20 литров – это максимум. Очереди стоят бесконечные.
8: И цены, конечно, взлетают в космос. Бензин АИ-95 доходит до 180, а то и 200 рублей за литр.
7: И это в городах. А давайте посмотрим на сельские районы. Туда вообще перестали возить баллонный газ?
8: Пропан.
7: Из-за рисков?
8: Да, риски, постоянные блокпосты на дорогах. Транспортным компаниям просто невыгодно туда ехать. И в итоге люди в деревнях вынуждены готовить еду на кострах прямо во дворах, как, знаешь, в какую-то блокаду. Ужас. Но чиновники же пытаются регулировать эти цены, выпускают постановления всякие.
7: Пытаются, но регулировать отсутствие товара указами – это бороться с физикой. Это лишь порождает черный рынок.
8: Ну да, бензин по госцене, только по талонам, которых ни у кого нет. Зато из багажника, без чека и где-нибудь на трассе, пожалуйста, но втридорого.
7: Вот именно. И эта нехватка топлива напрямую связана с логистической, которая, кстати, очень сильно различается от региона к региону. Давайте проведем такую небольшую виртуальную экскурсию по зонам уязвимости.
8: Давай.
7: Начнем с Севастополя и Южного берега. Это сейчас главные мишени.
8: Ну понятно, там же флот базируется.
7: Да, флот прямо в городе, а системы ПВО стоят на прилегающих горах. Все переплетено так, что гражданские объекты постоянно попадают под ударную волну.
8: А на севере, в степной зоне, типа Джанкоя?
7: А север — это прифронтовая зона. Там степь, и по этой степи непрерывно идут тяжелые военные колонны.
8: Они, наверное, просто стирают в пыль все дороги.
7: Дороги стирают, да. Но хуже того, лопаются старые подземные трубы от вибраций. А если в этой открытой степи обрывается ЛЭП, то без света и воды остаются не пара домов, а целые районы.
8: Но самым проблемным узким местом, таким бутылочным горлышком, остается Керчь и мост.
7: Вот да, мост — это просто ахиллесова пята.
8: Любая тревога, малейшая угроза, мост перекрывают. Гражданские фуры стоят сутками. Паромы вообще не справляются с таким потоком.
7: Возникает паралич артерий. Коммерческие водители массово отказываются туда ехать.
8: Еще бы с такими космическими ценами на страховку и рисками.
7: Знаешь, если сравнить город с живым организмом, то остановка транспорта – это как остановка кровообращения. Без топлива встают автобусы и маршрутки. Врачи не могут доехать к пациентам, продукты не доезжают до полок.
8: Сегодня есть сахар, а завтра уже нет.
7: Да. Зависимость от материка стопроцентная. Не привезли муку, завтра не будет хлеба. И никаких запасов никто сейчас не делает.
8: Слушай, ну хорошо, темнота, нет бензина, продукты с перебоями. Но ведь люди как-то выживают. Человек же вообще ко всему привыкает. Тысячелетиями жили без электричества.
7: Вот тут я должен жестко спустить тебя, да и всех нас, с небес на землю. Человек не может привыкнуть к отсутствию воды.
8: Ну да, вода – это базовая.
7: Городское водоснабжение в 21 веке – это не речка во дворе. Это электрические насосы. Нет света, насосы мгновенно встают. Давление в трубах падает до нуля.
8: То есть вода просто не доходит до квартир?
7: Именно. Через 24, максимум 48 часов в кранах 300-тысячного Симферополя будет абсолютно пусто.
8: А больницы?
7: Без стерильной чистой воды останавливаются все операции. Хирургу банально нечем помыть руки перед операцией.
8: Это катастрофа. И знаешь, тут же есть еще одна, ну, невидимая угроза, о которой редко думают, пока она не польется через край. Канализация?
7: О да, КНС. Канализационные насосные станции. Стоки ведь тоже не везде сами уходят. Их качают насосы. И при обесточивании все эти нечистоты никуда не деваются, они просто идут обратно. В подвалы жилых домов.
8: А в прибрежных городах, вроде Ялты или Алуште, весь этот поток напрямую сбрасывается в море.
7: Это же настоящая экологическая катастрофа и прямой путь к эпидемиям. Холера, тиф, и это прямо в 21 веке.
8: А на севере полуострова без орошения просто гибнет и навсегда засаливается земля.
7: Ужасно. И ко всей этой физиологии катастрофы нужно добавить еще один важнейший элемент – информационный блэкаут.
8: А сотовая связь? Вышки же тоже зависят от электричества.
7: Да, базовые станции глохнут. У них есть аккумуляторы, но они не рассчитаны на долгие отключения. В итоге нет интернета. Нельзя вызвать скорую помощь.
8: И банковские карты не работают. Они превращаются просто в бесполезный пластик.
7: А наличных в банкоматах не снять, потому что банкоматы тоже обесточены. В таком вакууме паника и дикие слухи моментально заменяют реальность.
8: Если сложить все это вместе, вырисовывается картина какого-то жуткого гуманитарного отката от инфраструктуры 21 века к натуральному обмену.
7: Абсолютно. Посмотрите на крах здравоохранения. Диабетики остаются без инсулина, потому что холодильники не работают. Онкобольные без химиотерапии.
8: И те лекарства, что появляются на черном рынке, стоят просто неподъемных денег.
7: Выживание становится реально крестьянским. Городские квартиры, бетонные коробки на 10-м этаже без лифта, воды и туалета теряют смысл. Возвращается банальный бартер.
8: Мешок картошки за канистру бензина.
7: Да-да-да. А чистая вода становится главной валютой.
8: И это запускает фатальную спираль. Массовый исход специалистов. Уезжают те, кто может уехать.
7: Инженеры, врачи, учителя.
8: И чем меньше остается профильных специалистов, тем быстрее рушится оставшаяся инфраструктура. А чем хуже становятся условия, тем больше людей бросает все и бежит. Замкнутый круг.
7: И здесь важно подчеркнуть главное. Весь этот коллапс – это не случайность. Это не какая-то ошибка управления. Это математически точный результат превращения целого региона в военный плацдарм.
8: Где гражданское население финансируется, да и защищается исключительно по остаточному принципу.
7: Выбора у людей просто не осталось. Только терпеть, пытаться бежать или надеяться на чудо.
8: Да, звучит безнадежно.
7: Ну что ж, пора подвести итог. Крым оказался заложником военной машины. Но, кажется, власти этого не понимают или делают вид, что не понимают. Вместо эвакуации или хотя бы попыток помочь людям, мы видим только заявление местных чиновников, что все под контролем. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
9: «Дыма без огня» Дмитрий Медведев назвал «пургой» сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
10: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
9: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
11: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
9: Разговор о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
12: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнятся, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
9: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
9: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
13: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле Страшно. У нас даже 81 статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
9: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
14: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
9: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
15: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все. Это, ну, заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
9: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО – вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
16: Хочу в Госдуму. Минимальная зарплата депутатов перешла отметку в 500 000 рублей в месяц. Самые низкооплачиваемые депутаты Госдумы получают около 550 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют их декларации. Годовой доход семьи наименее обеспеченных депутатов составил от 6,5 до 7 миллионов рублей. Получается, что минимальная депутатская зарплата почти в 24 раза превышает среднюю пенсию в России, говорит политолог Михаил Крапивин.
17: Так государство российское растлевает как бы своих граждан, так и нужно. Дорвался до места, греби под себя. Ты чиновник, должен жить богато. А ты просто завидуешь. А что, ты бы на их месте не делал, что ли? Почему это пропорядуется? Потому что действительно вся антикоррупционная повестка упирается в то, что ты не знаешь, сколько ты платишь, ты не знаешь, во сколько тебе уходит власть. То есть, если государство постоянно не достает гражданина своими отчетами, рассказывая о том, вот смотри, вот я тебе до копейки рассказываю, куда я ушел, то, как бы, ну, гражданин-то возникает ощущение, что, ну, наверное, не мое дело, что я могу только их ненавидеть, и все.
16: самый низкий среднемесячный доход среди семи, так сказать, самых бедных депутатов задекларировал единорос Рахим Азимов. Он получает 540 тысяч рублей в месяц. При этом только лишь депутат от ЛДПР Иван Сухарев живет исключительно на депутатскую зарплату, тогда как остальные шестеро задекларировали дополнительные доходы в виде процентов по вкладам и выплат из фонда соцстраха. У самых обеспеченных депутатов ежемесячный доход превышает 1 миллион рублей. При этом простые россияне даже не догадываются об уровне роскоши, в которой живут народные избранники, говорит социолог Валерий Бекоев.
18: Ведь люди не понимают, о чем идет речь. То есть бедные люди, они же не способны осознать, во-первых, уровень отрыва. Ну, то есть, давайте честно, многие люди в России считали, что самый богатый человек в России, там, условно, Алла Пугачева, у нее же замок. То есть то, что, извините, Алла Борисовна при всем уважении честным трудом заработала себе на Большой дом, но ее Большой дом – это ничто на фоне там того, чем владеют какой-нибудь там затрапезный, никому неведомый замминистра, да, который вообще ничего полезного в жизни не сделал, или какой-нибудь мелкий прихлебатель при Газпроме. Но про это же никто не знает.
16: Пока людей не особо интересует коррупция, ситуация вряд ли изменится, считает политолог Федор Крашенников. По его словам, в России сформировалась такая себе народная лояльность к понятию «наворовавшийся чиновник».
19: Им кажется, что можно навороваться. Ну, правда, сколько нужно одному человеку? Ну, дворец у всех построен. Ну, ладно, наверное, ему хватит. Они же не понимают, что ему не хватит. Да, что у него будет 5 дворцов, 20 яхт, недвижимость по всему миру, дети, внуки, любовники, любовницы, и всем надо тоже. Опять же, это отсутствие информации. Нет вот этого критерия «я наворовался». Как бы, что это? Покажите мне хоть одного человека, который сказал «я наворовался». Да? Это предприниматель может сказать «я устал зарабатывать деньги, хочу жить на покое». Но как бы не человек, который гребет от себя и причем гребет из бюджета. Он никогда не остановится, у него нет тут тормозов.
16: Политолог добавляет, что высокие зарплаты у чиновников обычно бывают в странах с крайне низким уровнем коррупции и мощной экономикой. В бедных же странах чиновникам платят мало, но они при этом активно воруют. Однако в России ни первое, ни второе. При высокой коррупции чиновникам еще и платят много. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Визит недели.
16: Тет-а-тет в Белом доме. Как прошла встреча Трампа с Зеленским в овальном кабинете? Встреча прошла очень хорошо. Мы обсудили множество вопросов. Так Дональд Трамп подвел итоги переговоров с Зеленским. Больше часа президенты говорили о войне, оружии и дипломатии. Но главным итогом встречи, похоже, стали договоренности о системах ПВО «Патриот». Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на их производство на территории Украины. Также Зеленский встретился с ведущими американскими производителями военных технологий и обсуждал совместное сотрудничество. Киев хочет производить на своей территории «Патриот». Американцы, в свою очередь, заинтересованы в технологиях применения и выпуска украинских дронов. Они нужны армии США, в частности, чтобы разблокировать Ормузский пролив. Именно украинские дроновые атаки по территории России в последние месяцы сильно впечатлили Дональда Трампа. Издание Wall Street Journal обращает внимание, что американский президент именно после новостей о серии атак ВСУ по России заметно изменил свое отношение к Украине. Один из чиновников администрации США заявил журналистам: «Трамп любит победителей и все чаще воспринимает Зеленского именно так. И это плохая новость для Кремля», считает политолог Роман Белецкий.
20: Трамп привык делать ставку прежде всего на сильного. Раньше, мне кажется, очень важно обратить внимание на это обстоятельство, раньше Трамп звонил сначала Путину, узнавал его позицию, а потом начинал разговор с Киевом, пытаясь убедить Зеленского и его команду в том, что нужно пойти на уступки Москве. Сейчас Трамп принципиально поменял стратегию поведения. Он сначала встречается с Зеленским, а уже потом будет разговаривать с Путиным, если вообще будет. Как мы помним, в Москве ждут телефонного звонка Трампа со времен саммита НАТО в Анкаре. Трамп до сих пор не позвонил. И вот это вот ожидание у телефона, оно политически унизительно, безусловно.
16: После встречи Трампа и Зеленского последний отправился в Сенат. 28 июля сенаторы согласовали законопроект имени Линдси Грэма, тот самый об адских санкциях. Сенат может одобрить законопроект уже на этой неделе, но он вступит в силу не раньше сентября из-за каникул Палаты представителей, говорит американист Александра Филипенко.
1: Этот законопроект не предусматривает немедленные тарифы в отношении стран, которые покупают российские природные ресурсы. Нет, будет решать Дональд Трамп. Санкции до 100%. Решать будет Белый дом. Решать будет Дональд Трамп. Так что это не означает, что автоматически тарифы будут накладываться на Китай, на Индию, на другие страны. Совсем нет. Это дамоклов меч, который подвешивается и который Дональд Трамп в любой момент может опустить. Вот демократы, которые выступают против этого законопроекта, как раз об этом говорят. Им не нравится такая широкая возможность Дональда Трампа пользоваться тарифами. Они не против давления на Россию, но им не нравится, что Дональд Трамп может в любой момент раз по собственному решению решить и ввести тарифы, например, 50%, а может 70%, а может быть 99%.
16: И тем не менее, в сентябре, даже несмотря на недовольство некоторых демократов, голоса за законопроект в Палате представителей явно найдутся, считает американист. Тем временем газета «Нью-Йорк

0: Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Зеленский обновил список целей для атак. Дроны ударили по порту в Ростове-на-Дону и по крупной нефтебазе в Удмуртии.
3: Подбил, смотри, пошел вниз!
2: Всю ночь беспилотники атаковали Ростов-на-Дону. Очевидцы сообщали, что взрывы были такими сильными, что дома буквально трясло. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, разрушения зафиксированы в трех районах города – Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском. По его словам, 2 человека погибли, еще как минимум 5 пострадали.
4: Я вообще не понимаю, что мне делать. Одни взрывы просто.
2: Сразу после взрыва в нескольких точках вспыхнули масштабные пожары. По данным губернатора, сгорелись складские сооружения, несколько частных домовладений и автомобили. Также в нескольких жилых домах повылетали стекла, отметил Слюсарь. Позже стало известно, что целью ночной атаки стал Ростовский морской торговый порт.
4: Летит.

0: Витя. Ой.
1: Утром 27 июля над 4-м грузовым районом морского порта очевидцы заметили густой черный дым. Порт в Ростове, несмотря на расположение на реке Дон, считается морским и входит в систему Азово-Черноморского бассейна. Это важная составляющая военной системы страны. Ростова-на-Дону беспилотники атаковали Удмуртию. Глава республики Александр Бричалов заявил о самой массированной за последнее время атаке дронов на регион. По его словам, никто не пострадал. Под ударом оказался комбинат «Приоритет» Росрезерва, ранее известный как «Горизонт», в поселке Борок Камбарского района Удмуртии. Это стратегический объект закрытого типа, выполняющий функции нефтебазы.

0: Что-то прикурить можно было сейчас.
1: Это нефтебаза под военизированной охраной. Она предназначена для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд. На Украине удары по нефтяным объектам в Удмуртии подтвердили и заявили, что они находятся на расстоянии в 1300 километров от границы.
2: Еще один.
3: Сколько их?
1: На фоне этих атак стало известно, что Украина обновила список приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории России. По словам Зеленского, у ВСУ уже есть беспилотники, которые могут преодолевать 3000 километров, поэтому понятие «глубокий тыл» теряет свой смысл, сказал Зеленский. По его словам, большая часть сил противовоздушной обороны России сосредоточена вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Крымского моста и государственных резиденций. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».

0: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
1: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
2: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
1: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
3: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения, то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
1: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Это конвейер. Пентагон готовит сделку века. Украина ежемесячно производит больше FPV-дронов, чем США планируют закупить за год. Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 28 июля. Как пишет международное агентство Рейтер, за этим визитом пристально следят во всем мире из-за сделки, которую могут заключить Вашингтон и Киев. Пентагон хочет заказать у Украины рекордную партию дронов. По данным журналистов, в этом году Украина планирует произвести 6-7 миллионов малых ударных дронов. Это по 500 000 в месяц. США хотят оформить заказ на 200 тысяч беспилотников на сумму более $1 миллиарда. Именно этот вопрос и обсуждался на встрече Трампа и Зеленского тет-а-тет, говорит политолог Сергей Крутков.
6: Главный вопрос, что касается наших связей с Вашингтоном, это решение вопроса с антибаллистикой. противоракетной обороной. И второй вопрос – комплекс развития всего комплекса двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
5: В Пентагоне признают, американская дроновая отрасль пока на начальном этапе развития и еще не может сравниться с украинскими темпами производства. В последнее время отношения между Киевом и Вашингтоном заметно потеплели. Издание Washington Post пишет, что Дональда Трампа стало восхищать украинская индустрия беспилотников и то, как ВСУ ведут борьбу на поле боя. Кроме того, интерес Трампа повысился после заявления нового британского премьер-министра Энди Бермана. Он пообещал перед дать Киеву новые технологии радиоэлектронной борьбы «Stone Clock». Президент США не может остаться в стороне развития беспилотных технологий, говорит политолог Юрий Рашкин.
7: Сейчас мы видим по примеру Великобритании, которая готова передать, премьер-министр заявил, что новый, этот Бёрнхэм, что они передадут какие-то новые технологии Украине. Это теперь, видимо, способ существования в этом новом мире прекрасном, когда технологии производятся у вас дома паршивенько, потому что вы не воюете, вам это не нужно, вам это не важно. Типа Соединенные Штаты. Ну, продали, замечательно. У нас контракты надолго, прекрасно, хорошо. А вот выявляется Украина, которая теперь быстро производит, дешево проверяет на поле боя. Есть союзники Украины, которые понимают угрозу России, как, например, Польша, которым тоже, я думаю, захотели бы попробовать технологии. Вот теперь этот переход на технологии – это то, что может Соединенные Штаты предложить. И в каком-то смысле это путь будущего и настоящего.
5: Также Дональд Трамп отреагировал на заявление Зеленского о том, что Москва передает Тегерану спутниковые снимки американских военных баз на Ближнем Востоке.
8: Выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Мы выясним. Но это не имеет большого значения, ведь мы и так нанесли сокрушительный удар. Знаете, Россия поставила в Венесуэле много техники. У Венесуэлы все вооружение было российским. И как это закончилось? Не слишком хорошо. Возможно, они что-то и передают. Но если это так, то это не работает.
5: На днях приближенная к Трампу блогер Лора Лумер заявила, что поменяла в корне свое отношение к Украине. Она даже приехала на Украину, где посетила завод по производству дронов и взяла интервью у Зеленского. Эксперт полагает, что приезд на Украину близкой к Трампу Лоры Лумер и ее симпатии к Украине могут подтвердить новый виток сотрудничества двух стран, в том числе и в военной сфере. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
9: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
5: Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
10: Президент только неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что президент только как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
5: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
11: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
5: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
12: Опубликовано на портале правительственная информация. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился 1.5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, не знаю, там, «операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
1: О мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать даже за большие деньги стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на 1 год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
13: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
1: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста будет не лишним. Для этого следует сделать как минимум 2 вещи.
14: Рекомендация номер один – это заранее сохранить себе контакты правозащитных организаций, пусть они будут у вас в телефоне. Рекомендация номер два – это сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы были люди, которые смогут представлять ваши интересы, если вы, например, попадете под облаву или там решите явиться по повестке в военкомат и не сможете оттуда выбраться.
1: Также для тех, кто планирует совершить какие-либо операции с недвижимостью, покупать или продавать, это советуют сделать уже сейчас. Либо, если есть план взять кредит в банке, не откладывайте. Ведь все эти функции в случае неявки в военкомат по повестке будут недоступны, говорят юристы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
15: Чтоб не по нам все. Он полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
5: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
16: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
5: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что на территории Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
17: Вот еще один взлетает. Хороший. Кстати, что у нас там повыхает?
18: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
5: Площадь пораженного склада Каледино 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дронов Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, загорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже, замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Я возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытие чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке? После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
5: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
4: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
5: Ну, метров 200-300.
4: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика – это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
5: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
4: Именно.
5: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
4: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской экватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
5: Обалдеть.
4: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
5: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
4: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне, со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений, лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
5: 50 тысяч. Звучит масштабно, но это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
4: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
5: А, вот оно что.
4: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
5: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
4: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
5: Угу.
4: Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
5: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
4: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись, ну, как отпечаток пальца, звук работы редукторов, форма лопастей.
5: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
4: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома, она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
5: Ничего себе.
4: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
5: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
4: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
5: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
4: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
5: Серьезно? Рыбаки?
4: Да.
5: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
4: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
5: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
4: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
5: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
4: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
5: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
4: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
5: Насколько минимальный?
4: От 1 до 3 километров в сутки.
5: Километр в день?
4: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
5: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
4: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
5: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
4: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
5: Ничего себе объемы.
4: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
5: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
4: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
5: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
4: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
5: Понятно. И эта инспекция будет намеренно длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
4: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первый?
5: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
4: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты урезаны.
5: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
4: Именно. Наземный путь критически уязвим.
5: Но есть же авиация.
4: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
5: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
4: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигнал GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
5: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается,
6: Последние 7 дней. Итоги недели.
7: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
6: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
8: Дроны заблокировали море. После атак 3 крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. 3 глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще 2 недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
9: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть по всему, что в принципе может возить в том числе зерно.
8: Также из-за массированных атак дронов 2 недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
10: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот, я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
8: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
11: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
8: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства – это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
12: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
8: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
13: Я считал мат-капитал, пока был у второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, ну, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за 2 щелчка ввести 2 мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
8: Однако денег на мат-капитал у воюющей 5-й год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
14: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
8: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Ужас недели.
8: Крым загибается. В Алуште ввели режим ЧС. В городе вообще нет света. По всему полуострову закончился бензин. Талоны и топливные карты не работают. Местные сети заправок ТЭС и АТАН перестали продавать бензин даже по купленным талонам и топливным картам. Это связано с распоряжением местных властей о том, что физические и юрлица временно не обслуживаются. Исключение сделано лишь для социальных и экстренных служб. При этом клиенты жалуются, что не могут вернуть деньги за неиспользованные талоны. Также в Крыму критическая обстановка с электричеством. Особенно трудно на севере полуострова. Там света нет уже 3 недели, а еще нет и воды.
15: Мы открыли пункт сбора помощи в Севастополе, северу Крыма. Север Крыма нуждается в нашей поддержке. Здесь мы собираем в приоритете питьевую водичку упакованную, чтобы люди вручную могли это все довезти. Продукты длительного хранения, продукты, которые можно будет приготовить без света.
8: Всего на севере Крыма проживает более 270 тысяч человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
16: В селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города, или на южный берег Крыма на заработки, в селах остаются пенсионеры. И, конечно, люди, которым за 70, им в этой ситуации вдвойне тяжелее. Да? Отсутствие света, воды, вот, и поэтому последствия, конечно, кошмарные у этого всего.
8: Но и в другой части Крыма ситуацию нельзя назвать легкой. В курортной Алуште, в 30 километрах от Ялты, 25 июля ввели режим ЧС из-за постоянных отключений электричества.
17: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже 4-й день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у вас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
8: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
18: Ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. И не видно этого только в комментариях местной власти. Вот буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, «с плановыми ремонтами». Оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле. Плановые ремонтные работы.
8: Удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт Николай Василевский. По его словам, ВСУ постепенно разрушают российскую логистику, чтобы группировка войск на полуострове потеряла возможность вести боевые действия. Позднее, вероятно, начнется наземная операция. Считает эксперт, некоторые местные в панике уже начали покидать полуостров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Ужас недели.
19: «Мама, прости, я не вернусь». Срочник из Брянска записал прощальное сообщение для матери. Каждый день на СВО гибнет по 200 солдат. Эта история шокировала весь город. 20-летний Максим Колобов весной ушел в армию срочником. Через месяц он сообщил матери, что подписал контракт. Парень, говорит, командир пообещал перевести его на службу домой, в Брянск, и дал подписать документ о переводе. Но оказалось, что это контракт на СВО. Максима почти сразу отправили на передовую. Уже неделю он не выходит на связь. Перед этим боевым заданием парень отправил матери сообщение о том, что идет в штурм и, скорее всего, уже не вернется, рассказывает его мать.
20: Да, он подписывал контракт. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают.
19: В последнее время случаев, когда срочники подписывают контракт с Минобороны, становится все больше. Все парни утверждают, что сделали это либо под давлением, либо поверили обещаниям командиров о службе в тылу, рассказывают родственники солдат. Z-блогер Антон Редькин говорит, что его младший брат подписал контракт во время прохождения службы под сильным психологическим давлением. Сейчас семья пытается в судебном порядке добиться признания контракта недействительным. Срочник отправляет штурм без боевого опыта и подготовки, рассказывают их матери. Это подтверждают и военкоры. По их словам, на фронте людей не хватает, поэтому кроме срочников вербуют и студентов.
21: Министерство обороны заявило, что план по набору в беспилотные войска не выполнен, что они хотели 50 тысяч студентов набрать в беспилотные войска, а набрали только 10. И все так эту новость растаскивают, но вы не ведитесь. Не ведитесь, пожалуйста. Это Министерство обороны про дефицит людей в беспилотных войсках рассказывает, чтобы вы наслушались этого дерьма и пошли подписывать контракт, вы там, дети ваши, студенты, подписывать контракт в беспилотные войска. То есть это новость про дефицит людей в беспилотных войсках. Она для того, чтобы люди подписывали контракт в беспилотные войска, а потом умирали в штурме. Если бы им нужно было больше студентов в беспилотных войсках, они бы их в штурма не отправляли, и все, и у них бы были эти студенты. Поэтому вы аккуратно.
19: Каждый день в зоне СВО гибнет как минимум 200 человек, а в некоторые недели и по 500. Это данные от военных медиков и волонтеров, которые ведут подсчет из открытых источников. По их данным, всего с 22 года в списке погибших на СВО почти 235 тысяч солдат. Это только те, чьи имена удалось подтвердить. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
22: Последние 7 дней. Бред недели.
23: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
24: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
23: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за Родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
25: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
23: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям, и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
0: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
23: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие

0: более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Самолет, который так и не взлетел. Президент поручил доработать МС-21 после 8 переносов серийного производства за 20 лет. Видеокадры с перекрытыми дорогами в Иркутске этими выходными заполонили интернет. Из-за визита Владимира Путина улицы города на некоторое время стали абсолютно пустынными.
2: Иркутск, улица Байкальская, едет наш президент. Перекрыто все. Просто я снимаю этот момент. Интересно, в какой из машин наш уважаемый президент? Шок-контент. Конечно, сколько из-за этого всего издержек, потерь?
0: Иркутск Владимир Путин посетил 24 июля, и там, на местном авиазаводе, ему показали строящиеся образцы российского пассажирского самолета МС-21. Его разработка началась еще в 2007 году, а запуск серийного производства с тех пор переносили 8 раз. В 2012-м президенту обещали, что серийное производство начнется в 2020-м, но не получилось. Недавно старт серийного выпуска вновь сдвинули из-за санкций. Президент призвал главу Ростеха Сергея Чемизова увеличить дальность полета МС-21. Хотя он так и не начал перевозить пассажиров, самолет Владимиру Путину все показывают и показывают. Перед Иркутском это было всего месяц назад в подмосковном Жуковском. Зачем показывать президенту один и тот же самолет так часто, в Кремле не пояснили. При этом пресс-секретарь Владимира Путина вновь заявил, что Россия не готова к прекращению СВО на Украине. Дмитрий Песков сказал, что Россия по-прежнему должна достичь своих целей. Это была реакция на последнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На недавней встрече с Владимиром Путиным тот крайне категорично сказал, что военные действия на Украине уже пора заканчивать.
3: Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и радость противникам и России, и украинскому государству.
0: Владимир Путин, судя по кадрам, слушал этот спич Токаева с удивлением. Почему официальный Казахстан, считающийся дружественной России страной, заговорил так категорично? Скорее всего, Токаев озвучивает позицию Китая, считает политолог Руслан Айсин.
4: Я думаю, все-таки Токаев, во-первых, согласовал это и сделал это по просьбе Си Цзиньпина, потому что Токаев-то дипломат очень опытный, бесспорно тонкий, и просто так на рожон лезть не будет. Поэтому, скорее всего, это было согласовано. Путину это было слышать, видно, что неприятно. Он опустил свой взор, стреляя в пол. Но и Токаев, а до этого и Лукашенко, недвусмысленно дали понять, что, дорогой друг, дела у тебя идут не очень хорошо, и нужно что-то делать. Трудно сказать, что из этого выйдет. Я не думаю, что прям Путин так хочет заключить мир.
0: Уже на следующий день после разговора с Токаевым Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, посвятил практически всю свою речь Украине. Президент, среди прочего, намекнул, что вопреки сигналам Китая, готов воевать еще как минимум десятилетия. Об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries Владимир Путин не говорил. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери

0: срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
1: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
0: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
2: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
0: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной, поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом, но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
3: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
0: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрыл себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти – с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
5: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26. Нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
0: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в региональных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Например, в Томской области за первое полугодие 2026 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1,5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
0: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически остановился. Всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
7: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
8: Ребята, это общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что, ну не может же во всех сферах такое происходить?
9: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыт. Внизу тоже две точки закрыты. У людей нет денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
0: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
10: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
0: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
11: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
0: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
12: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
0: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
7: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
13: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. Остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
7: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
14: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, Год второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к тайге привяжите.
0: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 000 000 человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
15: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
0: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчения на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. У власти нет другого выхода – или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще 500 000 людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
17: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются, ну, колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
16: Выплаты действительно взлетели, это факт. Если вспомнить начало 2023 года, там федеральная часть была около 195 000 рублей.
17: Ага.
16: А к середине 2024-го, если сложить все эти региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 000 000 рублей единовременно.
17: Ну вот, и разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая, ну, может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
16: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии, если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли. Но на деле...
17: Падают.
16: Да, происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
17: Ну, имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет, но современные технологии, они же позволяют воевать не только в 20 лет.
16: Проблема далеко не только в возрасте, хотя да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
17: Берут больных?
16: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Ну, представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
17: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
16: Именно. Компания в отчаянии.
17: Ну, хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс – система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
16: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, знаешь, логическая ошибка.
17: Какая?
16: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
17: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 000 000?
16: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 25 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые и тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.
17: Ого! Если перевести это в месячные показатели, получается около 25-30 тысяч человек ежемесячно выбывают из строя.
16: Точно. А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
17: То есть армия уходит в минус.
16: Буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
17: Ну, в такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
16: О, это очень популярный сейчас тезис, но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на полтора месяца активных боев. И то на одном-двух узких направлениях.
17: Ну, не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
16: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
17: Дроны.
16: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
17: Тепловизионная разведка.
16: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников – это просто отправлять людей на верную гибель.
17: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
16: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
17: А, ну да.
16: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск – это же не союзничество равноправных партнеров.
17: А что это?
16: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
17: То есть корейский контингент – это просто временная заплатка?
16: Именно.
17: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, ну, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
16: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 22 года.
17: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
16: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
17: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
16: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия совсем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
17: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
16: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
17: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
16: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
17: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Ну, типа, добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
16: И это еще более тревожный сигнал.
17: Почему?
16: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
17: Ну, допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
16: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 2022 года, он не имеет срока действия.
17: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
16: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
17: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
16: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
17: Звучит пугающе просто. Но правовая база — это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали. Это же была крайне неэффективная система.
16: Именно поэтому за последние 2 года была выстроена совершенно иная инфраструктура. Беспрецедентная. Настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
17: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
16: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
17: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником?
16: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
17: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
16: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
17: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
16: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
17: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
16: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту. Купить билеты на поезд без паспорта. Получать официальную зарплату.
17: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
16: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
17: Концепция гражданской смерти. Физически ты есть, а из системы вычеркнут.
16: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
17: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
16: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Граница теперь запечатана на цифровом уровне.
17: Но пропускные пункты — это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
16: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
17: Напрямую, без задержек.
16: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, И в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
17: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
16: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
17: И для этого больше не нужно решение суда.
16: Никаких судов. Чистая автоматизация.
17: Но запрет на выезд — это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
16: Да, это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой. Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все, человек без главного документа.
17: А серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан?
16: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
17: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
16: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
17: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
16: Резервисты с боевым опытом и, что еще важнее, обладатели остродефицитных гражданских специальностей.
17: То есть гражданские?
16: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
17: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
16: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа – юридически уязвимые граждане. Должники.
17: Должники по кредитам.
16: Алиментщики, люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу – либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
17: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
16: Иллюзия о том, что все как-то обойдется, смертельно опасна. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
17: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
16: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио Лента. 15:57.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад «Wildberries». В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб «3PL» площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
3: А вот еще один взлетает.
4: Что у нас там полыхает?
5: Это складской, там резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, а один с водой летит.
4: Оно полыхает.
2: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
6: Пожарник не мог.
7: Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
8: Прям нормально дымит.
9: Ну, понятно, что это, но да, где-то около Валберса.
10: Атмосфера московского региона, это же Роза ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберце. Все туда.
2: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСУ не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
11: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие складывают, как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит? И для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
2: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которая находится в городе Чехов.
12: Спичку в 15-ю.
2: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, самым защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
13: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена. То есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
2: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 БПЛА уничтожили на подлете к Москве. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Дроны заблокировали море. После атак 3 крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. 3 глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще 2 недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
13: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить, в том числе, зерно.
2: Также из-за массированных атак дронов 2 недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
8: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот, я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
2: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
14: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
2: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
15: Еще 2 склада полыхают. Дроны атаковали центры Wildberries в Пензе и Удмуртии. Пострадал и порт Тамань, ключевой узел для перевалки нефти.
16: Они сирены как начали в 3 орать.
17: Ты можешь поехать за товаром?
16: И у меня, короче, что-то на нет. Я как потом начал слышать, там бах, бах, бах. Я думаю, ну
15: В ночь на 30 июля беспилотники атаковали сразу несколько регионов страны. В Пензе, по словам очевидцев, сильные взрывы звучали несколько часов. Наутро, увидев из своих окон огромный столб черного дыма, люди не на шутку испугались.
17: Как будто ядерный взрыв. Сколько миллиардов.
15: Тревожно было и в Удмуртии. В Сарапуле дроны атаковали логистический хаб «Wildberries», а позже третий удар пришелся на склад в Перми. Это примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Что делает этот удар самой дальней атакой по складам маркетплейса, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
18: Горит синим пламенем и большим количеством черного дыма горит склад в Пензе. Это большой склад. Вот, как я понимаю, его площадь 90 тысяч квадратных метров. Серьезный склад. Теперь, что можно уже говорить, да, и плюс есть сообщения, пока не очень внятные, о том, что происходит в Сарапуле. Это уже Удмуртия, а не Пенза. Значит, статистика выглядит примерно следующим образом. До вечера вчерашнего дня было уничтожено 8 складов Wildberries. Они полностью сгорели, там ничего уже не осталось. И серьезно повреждены 4 склада.
15: Официально ни в компании Wildberries, ни местные власти не комментировали атаку на склады в ночь на 30 июля. Кроме одежды и косметики, на складах хранились комплектующие для дронов. Об этом не единожды писали в своих соцсетях работники маркетплейса.
19: Смотри,
15: атаки по Wildberries идут 2 недели. Продавцы несут колоссальные убытки. Работники пункта выдачи в шоке.
20: Всех очень сильно затронула эта ситуация, потому что не приходят заказы, ничего не доезжает до пунктов. Конкретно на моем больше 1000 заказов, которые просто не приезжают. Естественно, из-за того, что нет поставок, нет ничего, пункт выдачи не получает никаких денег. Из-за этого сейчас ставки стали понижать. Оно, в принципе, ожидаемо, потому что сейчас работники пунктов выдачи просто 12 часов в день сидят и ничего не делают. Все недовольны, всем страшно.
15: Ситуация у самой компании Wildberries сложная. Ей может потребоваться помощь правительства, чтобы продолжить деятельность, не говоря уже о выплате материального ущерба продавцам.
21: Прямо сейчас оттуда огонь вырывается, вон даже видно. Это просто капец. Нет, это очень жестко. Просто ужас какой-то.
15: Ночью, кроме логистических центров, под атаку попал и порт Тамань. Это один из ключевых логистических узлов на юге России, который используется для перевалки нефтепродуктов, экспорта энергоресурсов, а также снабжения войск на южном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
15: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
22: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже некуда. Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
15: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
23: Горит 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не подсчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это уже ежу же, понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. Седьмой склад.
15: Сразу после удара по складу о Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
0: Ой, блин. Ой, сразу два. Вот.
15: Кроме склада в Wildberries, беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
3: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно. Когда нет кадров вблизи, всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
15: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада Wildberries и 2 нефтезавода.
5: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Домой быстрее! Сюда, быстрее, в ванну,
2: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе – склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
19: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
24: На работу я сегодня иду. Атаковали ВБ.
25: Ситуация страшная. Еб над Волгоградом.
26: 5 утра. Wildberries сгорит. Сколько все живы были.
2: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекленение 8 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу Wildberries. Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
5: Тише!
2: Беспилотники уже атаковали этот склад Wildberries 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
4: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
2: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
6: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
7: Решили забрать весь товар с Wildberries, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Wildberries заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику.

0: радио «Лента».
1: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Еще 4 года назад никто бы не поверил. Украина вывела из строя почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Накануне остановился НПЗ «Рязани». На восстановление производства этого крупнейшего завода может уйти около 3 недель. Рязанский НПЗ был атакован в ночь на 29 июля. На нем почти 5% всей нефтепереработки страны. Там выпускали бензин, дизельное топливо и мазут, которые так нужны именно сейчас, в самый пиковый сезон по спросу на топливо. Это не единственная остановка завода. За последние месяцы он то и делал, что ремонтировался после попаданий дронов, говорит эксперт по энергетике Ольга Степанова.
2: То есть это 4-й, если не 3-й по объему переработки завод. И вот он остановлен. Так вот, попал он под эту атаку. И спустя примерно 2 недели после того, как смог возобновить производство после предыдущего вынужденного простоя, а до этого его атаковали 15 мая. Тогда он тоже останавливал переработку, и ремонт продолжался до середины июля. Теперь ремонт займет до 3 недель. И вот смотрим, 15 мая, это больше 2 месяца, 2,5 месяца, получается, его ремонтируют. Вот сейчас еще 3 недели.
0: Даже после запуска предприятия восстановление прежней производительности может длиться больше года. А тут завод буквально переходит от одного ремонта к другому. И ситуация вряд ли изменится к лучшему, считает эксперт по энергетике Ольга Степанова.
2: Почему украинцы вообще так плотно взялись за этот НПЗ? Он снабжает московский топливный нефтепродуктопровод. Ну, проще говоря, он работает на Москву. Наряду с московским НПЗ, наряду с нижегородским, ну, там он по-другому немножечко называется, Нижегород-нефтеоргсинтез в Кстово. То есть вот этим 3 заводам вообще не дают подняться. Заметьте, вот как только они заработают, тут же их убивают. Заработали, убили. Цель понятна, то есть создать проблемы именно топливу в Москве.
0: Пока столицу активно снабжают топливом из других регионов, и ситуация с дефицитом там более или менее стабилизировалась, но она очень шаткая. Украина уже остановила почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Эксперты подсчитали, что удары по НПЗ вывели из строя более 30% фактических и свыше 45% номинальных мощностей по переработке нефти. Ремонт идет медленно, а последствия атак остаются заметны спустя недели и даже месяцы. Часть заводов до сих пор полностью не возобновила работу, а некоторые, включая предприятия в Киришах, Туапсе, Самаре и Сызрани, и вовсе полностью стоят. Системы защиты от дронов как таковой нет. С массированными атаками страна справиться не может. Слишком большая территория, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
3: Это уже не то, что раз в неделю, это раз в день несколько таких НПЗ в день, точнее за ночь, наряду с Уагбрис. И тут вот возникает вопрос, что там с ПВО. То есть ПВО вынуждены как-то распределять, что охранять в первую очередь. НПЗ, Уагбрис, порты, танкеры, ВПК, вот что. И вот это результат. Мы видим, как в ежедневном режиме горит все. То есть, когда пытаются прикрыть сразу все по чуть-чуть, то успеха нет нигде. А достаточно нескольким дронам добраться до цели. А сейчас еще украинцы возвращаются к ударам по портам, по танкерам. И вот представьте, если сейчас займутся действительно целенаправленно, концентрированно балтийскими портами. Там основной экспорт нефти и прочего. Россия без денег останется.
0: Удары могут прекратиться лишь тогда, когда восстановится мирный переговорный трек, считает эксперт. Но пока Россия не видит в этом смысла. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать, те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось, это чудовищно несправедливо, все понятно, вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше,

0: котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но Вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращает. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все, потому что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения говные. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Он хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то. Или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры. И вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень неполезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоиды, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоид шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что там еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же и чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому с подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете, уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться, потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Третий флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
4: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
0: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотниках и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
5: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть-Уфа-Нефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ. «Башнефть Уфа-Нефтехим», «Башнефть Навойл» и «Башнефть УНПЗ». Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо складов «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информации о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прямо сказал Зеленский.
4: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
0: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
5: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном после первичного обучения действующих частей, то есть чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
0: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет переломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
6: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеется в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
0: То, что о новой волне мобилизации такие власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Крым, когда-то прекрасный курорт, жемчужина и мощная военная база, сегодня превращается в остров, отрезанный от цивилизации. Там нет света, воды, даже мобильной связи. Не горят фонари на улицах, пустые санатории и гостиницы, пустые дороги. Картина, на которую просто трудно смотреть. Но эксперты считают, что это не конец кошмара, а только его начало. Почему? В этом и попробуем разобраться. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
8: Слушай, для начала, мне кажется, стоит прояснить один базовый момент. Вот когда звучат слова про массовое отключение света, многие сразу представляют себе, ну знаешь, последствия какой-то сильной бури.
7: Ага, типа ураган прошел.
8: Да-да-да. Ну, оборвало провода из-за ветра, деревья там упали на линии, посидели пару часов при свечах, а потом аварийные службы все починили. Но сейчас-то картина совершенно иная. Отключения стали не форс-мажором, а суровым расписанием.
7: Абсолютно. Люди буквально выстраивают свою жизнь вокруг графиков от этих верных отключений. В обиход плотно вошли термины вроде 3 через 3 или там 4 через 4.
8: Это когда 3 часа со светом, а потом 3 часа в полной темноте.
7: Да, именно так. И причина здесь кроется вообще не в погоде и даже не в банальном износе старых сетей. Дело в колоссальном, просто беспрецедентном военном потреблении. Полуостров сейчас функционирует как гигантский военный плацдарм.
8: Круглосуточно.
7: Круглосуточно, да.
8: Погоди, но ведь энергосистема региона проектировалась с определенным запасом прочности. Разве нет? Да, там есть радарные станции, базы, аэродромы. Но неужели военная инфраструктура способна настолько обескровить общую сеть, что, ну, целым городам не хватает энергии?
7: Способна. Особенно если учесть приоритеты распределения, понимаешь? Электричество же не распределяется равномерно на всех. Военные объекты — это потребители первой категории надежности.
8: То есть они забирают все первыми?
7: Да, нужные им мегаватты уходят вне всяких очередей. Радары и ПВО не могут ждать. А вот гражданские объекты, ну там больницы, дома, они получают электричество по остаточному принципу. И это, знаешь, только половина проблемы.
8: А вторая?
7: Вторая – это физическое разрушение энергетических узлов. Распределительные подстанции горят регулярно. Под Севастополем, Ялтой, Керчью.
8: Ну, хорошо, допустим, происходит повреждение, но власти же постоянно отчитываются о восстановительных работах. Звучат все эти бравурные рапорты, что бригады работают круглосуточно, что все под контролем. Возникает логичный вопрос, а разве нельзя просто привести новые детали и все починить?
7: А вот тут начинается самое интересное. Чинить-то нечем.
8: В смысле нечем? Это же не космические технологии.
7: Мы привыкли думать об электричестве на уровне, знаешь, бытовых пробок. Перегорело, пошел в магазин, купил новую. Но магистральная система так не работает. Корень проблемы кроется в мощных силовых трансформаторах.
8: Угу.
7: Это сложнейшие агрегаты весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Внутри огромные катушки, тонны масла для охлаждения. Их невозможно купить в соседнем строительном. Это штучный товар.
8: То есть их делают под заказ?
7: Именно. Месяцами. И главные производители такого класса оборудования – западные компании. Из-за санкций прямых поставок нет.
8: А параллельный импорт?
7: Ну, представьте себе логистику тайме перевозки 100-тонного агрегата размером с дом через несколько границ. Это невероятно долго и дорого. А внутренние российские мощности просто не справляются с таким дефицитом.
8: Да, звучит как тупик. Энергосистема там сейчас похожа на такую паутину, в которой вырезают целые узлы.
7: И вскоре она просто распадется на изолированные куски.
8: Слушай, если посмотреть на это с другой стороны, если узловые подстанции горят и их нечем заменить, возникает большой вопрос к системе противовоздушной обороны. Жесткий вывод напрашивается. Значит, система ПВО защищает только военные объекты, а гражданские трансформаторы и котельные просто оставлены открытыми для ударов.
7: Получается, гражданская инфраструктура стала, ну, сопутствующим ущербом.
8: Вот именно, тратить ракету, которая стоит миллионы, на защиту гражданской будки, с точки зрения военной логики, ну, нецелесообразно.
7: Страшная логика.
8: Но погодите, давайте вернемся к бытовому уровню. Вот нет электричества из сети. Люди логично переходят на генераторы. Больницы, котельные, крупные магазины наверняка давно закупили генераторы. Можно же продержаться на них?
7: Это очень опасная иллюзия. Она разбивается о суровую техническую реальность. Во-первых, предел прочности.
8: В каком смысле?
7: Подавляющее большинство резервных генераторов рассчитаны на то, чтобы запуститься, проработать часа 4, ну, может, 8, пока бригада чинит оборванный провод, а затем они должны выключиться и остыть.
8: А сейчас они работают круглосуточно, неделями?
7: Да. И они массово перегорают. Фильтры не выдерживают, моторное масло теряет свойства, они физически не созданы для такого режима. А во-вторых, им нужно топливо, которого катастрофически не хватает.
8: Дизель — это же в буквальном смысле кровь войны.
7: Абсолютно.
8: Армия потребляет горючее в промышленных масштабах, танки, тягачи, те же огромные армейские генераторы, а гражданскому сектору остаются, ну, крохи на дне резервуаров. Я читала, точнее, видела информацию про жесткие лимиты на заправках, типа 20 литров в одни роки.
7: Да, 20 литров — это максимум. Очереди стоят бесконечные.
8: И цены, конечно, взлетают в космос. Бензин АИ-95 доходит до 180, а то и 200 рублей за литр.
7: И это в городах. А давайте посмотрим на сельские районы. Туда вообще перестали возить баллонный газ?
8: Пропан.
7: Из-за рисков?
8: Да, риски, постоянные блокпосты на дорогах. Транспортным компаниям просто невыгодно туда ехать. И в итоге люди в деревнях вынуждены готовить еду на кострах прямо в дворах, как, знаешь, в какую-то блокаду. Ужас. Но чиновники же пытаются регулировать эти цены, выпускают постановления всякие.
7: Пытаются, но регулировать отсутствие товара указами – это бороться с физикой. Это лишь порождает черный рынок.
8: Ну да, бензин по госцене, только по талонам, которых ни у кого нет. Зато из багажника, без чека и где-нибудь на трассе, пожалуйста, но втридорого.
7: Вот именно. И эта нехватка топлива напрямую связана с логистической, которая, кстати, очень сильно различается от региона к региону. Давайте проведем такую небольшую виртуальную экскурсию по зонам уязвимости.
8: Давай.
7: Начнем с Севастополя и Южного берега. Это сейчас главные мишени.
8: Ну понятно, там же флот базируется.
7: Да, флот прямо в городе, а системы ПВО стоят на прилегающих горах. Все переплетено так, что гражданские объекты постоянно попадают под ударную волну.
8: А на севере, в степной зоне, типа Джанкоя?
7: А север — это прифронтовая зона. Там степь, и по этой степи непрерывно идут тяжелые военные колонны.
8: Они, наверное, просто стирают в пыль все дороги.
7: Дороги стирают, да. Но хуже того, лопаются старые подземные трубы от вибраций. А если в этой открытой степи обрывается ЛЭП, то без света и воды остаются не пара домов, а целые районы.
8: Но самым проблемным узким местом, таким бутылочным горлышком, остается Керчь и мост.
7: Вот да, мост — это просто ахиллесова пята.
8: Любая тревога, малейшая угроза, мост перекрывают. Гражданские фуры стоят сутками. Паромы вообще не справляются с таким потоком.
7: Возникает паралич артерий. Коммерческие водители массово отказываются туда ехать.
8: Еще бы с такими космическими ценами на страховку и рисками.
7: Знаешь, если сравнить город с живым организмом, то остановка транспорта — это как остановка кровообращения. Без топлива встают автобусы и маршрутки. Врачи не могут доехать к пациентам, продукты не доезжают до полок.
8: Сегодня есть сахар, а завтра уже нет.
7: Да. Зависимость от материка стопроцентная. Не привезли муку, завтра не будет хлеба. И никаких запасов никто сейчас не делает.
8: Слушай, ну хорошо, темнота, нет бензина, продукты с перебоями. Но ведь люди как-то выживают. Человек же вообще ко всему привыкает. Тысячелетиями жили без электричества.
7: Вот тут я должен жестко спустить тебя, да и всех нас, с небес на землю.
9: Человек не может привыкнуть к отсутствию воды.
8: Ну да, вода – это базовая.
9: Городское водоснабжение в 21 веке – это не речка во дворе. Это электрические насосы. Нет света, насосы мгновенно встают. Давление в трубах падает до нуля.
8: То есть вода просто не доходит до квартир?
9: Именно. Через 24, максимум 48 часов в кранах 300-тысячного Симферополя будет абсолютно пусто.
8: А больницы?
9: Без стерильной чистой воды останавливаются все операции. Хирургу банально нечем помыть руки перед операцией.
8: Это катастрофа. И знаешь, тут же есть еще одна, ну, невидимая угроза, о которой редко думают, пока она не польется через край. Канализация?
9: О да, КНС. Канализационные насосные станции. Стоки ведь тоже не везде сами уходят. Их качают насосы. И при обесточивании все эти нечистоты никуда не деваются, они просто идут обратно. В подвалы жилых домов.
8: А в прибрежных городах, вроде Ялты или Алуште, весь этот поток напрямую сбрасывается в море.
9: Это же настоящая экологическая катастрофа и прямой путь к эпидемиям. Холера, тиф, и это прямо в 21 веке.
8: А на севере полуострова без орошения просто гибнет и навсегда засаливается земля.
9: Ужасно. И ко всей этой физиологии катастрофы нужно добавить еще один важнейший элемент – информационный блэкаут.
8: А сотовая связь? Вышки же тоже зависят от электричества.
9: Да, базовые станции глохнут. У них есть аккумуляторы, но они не рассчитаны на долгие отключения. В итоге нет интернета, нельзя вызвать скорую помощь.
8: И банковские карты не работают, они превращаются просто в бесполезный пластик.
9: А наличных в банкоматах не снять, потому что банкоматы тоже обесточены. В таком вакууме паника и дикие слухи моментально заменяют реальность.
8: Если сложить все это вместе, вырисовывается картина какого-то жуткого гуманитарного отката от инфраструктуры 21 века к натуральному обмену.
9: Абсолютно. Посмотрите на крах здравоохранения. Диабетики остаются без инсулина, потому что холодильники не работают. Онкобольные без химиотерапии.
8: И те лекарства, что появляются на черном рынке, стоят просто неподъемных денег.
9: Выживание становится реально крестьянским. Городские квартиры, бетонные коробки на 10-м этаже без лифта, воды и туалета теряют смысл. Возвращается банальный бартер.
8: Мешок картошки за канистру бензина.
9: Да-да-да. А чистая вода становится главной валютой.
8: И это запускает фатальную спираль. Массовый исход специалистов. Уезжают те, кто может уехать.
9: Инженеры, врачи, учителя.
8: И чем меньше остается профильных специалистов, тем быстрее рушится оставшаяся инфраструктура. А чем хуже становятся условия, тем больше людей бросает все и бежит. Замкнутый круг.
9: И здесь важно подчеркнуть главное. Весь этот коллапс – это не случайность. Это не какая-то ошибка управления. Это математически точный результат превращения целого региона в военный плацдарм.
8: Где гражданское население финансируется, да и защищается исключительно по остаточному принципу.
9: Выбора у людей просто не осталось. Только терпеть, пытаться бежать или надеяться на чудо.
8: Да, звучит безнадежно.
9: Ну что ж, пора подвести итог. Крым оказался заложником военной машины. Но, кажется, власти этого не понимают или делают вид, что не понимают. Вместо эвакуации или хотя бы попыток помочь людям, мы видим только заявление местных чиновников, что все под контролем. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
2: «Дыма без огня» Дмитрий Медведев назвал «пургой» сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
3: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
2: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
4: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
2: Разговор о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
5: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнятся, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличены сроки для наказаний за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
2: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Скандал недели.
2: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
6: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
2: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого, множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
7: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
2: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
8: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. У тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
2: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
9: Хочу в Госдуму. Минимальная зарплата депутатов перешла отметку в 500 000 рублей в месяц. Самые низкооплачиваемые депутаты Госдумы получают около 550 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют их декларации. Годовой доход семьи наименее обеспеченных депутатов составил от 6,5 до 7 миллионов рублей. Получается, что минимальная депутатская зарплата почти в 24 раза превышает среднюю пенсию в России, говорит политолог Михаил Крапивин.
10: так государство российское растлевает как бы своих граждан, так и нужно. Дорвался до места, греби под себя. Ты чиновник, должен жить богато. А ты просто завидуешь. А что, ты бы на их месте не делал, что ли? Почему это пропорядуется? Потому что действительно вся антикоррупционная повестка упирается в то, что ты не знаешь, сколько ты платишь, ты не знаешь, во сколько тебе уходит власть. То есть, если государство постоянно не достает гражданина своими отчетами, рассказывая о том, вот смотри, вот я тебе до копейки рассказываю, куда я ушел, то, как бы, ну, гражданин-то возникает ощущение, что, ну, наверное, не мое дело, что я могу только их ненавидеть, и все.
9: Самый низкий среднемесячный доход среди семи, так сказать, самых бедных депутатов задекларировал единорос Рахим Азимов. Он получает 540 тысяч рублей в месяц. При этом только лишь депутат от ЛДПР Иван Сухарев живет исключительно на депутатскую зарплату, тогда как остальные шестеро задекларировали дополнительные доходы в виде процентов по вкладам и выплат из фонда соцстраха. У самых обеспеченных депутатов ежемесячно доход превышает 1 миллион рублей. При этом простые россияне даже не догадываются об уровне роскоши, в которой живут народные избранники, говорит социолог Валерий Бекоев.
11: Ведь люди не понимают, о чем идет речь. То есть бедные люди, они же не способны осознать, во-первых, уровень отрыва. Ну, то есть, давайте честно, многие люди в России считали, что самый богатый человек в России, там, условно, Алла Пугачева, у нее же замок. То есть то, что, извините, Алла Борисовна при всем уважении честным трудом заработала себе на Большой Дум, но ее Большой Дум — это ничто на фоне там того, чем владеют какой-нибудь там затрапезный, никому неведомый замминистра, да, который вообще ничего полезного в жизни не сделал, или какой-нибудь мелкий прихлебатель при Газпроме. Но про это же никто не знает.
9: Пока людей не особо интересует коррупция, ситуация вряд ли изменится, считает политолог Федор Крашенников. По его словам, в России сформировалась такая себе народная лояльность к понятию «наворовавшийся чиновник».
12: Им кажется, что можно навороваться. Ну, вот, ну, правда, ну, сколько нужно одному человеку? Ну, дворец у всех построен. Ну, ладно, наверное, ему хватит. Они же не понимают, что ему не хватит. Да, что у него будет 5 дворцов, 20 яхт, недвижимость по всему миру, дети, внуки, любовники, любовницы, и всем надо тоже. Опять же, это отсутствие информации. Нет вот этого критерия «я наворовался». Как бы, что это? Покажите мне хоть одного человека, который сказал «я наворовался». Да? Это предприниматель может сказать «я устал зарабатывать деньги, хочу жить на покое». Но как бы не человек, который гребет под себя и причем гребет из бюджета. Он никогда не остановится, у него нет тут тормозов.
9: Политолог добавляет, что высокие зарплаты у чиновников обычно бывают в странах с крайне низким уровнем коррупции и мощной экономикой. В бедных же странах чиновникам платят мало, но они при этом активно воруют. Однако в России ни первое, ни второе. При высокой коррупции чиновникам еще и платят много. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Визит недели.
9: Тет-а-тет в Белом доме. Как прошла встреча Трампа с Зеленским в овальном кабинете? Встреча прошла очень хорошо. Мы обсудили множество вопросов. Так Дональд Трамп подвел итоги переговоров с Зеленским. Больше часа президенты говорили о войне, оружии и дипломатии. Но главным итогом встречи, похоже, стали договоренности о системах ПВО «Патриот». Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на их производство на территории Украины. Также Зеленский встретился с ведущими американскими производителями военных технологий и обсуждал совместное сотрудничество. Киев хочет производить на своей территории «Патриот». Американцы, в свою очередь, заинтересованы в технологиях применения и выпуска украинских дронов. Они нужны армии США, в частности, чтобы разблокировать Ормузский пролив. Именно украинские дроновые атаки по территории России в последние месяцы сильно впечатлили Дональда Трампа. Издание Wall Street Journal обращает внимание, что американский президент именно после новостей о серии атак ВСУ по России заметно изменил свое отношение к Украине. Один из чиновников администрации США заявил журналистам: «Трамп любит победителей и все чаще воспринимает Зеленского именно так. И это плохая новость для Кремля», считает политолог Роман Белецкий.
13: Трамп привык делать ставку прежде всего на сильного. Раньше, мне кажется, очень важно обратить внимание на это обстоятельство. Раньше Трамп звонил сначала Путину, узнавал его позицию, а потом начинал разговор с Киевом, пытаясь убедить Зеленского и его команду в том, что нужно пойти на уступки Москве. Сейчас Трамп принципиально поменял стратегию поведения. Он сначала встречается с Зеленским, а уже потом будет разговаривать с Путиным, если вообще будет. Как мы помним, в Москве ждут телефонного звонка Трампа со времен саммита НАТО в Анкаре. Трамп до сих пор не позвонил. И вот это вот ожидание у телефона, оно политически унизительно, безусловно.
9: После встречи Трампа и Зеленского последний отправился в Сенат. 28 июля сенаторы согласовали законопроект имени Линдси Грэма, тот самый об адских санкциях. Сенат может одобрить законопроект уже на этой неделе, но он вступит в силу не раньше сентября из-за каникул Палаты представителей, говорит американист Александра Филипенко.
14: Этот законопроект не предусматривает немедленные тарифы в отношении стран, которые покупают российские природные ресурсы. Нет, будет решать Дональд Трамп. Санкции до 100%. Решать будет Белый дом. Решать будет Дональд Трамп. Так что это не означает, что автоматически тариф будет накладываться на Китай, на Индию, на другие страны. Совсем нет. Это дамоклов меч, который подвешивается и который Дональд Трамп в любой момент может опустить. Вот демократы, которые выступают против этого законопроекта, как раз об этом говорят. Им не нравится такая широкая возможность Дональда Трампа пользоваться тарифами. Они не против давления на Россию, но им не нравится, что Дональд Трамп может в любой момент раз по собственному решению решить и ввести тарифы, например, 50%, а может 70%, а может быть 99%.
9: И тем не менее, в сентябре, даже несмотря на недовольство некоторых демократов, голоса за законопроект в Палате представителей явно найдутся, считает американист. Тем временем газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, из-за того, что США не смогли добиться долгосрочного прекращения огня в войне против Ирана, теперь Дональду Трампу нужна хоть какая-то дипломатическая победа перед выборами. Именно поэтому американский президент хочет возобновить переговоры. Договорный трек по Украине. Однако о духе Анкориджа уже не идет и речи. В Москве неоднократно говорили, что ждут визита американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. Но вместо Москвы те, похоже, поедут в Киев. Спецпосланник президента США и бывший советник Белого дома договорились впервые посетить Киев в течение ближайших 2 недель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Зеленский обновил список целей для атак. Дроны ударили по порту в Ростове-на-Дону и по крупной нефтебазе в Удмуртии.
15: Подбил, смотри, пошел вниз!
2: Всю ночь беспилотники атаковали Ростов-на-Дону. Очевидцы сообщали, что взрывы были такими сильными, что дома буквально трясло. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, разрушения зафиксированы в 3 районах города – Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском. По его словам, 2 человека погибли, еще как минимум 5 пострадали.
16: Я вообще не понимаю, что мне делать. Они вот, одни взрывы просто.
2: Сразу после взрыва в нескольких точках вспыхнули масштабные пожары. По данным губернатора, сгорелись складские сооружения, несколько частных домовладений и автомобили. Также в нескольких жилых домах повылетали стекла, отметил Слюсарь. Позже стало известно, что целью ночной атаки стал Ростовский морской торговый порт.
16: Летит.

0: полетят. Ой.
1: Утром 27 июля над 4-м грузовым районом морского порта очевидцы заметили густой черный дым. Порт в Ростове, несмотря на расположение на реке Дон, считается морским и входит в систему Азово-Черноморского бассейна. Это важная составляющая военной системы страны. Ростова-на-Дону беспилотники атаковали Удмуртию. Глава республики Александр Бричалов заявил о самой массированной за последнее время атаке дронов на регион. По его словам, никто не пострадал. Под ударом оказался комбинат «Приоритет» Росрезерва, ранее известный как «Горизонт», в поселке Борок Камбарского района Удмуртии. Это стратегический объект закрытого типа, выполняющий функции нефтебазы.

0: только прикурить можно было сейчас.
1: Это нефтебаза под военизированной охраной. Она предназначена для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд. На Украине удары по нефтяным объектам в Удмуртии подтвердили и заявили, что они находятся на расстоянии в 1300 километров от границы.
2: Еще один.
0: Сколько их?
1: На фоне этих атак стало известно, что Украина обновила список приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории России. По словам Зеленского, у ВСУ уже есть беспилотники, которые могут преодолевать 3000 километров, поэтому понятие «глубокий тыл» теряет свой смысл, сказал Зеленский. По его словам, большая часть сил противовоздушной обороны России сосредоточена вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Крымского моста и государственных резиденций. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
1: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
2: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, так, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отмова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
1: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
3: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения, то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
1: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Это конвейер. Пентагон готовит сделку века. Украина ежемесячно производит больше FPV-дронов, чем США планируют закупить за год. Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 28 июля. Как пишет международное агентство Рейтер, за этим визитом пристально следят во всем мире из-за сделки, которую могут заключить Вашингтон и Киев. Пентагон хочет заказать у Украины рекордную партию дронов. По данным журналистов, в этом году Украина планирует произвести 6-7 миллионов малых ударных дронов. Это по 500 000 в месяц. США хотят оформить заказ на 200 тысяч беспилотников на сумму более миллиарда долларов. Именно этот вопрос и обсуждался на встрече Трампа и Зеленского тет-а-тет, говорит политолог Сергей Крутков.
6: Главный вопрос, что касается наших связей с Вашингтоном, это решение вопроса с антибаллистикой, противоракетной обороной. И второй вопрос – комплекс развития всего комплекса двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
5: В Пентагоне признают, американская дроновая отрасль пока на начальном этапе развития и еще не может сравниться с украинскими темпами производства. В последнее время отношения между Киевом и Вашингтоном заметно потеплели. Издание Washington Post пишет, что

0: У Дональда Трампа стала восхищать украинская индустрия беспилотников и то, как ВСУ ведут борьбу на поле боя. Кроме того, интерес Трампа повысился после заявления нового британского премьер-министра Энди Бермана. Он пообещал передать Киеву новые технологии радиоэлектронной борьбы Stone Clock. Президент США не может остаться в стороне развития беспилотных технологий, говорит политолог Юрий Рашкин.
1: Сейчас мы видим по примеру Великобритании, которая готова передать, премьер-министр заявил, что новый Бёрнхэм, что они передадут какие-то новые технологии Украине. Это теперь, видимо, способ существования в этом новом мире прекрасном, когда технологии производятся у вас дома паршивенько, потому что вы не воюете, вам это не нужно, вам это не важно. Типа Соединенные Штаты. Ну, продали, замечательно. У нас контракты надолго, прекрасно, хорошо. А вот выявляется Украина, которая теперь быстро производит, дешево, проверяет на поле боя. Есть союзники Украины, которые понимают угрозу России, как, например, Польша, которым тоже, я думаю, захотели бы попробовать технологии. Вот теперь этот переход на технологии – это то, что может Соединенные Штаты предложить. И в каком-то смысле это путь будущего и настоящего.
0: Также Дональд Трамп отреагировал на заявление Зеленского о том, что Москва передает Тегерану спутниковые снимки американских военных баз на Ближнем Востоке.
2: Выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Мы выясним. Но это не имеет большого значения, ведь мы и так нанесли сокрушительный удар. Знаете, Россия поставила в Венесуэле много техники. У Венесуэлы все вооружение было российским. И как это закончилось? Не слишком хорошо. Возможно, они что-то и передают. Но если это так, то это не работает.
0: На днях приближенная к Трампу блогер Лора Лумер заявила, что поменяла в корне свое отношение к Украине. Она даже приехала на Украину, где посетила завод по производству дронов и взяла интервью у Зеленского. Эксперты полагают, что приезд на Украину близкой к Трампу Лоры Лумер и ее симпатии к Украине могут подтвердить новый виток сотрудничества двух стран, в том числе и в военной сфере. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
4: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
0: Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
5: Президент каждую неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что Милен Токаев, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
0: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
6: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
0: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
8: Опубликовано на портале правительство информация. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился в 1.5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, не знаю, там, «операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
7: О мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать даже за большие деньги стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на 1 год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
9: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
7: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста будет не лишним. Для этого следует сделать как минимум 2 вещи.
10: Рекомендация номер 1 – это заранее сохранить себе контакты правозащитных организаций, пусть они будут у вас в телефоне. Рекомендация номер 2 – это сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы были люди, которые смогут представлять ваши интересы, если вы, например, попадете под облаву или там решите явиться по повестке в военкомат и не сможете оттуда выбраться.
7: Также для тех, кто планирует совершить какие-либо операции с недвижимостью, покупать или продавать, это советуют сделать уже сейчас. Либо, если есть план взять кредит в банке, не откладывайте, ведь все эти функции в случае неявки в военкомат по повестке будут недоступны, говорят юристы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
11: Не по нам все. Он полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
0: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
12: Все больше и больше. Красивый, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
0: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что над территорией Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
13: Вот еще один взлетает. Хороший. Знаете, что у нас там повыхает?
14: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
0: Площадь пораженного склада Каледино 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дронов Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке?
5: После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
6: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
5: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
6: Ну, метров 200-300.
5: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика – это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
6: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
5: Именно.
6: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
5: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской экватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
6: Обалдеть.
5: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
6: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
5: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне – со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
6: 50 тысяч. Звучит масштабно, но это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
5: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
6: А, вот оно что.
5: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
6: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
5: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
6: Угу.
5: Он реагирует на три параметра – акустику, ну то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
6: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
5: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись, ну как отпечаток пальца, звук работы редукторов, форма лопастей.
6: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
5: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома, она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
6: Ничего себе.
5: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
6: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
5: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
6: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
5: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
6: Серьезно? Рыбаки?
5: Да.
6: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
5: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
6: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
5: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
6: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
5: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
6: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничивать мины.
5: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
6: Насколько минимальный?
5: От 1 до 3 километров в сутки.
6: Километр в день?
5: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
6: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
5: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них — гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
6: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
5: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
6: Ничего себе объемы.
5: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
6: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
5: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
6: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
5: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
6: Понятно. И эта инспекция будет намеренно длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
5: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первый?
6: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
5: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты врезаны.
6: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
5: Именно. Наземный путь критически уязвим.
6: Но есть же авиация.
5: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
6: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
5: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигнала GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
6: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
5: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
6: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
5: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
6: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
5: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
6: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
5: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. А топить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
6: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
5: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
6: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
5: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
6: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на крайнем севере.
5: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг. Развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии через Каспийское море и железнодорожные сети.
6: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
5: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии. Но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – Гораздо хуже.
6: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
5: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
8: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
7: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
9: Дроны заблокировали море. После атак 3 крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. 3 глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще 2 недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
10: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
9: Также из-за массированных атак дронов 2 недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
11: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
9: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход расходы на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
12: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
9: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства. Это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
13: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
9: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
14: Я считал мат-капитал, пока был на второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидии на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за два щелчка ввести два мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
9: Однако денег на мат-капитал у воюющей пятый год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
15: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
9: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Ужас недели.
9: Крым загибается. В Алуште ввели режим ЧС. В городе вообще нет света. По всему полуострову закончился бензин. Талоны и топливные карты не работают. Местные сети заправок ТЭС и АТАН перестали продавать бензин даже по купленным талонам и топливным картам. Это связано с распоряжением местных властей о том, что физические и юрлица временно не обслуживаются. Исключение сделано лишь для социальных и экстренных служб. При этом клиенты жалуются, что не могут вернуть деньги за неиспользованные талоны. Также в Крыму критическая обстановка с электричеством. Особенно трудно на севере полуострова. Там света нет уже 3 недели, а еще нет и воды.
16: Мы открыли пункт сбора помощи в Севастополе, северу Крыма. Север Крыма нуждается в нашей поддержке. Здесь мы собираем в приоритете питьевую водичку упакованную, чтобы люди вручную могли это все довезти. Продукты длительного хранения, продукты, которые можно будет приготовить без света.
9: Всего на севере Крыма проживает более 270 000 человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют. Позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
17: В селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города, или на южный берег Крыма на заработки. В селах остаются пенсионеры. И, конечно, люди, которым за 70, им в этой ситуации вдвойне тяжелее. Да? Отсутствие света, воды. Вот, и поэтому последствия, конечно, кошмарные у этого всего.
9: Но и в другой части Крыма ситуацию нельзя назвать легкой. В курортной Алуште, в 30 километрах от Ялты, 25 июля ввели режим ЧС из-за постоянных отключений электричества.
18: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже 4-й день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
9: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
19: Ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. Не видно этого только в комментариях местной власти. Вот буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, «с плановыми ремонтами». Оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле. Плановые ремонтные работы.
9: Удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт Николай Василевский. По его словам, ВСУ постепенно разрушают российскую логистику, чтобы группировка войск на полуострове потеряла возможность вести боевые действия. Позднее, вероятно, начнется наземная операция. операция, считает эксперт. Некоторые местные в панике уже начали покидать полуостров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Последние 7 дней. Ужас недели.
20: «Мама, прости, я не вернусь». Срочник из Брянска записал прощальное сообщение для матери. Каждый день на СВО гибнет по 200 солдат. Эта история шокировала весь город. 20-летний Максим Колобов весной ушел в армию срочником. Через месяц он сообщил матери, что подписал контракт. Парень говорит, командир пообещал перевести его на службу домой, в Брянск, и дал подписать документ о переводе. Но оказалось, что это контракт на СВО. Максима почти сразу отправили на передовую. Уже неделю он не выходит на связь. Перед этим боевым заданием парень отправил матери сообщение о том, что идет в штурм, и, скорее всего, уже не вернется, рассказывает его мать.
21: Да, он подписывал контракт. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают.
20: В последнее время случаев, когда срочники подписывают контракт с Минобороны, становится все больше. Все парни утверждают, что сделали это либо под давлением, либо поверили обещаниям командиров о службе в тылу, рассказывают родственники солдат. Z-блогер Антон Редькин говорит, что его младший брат подписал контракт во время прохождения службы под сильным психологическим давлением. Сейчас семья пытается в судебном порядке добиться признания контракта недействительным. Срочник отправляет штурм без боевого опыта и подготовки, рассказывают их матери. Это подтверждают и военкоры. По их словам, на фронте людей не хватает, поэтому кроме срочников вербуют и студентов.
22: Министерство обороны заявило, что план по набору в беспилотные войска не выполнен. Что они хотели 50 тысяч студентов набрать в беспилотные войска, а набрали только 10. И все так эту новость растаскивают. Но вы не ведитесь. Не ведитесь, пожалуйста. Это Министерство обороны про дефицит людей в беспилотных войсках рассказывает. Чтобы вы наслушались этого дерьма и пошли подписывать контракт. Вы там, дети ваши, студенты, подписывать контракт в беспилотные войска. То есть это новость про дефицит людей в беспилотных войсках. Она для того, чтобы люди подписывали контракт в беспилотные войска, а потом умирали в штурме. Если бы им нужно было больше студентов в беспилотных войсках, они бы их в штурма не отправляли, и все, и у них бы были эти студенты. Поэтому вы аккуратно.
20: Каждый день в зоне СВО гибнет как минимум 200 человек, а в некоторые недели и по 500. Это данные от военных медиков и волонтеров, которые ведут подсчет из открытых источников. По их данным, всего с 22 года в списке погибших на СВО почти 235 тысяч солдат. Это только те, чьи имена удалось подтвердить. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
7: Последние 7 дней. Бред недели.
9: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
23: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
9: Когда потери на фронте столь велики, и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за Родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
0: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
9: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
1: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
9: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями.

0: закупить.
1: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Самолет, который так и не взлетел. Президент поручил доработать МС-21 после 8 переносов серийного производства за 20 лет. Видеокадры с перекрытыми дорогами в Иркутске этими выходными заполонили интернет. Из-за визита Владимира Путина улицы города на некоторое время стали абсолютно пустынными.
3: Иркутск, улица Байкальская, едет наш президент. Перекрыто все, просто я снимаю этот момент. Интересно, в какой из машин наш уважаемый президент? Шок-контент. Конечно, сколько из-за этого всего издержек, потерь?
1: Иркутск Владимир Путин посетил 24 июля, и там, на местном авиазаводе, ему показали строящиеся образцы российского пассажирского самолета МС-21. Его разработка началась еще в 2007 году, а запуск серийного производства с тех пор переносили 8 раз. В 2012-м президенту обещали, что серийное производство начнется в 2020-м, но не получилось. Недавно старт серийного выпуска вновь сдвинули из-за санкций. Президент призвал главу Ростеха Сергея Чемизова увеличить дальность полета МС-21. Хотя он так и не начал перевозить пассажиров, самолет Владимиру Путину все показывают и показывают. Перед Иркутском это было всего месяц назад в подмосковном Жуковском. Зачем показывать президенту один и тот же самолет так часто, в Кремле не пояснили. При этом пресс-секретарь Владимира Путина вновь заявил, что Россия не готова к прекращению СВО на Украине. Дмитрий Песков сказал, что Россия по-прежнему должна достичь своих целей. Это была реакция на последнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На недавней встрече с Владимиром Путиным тот крайне категорично сказал, что военные действия на Украине уже пора заканчивать.
4: Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и радость противникам и России, и украинскому государству.
1: Владимир Путин, судя по кадрам, слушал этот спич Токаева с удивлением. Почему официальный Казахстан, считающийся дружественной России страной, заговорил так категорично? Скорее всего, Токаев озвучивает позицию Китая, считает политолог Руслан Айсин.
5: Я думаю, все-таки Токаев, во-первых, согласовал это и сделал это по просьбе Си Цзиньпина, потому что Токаев-то дипломат очень опытный, бесспорно тонкий, и просто так на рожон лезть не будет. Поэтому, скорее всего, это было согласовано. Путину это было слышать, видно, что неприятно. Он опустил свой взор, стреляя в пол. Ну и Токаев, а до этого и Лукашенко, недвусмысленно дали понять, что, дорогой друг, дела у тебя идут не очень хорошо, и нужно что-то делать. Трудно сказать, что из этого выйдет. Я не думаю, что прям Путин так хочет заключить мир.
1: Уже на следующий день после разговора с Токаевым Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, посвятил практически всю свою речь Украине. Президент, среди прочего, намекнул, что вопреки сигналам Китая, готов воевать еще как минимум десятилетие. Об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries Владимир Путин не говорил. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали.

0: рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП, и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
1: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
0: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще 3 матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
2: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
0: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной. Поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом. Но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
3: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
0: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрылся себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
4: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
0: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в региональных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: Например, в Томской области за первое полугодие 2026 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1,5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
0: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически остановился. Всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
6: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
7: Ребята, это... Общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что ну не может же во всех сферах такое происходить?
8: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыто. Внизу тоже две точки закрыты. У людей нет денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
0: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
10: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
0: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
11: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
0: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
12: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
0: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
9: Последние 7 дней. Шок недели.
6: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные, свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
13: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
14: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял две ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
15: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный. Протез, год второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к таге привяжите.
14: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 000 000 человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
16: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
14: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. Власти нет другого выхода – или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще 500 000 людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна – об этом и будет сегодняшний разбор.
18: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются, ну, колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
17: Выплаты действительно взлетели. Это факт. Если вспомнить начало 2023 года, там федеральная часть была около 195 тысяч рублей.
18: Ага.
17: А к середине 2024, если сложить все эти региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 000 000 рублей единовременно.
18: Ну вот. И разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая, ну, может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
17: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии, если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли. Но на деле...
18: Падают.
17: Да, происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
18: Ну, имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет. Но современные технологии, они же позволяют воевать не только в 20 лет.
17: Проблема далеко не только в возрасте. Хотя да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
18: Берут больных?
17: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Ну, представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
18: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
17: Именно. Компания в отчаянии.
18: Ну, хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс – система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
17: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, знаешь, логическая ошибка.
18: Какая?
17: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
18: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 миллиона?
17: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 25 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые, тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.
18: Ого! Если перевести это в месячные показатели, получается, около 25-30 тысяч человек ежемесячно выбывают из строя.
17: Точно. А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
18: То есть армия уходит в минус.
17: Буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
18: Ну, в такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
17: О, это очень популярный сейчас тезис, но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на полтора месяца активных боев, и то на одном-двух узких направлениях.
18: Ну, не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
17: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
18: Дроны.
17: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV-дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
18: Тепловизионная разведка.
17: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников – это просто отправлять людей на верную гибель.
18: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
17: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
18: А, ну да.
17: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск – это же не союзничество равноправных партнеров.
18: А что это?
17: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
18: То есть корейский контингент – это просто временная заплатка?
17: Именно.
18: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, ну, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
17: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 22 года.
18: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
17: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
18: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
17: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия со всем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
18: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
17: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
18: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
17: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
18: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Ну, типа, добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
17: И это еще более тревожный сигнал.
18: Почему?
17: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
18: Ну, допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
17: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 22 года, он не имеет срока действия.
18: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
17: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
18: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
17: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
18: Звучит пугающе просто. Но правовая база — это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали, это же была крайне неэффективная система.
17: Именно поэтому за последние 2 года была выстроена совершенно иная инфраструктура. Беспрецедентная. Настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
18: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
17: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
18: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником?
17: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
18: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
17: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
18: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
17: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
18: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
17: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту. Купить билеты на поезд без паспорта. Получать официальную зарплату.
18: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
17: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
18: Концепция гражданской смерти. Физически ты есть, а из системы вычеркнут.
17: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
18: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
17: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Граница теперь запечатана на цифровом уровне.
18: Но пропускные пункты – это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
17: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
18: Напрямую, без задержек.
17: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
18: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
17: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
18: И для этого больше не нужно решение суда.
17: Никаких судов. Чистая автоматизация.
18: Но запрет на выезд – это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
17: Да, это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой. Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все. Человек без главного документа.
18: А серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан?
17: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
18: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
17: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
18: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
17: Резервисты с боевым опытом. И, что еще важнее, обладатели остродефицитных гражданских специальностей.
18: То есть гражданские?
17: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
18: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
17: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа – юридически уязвимые граждане. Должники.
18: Должники по кредитам.
17: Алиментщики, люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу – либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
18: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
17: Иллюзия о том, что все как-то обойдется, смертельно опасна. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
18: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
17: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
19: Радио «Лента», 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
20: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
19: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
21: Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад Wildberries. В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб 3PL площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
22: А вот еще один взлетает. Что у нас там полыхает?
23: Это складской, там резину перерабатывали, шины. Поэтому...
1: машины, два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит.
21: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
2: Пожарник не мог.
3: Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
23: Прям нормально дымит.
24: Ну, понятно, что это, ну, да, где-то около Валбереса.
25: Атмосфера московского региона, это ж... Роза Ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберце. Все туда.
21: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСУ не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
26: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие складывают, как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит? И для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
21: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которые находятся в городе Чехове.
27: Свечку в 15-ю.
21: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, самом защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
28: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена. То есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
21: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 БПЛА уничтожили на подлете к Москве. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Последние 7 дней. Тема недели.
21: Дроны заблокировали море. После атак три крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. Три глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще две недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
28: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
21: Также из-за массированных атак дронов 2 недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет. Озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
0: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот, я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
21: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
4: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
21: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Последние 7 дней. Тема недели.
14: Еще 2 склада полыхают. Дроны атаковали центры Wildberries в Пензе и Удмуртии. Пострадал и порт Тамань, ключевой узел для перевалки нефти.
5: Они сирены как начали в 3 орать.
7: Ты можешь поехать за товаром?
5: И у меня, короче, что-то на нет. Я как потом начал слышать, там бах-бах-бах. Я думаю,
14: В ночь на 30 июля беспилотники атаковали сразу несколько регионов страны. В Пензе, по словам очевидцев, сильные взрывы звучали несколько часов. Наутро, увидев из своих окон огромный столб черного дыма, люди не на шутку испугались.
8: Как будто ядерный взрыв. Сколько миллиардов.
14: Тревожно было и в Удмуртии. В Сарапуле дроны атаковали логистический хаб Wildberries, а позже третий удар пришелся на склад в Перми. Это примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Что делает этот удар самой дальней атакой по складам маркетплейса, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
10: Горит синим пламенем и большим количеством черного дыма горит склад в Пензе. Это большой склад. Вот, как я понимаю, его площадь 90 тысяч квадратных метров. Серьезный склад. Теперь, что касается, можно уже говорить, да, и плюс есть сообщения, пока не очень внятные, о том, что происходит в Сарапуле, это уже Удмуртия, а не Пенза. Значит, статистика выглядит примерно следующим образом. До вечера вчерашнего дня было уничтожено 8 складов Wildberries. Они полностью сгорели, там ничего уже не осталось. И серьезно повреждены 4 склада.
14: Официально ни в компании Wildberries, ни местные власти не комментировали атаку на склады в ночь на 30 июля. Кроме одежды и косметики, на складах хранились комплектующие для дронов. Об этом не единожды писали в своих соцсетях работники маркетплейса.
6: Смотри,
14: Атаки по Wildberries идут 2 недели. Продавцы несут колоссальные убытки. Работники пункта выдачи в шоке.
7: Всех очень сильно затронула эта ситуация, потому что не приходят заказы, ничего не доезжает до пунктов. Конкретно на моем больше 1000 заказов, которые просто не приезжают. Естественно, из-за того, что нет поставок, нет ничего, пункт выдачи не получает никаких денег. Из-за этого сейчас ставки стали понижать. Оно, в принципе, ожидаемо, потому что сейчас работники пунктов выдачи просто 12 часов в день сидят и ничего не делают. Все недовольны, всем страшно.
14: Ситуация у самой компании Wildberries сложная. Ей может потребоваться помощь правительства, чтобы продолжить деятельность, не говоря уже о выплате материального ущерба продавцам.
9: И прямо сейчас оттуда огонь вырывается, вон даже видно. Это просто капец. Нет, это очень жестко. Просто ужас какой-то.
14: Ночью, кроме логистических центров, под атаку попал и порт Тамань. Это один из ключевых логистических узлов на юге России, который используется для перевалки нефтепродуктов, экспорта энергоресурсов, а также снабжения войск на южном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Последние 7 дней. Тема недели.
14: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
11: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже нету, да? Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
14: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
12: Горит 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это уже ежу же, понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. 7-й склад.
14: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
13: Ой, блин. Ой, сразу 2. Вот.
14: Кроме складов Wildberries, беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
1: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно. Когда нет кадров вблизи, всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
14: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Последние 7 дней. Тема недели.
21: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада Wildberries и 2 нефтезавода.
6: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Домой быстрее! Сюда, быстрее в ванну,
21: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
15: Смотри, это дым оттуда идет, аж туда.
16: На работу я сегодня не иду. Атаковали ВБ. Как же
17: ситуация страшная. Небо над Волгоградом.
18: 5 утра. Wildberries горит. Только все живы были.
21: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекленение 8 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу «Wildberries». Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
6: Тише!
21: Беспилотники уже атаковали этот склад Wildberries 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
19: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
21: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
22: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то
2: Аду.
3: Весь наш капитал был в товаре.
22: Решили забрать весь товар с Wildberries, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Wildberries заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
23: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
24: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Алберисе.
21: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы Wildberries как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледина, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.

0: говорил, что ремонтировался после попаданий дронов, говорит эксперт по энергетике Ольга Степанова.
1: То есть это четвертый, если не третий, по объему переработки завод. И вот он остановлен. Так вот, попал он под эту атаку. И спустя примерно 2 недели после того, как смог возобновить производство после предыдущего вынужденного простоя, а до этого его атаковали 15 мая. Тогда он тоже останавливал переработку, и ремонт продолжался до середины июля. Теперь ремонт займет до 3 недель. И вот смотрим, 15 мая. Это больше 2 месяца. 2,5 месяца, получается, его ремонтировали. Вот сейчас еще 3 недели.
0: Даже после запуска предприятия восстановление прежней производительности может длиться больше года. А тут завод буквально переходит от одного ремонта к другому. И ситуация вряд ли изменится к лучшему, считает эксперт по энергетике Ольга Степанова.
1: Почему украинцы вообще так плотно взялись за этот НПЗ? Он снабжает московский топливный нефтепродуктопровод. Ну, проще говоря, он работает на Москву. Наряду с московским НПЗ, наряду с нижегородским, ну, там он по-другому немножечко называется, Нижегород-нефтеоргсинтез, в КСТОВО. То есть вот этим 3 заводам вообще не дают подняться. Заметьте, вот как только они заработают, тут же их убивают. Заработали-убили. Цель понятна, то есть создать проблемы именно топливу в Москве.
0: Пока столицу активно снабжают топливом из других регионов, и ситуация с дефицитом там более или менее стабилизировалась, но она очень шаткая. Украина уже остановила почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Эксперты подсчитали, что удары по НПЗ вывели из строя более 30% фактических и свыше 45% номинальных мощностей по переработке нефти. Ремонт идет медленно, а последствия атак остаются заметны спустя недели и даже месяцы. Часть заводов до сих пор полностью не возобновила работу, а некоторые, включая предприятия в Киришах, Туапсе, Самаре и Сызрани, и вовсе полностью стоят. Системы защиты от дронов как таковой нет. С массированными атаками страна справиться не может. Слишком большая территория, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
2: Это уже не то, что раз в неделю, это раз в день несколько таких НПЗ в день, точнее за ночь, наряду с Уагбрис. И тут вот возникает вопрос, что там с ПВО. То есть ПВО вынуждены как-то распределять, что охранять в первую очередь. НПЗ, Уагбрис, порты, танкеры, ВПК, вот что? И вот результат. Мы видим, как в ежедневном режиме горит все. То есть, когда пытаются прикрыть сразу все по чуть-чуть, то успеха нет нигде. А достаточно нескольким дронам добраться до цели. А сейчас еще украинцы возвращаются к ударам по портам, по танкерам. И вот представьте, если сейчас займутся действительно целенаправленно, концентрированно балтийскими портами. Там основной экспорт нефти и прочего. Россия без денег останется.
0: Удары могут прекратиться лишь тогда, когда восстановится мирный переговорный трек, считает эксперт. Но пока Россия не видит в этом смысла. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать. Те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось. Это чудовищно, несправедливо. Все понятно. Вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются.

0: слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому, что в Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому, что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения, главное. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Он хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень неполезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Amazon разрушает американское общество. Да, Amazon это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же. И чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться. Потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые две недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
4: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
0: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотников и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
5: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть-Уфа-Нефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ – «Башнефть-Уфа-Нефтехим», «Башнефть-Навойл» и «Башнефть-УНПЗ». Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информации о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
4: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
0: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
5: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном после первичного обучения действующих частей, то есть, чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
0: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет переломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
6: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеется в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
0: То, что о новой волне мобилизации таки власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Крым, когда-то прекрасный курорт, жемчужина и мощная военная база, сегодня превращается в остров, отрезанный от цивилизации. Там нет света, воды, даже мобильной связи. Не горят фонари на улицах, пустые санатории и гостиницы, пустые дороги. Картина, на которую просто трудно смотреть. Но эксперты считают, что это не конец кошмара, а только его начало. Почему? В этом и попробуем разобраться. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
8: Слушай, для начала, мне кажется, стоит прояснить один базовый момент. Вот когда звучат слова про массовое отключение света, многие сразу представляют себе, ну знаешь, последствия какой-то сильной бури.
7: Ага, типа ураган прошел.
8: Да-да-да. Ну, оборвало провода из-за ветра, деревья там упали на линии, посидели пару часов при свечах, а потом аварийные службы... все починили. Но сейчас-то картина совершенно иная. Отключения стали не форс-мажором, а суровым расписанием.
7: Абсолютно. Люди буквально выстраивают свою жизнь вокруг графиков от этих верных отключений. В обиход плотно вошли термины вроде 3 через 3 или там 4 через 4.
8: Это когда 3 часа со светом, а потом 3 часа в полной темноте.
7: Да, именно так. И причина здесь кроется вообще не в погоде и даже не в банальном износе старых сетей. Дело в колоссальном, просто беспрецедентном военном потреблении. Полуостров сейчас функционирует как гигантский военный плацдарм.
8: Круглосуточно.
7: Круглосуточно, да.
8: Погоди, но ведь энергосистема региона проектировалась с определенным запасом прочности. Разве нет? Да, там есть радарные станции, базы, аэродромы. Но неужели военная инфраструктура способна настолько обескровить общую сеть, что, ну, целым городам не хватает энергии?
7: Способна. Особенно если учесть приоритеты распределения, понимаешь? Электричество же не распределяется равномерно на всех. Военные объекты – это потребители первой категории надежности.
8: То есть они забирают все первыми?
7: Да, нужные им мегаватты уходят вне всяких очередей. Радары и ПВО не могут ждать. А вот гражданские объекты, ну там больницы, дома, они получают электричество по остаточному принципу. И это, знаешь, только половина проблемы.
8: А вторая?
7: Вторая – это физическое разрушение энергетических узлов. Распределительные подстанции горят регулярно. Под Севастополем, Ялтой, Керчью.
8: Ну, хорошо, допустим, происходит повреждение, но власти же постоянно отчитываются о восстановительных работах. Звучат все эти бравурные рапорты, что бригады работают круглосуточно, что все под контролем. Возникает логичный вопрос, а разве нельзя просто привести новые детали и все починить?
7: А вот тут начинается самое интересное. Чинить-то нечем.
8: В смысле нечем? Это же не космические технологии.
7: Мы привыкли думать об электричестве на уровне, знаешь, бытовых пробок. Перегорело, пошел в магазин, купил новую. Но магистральная система так не работает. Корень проблемы кроется в мощных силовых трансформаторах.
8: Угу.
7: Это сложнейшие агрегаты весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Внутри огромные катушки, тонны масла для охлаждения. Их невозможно купить в соседнем строительном. Это штучный товар.
8: То есть их делают под заказ?
7: Именно. Месяцами. И главные производители такого класса оборудования – западные компании. Из-за санкций прямых поставок нет.
8: А параллельный импорт?
7: Ну, представьте себе логистику тайме перевозки 100-тонного агрегата размером с дом через несколько границ. Это невероятно долго и дорого. А внутренние российские мощности просто не справляются с таким дефицитом.
8: Да, звучит как тупик. Энергосистема там сейчас похожа на такую паутину, в которой вырезают целые узлы.
7: И вскоре она просто распадется на изолированные куски.
8: слушай, если посмотреть на это с другой стороны, если узловые подстанции горят и их нечем заменить, возникает большой вопрос к системе противовоздушной обороны. Жесткий вывод напрашивается. Значит, система ПВО защищает только военные объекты, а гражданские трансформаторы и котельные просто оставлены открытыми для ударов.
7: Получается, гражданская инфраструктура стала, ну, сопутствующим ущербом.
8: Вот именно, тратить ракету, которая стоит миллионы, на защиту гражданской будки, с точки зрения военной логики, ну, нецелесообразно.
7: Страшная логика.
8: Но погодите, давайте вернемся к бытовому уровню. Вот нет электричества и сети. Люди логично переходят на генераторы. Больницы, котельные, крупные магазины наверняка давно закупили генераторы. Можно же продержаться на них?
7: Это очень опасная иллюзия. Она разбивается о суровую техническую реальность. Во-первых, предел прочности.
8: В каком смысле?
7: Подавляющее большинство резервных генераторов рассчитаны на то, чтобы запуститься, проработать часа 4, ну, может, 8, пока бригада чинит оборванный провод, а затем они должны выключиться и остыть.
8: А сейчас они работают круглосуточно, неделями?
7: Да. И они массово перегорают. Фильтры не выдерживают, моторное масло теряет свойства. Они физически не созданы для такого режима. А во-вторых, им нужно топливо, которого катастрофически не хватает.
8: Дизель — это же в буквальном смысле кровь войны.
7: Абсолютно.
8: Армия потребляет горючее в промышленных масштабах, танки, тягачи, те же огромные армейские генераторы, а гражданскому сектору остаются, ну, крохи на дне резервуаров. Я читала, точнее, видела информацию про жесткие лимиты на заправках, типа 20 литров в одни роки.
7: Да, 20 литров – это максимум. Очереди стоят бесконечные.
8: И цены, конечно, взлетают в космос. Бензин АИ-95 доходит до 180, а то и 200 рублей за литр.
7: И это в городах. А давайте посмотрим на сельские районы. Туда вообще перестали возить баллонный газ?
8: Пропан.
7: Из-за рисков?
8: Да, риски, постоянные блокпосты на дорогах. Транспортным компаниям просто невыгодно туда ехать. И в итоге люди в деревнях вынуждены готовить еду на кострах, прямо в дворах, как, знаешь, в какую-то блокаду. Ужас. Но чиновники же пытаются регулировать эти цены, выпускают постановления всякие.
7: Пытаются, но регулировать отсутствие товара указами – это бороться с физикой. Это лишь порождает черный рынок.
8: Ну да, бензин по госцене, только по талонам, которых ни у кого нет. Зато из багажника, без чека и где-нибудь на трассе, пожалуйста, но втридорого.
7: Вот именно. И эта нехватка топлива напрямую связана с логистической, которая, кстати, очень сильно различается от региона к региону. Давайте проведем такую небольшую виртуальную экскурсию по зонам уязвимости.
8: Давай.
7: Начнем с Севастополя и Южного берега. Это сейчас главные мишени.
8: Ну, понятно, там же флот базируется.
7: Да, флот прямо в городе, а системы ПВО стоят на прилегающих горах. Все переплетено так, что гражданские объекты постоянно попадают под ударную волну.
8: А на севере, в степной зоне, типа Джанкоя?
7: А север — это прифронтовая зона. Там степь, и по этой степи непрерывно идут тяжелые военные колонны.
8: Они, наверное, просто стирают в пыль все дороги.
7: Дороги стирают, да. Но хуже того, лопаются старые подземные трубы от вибраций. А если в этой открытой степи обрывается ЛЭП, то без света и воды остаются не пара домов, а целые районы.
8: Но самым проблемным узким местом, таким бутылочным горлышком, остается Керчь и мост.
7: Вот да, мост — это просто ахиллесова пята.
8: Любая тревога, малейшая угроза, мост перекрывают. Гражданские фуры стоят сутками. Паромы вообще не справляются с таким потоком.
7: Возникает паралич артерий. Коммерческие водители массово отказываются туда ехать.
8: Еще бы с такими космическими ценами на страховку и рисками.
7: Знаешь, если сравнить город с живым организмом, то остановка транспорта – это как остановка кровообращения. Без топлива встают автобусы и маршрутки. Врачи не могут доехать к пациентам, продукты не доезжают до полок.
8: Сегодня есть сахар, а завтра уже нет.
7: Да. Зависимость от материка стопроцентная. Не привезли муку, завтра не будет хлеба. И никаких запасов никто сейчас не делает.
8: Слушай, ну хорошо, темнота, нет бензина, продукты с перебоями. Но ведь люди как-то выживают. Человек же вообще ко всему привыкает. Тысячелетиями жили без электричества.
7: Вот тут я должен жестко спустить тебя, да и всех нас, с небес на землю. Человек не может привыкнуть к отсутствию воды.
8: Ну да, вода – это базовая.
7: Городское водоснабжение в 21 веке – это не речка во дворе. Это электрические насосы. Нет света, насосы мгновенно встают. Давление в трубах падает до нуля.
8: То есть вода просто не доходит до квартир?
7: Именно. Через 24, максимум 48 часов в кранах 300-тысячного Симферополя будет абсолютно пусто.
8: А больницы?
7: Без стерильной чистой воды останавливаются все операции. Хирургу банально нечем помыть руки перед операцией.
8: Это катастрофа. И знаешь, тут же есть еще одна, ну, невидимая угроза, о которой редко думают, пока она не польется через край. Канализация?
7: О да, КНС. Канализационные насосные станции. Стоки ведь тоже не везде сами уходят. Их качают насосы. И при обесточивании все эти нечистоты никуда не деваются, они просто идут обратно. В подвалы жилых домов.
8: А в прибрежных городах, вроде Ялты или Алуште, весь этот поток напрямую сбрасывается в море.
7: Это же настоящая экологическая катастрофа и прямой путь к эпидемиям. Холера, тиф, и это прямо в 21 веке.
8: А на севере полуострова без орошения просто гибнет и навсегда засаливается земля.
7: Ужасно. И ко всей этой физиологии катастрофы нужно добавить еще один важнейший элемент – информационный блэкаут.
8: А сотовая связь? Вышки же тоже зависят от электричества.
7: Да, базовые станции глохнут. У них есть аккумуляторы, но они не рассчитаны на долгие отключения. В итоге нет интернета. Нельзя вызвать скорую помощь.
8: И банковские карты не работают. Они превращаются просто в бесполезный пластик.
7: А наличных в банкоматах не снять, потому что банкоматы тоже обесточены. В таком вакууме паника и дикие слухи моментально заменяют реальность.
8: Если сложить все это вместе, вырисовывается картина какого-то жуткого гуманитарного отката от инфраструктуры 21 века к натуральному обмену.
7: Абсолютно. Посмотрите на крах здравоохранения. Диабетики остаются без инсулина, потому что холодильники не работают. Онкобольные без химиотерапии.
8: И те лекарства, что появляются на черном рынке, стоят просто неподъемных денег.
7: Выживание становится реально крестьянским. Городские квартиры, бетонные коробки на 10-м этаже без лифта, воды и туалета теряют смысл. Возвращается банальный бартер.
8: Мешок картошки за канистру бензина.
7: Да-да-да. А чистая вода становится главной валютой.
8: И это запускает фатальную спираль. Исключительно по остаточному принципу.
7: Выбора у людей просто не осталось.

0: Только терпеть, пытаться бежать или надеяться на чудо.
1: Да, звучит безнадежно.
0: Ну что ж, пора подвести итог. Крем оказался заложником военной машины. Но, кажется, власти этого не понимают или делают вид, что не понимают. Вместо эвакуации или хотя бы попыток помочь людям, мы видим только заявление местных чиновников, что все под контролем. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
4: «Дыма без огня» Дмитрий Медведев назвал «пургой» сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
5: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
4: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
6: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
4: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
7: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнится, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличены сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало количество данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
4: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
4: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
8: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных, в домашних условиях дожить свои последние дни.
4: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
9: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
4: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
10: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. У тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
4: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов. Поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
4: «Хочу в Госдуму». Минимальная зарплата депутатов перешла отметку в 500 000 рублей в месяц. Самые низкооплачиваемые депутаты Госдумы получают около 550 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют их декларации. Годовой доход семьи наименее обеспеченных депутатов составил от 6,5 до 7 миллионов рублей. Получается, что минимальная депутатская зарплата почти в 24 раза превышает среднюю пенсию в России, говорит политолог Михаил Крапивин.
11: Так государство российское разливает как у своих граждан, так и нужно. Дорвался до места, греби под себя. Ты чиновник, должен жить богато. А ты просто завидуешь. А что, ты бы на их месте не ел, что ли? Почему это проповедуется? Потому что действительно вся антикоррупционная повестка упирается в то, что ты не знаешь, сколько ты платишь. Ты не знаешь, насколько тебе ходит с власть. То есть, если государство постоянно не достает гражданина своими отчетами, рассказывая о том, вот смотри, вот я тебе до копейки рассказываю, куда я ушел, то как бы, ну, у гражданина возникает ощущение, что, ну, наверное, не мое дело, что я могу только их ненавидеть, и все.
4: Самый низкий среднемесячный доход среди семи, так сказать, самых бедных депутатов задекларировал единорос Рахим Азимов. Он получает 540 тысяч рублей в месяц. При этом только лишь депутат от ЛДПР Иван Сухарев живет исключительно на депутатскую зарплату, тогда как остальные шестеро задекларировали дополнительные доходы в виде процентов по вкладам и выплат из фонда соцстраха. У самых обеспеченных депутатов ежемесячный доход превышает 1 миллион рублей. При этом простые россияне даже не догадываются об уровне роскоши, в которой живут народные избранники, говорит социолог Валерий Бекоев.
12: Ведь люди не понимают, о чем идет речь. То есть бедные люди, они же не способны осознать, во-первых, уровень отрыва. Ну, то есть, давайте честно, многие люди в России считали, что самый богатый человек в России, там, условно, Алла Пугачева, у нее же замок. То есть то, что, извините, Алла Борисовна при всем уважении честным трудом заработала себе на Большой Дум, но ее Большой Дум – это ничто на фоне там, того, чем владеют какой-нибудь там затрапезный никому неведомый замминистра, да? Который вообще ничего полезного в жизни не сделал, или какой-нибудь мелкий прихлебатель при Газпроме. Но про это же никто не знает.
4: Пока людей не особо интересует коррупция, ситуация вряд ли изменится, считает политолог Федор Крашенников. По его словам, в России сформировалась такая себе народная лояльность к понятию «наворовавшийся чиновник».
13: Им кажется, что можно навороваться. Ну, вот, ну правда, ну сколько нужно одному человеку? Ну, дворец у всех построю. Ну, ладно, наверное, ему хватит. Они же не понимают, что ему не хватит. Да, что у него будет 5 дворцов, 20 яхт, недвижимость по всему миру, дети, внуки, любовники, любовницы, и всем надо тоже. Опять же, это отсутствие информации. Нет вот этого критерия «я наворовался». Как бы, что это? Покажите мне хоть одного человека, который сказал «я наворовался». Да? Это предприниматель может сказать «я устал зарабатывать деньги, хочу жить на покое». Но как бы не человек, который гребет от себя и причем гребет из бюджета. Он никогда не остановится, у него нет тут тормозов.
4: Политолог добавляет, что высокие зарплаты у чиновников обычно бывают в странах с крайне низким уровнем коррупции и мощной экономикой. В бедных же странах чиновникам платят мало, но они при этом активно воруют. Однако в России ни первое, ни второе. При высокой коррупции чиновникам еще и платят много. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Визит недели.
4: Тет-а-тет в Белом доме. Как прошла встреча Трампа с Зеленским в овальном кабинете? Встреча прошла очень хорошо. Мы обсудили множество вопросов. Так Дональд Трамп подвел итоги переговоров с Зеленским. Больше часа президенты говорили о войне, оружии и дипломатии. Но главным итогом встречи, похоже, стали договоренности о системах ПВО «Патриот». Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на их производство на территории Украины. Также Зеленский встретился с ведущими американскими производителями военных технологий и обсуждал совместное сотрудничество. Киев хочет производить на своей территории «Патриот». Американцы, в свою очередь, заинтересованы в технологиях применения и выпуска украинских дронов. Они нужны армии США, в частности, чтобы разблокировать Ормузский пролив. Именно украинские дроновые атаки по территории России в последние месяцы сильно
14: сильно впечатлили Дональда Трампа. Издание Wall Street Journal обращает внимание, что американский президент именно после новостей о серии атак ВСУ по России заметно изменил свое отношение к Украине. Один из чиновников администрации США заявил журналистам: «Трамп любит победителей и все чаще воспринимает Зеленского именно так. И это плохая новость для Кремля», считает политолог Роман Белецкий.
15: Трамп привык делать ставку прежде всего на сильного. Раньше, мне кажется, очень важно обратить внимание на это обстоятельство, раньше Трамп звонил сначала Путину, узнавал его позицию, а потом начинал разговор с Киевом, пытаясь убедить Зеленского и его команду в том, что нужно пойти на уступки Москве. Сейчас Трамп принципиально поменял стратегию поведения. Он сначала встречается с Зеленским, а уже потом будет разговаривать с Путиным, если вообще будет. Как мы помним, в Москве ждут телефонного звонка Трампа со времен саммита НАТО в Анкаре. Трамп до сих пор не позвонил. И вот это вот ожидание у телефона, оно политически унизительно, безусловно.
14: После встречи Трампа и Зеленского последний отправился в Сенат. 28 июля сенаторы согласовали законопроект имени Линдси Грэма, тот самый об адских санкциях. Сенат может одобрить законопроект уже на этой неделе, но он вступит в силу не раньше сентября из-за каникул Палаты представителей, говорит американист Александра Филипенко.
16: Этот законопроект не предусматривает немедленные тарифы в отношении стран, которые покупают российские природные ресурсы. Нет, будет решать Дональд Трамп. Санкции до 100%. Решать будет Белый дом. Решать будет Дональд Трамп. Так что это не означает, что автоматически тарифы будут накладываться на Китай, на Индию, на другие страны. Совсем нет. Это дамоклов меч, который подвешивается и который Дональд Трамп в любой момент может опустить. Вот демократы, которые выступают против этого законопроекта, как раз об этом говорят. Им не нравится такая широкая возможность Дональда Трампа пользоваться тарифами. Они не против давления на Россию, но им не нравится, что Дональд Трамп может в любой момент, раз по собственному решению, решить и ввести тарифы, например, 50%, а может 70%, а может быть 99%.
14: И тем не менее, в сентябре, даже несмотря на недовольство некоторых демократов, голоса за законопроект в Палате представителей явно найдутся, считает американист. Тем временем газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, из-за того, что США не смогли добиться долгосрочного прекращения огня в войне против Ирана, теперь Дональду Трампу нужна хоть какая-то дипломатическая победа перед выборами. Именно поэтому американский президент хочет возобновить переговорный трек по Украине. Однако о духе Анкориджа уже не идет и речи. В Москве неоднократно говорили, что ждут визита американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. Но вместо Москвы те, похоже, поедут в Киев. Спецпосланник президента США и бывший советник Белого дома договорились впервые посетить Киев в течение ближайших 2 недель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Зеленский обновил список целей для атак. Дроны ударили по порту в Ростове-на-Дону и по крупной нефтебазе в Удмуртии.
17: Подбил, смотри, пошел вниз!
4: Всю ночь беспилотники атаковали Ростов-на-Дону. Очевидцы сообщали, что взрывы были такими сильными, что дома буквально трясло. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, разрушения зафиксированы в 3 районах города – Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском. По его словам, 2 человека погибли, еще как минимум 5 пострадали.
18: Я вообще не понимаю, что мне делать. Они вот одни взрывы просто.
4: С Сразу после взрыва в нескольких точках вспыхнули масштабные пожары. По данным губернатора, сгорелись складские сооружения, несколько частных домовладений и автомобили. Также в нескольких жилых домах повылетали стекла, отметил слюсарь. Позже стало известно, что целью ночной атаки стал Ростовский морской торговый порт.
19: Летит.

0: чем. Ой.
1: Утром 27 июля над 4-м грузовым районом морского порта очевидцы заметили густой черный дым. Порт в Ростове, несмотря на расположение на реке Дон, считается морским и входит в систему Азово-Черноморского бассейна. Это важная составляющая военной системы страны. Кроме Ростова-на-Дону, беспилотники атаковали Удмуртию. Глава республики Александр Бричалов заявил о самой массированной за последнее время атаке дронов на регион. По его словам, никто не пострадал. Под ударом оказался комбинат «Приоритет» Росрезерва, ранее известный как «Горизонт», в поселке Борок Камбарского района Удмуртии. Это стратегический объект закрытого типа, выполняющий функции нефтебазы.

0: еще прикурить можно было сейчас.
1: Это нефтебаза под военизированной охраной. Она предназначена для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд. На Украине удары по нефтяным объектам в Удмуртии подтвердили и заявили, что они находятся на расстоянии в 1300 километров от границы.
2: Еще один.
0: Сколько их?
1: На фоне этих атак стало известно, что Украина обновила список приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории России. По словам Зеленского, у ВСУ уже есть беспилотники, которые могут преодолевать 3000 километров, поэтому понятие «глубокий тыл» теряет свой смысл, сказал Зеленский. По его словам, большая часть сил противовоздушной обороны России сосредоточена вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Крымского моста и государственных резиденций. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
5: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
4: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
6: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии,

0: Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах Федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
1: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
0: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Это конвейер. Пентагон готовит сделку века. Украина ежемесячно производит больше FPV-дронов, чем США планируют закупить за год. Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 28 июля. Как пишет международное агентство Рейтер, за этим визитом пристально следят во всем мире из-за сделки, которую могут заключить Вашингтон и Киев. Пентагон хочет заказать у Украины рекордную партию дронов. По данным журналистов, в этом году Украина планирует произвести 6-7 миллионов малых ударных дронов. Это по 500 000 в месяц. США хотят оформить заказ на 200 тысяч беспилотников на сумму более миллиарда долларов. Именно этот вопрос и обсуждался на встрече Трампа и Зеленского тет-а-тет, говорит политолог Сергей Крутков.
4: Главный вопрос, что касается наших связей с Вашингтоном, это решение вопроса с антибаллистикой, противоракетной обороной. И второй вопрос – комплекс развития всего комплекса двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
3: В Пентагоне признают, американская дроновая отрасль пока на начальном этапе развития и еще не может сравниться с украинскими темпами производства. В последнее время отношения между Киевом и Вашингтоном заметно потеплели. Издание Washington Post пишет, что Дональда Трампа стало восхищать украинская индустрия беспилотников и то, как ВСУ ведут борьбу на поле боя. Кроме того, интерес Трампа повысился после заявления нового британского премьер-министра Энди Бермана. Он пообещал передать Киеву новые технологии радиоэлектронной борьбы «Стоун-Клок». Президент США не может остаться в стороне развития беспилотных технологий, говорит политолог Юрий Рашкин.
5: Сейчас мы видим по примеру Великобритании, которая готова передать, премьер-министр заявил, что новый этот Бёрнхэм, что они передадут какие-то новые технологии Украине. Это теперь, видимо, способ существования в этом новом мире прекрасном, когда технологии производятся у вас дома паршивенько, потому что вы не воюете, вам это не нужно, вам это не важно. Типа Соединенные Штаты. Ну, продали, замечательно. У нас контракты надолго, прекрасно, хорошо. А вот выявляется Украина, которая теперь быстро производит, дешево, проверяет на поле боя. Есть союзники Украины, которые понимают угрозу России, как, например, Польша, которым тоже, я думаю, захотели бы попробовать технологии. Вот теперь этот переход на технологии – это то, что может Соединенные Штаты предложить. И в каком-то смысле это путь будущего и настоящего.
3: Также Дональд Трамп отреагировал на заявление Зеленского о том, что Москва передает Тегерану спутниковые снимки американских военных баз на Ближнем Востоке.
6: Выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Мы выясним. Но это не имеет большого значения, ведь мы и так нанесли сокрушительный удар. Знаете, Россия поставила в Венесуэле много техники. У Венесуэлы все вооружение было российским. И как это закончилось? Не слишком хорошо.

0: Возможно, они что-то и передают, но если это так, то это не работает.
1: На днях приближенная к Трампу блогер Лора Лумер заявила, что поменяла в корне свое отношение к Украине. Она даже приехала на Украину, где посетила завод по производству дронов и взяла интервью у Зеленского. Эксперт полагает, что приезд на Украину близкой к Трампу Лоры Лумер и ее симпатии к Украине могут подтвердить новый виток сотрудничества двух стран, в том числе и в военной сфере. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время, это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
3: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку, и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
1: Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
4: Президент только неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что Ленин Токаев, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
1: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
5: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
1: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
7: опубликовано на портале правительства информации. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился 1.5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, не знаю, там, «операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
6: О мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать, даже за большие деньги, стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на 1 год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
8: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
6: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста будет не лишним. Для этого следует сделать как минимум 2 вещи.
9: Рекомендация номер 1 – это заранее сохранить себе контакты правозащитных организаций, пусть они будут у вас в телефоне. Рекомендация номер 2 – это сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы были люди, которые смогут представлять ваши интересы, если вы, например, попадете под облаву или там решите явиться по повестке в военкомат и не сможете оттуда выбраться.
6: Также для тех, кто планирует совершить какие-либо операции с недвижимостью, покупать или продавать, это советуют сделать уже сейчас. Либо, если есть план взять кредит в банке, не откладывайте. Ведь все эти функции в случае неявки в военкомат по повестке будут недоступны, говорят юристы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
10: Не по нам все. Он полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
1: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
11: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
1: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что над территорией Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
12: Вот еще один взлетает. Хороший. Эти, что у нас там полыхает?
13: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
1: Площадь пораженного склада Каледина 3ПЛ – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дрона в Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают – Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири из других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке? После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
5: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
4: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
5: Ну, метров 200-300.
4: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика – это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
5: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
4: Именно.
5: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
4: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской экватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
6: Обалдеть.
4: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
6: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
4: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне, со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений, лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
6: 50 тысяч. Звучит масштабно, но это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
4: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
6: А, вот оно что.
4: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
6: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
4: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс. Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
6: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
4: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись. Ну, как отпечаток пальца. Звук работы редукторов, форма лопастей.
6: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
4: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома. Она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
6: Ничего себе.
4: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
6: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
4: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
6: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
4: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
6: Серьезно? Рыбаки?
4: Да.
6: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
4: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
6: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
4: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
6: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Но должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
4: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
6: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничивать мины.
4: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
6: Насколько минимальный?
4: От 1 до 3 километров в сутки.
6: Километр в день?
4: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
6: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
4: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
6: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
4: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
6: Ничего себе объемы.
4: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
6: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
4: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
6: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
4: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
6: Понятно. И эта инспекция будет намерена длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
4: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первый?
6: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
4: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты врезаны.
6: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
4: Именно. Наземный путь критически уязвим.
6: Но есть же авиация.
4: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
6: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
4: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтные ресурсы авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигналов GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
6: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода, паромы.
4: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
6: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
4: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
6: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
4: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
6: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
4: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. А топить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
6: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
4: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
6: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
4: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
6: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на крайнем севере.
4: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии через Каспийское море и железнодорожные сети.
6: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
4: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии. Но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
6: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
4: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
8: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
7: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
9: Дроны заблокировали море. После атак 3 крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. 3 глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще 2 недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
10: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
9: Также из-за массированных атак дронов 2 недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
11: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
9: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход расходы на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
12: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
9: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
7: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства. Это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
13: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
9: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения. В среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей. А, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
14: Я считал мат-капитал, пока был на втором ребенке, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за 2 щелчка ввести 2 мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
9: Однако денег на мат-капитал у воюющей 5-й год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
15: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
16: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Ужас недели.
16: Крым загибается. В Алуште ввели режим ЧС. В городе вообще нет света. По всему полуострову закончился бензин. Талоны и топливные карты не работают. Местные сети заправок ТЭС и АТАН перестали продавать бензин даже по купленным талонам и топливным картам. Это связано с распоряжением местных властей о том, что физические и юрлица временно не обслуживаются. Исключения сделаны лишь для социальных и экстренных служб. При этом клиенты жалуются, что не могут вернуть деньги за неиспользованные талоны. Также в Крыму критическая обстановка с электричеством. Особенно трудно на севере полуострова. Там света нет уже 3 недели, а еще нет и воды.
17: Мы открыли пункт сбора помощи в Севастополе, северу Крыма. Север Крыма нуждается в нашей поддержке. Здесь мы собираем в приоритете питьевую водичку упакованную, чтобы люди вручную могли это все довезти. Продукты длительного хранения, продукты, которые можно будет приготовить без света.
16: Всего на севере Крыма проживает более 270 000 человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
18: В селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города, или на южный берег Крыма на заработки. В селах остаются пенсионеры. И, конечно, люди, которым за 70, им в этой ситуации вдвойне тяжелее. Да? Отсутствие света, воды, вот, и поэтому последствия, конечно, кошмарные у этого всего.
16: Но и в другой части Крыма ситуацию нельзя назвать легкой. В курортной Алуште, в 30 километрах от Ялты, 25 июля ввели режим ЧС из-за постоянных отключений электричества.
19: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже 4-й день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у вас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
16: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
20: Ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. Не видно этого только в комментариях местной власти. Вот буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, «с плановыми ремонтами». Оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле. Плановые ремонтные работы.
16: Удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт Николай Василевский. По его словам, ВСУ постепенно разрушают российскую логистику, чтобы группировка войск на полуострове потеряла возможность вести боевые действия. Позднее, вероятно, начнется наземная операция. операция, считает эксперт. Некоторые местные в панике уже начали покидать полуостров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Последние 7 дней. Ужас недели.
1: «Мама, прости, я не вернусь». Срочник из Брянска записал прощальное сообщение для матери. Каждый день на СВО гибнет по 200 солдат. Эта история шокировала весь город. 20-летний Максим Колобов весной ушел в армию срочником. Через месяц он сообщил матери, что подписал контракт. Парень говорит, командир пообещал перевести его на службу домой, в Брянск, и дал подписать документ о переводе. Но оказалось, что это контракт на СВО. Максима почти сразу отправили на передовую. Уже неделю он не выходит на связь. Перед этим боевым заданием парень отправил матери сообщение о том, что идет в штурм, и, скорее всего, уже не вернется, рассказывает его мать.
21: Да, он подписывал контракт. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают.
1: В последнее время случаев, когда срочники подписывают контракт с Минобороны, становится все больше. Все парни утверждают, что сделали это либо под давлением, либо поверили обещаниям командиров о службе в тылу, рассказывают родственники солдат. Z-блогер Антон Редькин говорит, что его младший брат подписал контракт во время прохождения службы под сильным психологическим давлением. Сейчас семья пытается в судебном порядке добиться признания контракта недействительным. Срочник отправляет штурм без боевого опыта и подготовки, рассказывают их матери. Это подтверждают и военкоры. По их словам, на фронте людей не хватает, поэтому кроме срочников вербуют и студентов.
22: Министерство обороны заявило, что план по набору в беспилотные войска не выполнен, что они хотели 50 тысяч студентов набрать в беспилотные войска, а набрали только 10. И все так эту новость растаскивают, но вы не ведитесь. Не ведитесь, пожалуйста. Это Министерство обороны про дефицит людей в беспилотных войсках рассказывает. Чтобы вы наслушались этого дерьма и пошли подписывать контракт, вы там, дети ваши, студенты, подписывать контракт в беспилотные войска. То есть это новость про дефицит людей в беспилотных войсках. Она для того, чтобы люди подписывали контракт в беспилотные войска, а потом умирали в штурме. Если бы им нужно было больше студентов в беспилотных войсках, они бы их в штурма не отправляли, и все, и у них бы были эти студенты. Поэтому вы аккуратно.
1: Каждый день в зоне СВО гибнет как минимум 200 человек, а в некоторые недели и по 500. Это данные от военных медиков и волонтеров, которые ведут подсчет из открытых источников. По их данным, всего с 22 года в списке погибших на СВО почти 235 тысяч солдат. Это только те, чьи имена удалось подтвердить. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
7: Последние 7 дней. Бред недели.
16: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
23: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
16: Когда потери на фронте столь велики, и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
0: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
16: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям, и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
2: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
16: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
3: Эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
16: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
16: Самолет, который так и не взлетел. Президент поручил доработать МС-21 после 8 переносов серийного производства за 20 лет. Видеокадры с перекрытыми дорогами в Иркутске этими выходными заполонили интернет. Из-за визита Владимира Путина улицы города на некоторое время стали абсолютно

0: Тремезова увеличить дальность полета МС-21, хотя он так и не начал перевозить пассажиров, самолет Владимиру Путину все показывают и показывают. Перед Иркутском это было всего месяц назад в подмосковном Жуковском. Зачем показывать президенту один и тот же самолет так часто, в Кремле не пояснили. При этом пресс-секретарь Владимира Путина вновь заявил, что Россия не готова к прекращению СВО на Украине. Дмитрий Песков сказал, что Россия по-прежнему должна достичь своих целей. Это была реакция на последнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На недавней встрече с Владимиром Путиным тот крайне категорично сказал, что военные действия на Украине уже пора заканчивать.
1: Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и радость противникам и России, и украинскому государству.
0: Владимир Путин, судя по кадрам, слушал этот спич Токаева с удивлением. Почему официальный Казахстан, считающийся дружественной России страной, заговорил так категорично? Скорее всего, Токаев озвучивает позицию Китая, считает политолог Руслан Айсин.
2: Я думаю, все-таки Токаев, во-первых, согласовал это и сделал это по просьбе Си Цзиньпина, потому что Токаев-то дипломат очень опытный, бесспорно тонкий, и просто так на рожон лезть не будет. Поэтому, скорее всего, это было согласовано. Путину это было слышать, видно, что неприятно. Он опустил свой взор, стреляя в пол. Ну и Токаев, а до этого и Лукашенко, недвусмысленно дали понять, что, дорогой друг, дела у тебя идут не очень хорошо, и нужно что-то делать. Трудно сказать, что из этого выйдет. Я не думаю, что прям Путин так хочет заключить мир.
0: Уже на следующий день после разговора с Токаевым Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, посвятил практически всю свою речь Украине. Президент, среди прочего, намекнул, что вопреки сигналам Китая, готов воевать еще как минимум десятилетие. Об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries Владимир Путин не говорил. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
4: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
0: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще 3 матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии

0: были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
1: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали, вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его вели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
0: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной. Поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом. Но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
2: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
0: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрыл себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
4: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну, вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
0: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в региональных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: Например, в Томской области за первое полугодие 2026 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1,5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
0: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически остановился. Всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
6: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
7: Ребята, это... Общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что, ну не может же во всех сферах такое происходить?
8: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыт. Внизу тоже две точки закрыты. У людей нет денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
0: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
9: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
0: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
10: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто уезжает и вообще проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
0: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
11: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения и то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
0: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
6: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные, свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
12: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. Остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
6: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
13: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к таге привяжите.
6: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 миллиона человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
14: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный, типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
6: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. Власти нет другого выхода – или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще 500 000 людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
16: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются, ну, колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
15: Выплаты действительно взлетели. Это факт. Если вспомнить начало 2023 года, там федеральная часть была около 195 тысяч рублей.
16: Ага.
15: А к середине 2024-го, если сложить все эти региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 000 000 рублей единовременно.
16: Ну вот. И разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет. Растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая, ну, может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
15: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии – если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли. Но на деле…
16: Падают.
15: Да, происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
16: Ну, имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет. Но современные технологии, они же позволяют воевать не только в 20 лет.
15: Проблема далеко не только в возрасте. Хотя, да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
16: Берут больных?
15: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Ну, представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
16: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
15: Именно. Компания в отчаянии.
16: Ну, хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс – система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
15: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, знаешь, логическая ошибка.
16: Какая?
15: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
16: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 миллиона?
15: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 2025 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые и тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.
16: Ого! Если перевести это в месячные показатели, получается, около 25-30 тысяч человек ежемесячно выбывают из строя.
15: Точно. А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
16: То есть армия уходит в минус.
15: Буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
16: Ну, в такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
15: О, это очень популярный сейчас тезис, но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на 1,5 месяца активных боев. И то на одном-двух узких направлениях.
16: Ну, не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
15: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
16: Дроны.
15: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
16: Тепловизионная разведка.
15: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников – это просто отправлять людей на верную гибель.
16: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
15: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
16: А, ну да.
15: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск – это же не союзничество равноправных партнеров.
16: А что это?
15: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
16: То есть корейский контингент – это просто временная заплатка?
15: Именно.
16: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, ну, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
15: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 22 года.
16: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
15: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
16: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
15: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия совсем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
16: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
15: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
16: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
15: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
16: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Ну, типа, добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
15: И это еще более тревожный сигнал.
16: Почему?
15: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
16: Ну, допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
15: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 2022 года, он не имеет срока действия.
16: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
15: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
16: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
15: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
16: Звучит пугающе просто. Но правовая база – это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали. Это же была крайне неэффективная система.
15: Именно поэтому за последние два года была выстроена совершенно иная инфраструктура, беспрецедентная, настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
16: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
15: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
16: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником?
15: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
16: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
15: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
16: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
15: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
16: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
15: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту. Купить билеты на поезд без паспорта. Получать официальную зарплату.
16: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
15: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
16: Концепция гражданской смерти – физически ты есть, а из системы вычеркнут.
15: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
16: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
15: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Граница теперь запечатана на цифровом уровне.
16: Но пропускные пункты – это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
15: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
16: Напрямую, без задержек.
15: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
16: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
15: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
16: И для этого больше не нужно решение суда.
15: Никаких судов. Чистая автоматизация.
16: Но запрет на выезд – это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
15: Да, это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой. Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все, человек без главного документа.
16: А серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан?
15: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
16: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
15: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
16: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
15: Резервисты с боевым опытом и, что еще важнее, обладатели остро дефицитных гражданских специальностей.
16: то есть гражданские?
15: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
16: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
15: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа – юридически уязвимые граждане. Должники.
16: Должники по кредитам.
15: Алиментщики. Люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу – либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
16: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
15: Иллюзия о том, что все как-то обойдется, смертельно опасна. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
16: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
15: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
17: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
18: Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад Wildberries. В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб «Трипиэль» площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
19: А вот еще один взлетает. Что у нас там полыхает?
20: Это складской, там резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит.
19: Оно полыхает.
18: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
21: Пожарник не мог.
22: Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
23: Прям нормально дымит.
24: Ну, понятно, что это, но да, где-то около Валбриса.
25: Атмосфера московского региона, это ж... Роза Ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберцы. Все туда.
18: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСУ не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
26: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие склады, вот как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит? И для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
0: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которая находится в городе Чехове.
1: Свечку в 15-ю.
0: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, самом защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
2: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена, то есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
0: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 БПЛА уничтожили на подлете к Москве. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Дроны заблокировали море. После атак три крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. Три глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще две недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
2: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
0: Также из-за массированных атак дронов две недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
4: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
18: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расходы на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
5: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
18: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Еще 2 склада полыхают. Дроны атаковали центры Wildberries в Пензе и Удмуртии. Пострадал и порт Тамань, ключевой узел для перевалки нефти.
8: Они сирены как начали в 3 орать.
9: Ты можешь поехать за товаром?
8: И у меня, короче, нет. Я как потом начал слышать, там бах-бах-бах, я думаю,
7: В ночь на 30 июля беспилотники атаковали сразу несколько регионов страны. В Пензе, по словам очевидцев, сильные взрывы звучали несколько часов. Наутро, увидев из своих окон огромный столб черного дыма, люди не на шутку испугались.
10: Как будто ядерный взрыв. Сколько миллиардов.
7: Тревожно было и в Удмуртии. В Сарапуле дроны атаковали логистический хаб Wildberries, а позже третий удар пришелся на склад в Перми. Это примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Что делает этот удар самой дальней атакой по складам маркетплейса, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
11: Горит синим пламенем и большим количеством черного дыма горит склад в Пензе. Это большой склад. Вот, как я понимаю, его площадь 90 тысяч квадратных метров. Серьезный склад. Теперь, что можно уже говорить, да, и плюс есть сообщения, пока не очень внятные, о том, что происходит в Сарапуле. Это уже Удмуртия, а не Пенза. Значит, статистика выглядит примерно следующим образом. До вечера вчерашнего дня было уничтожено 8 складов Wildberries. Они полностью сгорели, там ничего уже не осталось. И серьезно повреждены 4 склада.
7: Официально ни в компании Wildberries, ни местные власти не комментировали атаку на склады в ночь на 30 июля. Кроме одежды и косметики, на складах хранились комплектующие для дронов. Об этом не единожды писали в своих соцсетях работники маркетплейса.
23: Смотри,
7: Атаки по Wildberries идут 2 недели. Продавцы несут колоссальные убытки. Работники пунктов выдачи в шоке.
27: Всех очень сильно затронула эта ситуация, потому что не приходят заказы, ничего не доезжает до пунктов. Конкретно на моем больше 1000 заказов, которые просто не приезжают. Естественно, из-за того, что нет поставок, нет ничего, пункт выдачи не получает никаких денег. Из-за этого сейчас ставки стали понижать. Оно, в принципе, ожидаемо, потому что сейчас работники пунктов выдачи просто 12 часов в день сидят и ничего не делают. Все недовольны, всем страшно.
7: Ситуация у самой компании Wildberries сложная. Ей может потребоваться помощь правительства, чтобы продолжить деятельность, не говоря уже о выплате материального ущерба продавцам.
6: Мне прямо сейчас оттуда огонь вырывается, вон даже видно. Это просто капец. Нет, это очень жестко. Просто ужас какой-то.
7: Ночью, кроме логистических центров, под атаку попал и порт Тамань. Это один из ключевых логистических узлов на юге России, который используется для перевалки нефтепродуктов, экспорта энергоресурсов, а также снабжения войск на южном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
9: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже некуда. Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузить, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
7: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
12: Горит 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не подсчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это уже ежу же, понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. 7-й склад.
7: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
13: Ой, блин. Ой, сразу два. Вот.
7: Кроме склада в Wildberries, беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
14: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно. Когда нет кадров вблизи, всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
7: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Последние 7 дней. Тема недели.
18: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада Wildberries и 2 нефтезавода.
3: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Домой быстрее! Сюда, быстрее в ванну,
18: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе склады «Вайлдберрис». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
15: Смотри, это дым оттуда идет, аж туда.
16: На работу я сегодня не иду. Атаковали ВБ. Как же
19: ситуация страшная. Небо над Волгоградом.
20: 5 утра. Вайлдберрис горит. Хоть бы все живы были.
18: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекление 8 многоквартирных домов в Тракторзаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу «Вайлдберрис». Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
3: Тише!
18: Беспилотники уже атаковали этот склад «Вайлдберрис» 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
21: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
18: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
22: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
23: Решили забрать весь товар с Вайлдберрис, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Вайлдберрис заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
28: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
29: Наши остатки догорают в Шушарах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Вайлдберрисе.
18: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы «Вайлдберрис» как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледина, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
17: Последние 7 дней. Тема недели.
18: Еще 4 года назад никто бы не поверил. Украина вывела из строя почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Накануне остановился НПЗ «Рязани». На восстановление производства этого крупнейшего завода может уйти около 3 недель. Рязанский НПЗ был атакован в ночь на 29 июля. На нем почти 5% всей нефтепереработки страны. Там выпускали бензин, дизельное топливо и мазут, которые так нужны именно сейчас, в самый пиковый сезон по спросу на топливо. Это не единственная остановка завода. За последние месяцы он то и делал, что ремонтировался после попаданий дронов, говорит эксперт по энергетике Ольга Степанова.
0: То есть это четвертый, если не третий, по объему переработки завод. И вот он остановлен. Так вот, попал он под эту атаку. Спустя примерно 2 недели после того, как смог возобновить производство после предыдущего вынужденного простоя, а до этого его атаковали 15 мая. Тогда он тоже останавливал переработку, и ремонт продолжался до середины июля. Теперь ремонт займет до 3 недель. И вот смотрим, 15 мая. Это больше 2 месяца. 2,5 месяца, получается, его ремонтировали. Вот сейчас еще 3 недели.
18: Даже после запуска предприятия восстановление прежней производительности может длиться больше года. А тут завод буквально переходит от одного ремонта к другому. И ситуация вряд ли изменится к лучшему, считает эксперт по энергетике Ольга Степанова.
0: Почему украинцы вообще так плотно взялись за этот НПЗ? Он

0: Более 30% фактических и свыше 45% номинальных мощностей по переработке нефти. Ремонт идет медленно, а последствия атак остаются заметны спустя недели и даже месяцы. Часть заводов до сих пор полностью не возобновила работу, а некоторые, включая предприятия в Киришах, Туапсе, Самаре и Сызрани, и вовсе полностью стоят. Системы защиты от дронов как таковой нет. Массированными атаками страна справиться не может. Слишком большая территория, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
1: Это уже не то, что раз в неделю, это раз в день, несколько таких НПЗ в день, точнее за ночь, наряду с Wildberries. И тут вот возникает вопрос, что там с ПВО. То есть ПВО вынуждены как-то распределять, что охранять в первую очередь. НПЗ, Wildberries, порты, танкеры, ВПК, вот что. И вот результат в виде... как в ежедневном режиме горит все. То есть, когда пытаются прикрыть сразу все по чуть-чуть, то успеха нет нигде. А достаточно нескольким дронам добраться до цели. А сейчас еще украинцы возвращаются к ударам по портам, по танкерам. И вот представьте, если сейчас займутся действительно целенаправленно, концентрированно балтийскими портами. Там основной экспорт нефти и прочего. Россия без денег останется.
0: Удары могут прекратиться лишь тогда, когда восстановится мирный переговорный трек, считает эксперт. Но пока Россия не видит в этом смысла. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать. Те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось. Это чудовищно, несправедливо. Все понятно. Вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращает. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все, потому что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения, главное. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Он хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного...

0: выше, ниже количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень не полезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоиды, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же и чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество оздоровится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг с другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому, с подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете, уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться, потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги, это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Третий флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
4: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
0: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотниках и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
5: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть-Уфанефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ – «Башнефть Уфанефтехим», «Башнефть Навойл» и «Башнефть УНПЗ». Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо складов «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информации о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
4: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
0: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
5: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном после первичного обучения действующих частей, то есть чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
0: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет переломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
6: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеются в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
0: То, что о новой волне мобилизации такие власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Крым, когда-то прекрасный курорт, жемчужина и мощная военная база, сегодня превращается в остров, отрезанный от цивилизации. Там нет света, воды, даже мобильной связи. Не горят фонари на улицах, пустые санатории и гостиницы, пустые дороги. Картина, на которую просто трудно смотреть. Но эксперты считают, что это не конец кошмара, а только его начало. Почему? В этом и попробуем разобраться. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
8: Слушай, для начала, мне кажется, стоит прояснить один базовый момент. Вот когда звучат слова про массовое отключение света, многие сразу представляют себе, ну знаешь, последствия какой-то сильной бури.
7: Ага, типа ураган прошел.
8: Да-да-да. Ну, оборвало провода из-за ветра, деревья там упали на линии, посидели пару часов при свечах, а потом аварийные службы... все починили. Но сейчас-то картина совершенно иная. Отключения стали не форс-мажором, а суровым расписанием.
7: Абсолютно. Люди буквально выстраивают свою жизнь вокруг графиков от этих верных отключений. В обиход плотно вошли термины вроде 3 через 3 или там 4 через 4.
8: Это когда 3 часа со светом, а потом 3 часа в полной темноте.
7: Да, именно так. И причина здесь кроется вообще не в погоде и даже не в банальном износе старых сетей. Дело в колоссальном, просто беспрецедентном военном потреблении. Полуостров сейчас функционирует как гигантский военный плацдарм.
8: Круглосуточно.
7: Круглосуточно, да.
8: Погоди, но ведь энергосистема региона проектировалась с определенным запасом прочности. Разве нет? Да, там есть радарные станции, базы, аэродромы. Но неужели военная инфраструктура способна настолько обескровить общую сеть, что, ну, целым городам не хватает энергии?
7: Способна. Особенно если учесть приоритеты распределения, понимаешь? Электричество же не распределяется равномерно на всех. Военные объекты — это потребители первой категории надежности.
8: То есть они забирают все первыми?
7: Да, нужные им мегаватты уходят вне всяких очередей. Радары и ПВО не могут ждать. А вот гражданские объекты, ну там больницы, дома, они получают электричество по остаточному принципу. И это, знаешь, только половина проблемы.
8: А вторая?
7: Вторая – это физическое разрушение энергетических узлов. Распределительные подстанции горят регулярно. Под Севастополем, Ялтой, Керчью.
8: Ну, хорошо, допустим, происходит повреждение, но власти же постоянно отчитываются о восстановительных работах. Звучат все эти бравурные рапорты, что бригады работают круглосуточно, что все под контролем. Возникает логичный вопрос, а разве нельзя просто привести новые детали и все починить?
7: А вот тут начинается самое интересное. Чинить-то нечем.
8: В смысле нечем? Это же не космические технологии.
7: Мы привыкли думать об электричестве на уровне, знаешь, бытовых пробок. Перегорело, пошел в магазин, купил новую. Но магистральная система так не работает. Корень проблемы кроется в мощных силовых трансформаторах.
8: Угу.
7: Это сложнейшие агрегаты весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Внутри огромные катушки, тонны масла для охлаждения. Их невозможно купить в соседнем строительном. Это штучный товар.
8: То есть их делают под заказ?
7: Именно. Месяцами. И главные производители такого класса оборудования – западные компании. Из-за санкций прямых поставок нет.
8: А параллельный импорт?
7: Ну, представьте себе логистику тайме перевозки 100-тонного агрегата размером с дом через несколько границ. Это невероятно долго и дорого. А внутренние российские мощности просто не справляются с таким дефицитом.
8: Да, звучит как тупик. Энергосистема там сейчас похожа на такую паутину, в которой вырезают целые узлы.
7: И вскоре она просто распадется на изолированные куски.
8: Слушай, если посмотреть на это с другой стороны, если узловые подстанции горят и их нечем заменить, возникает большой вопрос к системе противовоздушной обороны. Жесткий вывод напрашивается. Значит, система ПВО защищает только военные объекты, а гражданские трансформаторы и котельные просто оставлены открытыми для ударов.
7: Получается, гражданская инфраструктура стала, ну, сопутствующим ущербом.
8: Вот именно, тратить ракету, которая стоит миллионы, на защиту гражданской будки, с точки зрения военной логики, ну, нецелесообразно.
7: Страшная логика.
8: Но погодите, давайте вернемся к бытовому уровню. Вот нет электричества из сети. Люди логично переходят на генераторы. Больницы, котельные, крупные магазины наверняка давно закупили генераторы. Можно же продержаться на них?
7: Это очень опасная иллюзия. Она разбивается о суровую техническую реальность. Во-первых, предел прочности.
8: В каком смысле?
7: Подавляющее большинство резервных генераторов рассчитаны на то, чтобы запуститься, проработать часа 4, ну, может, 8, пока бригада чинит оборванный провод, а затем они должны выключиться и остыть.
8: А сейчас они работают круглосуточно, неделями?
7: Да. И они массово перегорают. Фильтры не выдерживают, моторное масло теряет свойства, они физически не созданы для такого режима. А во-вторых, им нужно топливо, которого катастрофически не хватает.
8: Дизель — это же в буквальном смысле кровь войны.
7: Абсолютно.
8: Армия потребляет горючее в промышленных масштабах, танки, тягачи, те же огромные армейские генераторы, а гражданскому сектору остаются, ну, крохи на дне резервуаров. Я читала, точнее, видела информацию про жесткие лимиты на заправках, типа 20 литров в одни роки.
7: Да, 20 литров — это максимум. Очереди стоят бесконечные.
8: И цены, конечно, взлетают в космос. Бензин АИ-95 доходит до 180, а то и 200 рублей за литр.
7: И это в городах. А давайте посмотрим на сельские районы. Туда вообще перестали возить баллонный газ?
8: Пропан.
7: Из-за рисков.
8: Да, риски, постоянные блокпосты на дорогах. Транспортным компаниям просто невыгодно туда ехать. И в итоге люди в деревнях вынуждены готовить еду на кострах прямо в дворах, как, знаешь, в какую-то блокаду. Ужас. Но чиновники же пытаются регулировать эти цены, выпускают постановления всякие.
7: Пытаются, но регулировать отсутствие товара указами – это бороться с физикой. Это лишь порождает черный рынок.
8: Ну да, бензин по госцене, только по талонам, которых ни у кого нет. Зато из багажника, без чека и где-нибудь на трассе, пожалуйста, но втридорого.
7: Вот именно. И эта нехватка топлива напрямую связана с логистической, которая, кстати, очень сильно различается от региона к региону. Давайте проведем такую небольшую виртуальную экскурсию по зонам уязвимости.
8: Давай.
7: Начнем с Севастополя и Южного берега. Это сейчас главные мишени.
8: Ну понятно, там же флот базируется.
7: Да, флот прямо в городе, а системы ПВО стоят на прилегающих горах. Все переплетено так, что гражданские объекты постоянно попадают под ударную волну.
8: А на севере, в степной зоне, типа Джанкоя?
7: А север — это прифронтовая зона. Там степь, и по этой степи непрерывно идут тяжелые военные колонны.
8: Они, наверное, просто стирают в пыль все дороги.
7: Дороги стирают, да. Но хуже того, лопаются старые подземные трубы от вибраций. А если в этой открытой степи обрывается ЛЭП, то без света и воды остаются не пара домов, а целые районы.
8: Но самым проблемным узким местом, таким бутылочным горлышком, остается Керчь и мост.
7: Вот да, мост — это просто ахиллесова пята.
8: Любая тревога, малейшая угроза, мост перекрывают. Гражданские фуры стоят сутками. Паромы вообще не справляются с таким потоком.
7: Возникает паралич артерий. Коммерческие водители массово отказываются туда ехать.
8: Еще бы с такими космическими ценами на страховку и рисками.
7: Знаешь, если сравнить город с живым организмом, то остановка транспорта — это как остановка кровообращения. Без топлива встают автобусы и маршрутки. Врачи не могут доехать к пациентам, продукты не доезжают до полок.
8: Сегодня есть сахар, а завтра уже нет.
7: Да. Зависимость от материка стопроцентная. Не привезли муку, завтра не будет хлеба. И никаких запасов никто сейчас не делает.
8: Слушай, ну хорошо, темнота, нет бензина, продукты с перебоями. Но ведь люди как-то выживают. Человек же вообще ко всему привыкает. Тысячелетиями жили без электричества.
7: Вот тут я должен жестко спустить тебя, да и всех нас, с небес на землю.
9: Человек не может привыкнуть к отсутствию воды.
8: Ну да, вода – это базовая.
9: Городское водоснабжение в 21 веке – это не речка во дворе. Это электрические насосы. Нет света, насосы мгновенно встают. Давление в трубах падает до нуля.
8: То есть вода просто не доходит до квартир?
9: Именно. Через 24, максимум 48 часов в кранах 300-тысячного Симферополя будет абсолютно пусто.
8: А больницы?
9: Без стерильной чистой воды останавливаются все операции. Хирургу банально нечем помыть руки перед операцией.
8: Это катастрофа. И знаешь, тут же есть еще одна, ну, невидимая угроза, о которой редко думают, пока она не польется через край. Канализация?
9: О да, КНС. Канализационные насосные станции. Стоки ведь тоже не везде сами уходят. Их качают насосы. И при обесточивании все эти нечистоты никуда не деваются, они просто идут обратно. В подвалы жилых домов.
8: А в прибрежных городах, вроде Ялты или Алуште, весь этот поток напрямую сбрасывается в море.
9: Это же настоящая экологическая катастрофа и прямой путь к эпидемиям. Холера, тиф, и это прямо в 21 веке.
8: А на севере полуострова без орошения просто гибнет и навсегда засаливается земля.
9: Ужасно. И ко всей этой физиологии катастрофы нужно добавить еще один важнейший элемент – информационный блэкаут.
8: А сотовая связь? Вышки же тоже зависят от электричества.
9: Да, базовые станции глохнут. У них есть аккумуляторы, но они не рассчитаны на долгие отключения. В итоге нет интернета. Нельзя вызвать скорую помощь.
8: И банковские карты не работают. Они превращаются просто в бесполезный пластик.
9: А наличных в банкоматах не снять, потому что банкоматы тоже обесточены. В таком вакууме паника и дикие слухи моментально заменяют реальность.
8: Если сложить все это вместе, вырисовывается картина какого-то жуткого гуманитарного отката от инфраструктуры 21 века к натуральному обмену.
9: Абсолютно. Посмотрите на крах здравоохранения. Диабетики остаются без инсулина, потому что холодильники не работают. Онкобольные без химиотерапии.
8: И те лекарства, что появляются на черном рынке, стоят просто неподъемных денег.
9: Выживание становится реально крестьянским. Городские квартиры, бетонные коробки на 10-м этаже без лифта, воды и туалета теряют смысл. Возвращается банальный бартер.
8: Мешок картошки за канистру бензина.
9: Да-да-да. А чистая вода становится главной валютой.
8: И это запускает фатальную спираль. Массовый исход специалистов. Уезжают те, кто может уехать.
9: Инженеры, врачи, учителя.
8: И чем меньше остается профильных специалистов, тем быстрее рушится оставшаяся инфраструктура. А чем хуже становятся условия, тем больше людей бросает все и бежит. Замкнутый круг.
9: И здесь важно подчеркнуть главное. Весь этот коллапс – это не случайность. Это не какая-то ошибка управления. Это математически точный результат превращения целого региона в военный плацдарм.
8: Где гражданское население финансируется, да и защищается исключительно по остаточному принципу.
9: Выбора у людей просто не осталось. Только терпеть, пытаться бежать или надеяться на чудо.
8: Да, звучит безнадежно.
9: Ну что ж, пора подвести итог. Крым оказался заложником военной машины. Но, кажется, власти этого не понимают или делают вид, что не понимают. Вместо эвакуации или хотя бы попыток помочь людям, мы видим только заявления местных чиновников, что все под контролем. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
10: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
10: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
11: «Дыма без огня» Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
12: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
11: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
13: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
11: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
14: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнится, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличены сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало количество данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
11: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
11: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
15: Просто нет слов. Но когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что ну, действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81 статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных, в домашних условиях дожить свои последние дни.
11: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
16: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
11: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
17: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня вот, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
11: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
18: Хочу в Госдуму. Минимальная зарплата депутатов перешла отметку в 500 000 рублей в месяц. Самые низкооплачиваемые депутаты Госдумы получают около 550 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют их декларации. Годовой доход семьи наименее обеспеченных депутатов составил от 6,5 до 7 миллионов рублей. Получается, что минимальная депутатская зарплата почти в 24 раза превышает среднюю пенсию в России, говорит политолог Михаил Крапивин.
19: Так государство российское разливает как бы своих граждан, так и нужно. Дорвался до места, греби под себя. Ты чиновник, должен жить богато. А ты просто завидуешь. А что, ты бы на их месте не делал, что ли? Почему это пропорядуется? Потому что действительно вся антикоррупционная повестка упирается в то, что ты не знаешь, сколько ты платишь. Ты не знаешь, насколько тебе уходит власть. То есть, если государство постоянно не достает гражданина своими отчетами, рассказывая о том, вот смотри, вот я тебе до копейки рассказываю, куда я ушел, то, как бы, гражданин-то возникает ощущение, что, наверное, не мое дело, что я могу только их ненавидеть, и все.
18: самый низкий среднемесячный доход среди семи, так сказать, самых бедных депутатов задекларировал единорос Рахим Азимов. Он получает 540 тысяч рублей в месяц. При этом только лишь депутат от ЛДПР Иван Сухарев живет исключительно на депутатскую зарплату, тогда как остальные шестеро задекларировали дополнительные доходы в виде процентов по вкладам и выплаты с фонда соцстраха. У самых обеспеченных депутатов ежемесячный доход превышает 1 миллион рублей. При этом простые россияне даже не догадываются об уровне роскоши, в которой живут народные избранники, говорит социолог Валерий Бекоев.
20: Ведь люди не понимают, о чем идет речь. То есть бедные люди, они же не способны осознать, во-первых, уровень отрыва. Ну, то есть, давайте честно, многие люди в России считали, что самый богатый человек в России, там, условно, Алла Пугачева. У нее же замок. То есть то, что, извините, Алла Борисовна при всем уважении честным трудом заработала себе на Большой Дум, но ее Большой Дум – это ничто на фоне там того, чем владеют какой-нибудь там затрапезный, никому неведомый замминистра, да, который вообще ничего полезного в жизни не сделал, или какой-нибудь мелкий прихлебатель при Газпроме. Но про это же никто не знает.
18: Пока людей не особо интересует коррупция, ситуация вряд ли изменится, считает политолог Федор Крашенников. По его словам, в России сформировалась такая себе народная лояльность к понятию «наворовавшийся чиновник».
21: Им кажется, что можно навороваться. Ну, вот, ну правда, ну сколько нужно одному человеку? Ну, дворец у всех построю. Ну, ладно, наверное, ему хватит. Они же не понимают, что ему не хватит. Да, что у него будет 5 дворцов, 20 яхт, недвижимость по всему миру, дети, внуки, любовники, любовницы, и всем надо тоже. Опять же, это отсутствие информации. Нет вот этого критерия «я наворовался». Как бы, что это? Покажите мне хоть одного человека, который сказал «я наворовался». Да? Это предприниматель может сказать «я устал зарабатывать деньги, хочу жить на покое». Но как бы не человек, который гребет под себя и причем гребет из бюджета. Он никогда не остановится, у него нет тут тормозов.
18: Политолог добавляет, что высокие зарплаты у чиновников обычно бывают в странах с крайне низким уровнем коррупции и мощной экономикой. В бедных же странах чиновникам платят мало, но они при этом активно воруют. Однако в России ни первое, ни второе. При высокой коррупции чиновникам еще и платят много. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Визит недели.
18: Тет-а-тет в Белом доме. Как прошла встреча Трампа с Зеленским в овальном кабинете? Встреча прошла очень хорошо. Мы обсудили множество вопросов. Так Дональд Трамп подвел итоги переговоров с Зеленским. Больше часа президенты говорили о войне, оружии и дипломатии. Но главным итогом встречи, похоже, стали договоренности о системах ПВО «Патриот». Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на их производство на территории Украины. Также Зеленский встретился с ведущими американскими производителями военных технологий и обсуждал совместное сотрудничество. Киев хочет производить на своей территории «Патриот». Американцы, в свою очередь, заинтересованы в технологиях применения и выпуска украинских дронов. Они нужны армии США, в частности, чтобы разблокировать Ормузский пролив. Именно украинские дроновые атаки по территории России в последние месяцы сильно впечатлили Дональда Трампа. Издание Wall Street Journal обращает внимание, что американский президент именно после новостей о серии атак ВСУ по России заметно изменил свое отношение к Украине. Один из чиновников администрации США заявил журналистам: «Трамп любит победителей и все чаще воспринимает Зеленского именно так. И это плохая новость для Кремля», считает политолог Роман Белецкий.
22: Трамп привык делать ставку прежде всего на сильного. Раньше, мне кажется, очень важно обратить внимание на это обстоятельство, раньше Трамп звонил сначала Путину, узнавал его позицию, а потом начинал разговор с Киевом, пытаясь убедить Зеленского и его команду в том, что нужно пойти на уступки Москве. Сейчас Трамп принципиально поменял стратегию поведения. Он сначала встречается с Зеленским, а уже потом будет разговаривать с Путиным, если вообще будет. Как мы помним, в Москве ждут телефонного звонка Трампа со времен саммита НАТО в Анкаре. Трамп до сих пор не позвонил. И вот это вот ожидание у телефона, оно политически унизительно, безусловно.
18: После встречи Трампа и Зеленского последний отправился в Сенат. 28 июля сенаторы согласовали законопроект имени Линдси Грэма, тот самый об адских санкциях. Сенат может одобрить законопроект уже на этой неделе, но он вступит в силу не раньше сентября из-за каникул Палаты представителей, говорит американист Александра Филипенко.
1: Этот законопроект не предусматривает немедленные тарифы в отношении стран, которые покупают российские природные ресурсы. Нет, будет решать Дональд Трамп. Санкции до 100%. Решать будет Белый дом. Решать будет Дональд Трамп. Так что это не означает, что автоматически тарифы будут накладываться на Китай, на Индию, на другие страны. Совсем нет. Это дамоклов меч, который подвешивается и который Дональд Трамп в любой момент может опустить. Вот демократы, которые выступают против этого законопроекта, как раз об этом говорят. Им не нравится такая широкая возможность Дональда Трампа пользоваться тарифами. Они не против давления на Россию, но им не нравится, что Дональд Трамп может в любой момент раз по собственному решению решить и ввести тарифы, например, 50%, а может 70%, а может быть 99%.
18: И тем не менее, в сентябре, даже несмотря на недовольство некоторых демократов, голоса за законопроект в Палате представителей явно найдутся, считает американист. Тем временем газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, из-за того, что США не смогли добиться долгосрочного прекращения огня в войне против Ирана, теперь Дональду Трампу нужна хоть какая-то дипломатическая победа перед выборами. Именно поэтому американский президент хочет возобновить переговорный трек по Украине. Однако о духе Анкориджа уже не идет и речи. В Москве неоднократно говорили, что ждут визита американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. Но вместо Москвы те, похоже, поедут в Киев. Спецпосланник президента США и бывший советник Белого дома договорились впервые посетить Киев в течение ближайших 2 недель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Зеленский обновил список целей для атак. Дроны ударили по порту в Ростове-на-Дону и по крупной нефтебазе в Удмуртии.
23: Подбил, смотри, пошел вниз!
4: Всю ночь беспилотники атаковали Ростов-на-Дону. Очевидцы сообщали, что взрывы были такими сильными, что дома буквально трясло. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, разрушения зафиксированы в 3 районах города – Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском. По его словам, 2 человека погибли, еще как минимум 5 пострадали.
24: Я вообще не понимаю, что мне делать. Они вот одни взрывы просто.
4: Сразу после взрыва в нескольких точках вспыхнули масштабные пожары. По данным губернатора, сгорелись складские сооружения, несколько частных домовладений и автомобили. Также в нескольких жилых домах повылетали стекла, отметил Слюсарь. Позже стало известно, что целью ночной атаки стал Ростовский морской торговый порт.
25: Летит.

Утром 27 июля над 4-м грузовым районом морского порта очевидцы заметили густой черный дым. Порт в Ростове, несмотря на расположение на реке Дон, считается морским и входит в систему Азово-Черноморского бассейна. Это важная составляющая военной системы страны. Кроме Ростова-на-Дону, беспилотники атаковали Удмуртию. Глава республики Александр Бричалов заявил о самой массированной за последнее время атаке дронов на регион. По его словам, никто не пострадал. Под ударом оказался комбинат «Приоритет» Росрезерва, ранее известный как «Горизонт», в поселке Борок Камбарского района Удмуртии. Это стратегический объект закрытого типа, выполняющий функции нефтебазы.

0: еще прикурить можно было сейчас.
1: Это нефтебаза под военизированной охраной. Она предназначена для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд. На Украине удары по нефтяным объектам в Удмуртии подтвердили и заявили, что они находятся на расстоянии в 1300 километров от границы.
2: Еще один.
3: Сколько их?
1: На фоне этих атак стало известно, что Украина обновила список приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории России. По словам Зеленского, у ВСУ уже есть беспилотники, которые могут преодолевать 3000 километров, поэтому понятие «глубокий тыл» теряет свой смысл, сказал Зеленский. По его словам, большая часть сил противовоздушной обороны России сосредоточена вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Крымского моста и государственных резиденций. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
6: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
5: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
7: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отмова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
5: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
8: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги – закончился, отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт, доходит до глубинных слоев населения, и то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы

0: Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 28 июля. Как пишет международное агентство Рейтер, за этим визитом пристально следят во всем мире из-за сделки, которую могут заключить Вашингтон и Киев. Пентагон хочет заказать у Украины рекордную партию дронов. По данным журналистов, в этом году Украина планирует произвести 6-7 миллионов малых ударных дронов. Это по 500 000 в месяц. США хотят оформить заказ на 200 тысяч беспилотников на сумму более $1 млрд. Именно этот вопрос и обсуждался на встрече Трампа и Зеленского тет-а-тет, говорит политолог Сергей Крутков.
1: Главный вопрос, что касается наших связей с Вашингтоном, это решение вопроса с антибаллистикой, противоракетной обороной. И второй вопрос – комплекс развития всего комплекса двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
0: В Пентагоне признают, американская дроновая отрасль пока на начальном этапе развития и еще не может сравниться с украинскими темпами производства. В последнее время отношения между Киевом и Вашингтоном заметно потеплели. Издание Washington Post пишет, что Дональда Трампа стало восхищать украинская индустрия беспилотников и то, как ВСУ ведут борьбу на поле боя. Кроме того, интерес Трампа повысился после заявления нового британского премьер-министра Энди Бермана. Он пообещал передать Киеву новые технологии радиоэлектронной борьбы «Stone Clock». Президент США не может остаться в стороне развития беспилотных технологий, говорит политолог Юрий Рашкин.
2: Сейчас мы видим по примеру Великобритании, которая готова передать, премьер-министр заявил, что новый этот Бёрнхэм, что они передадут какие-то новые технологии Украине. Это теперь, видимо, способ существования в этом новом мире прекрасном, когда технологии производятся у вас дома паршивенько, потому что вы не воюете, вам это не нужно, вам это не важно. Типа Соединенные Штаты. Ну, продали, замечательно. У нас контракты надолго, прекрасно, хорошо. А вот выявляется Украина, которая теперь быстро производит, дешево проверяет на поле боя. Есть союзники Украины, которые понимают угрозу России, как, например, Польша, которым тоже, я думаю, захотели бы попробовать технологии. Вот теперь этот переход на технологии – это то, что может Соединенные Штаты предложить. И в каком-то смысле это путь будущего и настоящего.
0: Также Дональд Трамп отреагировал на заявление Зеленского о том, что Москва передает Тегерану спутниковые снимки американских военных баз на Ближнем Востоке.
3: Выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Мы выясним. Но это не имеет большого значения, ведь мы и так нанесли сокрушительный удар. Знаете, Россия поставила в Венесуэле много техники. У Венесуэлы все вооружение было российским. И как это закончилось? Не слишком хорошо. Возможно, они что-то и передают, но если это так, то это не работает.
0: На днях приближенная к Трампу блогер Лора Лумер заявила, что поменяла в корне свое отношение к Украине. Она даже приехала на Украину, где посетила завод по производству дронов и взяла интервью у Зеленского. Эксперт полагает, что приезд на Украину близкой к Трампу Лоры Лумер и ее симпатии к Украине могут подтвердить новый виток сотрудничества двух стран, в том числе и в военной сфере. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
5: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
0: Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.

0: Президент Украины неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что президент Украины, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
1: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
2: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
1: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
5: Опубликовано на портале правительственная информация. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился 1.5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, «операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
4: О мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать даже за большие деньги стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на 1 год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
6: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
4: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста будет не лишним. Для этого следует сделать как минимум две вещи.
7: Рекомендация номер один – это заранее сохранить себе контакты правозащитных организаций, пусть они будут у вас в телефоне. Рекомендация номер два – это сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы были люди, которые смогут представлять ваши интересы, если вы, например, попадете под облаву или там решите явиться по повестке в военкомат и не сможете оттуда выбраться.
4: Также для тех, кто планирует совершить какие-либо операции с недвижимостью, покупать или продавать, это советуют сделать уже сейчас. Либо, если есть план взять кредит в банке, не откладывайте. Ведь все эти функции в случае неявки в военкомат по повестке будут недоступны, говорят юристы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
8: Чтоб не по нам все. Он полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
1: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
9: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
1: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что на территории Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
10: Вот еще один взлетает. Хороший. Кстати, что у нас там повыхает?
11: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
1: Площадь пораженного склада Каледино 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дронов тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают – Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению.
3: Потому друзья, что не можем. На 100% не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке? После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
5: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
4: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
5: Ну, метров 200-300.
4: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика – это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
5: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
4: Именно.
5: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
4: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской экватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
6: Обалдеть.
4: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
6: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
4: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
6: 50 тысяч. Звучит масштабно, но это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
4: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
6: А, вот оно что.
4: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
6: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
4: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
6: Угу.
4: Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
6: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
4: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись. Ну, как отпечаток пальца. Звук работы редукторов, форма лопастей.
6: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
4: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома. Она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
6: Ничего себе.
4: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
6: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
4: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
6: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
4: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
6: Серьезно? Рыбаки?
4: Да.
6: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
4: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
6: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
4: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще 150 намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
6: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
4: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
6: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничивать мины.
4: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
6: Насколько минимальный?
4: От 1 до 3 километров в сутки.
6: Километр в день?
4: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
6: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
4: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них — гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
6: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
4: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
6: Ничего себе объемы.
4: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
6: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
4: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
6: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
4: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
6: Понятно. И эта инспекция будет намерена длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
4: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первый?
6: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
4: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты урезаны.
6: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
4: Именно. Наземный путь критически уязвим.
6: Но есть же авиация.
4: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
6: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
4: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигналов GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
6: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
4: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
6: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
4: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
6: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически...
7: Последние 7 дней. Итоги недели.
8: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
7: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
9: Дроны заблокировали море. После атак 3 крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. 3 глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще 2 недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
10: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
9: Также из-за массированных атак дронов 2 недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
11: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
9: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
12: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
9: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
7: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства – это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
13: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
9: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
14: Я считал мат-капитал, пока был у второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за два щелчка ввести два мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15.
9: Однако денег на мат-капитал у воюющей пятый год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
15: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
9: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Ужас недели.
9: Крым загибается. В Алуште ввели режим ЧС. В городе вообще нет света. По всему полуострову закончился бензин. Талоны и топливные карты не работают. Местные сети заправок ТЭС и АТАН перестали продавать бензин даже по купленным талонам и топливным картам. Это связано с распоряжением местных властей о том, что физические и юрлица временно не обслуживаются. Исключение сделано лишь для социальных и экстренных служб. При этом клиенты жалуются, что не могут вернуть деньги за неиспользованные талоны. Также в Крыму критическая обстановка с электричеством. Особенно трудно на севере полуострова. Там света нет уже 3 недели, а еще нет и воды.
16: Мы открыли пункт сбора помощи в Севастополе, северу Крыма. Север Крыма нуждается в нашей поддержке. Здесь мы собираем в приоритете питьевую водичку упакованную, чтобы люди вручную могли это все довезти. Продукты длительного хранения, продукты, которые можно будет приготовить без света.
9: Всего на севере Крыма проживает более 270 000 человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
17: В селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города, или на южный берег Крыма на заработки, в селах остаются пенсионеры. И, конечно, люди, которым за 70, им в этой ситуации вдвойне тяжелее. Да? Отсутствие света, воды, вот, и поэтому последствия, конечно, кошмарные у этого всего.
9: Но и в другой части Крыма ситуацию нельзя назвать легкой. В курортной Алуште, в 30 километрах от Ялты, 25 июля ввели режим ЧС из-за постоянных отключений электричества.
18: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже 4-й день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у вас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
9: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
19: Ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. И не видно этого только в комментариях местной власти. Вот буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, с плановыми ремонтами. оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле, плановые ремонтные работы.
9: Удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт Николай Василевский. По его словам, ВСУ постепенно разрушают российскую логистику, чтобы группировка войск на полуострове потеряла возможность вести боевые действия. Позднее, вероятно, начнется наземная операция. Считает эксперт, некоторые местные в панике уже начали покидать полуостров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Последние 7 дней. Ужас недели.
20: «Мама, прости, я не вернусь». Срочник из Брянска записал прощальное сообщение для матери. Каждый день на СВО гибнет по 200 солдат. Эта история шокировала весь город. 20-летний Максим Колобов весной ушел в армию срочником. Через месяц он сообщил матери, что подписал контракт. Парень, говорит, командир пообещал перевести его на службу домой, в Брянск, и дал подписать документ о переводе. Но оказалось, что это контракт на СВО. Максима почти сразу отправили на передовую. Уже неделю он не выходит на связь. Перед этим боевым заданием парень отправил матери сообщение о том, что идет в штурм, и, скорее всего, уже не вернется, рассказывает его мать.
21: Да, он подписывал контракт. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают.
20: В последнее время случаев, когда срочники подписывают контракт с Минобороны, становится все больше. Все парни утверждают, что сделали это либо под давлением, либо поверили обещаниям командиров о службе в тылу, рассказывают родственники солдат. Z-блогер Антон Редькин говорит, что его младший брат подписал контракт во время прохождения службы под сильным психологическим давлением. Сейчас семья пытается в судебном порядке добиться признания контракта недействительным. Срочник отправляет штурм без боевого опыта и подготовки, рассказывают их матери. Это подтверждают и военкоры. По их словам, на фронте людей не хватает, поэтому кроме срочников вербуют и студентов.
22: Министерство обороны заявило, что план по набору в беспилотные войска не выполнен. Что они хотели 50 тысяч студентов набрать в беспилотные войска, а набрали только 10. И все так эту новость растаскивают, но вы не ведитесь. Не ведитесь, пожалуйста. Это Министерство обороны про дефицит людей в беспилотных войсках рассказывает, чтобы вы наслушались этого дерьма и пошли подписывать контракт, вы там, дети ваши, студенты, подписывать контракт в беспилотные войска. То есть это новость про дефицит людей в беспилотных войсках, она для того, чтобы люди подписывали контракт в беспилотные войска, а потом умирали в штурме. Если бы им нужно было больше студентов в беспилотных войсках, они бы их в штурма не отправляли, и все, и у них бы были эти студенты. Поэтому вы аккуратно.
20: Каждый день в зоне СВО гибнет как минимум 200 человек, а в некоторые недели и по 500. Это данные от военных медиков и волонтеров, которые ведут подсчет из открытых источников. По их данным, всего с 22 года в списке погибших на СВО почти 235 тысяч солдат. Это только те, чьи имена удалось подтвердить. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
7: Последние 7 дней. Бред недели.
9: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
1: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
9: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за Родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
1: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
9: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям, и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
2: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
9: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
3: Эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
9: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Бред недели.
9: Самолет, который так и не взлетел. Президент поручил доработать МС-21 после 8 переносов серийного производства за 20 лет. Видеокадры с перекрытыми дорогами в Иркутске этими выходными заполонили интернет. Из-за визита Владимира Путина улицы города на некоторое время стали абсолютно пустынными.
23: Иркутск, улица Байкальская, едет наш президент. Перекрыто все, просто я снимаю этот момент. Интересно, в какой из машин наш уважаемый президент? Шок-контент. Конечно, сколько из-за этого всего издержек, потерь?
9: И Иркутск Владимир Путин посетил 24 июля. И там, на местном авиазаводе, ему показали строящиеся образцы российского пассажирского самолета МС-21. Его разработка началась еще в 2007 году, а запуск серийного производства с тех пор переносили 8 раз. В 2012-м президенту обещали, что серийное производство начнется в 2020-м. Но не получилось. Недавно старт серийного выпуска вновь сдвинули из-за санкций. Президент призвал главу Ростеха Сергея Чемизова увеличить дальность полета МС-21. Хотя он так и не начал перевозить пассажиров, самолет Владимиру Путину все показывают и показывают. Перед Иркутском это было всего месяц назад в подмосковном Жуковском. Зачем показывать президенту один и тот же самолет так часто, в Кремле не пояснили. При этом пресс-секретарь Владимира Путина вновь заявил, что Россия не готова к прекращению СВО на Украине. Дмитрий Песков сказал, что Россия по-прежнему должна достичь своих целей. Это была реакция на последнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На недавней встрече с Владимиром Путиным тот крайне категорично сказал, что военные действия на Украине уже пора заканчивать.
0: Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и радость противникам и России, и украинскому государству.
9: Владимир Путин, судя по кадрам, слушал этот спич Токаева с удивлением. Почему официальный Казахстан, считающийся дружественной России страной, заговорил так категорично? Скорее всего, Токаев озвучивает позицию Китая, считает политолог Руслан Айсин.
4: Я думаю, все-таки Токаев, во-первых, согласовал это и сделал это по просьбе Си Цзиньпина, потому что Токаев-то дипломат очень опытный, бесспорно тонкий, и просто так на рожон лезть не будет. Поэтому, скорее всего, это было согласовано. Путину это было слышать, видно, что неприятно. Он опустил свой взор, стреляя в пол. Ну и Токаев, а до этого и Лукашенко, недвусмысленно дали понять, что, дорогой друг, дела у тебя идут не очень хорошо, и нужно что-то делать. Трудно сказать, что из этого выйдет. Я не думаю, что прям Путин так хочет заключить мир.
9: Уже на следующий день после разговора с Токаевым Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, посвятил практически всю свою речь Украине. Президент, среди прочего, намекнул, что вопреки сигналам Китая, готов воевать еще как минимум десятилетие. Об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries Владимир Путин не говорил. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
9: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
6: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета.
9: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
8: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном.

0: и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
1: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
0: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрылся себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
3: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
0: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в региональных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Например, в Томской области за первое полугодие 2026 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1,5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
0: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически остановился. Всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
5: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
6: Ребята, это... Общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями.

0: и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что ну не может же во всех сферах такое происходить?
1: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыто, там закрыто, внизу тоже две точки закрыты. У людей нет денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
2: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
2: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
4: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
2: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
5: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, так, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
2: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
6: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
2: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах. Например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители. А там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
7: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные, свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
8: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
7: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
9: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-то к таге привяжите.
7: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 000 000 человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
10: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
7: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. Власти нет другого выхода. Или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще 500 000 людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
12: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
11: Выплаты действительно взлетели, это факт. Если вспомнить начало 2023 года, там федеральная часть была около 195 тысяч рублей.
12: Ага.
11: А к середине 2024-го, если сложить все эти региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 миллиона рублей единовременно.
12: Ну вот, и разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая, может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
11: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии. Если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли, но на деле...
7: Падают.
11: Да, происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
12: Имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет, но современные технологии, они же позволяют воевать не только в 20 лет.
11: Проблема далеко не только в возрасте. Хотя да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
7: Берут больных?
11: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
7: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
11: Именно. Компания в отчаянии.
7: Хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс – система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
11: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, логическая ошибка.
7: Какая?
11: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
7: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 миллиона?
11: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 2025 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые и тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.
12: Ого! Если перевести это в месячные показатели, получается, около 25-30 тысяч человек ежемесячно выбывают из строя.
11: Точно. А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
12: То есть армия уходит в минус.
11: Буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
12: В такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
11: Это очень популярный сейчас тезис, но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на 1,5 месяца активных боев. И то на 1-2 узких направлениях.
12: Не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
11: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
7: Дроны.
11: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV-дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
12: Тепловизионная разведка.
11: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников – это просто отправлять людей на верную гибель.
12: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
11: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
12: Да.
11: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск — это же не союзничество равноправных партнеров.
12: А что это?
11: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
12: То есть корейский контингент — это просто временная заплатка?
11: Именно.
12: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
11: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 2022 года.
12: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
11: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
12: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
11: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия со всем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
12: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
11: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
12: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
11: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
12: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
11: И это еще более тревожный сигнал.
12: Почему?
11: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
12: Допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
11: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 2022 года, он не имеет срока действия.
12: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
11: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
12: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
11: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
12: Звучит пугающе просто. Но правовая база — это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали. Это же была крайне неэффективная система.
11: Именно поэтому за последние 2 года была выстроена совершенно иная инфраструктура. Беспрецедентная. Настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
12: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
11: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
12: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником?
11: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
12: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
11: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
12: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
11: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
12: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
11: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту. Купить билеты на поезд без паспорта. Получать официальную зарплату.
12: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
11: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
12: Концепция гражданской смерти – физически ты есть, а из системы вычеркнут.
11: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
12: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
11: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Граница теперь запечатана на цифровом уровне.
12: Но пропускные пункты – это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
11: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
12: Напрямую, без задержек.
11: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
12: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
11: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
12: И для этого больше не нужно решение суда.
11: Никаких судов. Чистая автоматизация.
12: Но запрет на выезд – это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
11: Да, это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой. Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все. Человек без главного документа.
12: А серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан?
11: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
12: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
11: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
12: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
11: Резервисты с боевым опытом и, что еще важнее, обладатели остродефицитных гражданских специальностей.
12: То есть гражданские?
11: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
12: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
11: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа – юридически уязвимые граждане. Должники.
12: Должники по кредитам.
11: Алиментщики, люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу – либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
12: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
11: Иллюзии о том, что все как-то обойдется, смертельно опасны. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
12: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
11: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
13: Радио Лента. 15:57.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад «Wildberries». В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб «3PL» площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
3: А вот еще один взлетает.
4: Что у нас там полыхает?
5: Это складской, там резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит.
4: Оно полыхает.
2: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
6: Пожарник не мог.
7: Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
8: Прям нормально дымит.
9: Понятно, что это, но да, где-то около Валбереса.
10: Атмосфера московского региона. Это ж... Роза ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберцы. Все туда.
2: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСУ не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
11: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие склады, вот как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит? И для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
2: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которая находится в городе Чехове.
12: Спичку в 15-ю.
2: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, самом защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
13: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена. То есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
2: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 БПЛА уничтожили на подлете к Москве. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Дроны заблокировали море. После атак 3 крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. 3 глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще 2 недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
13: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
2: Также из-за массированных атак дронов 2 недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
8: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
2: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
14: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
2: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
15: Еще 2 склада полыхают. Дроны атаковали центры Wildberries в Пензе и Удмуртии. Пострадал и порт Тамань, ключевой узел для перевалки нефти.
16: Они сирены как начали в 3 орать.
17: Ты можешь поехать за товаром?
16: И у меня, короче, что-то нет. Я как потом начал слышать, там бах, бах, бах. Я думаю,
15: В ночь на 30 июля беспилотники атаковали сразу несколько регионов страны. В Пензе, по словам очевидцев, сильные взрывы звучали несколько часов. Наутро, увидев из своих окон огромный столб черного дыма, люди не на шутку испугались.
17: Как будто ядерный взрыв. Сколько миллиардов.
15: Тревожно было и в Удмуртии. В Сарапуле дроны атаковали логистический хаб «Wildberries», а позже третий удар пришелся на склад в Перми. Это примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Что делает этот удар самой дальней атакой по складам маркетплейса, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
18: Горит синим пламенем и большим количеством черного дыма, горит склад в Пензе. Это большой склад, вот, как я понимаю, его площадь 90 тысяч квадратных метров. Серьезный склад. Теперь, что можно уже говорить, да, и плюс, есть сообщения, пока не очень внятные, о том, что происходит в Сарапуле. Это уже Удмуртия, а не Пенза. Значит, статистика выглядит примерно следующим образом. До вечера вчерашнего дня было уничтожено 8 складов Wildberries. Они полностью сгорели, там ничего уже не осталось. И серьезно повреждены 4 склада.
15: Официально ни в компании Wildberries, ни местные власти не комментировали атаку на склады в ночь на 30 июля. Кроме одежды и косметики, на складах хранились комплектующие для дронов. Об этом не единожды писали в своих соцсетях работники маркетплейса.
19: Смотри,
15: атаки по Wildberries идут 2 недели. Продавцы несут колоссальные убытки. Работники пункта выдачи в шоке.
20: Всех очень сильно затронула эта ситуация, потому что не приходят заказы, ничего не доезжает до пунктов. Конкретно на моем больше 1000 заказов, которые просто не приезжают. Естественно, из-за того, что нет поставок, нет ничего, пункт выдачи не получает никаких денег. Из-за этого сейчас ставки стали понижать, оно, в принципе, ожидаемо, потому что сейчас работники пунктов выдачи просто 12 часов в день сидят и ничего не делают. Все недовольны, всем страшно.
15: Ситуация у самой компании Wildberries сложная. Ей может потребоваться помощь правительства, чтобы продолжить деятельность, не говоря уже о выплате материального ущерба продавцам.
21: Не, прямо сейчас оттуда огонь вырывается, вон даже видно. Это просто капец. Нет, это очень жестко. Просто ужас какой-то.
15: Ночью, кроме логистических центров, под атаку попал и порт Тамань. Это один из ключевых логистических узлов на юге России, который используется для перевалки нефтепродуктов, экспорта энергоресурсов, а также снабжения войск на южном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
15: Рязань в Огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
22: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже нету, да? Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
15: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
23: Горит 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Бакальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это уже ежу же, понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. Седьмой склад.
15: Сразу после удара по складу о Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
0: Ой, блин. Ой, сразу два. Вот.
15: Кроме склада в Wildberries беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
3: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно. Когда нет кадров вблизи, всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
15: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
15: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада Wildberries и 2 нефтезавода.
5: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Вставай быстрее! Сюда, быстрее в ванну,
15: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
19: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
24: На работу я сегодня не иду. Атаковали ВБ. Как же за... Ситуация страшная. Небо над Волгоградом.
25: 5 утра. Wildberries горит. Сколько все живы были.
15: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекленение 8 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу Wildberries. Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
5: Тише!
15: Тише!
2: Беспилотники уже атаковали этот склад Wildberries 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
4: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
2: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
6: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
7: Решили забрать весь товар с Wildberries, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Wildberries заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
9: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
10: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Wildberries.
2: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы Wildberries как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледина, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Еще 4 года назад никто бы не поверил. Украина вывела из строя почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Накануне остановился НПЗ «Рязани». На восстановление производства этого крупнейшего завода может уйти около 3 недель. Рязанский НПЗ был атакован в ночь на 29 июля. На нем почти 5% всей нефтепереработки страны. Там выпускали бензин, дизельное топливо и мазут, которые так нужны именно сейчас, в самый пиковый сезон по спросу на топливо. Это не единственная остановка завода. За последние месяцы он то и делал, что ремонтировался после попаданий дронов, говорит эксперт по энергетике Ольга Степанова.
11: То есть это 4-й, если не 3-й по объему переработки завод. И вот он остановлен. Так вот, попал он под эту атаку. И спустя примерно 2 недели после того, как смог возобновить производство после предыдущего вынужденного простоя, а до этого его атаковали 15 мая. Тогда он тоже останавливал переработку, и ремонт продолжался до середины июля. Теперь ремонт займет до 3 недель. И вот смотрим, 15 мая, это больше 2 месяца. 2,5 месяца, получается, его ремонтировали. Вот сейчас еще 3 недели.
2: Даже после запуска предприятия восстановление прежней производительности может длиться больше года. А тут завод буквально переходит от одного ремонта к другому. И ситуация вряд ли изменится к лучшему, считает эксперт по энергетике Ольга Степанова.
11: Почему украинцы вообще так плотно взялись за этот НПЗ? Он снабжает московский топливный нефтепродуктопровод. Ну, проще говоря, он работает на Москву. Наряду с московским НПЗ, наряду с нижегородским, ну, там он по-другому немножечко называется, Нижегороднефтеоргсинтез в Кстово. То есть вот этим 3 заводам вообще не дают подняться. Заметьте, вот как только они заработают, тут же их убивают. Заработали, убили, заработали, убили. Цель понятна, то есть создать проблемы именно топливу в Москве.
2: Пока столицу активно снабжают топливом из других регионов, и ситуация с дефицитом там более или менее стабилизировалась, но она очень шаткая. Украина уже остановила почти половину нефтеперерабатывающих мощностей России. Эксперты подсчитали, что удары по НПЗ вывели из строя более 30% фактических и свыше 45% номинальных мощностей по переработке нефти. Ремонт идет медленно, а последствия атак остаются заметны спустя недели и даже месяцы. Часть заводов до сих пор полностью не возобновила работу, а некоторые, включая предприятия в Киришах, Туапсе, Самаре и Сызрани, и вовсе полностью стоят. Системы защиты от дронов как таковой нет. С массированными атаками страна справиться не может. Слишком большая территория, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
8: Это уже не то, что раз в неделю, это раз в день несколько таких НПЗ в день, точнее за ночь, наряду с Вагбрис. И тут вот возникает вопрос, что там с ПВО. То есть ПВО вынуждены как-то распределять, что охранять в первую очередь. НПЗ, Wildberries, порты, танкеры, ВПК, вот что? И вот результат. Мы видим, как в ежедневном режиме горит все. То есть, когда пытаются прикрыть сразу все по чуть-чуть, то успеха нет нигде. А достаточно нескольким дронам добраться до цели. А сейчас еще украинцы возвращаются к ударам по портам, по танкерам. И вот представьте, если сейчас займутся действительно целенаправленно, концентрированно балтийскими портами. Там основной экспорт нефти и прочего. Россия без денег останется.
2: Удары могут прекратиться лишь тогда, когда восстановится мирный переговорный трек, считает эксперт. Но пока Россия не видит в этом смысла. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать. Те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось. Это чудовищно, несправедливо. Все понятно. Вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все, потому что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения огромные. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций.

приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень не полезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоиды, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же и чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество оздоровится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг с другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться. Потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает.

0: общества. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально – это хорошо. Финансово, личностно – для многих это трагедия. Но социально – для общества все происходящее в чистый плюс.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Третий флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые две недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
4: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
0: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотниках и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
5: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть-Уфа-Нефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ – «Башнефть-Уфа-Нефтехим», «Башнефть-Навойл» и «Башнефть-УНПЗ». Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информации о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
4: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
0: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
5: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном после первичного обучения действующих частей, то есть, чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
0: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет переломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
6: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеется в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
0: То, что о новой волне мобилизации таки власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Крым, когда-то прекрасный курорт, жемчужина и мощная военная база, сегодня превращается в остров, отрезанный от цивилизации. Там нет света, воды, даже мобильной связи. Не горят фонари на улицах, пустые санатории и гостиницы, пустые дороги. Картина, на которую просто трудно смотреть. Но эксперты считают, что это не конец кошмара, а только его начало. Почему? В этом и попробуем разобраться. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
8: Слушай, для начала, мне кажется, стоит прояснить один базовый момент. Вот когда звучат слова про массовое отключение света, многие сразу представляют себе, ну знаешь, последствия какой-то сильной бури.
7: Ага, типа ураган прошел.
8: Да-да-да. Ну, оборвало провода из-за ветра, деревья там упали на линии, посидели пару часов при свечах, а потом аварийные службы... все починили. Но сейчас-то картина совершенно иная. Отключения стали не форс-мажором, а суровым расписанием.
7: Абсолютно. Люди буквально выстраивают свою жизнь вокруг графиков от этих веерных отключений. В обиход плотно вошли термины вроде 3 через 3 или там 4 через 4.
8: Это когда 3 часа со светом, а потом 3 часа в полной темноте.
7: Да, именно так. И причина здесь кроется вообще не в погоде и даже не в банальном износе старых сетей. Дело в колоссальном, просто беспрецедентном военном потреблении. Полуостров сейчас функционирует как гигантский военный плацдарм.
8: Круглосуточно.
7: Круглосуточно, да.
8: Погоди, но ведь энергосистема региона проектировалась с определенным запасом прочности. Разве нет? Да, там есть радарные станции, базы, аэродромы. Но неужели военная инфраструктура способна настолько обескровить общую сеть, что, ну, целым городам не хватает энергии?
7: Способна. Особенно если учесть приоритеты распределения, понимаешь? Электричество же не распределяется равномерно на всех. Военные объекты — это потребители первой категории надежности.
8: То есть они забирают все первыми?
7: Да, нужные им мегаватты уходят вне всяких очередей. Радары и ПВО не могут ждать. А вот гражданские объекты, ну там больницы, дома, они получают электричество по остаточному принципу. И это, знаешь, только половина проблемы.
8: А вторая?
7: Вторая – это физическое разрушение энергетических узлов. Распределительные подстанции горят регулярно. Под Севастополем, Ялтой, Керчью.
8: Ну, хорошо, допустим, происходит повреждение, но власти же постоянно отчитываются о восстановительных работах. Звучат все эти бравурные рапорты, что бригады работают круглосуточно, что все под контролем. Возникает логичный вопрос, а разве нельзя просто привести новые детали и все починить?
7: А вот тут начинается самое интересное. Чинить-то нечем.
8: В смысле нечем? Это же не космические технологии.
7: Мы привыкли думать об электричестве на уровне, знаешь, бытовых пробок. Перегорело, пошел в магазин, купил новую. Но магистральная система так не работает. Корень проблемы кроется в мощных силовых трансформаторах.
8: Угу.
7: Это сложнейшие агрегаты весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Внутри огромные катушки, тонны масла для охлаждения. Их невозможно купить в соседнем строительном. Это штучный товар.
8: То есть их делают под заказ?
7: Именно. Месяцами. И главные производители такого класса оборудования – западные компании. Из-за санкций прямых поставок нет.
8: А параллельный импорт?
7: Ну, представьте себе логистику тайной перевозки 100-тонного агрегата размером с дом через несколько границ. Это невероятно долго и дорого. А внутренние российские мощности просто не справляются с таким дефицитом.
8: Да, звучит как тупик. Энергосистема там сейчас похожа на такую паутину, в которой вырезают целые узлы.
7: И вскоре она просто распадется на изолированные куски.
8: Слушай, если посмотреть на это с другой стороны, если узловые подстанции горят и их нечем заменить, возникает большой вопрос к системе противовоздушной обороны. Жесткий вывод напрашивается. Значит, система ПВО защищает только военные объекты, а гражданские трансформаторы и котельные просто оставлены открытыми для ударов.
7: Получается, гражданская инфраструктура стала, ну, сопутствующим ущербом.
8: Вот именно, тратить ракету, которая стоит миллионы, на защиту гражданской будки, с точки зрения военной логики, ну, нецелесообразно.
7: Страшная логика.
8: Но погодите, давайте вернемся к бытовому уровню. Вот нет электричества и сети. Люди логично переходят на генераторы. Больницы, котельные, крупные магазины наверняка давно закупили генераторы. Можно же продержаться на них?
7: Это очень опасная иллюзия. Она разбивается о суровую техническую реальность. Во-первых, предел прочности.
8: В каком смысле?
7: Подавляющее большинство резервных генераторов рассчитаны на то, чтобы запуститься, проработать часа 4, ну, может, 8, пока бригада чинит оборванный провод, а затем они должны выключиться и остыть.
8: А сейчас они работают круглосуточно, неделями?
7: Да. И они массово перегорают. Фильтры не выдерживают, моторное масло теряет свойства. Они физически не созданы для такого режима. А во-вторых, им нужно топливо, которого катастрофически не хватает.
8: Дизель — это же в буквальном смысле кровь войны.
7: Абсолютно.
8: Армия потребляет горючее в промышленных масштабах, танки, тягачи, те же огромные армейские генераторы, а гражданскому сектору остаются, ну, крохи на дне резервуаров. Я читала, точнее, видела информацию про жесткие лимиты на заправках, типа 20 литров в одни роки.
7: Да, 20 литров – это максимум. Очереди стоят бесконечные.
8: И цены, конечно, взлетают в космос. Бензин АИ-95 доходит до 180, а то и 200 рублей за литр.
7: И это в городах. А давайте посмотрим на сельские районы. Туда вообще перестали возить баллонный газ?
8: Пропан.
7: Из-за рисков?
8: Да, риски, постоянные блокпосты на дорогах. Транспортным компаниям просто невыгодно туда ехать. И в итоге люди в деревнях вынуждены готовить еду на кострах прямо во дворах, как, знаешь, в какую-то блокаду. Ужас. Но чиновники же пытаются регулировать эти цены, выпускают постановления всякие.
7: Пытаются, но регулировать отсутствие товара указами – это бороться с физикой. Это лишь порождает черный рынок.
8: Ну да, бензин по госцене, только по талонам, которых ни у кого нет. Зато из багажника, без чека и где-нибудь на трассе, пожалуйста, но втридорого.
7: Вот именно. И эта нехватка топлива напрямую связана с логистической, которая, кстати, очень сильно различается от региона к региону. Давайте проведем такую небольшую виртуальную экскурсию по зонам уязвимости.
8: Давай.
7: Начнем с Севастополя и Южного берега. Это сейчас главные мишени.
8: Ну, понятно, там же флот базируется.
7: Да, флот прямо в городе, а системы ПВО стоят на прилегающих горах. Все переплетено так, что гражданские объекты постоянно попадают под ударную волну.
8: А на севере, в степной зоне, типа Джанкоя?
7: А север — это прифронтовая зона. Там степь, и по этой степи непрерывно идут тяжелые военные колонны.
8: Они, наверное, просто стирают в пыль все дороги.
7: Дороги стирают, да. Но хуже того, лопаются старые подземные трубы от вибраций. А если в этой открытой степи обрывается ЛЭП, то без света и воды остаются не пара домов, а целые районы.
8: Но самым проблемным узким местом, таким бутылочным горлышком, остается Керчь и мост.
7: Вот да, мост — это просто ахиллесова пята.
8: Любая тревога, малейшая угроза, мост перекрывают. Гражданские фуры стоят сутками. Паромы вообще не справляются с таким потоком.
7: Возникает паралич артерий. Коммерческие водители массово отказываются туда ехать.
8: Еще бы с такими космическими ценами на страховку и рисками.
7: Знаешь, если сравнить город с живым организмом, то остановка транспорта – это как остановка кровообращения. Без топлива встают автобусы и маршрутки. Врачи не могут доехать к пациентам, продукты не доезжают до полок.
8: Сегодня есть сахар, а завтра уже нет.
7: Да. Зависимость от материка стопроцентная. Не привезли муку, завтра не будет хлеба. И никаких запасов никто сейчас не делает.
8: Слушай, ну хорошо, темнота, нет бензина, продукты с перебоями. Но ведь люди как-то выживают. Человек же вообще ко всему привыкает. Тысячелетиями жили без электричества.
7: Вот тут я должен жестко спустить тебя, да и всех нас, с небес на землю.
9: Человек не может привыкнуть к отсутствию воды.
8: Ну да, вода – это базовая.
9: Городское водоснабжение в 21 веке – это не речка во дворе. Это электрические насосы. Нет света, насосы мгновенно встают. Давление в трубах падает до нуля.
8: То есть вода просто не доходит до квартир?
9: Именно. Через 24, максимум 48 часов в кранах 300-тысячного Симферополя будет абсолютно пусто.
8: А больницы?
9: Без стерильной чистой воды останавливаются все операции. Хирургу банально нечем помыть руки перед операцией.
8: Это катастрофа. И знаешь, тут же есть еще одна, ну, невидимая угроза, о которой редко думают, пока она не польется через край. Канализация?
9: О да, КНС. Канализационные насосные станции. Стоки ведь тоже не везде сами уходят. Их качают насосы. И при обесточивании все эти нечистоты никуда не деваются, они просто идут обратно. В подвалы жилых домов.
8: А в прибрежных городах, вроде Ялты или Алуште, весь этот поток напрямую сбрасывается в море.
9: Это же настоящая экологическая катастрофа и прямой путь к эпидемиям. Холера, тиф, и это прямо в 21 веке.
8: А на севере полуострова без орошения просто гибнет и навсегда засаливается земля.
9: Ужасно. И ко всей этой физиологии катастрофы нужно добавить еще один важнейший элемент – информационный блэкаут.
8: А сотовая связь? Вышки же тоже зависят от электричества.
9: Да, базовые станции глохнут. У них есть аккумуляторы, но они не рассчитаны на долгие отключения. В итоге нет интернета, нельзя вызвать скорую помощь.
8: И банковские карты не работают. Они превращаются просто в бесполезный пластик.
9: А наличных в банкоматах не снять, потому что банкоматы тоже обесточены. В таком вакууме паника и дикие слухи моментально заменяют реальность.
8: Если сложить все это вместе, вырисовывается картина какого-то жуткого гуманитарного отката от инфраструктуры 21 века к натуральному обмену.
9: Абсолютно. Посмотрите на крах здравоохранения. Диабетики остаются без инсулина, потому что холодильники не работают. Онкобольные без химиотерапии.
8: И те лекарства, что появляются на черном рынке, стоят просто неподъемных денег.
9: Выживание становится реально крестьянским. Городские квартиры, бетонные коробки на 10-м этаже без лифта, воды и туалета теряют смысл. Возвращается банальный бартер.
8: Мешок картошки за канистру бензина?
9: Да-да-да. А чистая вода становится главной валютой.
8: И это запускает фатальную спираль. Массовый исход специалистов. Уезжают те, кто может уехать.
9: Инженеры, врачи, учителя.
8: И чем меньше остается профильных специалистов, тем быстрее рушится оставшаяся инфраструктура. А чем хуже становятся условия, тем больше людей бросает все и бежит. Замкнутый круг.
9: И здесь важно подчеркнуть главное. Весь этот коллапс – это не случайность. Это не какая-то ошибка управления. Это математически точный результат превращения целого региона в военный плацдарм.
8: Где гражданское население финансируется, да и защищается исключительно по остаточному принципу.
9: Выбора у людей просто не осталось. Только терпеть, пытаться бежать или надеяться на чудо.
8: Да, звучит безнадежно.
9: Ну что ж, пора подвести итог. Крым оказался заложником военной машины. Но, кажется, власти этого не понимают или делают вид, что не понимают. Вместо эвакуации или хотя бы попыток помочь людям, мы видим только заявление местных чиновников, что все под контролем. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента» 1557.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
2: «Дыма без огня» Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
3: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
2: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
4: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
2: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
5: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнятся, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
2: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Скандал недели.
2: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
6: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
2: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
7: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
2: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
8: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. У тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
2: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
9: «Хочу в Госдуму». Минимальная зарплата депутатов перешла отметку в 500 000 рублей в месяц. Самые низкооплачиваемые депутаты Госдумы получают около 550 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют их декларации. Годовой доход семьи наименее обеспеченных депутатов составил от 6,5 до 7 миллионов рублей. Получается, что минимальная депутатская зарплата почти в 24 раза превышает среднюю пенсию в России, говорит политолог Михаил Крапивин.
10: так государство российское растлевает как бы своих граждан, так и нужно. Дорвался до места, греби под себя. Ты чиновник, должен жить богато. А ты просто завидуешь. А что, ты бы на их месте не делал, что ли? Почему это проповедуется? Потому что действительно вся антикоррупционная повестка упирается в то, что ты не знаешь, сколько ты платишь, ты не знаешь, во сколько тебе уходит власть. То есть, если государство постоянно не достает гражданина своими отчетами, рассказывая о том, вот смотри, вот я тебе до копейки рассказываю, куда я ушел, то, как бы, ну, гражданин-то возникает ощущение, что, ну, наверное, не мое дело, что я могу только их ненавидеть, и все.
9: Самый низкий среднемесячный доход среди семи, так сказать, самых бедных депутатов задекларировал единорос Рахим Азимов. Он получает 540 тысяч рублей в месяц. При этом только лишь депутат от ЛДПР Иван Сухарев живет исключительно на депутатскую зарплату, тогда как остальные шестеро задекларировали дополнительные доходы в виде процентов по вкладам и выплат из фонда соцстраха. У самых обеспеченных депутатов ежемесячно доход превышает 1 миллион рублей. При этом простые россияне даже не догадываются об уровне роскоши, в которой живут народные избранники, говорит социолог Валерий Бекоев.
11: Ведь люди не понимают, о чем идет речь. То есть бедные люди, они же не способны осознать, во-первых, уровень отрыва. Ну, то есть, давайте честно, многие люди в России считали, что самый богатый человек в России, там, условно, Алла Пугачева. У нее же замок. То есть то, что, извините, Алла Борисовна при всем уважении честным трудом заработала себе на Большой Дум, но ее Большой Дум — это ничто на фоне там того, чем владеют какой-нибудь там затрапезный, никому неведомый замминистра, да, который вообще ничего полезного в жизни не сделал, или какой-нибудь мелкий прихлебатель при Газпроме. Но про это же никто не знает.
9: Пока людей не особо интересует коррупция, ситуация вряд ли изменится, считает политолог Федор Крашенников. По его словам, в России сформировалась такая себе народная лояльность к понятию «наворовавшийся чиновник».
12: Им кажется, что можно навороваться. Ну, вот, ну, правда, ну, сколько нужно одному человеку? Ну, дворец у всех построю. Ну, ладно, наверное, ему хватит. Они же не понимают, что ему не хватит. Да, что у него будет 5 дворцов, 20 яхт, недвижимость по всему миру, дети, внуки, любовники, любовницы, и всем надо тоже. Опять же, это отсутствие информации. Нет вот этого критерия «я наворовался». Как бы, что это? Покажите мне хоть одного человека, который сказал «я наворовался». Да? Это предприниматель может сказать «я устал зарабатывать деньги, хочу жить на покое». Но как бы не человек, который гребет под себя и причем гребет из бюджета. Он никогда не остановится, у него нет тут тормозов.
9: Политолог добавляет, что высокие зарплаты у чиновников обычно бывают в странах с крайне низким уровнем коррупции и мощной экономикой. В бедных же странах чиновникам платят мало, но они при этом активно воруют. Однако в России ни первое, ни второе. При высокой коррупции чиновникам еще и платят много. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Визит недели.
9: Тет-а-тет в Белом доме. Как прошла встреча Трампа с Зеленским в овальном кабинете? Встреча прошла очень хорошо. Мы обсудили множество вопросов. Так Дональд Трамп подвел итоги переговоров с Зеленским. Больше часа президенты говорили о войне, оружии и дипломатии. Но главным итогом встречи, похоже, стали договоренности о системах ПВО «Патриот». Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на их производство на территории Украины. Также Зеленский встретился с ведущими американскими производителями военных технологий и обсуждал совместное сотрудничество. Киев хочет производить на своей территории «Патриот». Американцы, в свою очередь, заинтересованы в технологиях применения и выпуска украинских дронов. Они нужны армии США, в частности, чтобы разблокировать Армузский пролив. Именно украинские дроновые атаки по территории России в последние месяцы сильно впечатлили Дональда Трампа. Издание Wall Street Journal обращает внимание, что американский президент именно после новостей о серии атак ВСУ по России заметно изменил свое отношение к Украине. Один из чиновников администрации США заявил журналистам: «Трамп любит победителей и все чаще воспринимает Зеленского именно так. И это плохая новость для Кремля», считает политолог Роман Белецкий.
13: Трамп привык делать ставку прежде всего на сильного. Раньше, мне кажется, очень важно обратить внимание на это обстоятельство. Раньше Трамп звонил сначала Путину, узнавал его позицию, а потом начинал разговор с Киевом, пытаясь убедить Зеленского и его команду в том, что нужно пойти на уступки Москве. Сейчас Трамп принципиально поменял стратегию поведения. Он сначала встречается с Зеленским, а уже потом будет разговаривать с Путиным, если вообще будет. Как мы помним, в Москве ждут телефонного звонка Трампа со времен саммита НАТО в Анкаре. Трамп до сих пор не позвонил. И вот это вот ожидание у телефона, оно политически унизительно, безусловно.
9: После встречи Трампа и Зеленского последний отправился в Сенат. 28 июля сенаторы согласовали законопроект имени Линдси Грэма, тот самый об адских санкциях. Сенат может одобрить законопроект уже на этой неделе, но он вступит в силу не раньше сентября из-за каникул Палаты представителей, говорит американист Александра Филипенко.
14: Этот законопроект не предусматривает немедленные тарифы в отношении стран, которые покупают российские природные ресурсы. Нет, будет решать Дональд Трамп. Санкции до 100%. Решать будет Белый дом, решать будет Дональд Трамп. Так что это не означает, что автоматически тарифы будут накладываться на Китай, на Индию, на другие страны. Совсем нет. Это дамоклов меч, который подвешивается и который Дональд Трамп в любой момент может опустить. Вот демократы, которые выступают против этого законопроекта, как раз об этом говорят. Им не нравится такая широкая возможность Дональда Трампа пользоваться тарифами. Они не против давления на Россию, но им не нравится, что Дональд Трамп может в любой момент раз по собственному решению решить и ввести тарифы, например, 50%, а может 70%, а может быть 99%.
9: И тем не менее, в сентябре, даже несмотря на недовольство некоторых демократов, голоса за законопроект в Палате представителей явно найдутся, считает американист. Тем временем газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, из-за того, что США не смогли добиться долгосрочного прекращения огня в войне против Ирана, теперь Дональду Трампу нужна хоть какая-то дипломатическая победа перед выборами. Именно поэтому американский президент хочет возобновить переговоры. Договорный трек по Украине. Однако о духе Анкориджа уже не идет и речи. В Москве неоднократно говорили, что ждут визита американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. Но вместо Москвы те, похоже, поедут в Киев. Спецпосланник президента США и бывший советник Белого дома договорились впервые посетить Киев в течение ближайших 2 недель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Зеленский обновил список целей для атак. Дроны ударили по порту в Ростове-на-Дону и по крупной нефтебазе в Удмуртии.
15: Подбил, смотри, пошел вниз!
2: Всю ночь беспилотники атаковали Ростов-на-Дону. Очевидцы сообщали, что взрывы были такими сильными, что дома буквально трясло. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, разрушения зафиксированы в 3 районах города – Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском. По его словам, 2 человека погибли, еще как минимум 5 пострадали.
16: Я вообще не понимаю, что мне делать. Они вот, одни взрывы просто.
2: Сразу после взрыва в нескольких точках вспыхнули масштабные пожары. По данным губернатора, сгорелись складские сооружения, несколько частных домовладений и автомобили. Также в нескольких жилых домах повылетали стекла, отметил Слюсарь. Позже стало известно, что целью ночной атаки стал Ростовский морской торговый порт.
17: Летит.

0: полетел. Ой.
1: Утром 27 июля над 4-м грузовым районом морского порта очевидцы заметили густой черный дым. Порт в Ростове, несмотря на расположение на реке Дон, считается морским и входит в систему Азово-Черноморского бассейна. Это важная составляющая военной системы страны. Кроме Ростова-на-Дону, беспилотники атаковали Удмуртию. Глава республики Александр Бричалов заявил о самой массированной за последнее время атаке дронов на регион. По его словам, никто не пострадал. Под ударом оказался комбинат «Приоритет» Росрезерва, ранее известный как «Горизонт», в поселке Борок Камбарского района Удмуртии. Это стратегический объект закрытого типа, выполняющий функции нефтебазы.

0: Что-то прикурить можно было сейчас.
1: Это нефтебаза под военизированной охраной. Она предназначена для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд. На Украине удары по нефтяным объектам в Удмуртии подтвердили и заявили, что они находятся на расстоянии в 1300 километров от границы.
2: Еще один.
3: Сколько их?
1: На фоне этих атак стало известно, что Украина обновила список приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории России. По словам Зеленского, у ВСУ уже есть беспилотники, которые могут преодолевать 3000 километров, поэтому понятие «глубокий тыл» теряет свой смысл, сказал Зеленский. По его словам, большая часть сил противовоздушной обороны России сосредоточена вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Крымского моста и государственных резиденций. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
6: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
5: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
7: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отмова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
5: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
8: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги – закончился, отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт, доходит до глубинных слоев населения, то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
5: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах. Например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители. А там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Это конвейер. Пентагон готовит сделку века. Украина ежемесячно производит больше FPV-дронов, чем США планируют закупить за год. Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 28 июля. Как пишет международное агентство Рейтер, за этим визитом пристально следят во всем мире из-за сделки, которую могут заключить Вашингтон и Киев. Пентагон хочет заказать у Украины рекордную партию дронов. По данным журналистов, в этом году Украина планирует произвести 6-7 миллионов малых ударных дронов. Это по 500 000 в месяц. США хотят оформить заказ на 200 тысяч беспилотников на сумму более миллиарда долларов. Именно этот вопрос и обсуждался на встрече Трампа и Зеленского тет-а-тет, говорит политолог Сергей Крутков.
2: Главный вопрос, что касается наших связей с Вашингтоном, это решение вопроса с антибаллистикой, противоракетной обороной. И второй вопрос – комплекс развития всего комплекса двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
1: В Пентагоне признают, американская дроновая отрасль пока на начальном этапе развития и еще не может сравниться с украинскими темпами производства. В последнее время отношения между Киевом и Вашингтоном заметно потеплели. Издание Washington Post пишет, что Дональда Трампа стало восхищать украинская индустрия беспилотников и то, как ВСУ ведут борьбу на поле боя. Кроме того, интерес Трампа повысился после заявления нового британского премьер-министра Энди Бермана. Он пообещал передать Киеву новые технологии радиоэлектронной борьбы Stone Clock. Президент США не может остаться в стороне развития беспилотных технологий, говорит политолог Юрий Рашкин.
3: Сейчас мы видим по примеру Великобритании, которая готова передать, премьер-министр заявил, что новый этот Бёрнхэм, что они передадут какие-то новые технологии Украине. Это теперь, видимо, способ существования в этом новом мире прекрасном, когда технологии производятся у вас дома паршивенько, потому что вы не воюете, вам это не нужно, вам это не важно. Типа Соединенные Штаты. Ну, продали, замечательно. У нас контракты надолго, прекрасно, хорошо. А вот выявляется Украина, которая теперь быстро производит, дешево, проверяет на поле боя. Есть союзники Украины, которые понимают угрозу России, как, например, Польша, которые тоже, я думаю, захотели бы попробовать технологии. Вот теперь этот переход на технологии – это то, что может Соединенные Штаты предложить. И в каком-то смысле это путь будущего и настоящего.
1: Также Дональд Трамп отреагировал на заявление Зеленского о том, что Москва передает Тегерану спутниковые снимки американских военных баз на Ближнем Востоке.
9: Выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Мы выясним. Но это не имеет большого значения, ведь мы и так нанесли сокрушительный удар. Знаете, Россия поставила в Венесуэле много техники. У Венесуэлы все вооружение было российским. И как это закончилось? Не слишком хорошо. Возможно, они что-то и передают. Но если это так, то это не работает.
1: На днях приближенные к Трампу

0: Каева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
1: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
0: Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
2: Президент Токаев неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что президент Токаев, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
0: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
3: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
0: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
6: Опубликовано на портале правительственная информация. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился 1.5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, не знаю, там, «операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
5: О мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать даже за большие деньги стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на один

0: год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
1: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
0: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста будет не лишним. Для этого следует сделать как минимум две вещи.
2: Рекомендация номер один – это заранее сохранить себе контакты правозащитных организаций, пусть они будут у вас в телефоне. Рекомендация номер два – это сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы были люди, которые смогут представлять ваши интересы, если вы, например, попадете под облаву или там решите явиться по повестке в военкомат и не сможете оттуда выбраться.
0: Также для тех, кто планирует совершить какие-либо операции с недвижимостью, покупать или продавать, это советуют сделать уже сейчас. Либо, если есть план взять кредит в банке, не откладывайте. Ведь все эти функции в случае неявки в военкомат по повестке будут недоступны, говорят юристы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
5: Не по нам все. Вон полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
4: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
6: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
4: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что на территории Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
7: Вот еще один взлетает. Хороший. Эти? Что у нас там повыхает?
8: Это складской, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
4: Площадь пораженного склада Каледино 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дронов Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают – Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Я возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке? После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
5: Но берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
4: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
5: Ну, метров 200-300.
4: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика – это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
5: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
4: Именно.
5: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
4: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской экватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
6: Обалдеть.
4: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
6: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
4: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
6: 50 тысяч. Звучит масштабно, но это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
4: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
6: А, вот оно что.
4: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
6: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
4: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
6: Угу.
4: Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
6: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
4: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись. Ну, как отпечаток пальца, звук работы редукторов, форма лопастей.
6: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
4: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома. Она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
6: Ничего себе.
4: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
6: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
4: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
6: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
4: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
6: Серьезно? Рыбаки?
4: Да.
6: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
4: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
6: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
4: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
6: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Но должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
4: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
6: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничивать мины.
4: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
6: Насколько минимальный?
4: От 1 до 3 километров в сутки.
6: Километр в день?
4: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
6: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
4: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
6: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
4: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
6: Ничего себе объемы.
4: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
6: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
4: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
6: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
4: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
6: Понятно. И эта инспекция будет намерена длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
4: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первый?
6: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
4: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты врезаны.
6: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
4: Именно. Наземный путь критически уязвим.
6: Но есть же авиация.
4: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
6: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
4: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигналов GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
6: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
4: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
6: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
4: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
6: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
4: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
6: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
4: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. Отопить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
6: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
4: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
6: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
4: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
6: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на Крайнем Севере.
4: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии через Каспийское море и железнодорожные сети.
6: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
4: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии. Но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – Гораздо хуже.
6: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
4: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
8: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
9: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
8: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
10: Дроны заблокировали море. После атак 3 крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. 3 глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще 2 недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
11: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
10: Также из-за массированных атак дронов 2 недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
12: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот, я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
10: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход расходы на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
13: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
10: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Последние 7 дней. Новость недели.
10: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства. Это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
14: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
10: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
15: Я считал мат-капитал, пока было второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за два щелчка ввести два мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
10: Однако денег на мат-капитал у воюющей пятый год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
16: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
10: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Ужас недели.
10: Крым загибается. В Алуште ввели режим ЧС. В городе вообще нет света. По всему полуострову закончился бензин. Талоны и топливные карты не работают. Местные сети заправок ТЭС и АТАН перестали продавать бензин даже по купленным талонам и топливным картам. Это связано с распоряжением местных властей о том, что физические и юрлица временно не обслуживаются. Исключение сделано лишь для социальных и экстренных служб. При этом клиенты жалуются, что не могут вернуть деньги за неиспользованные талоны. Также в Крыму критическая обстановка с электричеством. Особенно трудно на севере полуострова. Там света нет уже 3 недели, а еще нет и воды.
17: Мы открыли пункт сбора помощи в Севастополе, северу Крыма. Север Крыма нуждается в нашей поддержке. Здесь мы собираем в приоритете питьевую водичку упакованную, чтобы люди вручную могли это все довезти. Продукты длительного хранения, продукты, которые можно будет приготовить без света.
10: Всего на севере Крыма проживает более 270 000 человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
18: В селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города, или на южный берег Крыма на заработки, в селах остаются пенсионеры. И, конечно, люди, которым за 70, им в этой ситуации вдвойне тяжелее. Да? Отсутствие света, воды, вот, и поэтому последствия, конечно, кошмарные у этого всего.
10: Но и в другой части Крыма ситуацию нельзя назвать легкой. В курортной Алуште, в 30 километрах от Ялты, 25 июля ввели режим ЧС из-за постоянных отключений электричества.
19: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже 4-й день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у вас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
10: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
20: Ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. И не видно этого только в комментариях местной власти. Вот буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, «с плановыми ремонтами». Оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле. Плановые ремонтные работы.
10: Удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт Николай Василевский. По его словам, ВСУ постепенно разрушают российскую логистику, чтобы группировка войск на полуострове потеряла возможность вести боевые действия. Позднее, вероятно, начнется наземная операция. операция, считает эксперт. Некоторые местные в панике уже начали покидать полуостров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Последние 7 дней. Ужас недели.
1: «Мама, прости, я не вернусь». Срочник из Брянска записал прощальное сообщение для матери. Каждый день на СВО гибнет по 200 солдат. Эта история шокировала весь город. 20-летний Максим Колобов весной ушел в армию срочником. Через месяц он сообщил матери, что подписал контракт. Парень, говорит, командир пообещал перевести его на службу домой, в Брянск, и дал подписать документ о переводе. Но оказалось, что это контракт на СВО. Максима почти сразу отправили на передовую. Уже неделю он не выходит на связь. Перед этим боевым заданием парень отправил матери сообщение о том, что идет в штурм, и, скорее всего, уже не вернется, рассказывает его мать.
21: Да, он подписывал контракт. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают.
1: В последнее время случаев, когда срочники подписывают контракт с Минобороны, становится все больше. Все парни утверждают, что сделали это либо под давлением, либо поверили обещаниям командиров о службе в тылу, рассказывают родственники солдат. Z-блогер Антон Редькин говорит, что его младший брат подписал контракт во время прохождения службы под сильным психологическим давлением. Сейчас семья пытается в судебном порядке добиться признания контракта недействительным. Срочник отправляет штурм без боевого опыта и подготовки, рассказывают их матери. Это подтверждают и военкоры. По их словам, на фронте людей не хватает, поэтому кроме срочников вербуют и студентов.
22: Министерство обороны заявило, что план по набору в беспилотные войска не выполнен, что они хотели 50 тысяч студентов набрать в беспилотные войска, а набрали только 10. И все так эту новость растаскивают, но вы не ведитесь. Не ведитесь, пожалуйста. Это Министерство обороны про дефицит людей в беспилотных войсках рассказывает, чтобы вы наслушались этого дерьма и пошли подписывать контракт, вы там, дети ваши, студенты, подписывать контракт в беспилотные войска. То есть это новость про дефицит людей в беспилотных войсках, она для того, чтобы люди подписывали контракт в беспилотные войска, а потом умирали в штурме. Если бы им нужно было больше студентов в беспилотных войсках, они бы их в штурма не отправляли, и все. И у них бы были эти студенты. Поэтому вы аккуратно.
1: Каждый день в зоне СВО гибнет как минимум 200 человек, а в некоторые недели и по 500. Это данные от военных медиков и волонтеров, которые ведут подсчет из открытых источников. По их данным, всего с 22 года в списке погибших на СВО почти 235 тысяч солдат. Это только те, чьи имена удалось подтвердить. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
7: Последние 7 дней. Бред недели.
10: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
23: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
10: Когда потери на фронте столь велики, и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за Родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
0: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
10: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям, и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
2: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
10: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
3: Эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
10: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
10: Самолет, который так и не взлетел. Президент поручил доработать МС-21 после 8 переносов серийного производства за 20 лет. Видеокадры с перекрытыми дорогами в Иркутске этими выходными заполонили интернет. Из-за визита Владимира Путина улицы города на некоторое время стали абсолютно пустынными.
24: Иркутск, улица Байкальская, едет наш президент. Перекрыто все. Просто я снимаю этот момент. Интересно, в какой из машин наш уважаемый президент? Шок-контент. Конечно, сколько из-за этого всего издержек, потерь?
10: Иркутск Владимир Путин посетил 24 июля, и там, на местном авиазаводе, ему показали строящиеся образцы российского пассажирского самолета МС-21. Его разработка началась еще в 2007 году, а запуск серийного производства с тех пор переносили 8 раз. В 2012-м президенту обещали, что серийное производство начнется в 2020-м, но не получилось. Недавно старт серийного выпуска вновь сдвинулся. покинули из-за санкций. Президент призвал главу Ростеха Сергея Чемизова увеличить дальность полета МС-21, хотя он так и не начал перевозить пассажиров. Самолет Владимиру Путину все показывают и показывают. Перед Иркутском это было всего месяц назад в подмосковном Жуковском. Зачем показывать президенту один и тот же самолет так часто, в Кремле не пояснили. При этом пресс-секретарь Владимира Путина вновь заявил, что Россия не готова к прекращению СВО на Украине. Дмитрий Песков сказал, что Россия по-прежнему должна достичь своих целей. Это была реакция на последнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На недавней встрече с Владимиром Путиным тот крайне категорично сказал, что военные действия на Украине уже пора заканчивать.
4: Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и радость противникам и России, и украинскому государству.
10: Владимир Путин, судя по кадрам, слушал этот спич Токаева с удивлением. Почему официальный Казахстан, считающийся дружественной России страной, заговорил так категорично? Скорее всего, Токаев озвучивает позицию Китая, считает политолог Руслан Айсин.
6: Я думаю, все-таки Токаев, во-первых, согласовал это и сделал это по просьбе Си Цзиньпина, потому что Токаев-то дипломат очень опытный, бесспорно тонкий, и просто так на рожон лезть не будет. Поэтому, скорее всего, это было согласовано. Путину это было слышать, видно, что неприятно. Он опустил свой взор, стреляя в пол. Но и Токаев, а до этого и Лукашенко, недвусмысленно дали понять, что, дорогой друг, дела у тебя идут не очень хорошо, и нужно что-то делать. Трудно сказать, что из этого выйдет. Я не думаю, что прям Путин так хочет заключить мир.
10: Уже на следующий день после разговора с Токаевым Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, посвятил практически всю свою речь Украине. Президент, среди прочего, намекнул, что вопреки сигналам Китая, готов воевать еще как минимум десятилетия. Об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries Владимир Путин не говорил. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Последние 7 дней. Бред недели.
10: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
9: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
10: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу.

0: руки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
1: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
0: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрылся себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
3: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну, вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
0: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в региональных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Например, в Томской области за первое полугодие 2026 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1,5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
0: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически остановился. Всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
5: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
6: Ребята, это общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями.

0: предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что ну не может же во всех сферах такое происходить?
1: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыто. Внизу тоже две точки закрыты. Людей нет денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
2: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
2: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
4: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
2: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
5: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
2: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
6: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
2: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах. Например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители. А там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
7: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные, свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
8: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
7: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
9: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к таге привяжите.
7: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 миллиона человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
10: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
7: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. Власти нет другого выхода. Или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще 500 000 людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
12: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
11: Выплаты действительно взлетели, это факт. Если вспомнить начало 2023 года, там федеральная часть была около 195 тысяч рублей.
12: Ага.
11: А к середине 2024-го, если сложить все эти региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 миллиона рублей единовременно.
12: Ну вот, и разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
11: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии, если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли. Но на деле...
12: Падают.
11: Да, происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
12: Имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет. Но современные технологии, они же позволяют воевать не только в 20 лет.
11: Проблема далеко не только в возрасте. Хотя да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
12: Берут больных?
11: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
12: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
11: Именно. Компания в отчаянии.
12: Хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс – система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
11: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, логическая ошибка.
12: Какая?
11: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
12: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 миллиона?
11: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 2025 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые и тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.
12: Ого! Если перевести это в месячные показатели, получается, около 25-30 тысяч человек ежемесячно выбывают из строя.
11: Точно. А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
12: То есть армия уходит в минус.
11: Буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
12: В такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
11: Это очень популярный сейчас тезис. Но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на 1,5 месяца активных боев. И то на 1-2 узких направлениях.
12: Не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
11: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
12: Дроны.
11: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV-дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
12: Тепловизионная разведка.
11: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников – это просто отправлять людей на верную гибель.
12: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
11: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
12: А, да.
11: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск — это же не союзничество равноправных партнеров.
12: А что это?
11: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
12: То есть корейский контингент — это просто временная заплатка?
11: Именно.
12: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
11: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 2022 года.
12: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
11: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
12: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
11: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия совсем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
12: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
11: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
12: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
11: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
12: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
11: И это еще более тревожный сигнал.
12: Почему?
11: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
12: Допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
11: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 2022 года, он не имеет срока действия.
12: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
11: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
12: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
11: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
12: Звучит пугающе просто. Но правовая база — это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали. Это же была крайне неэффективная система.
11: Именно поэтому за последние 2 года была выстроена совершенно иная инфраструктура. Беспрецедентная. Настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
12: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
11: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
12: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником.
11: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
12: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
11: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
12: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
11: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
12: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
11: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту. Купить билеты на поезд без паспорта. Получать официальную зарплату.
12: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
11: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
12: Концепция гражданской смерти – физически ты есть, а из системы вычеркнут.
11: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
12: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
11: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Границы теперь запечатаны на цифровом уровне.
12: Но пропускные пункты – это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
11: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
12: Напрямую, без задержек.
11: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
12: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
11: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
12: И для этого больше не нужно решение суда.
11: Никаких судов. Чистая автоматизация.
12: Но запрет на выезд – это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
11: Да, это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой. Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все, человек без главного документа.
12: А серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан?
11: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
12: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
11: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
12: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
11: Резервисты с боевым опытом и, что еще важнее, обладатели остродефицитных гражданских специальностей.
12: То есть гражданские?
11: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
12: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
11: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа – юридически уязвимые граждане. Должники.
12: Должники по кредитам.
11: Алиментщики, люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу – либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
12: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
11: Иллюзия о том, что все как-то обойдется, смертельно опасна. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
12: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
11: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
13: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
15: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
13: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил перейти к активной обороне в ответ на санкции западных стран против российских компаний.
17: Я уверен, что подобные попытки обречены на провал, но для того, чтобы правильным образом противостоять этому курсу, нужно предпринимать меры разные, юридического характера и экономического. Этим занимаются коллеги из правительства. Вот. Но с учетом того, что ряд задач носит комплексный характер, я, соответственно, тоже сегодня хотел бы на эту тему поговорить. Значит, ну и особо подчеркну, речь должна идти именно об активной обороне. Не просто о том, что мы сидим в окопе и, так сказать, отстреливаемся, а об активной обороне. Здесь нужно подумать вообще о том, какие инструменты в дальнейшем использовать, Мы обращаемся и в судебные структуры, и, естественно, принимаем внутренние решения, включая решения, которые приняты президентом Российской Федерации. Правительство акты такие выпускает. Но, может быть, такого рода работу нужно систематизировать, что позволит нам лучше защищать наши интересы, а с другой стороны, расширить влияние Российской Федерации в различных регионах мира.
3: Главные новости дня.
18: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
19: Вот он.
18: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
20: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
18: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
21: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
18: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
22: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
18: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Сенатор Артем Шейкин опроверг слухи о том, что цифровой рубль станет инструментом слежки за гражданами.
23: Действительно, это новая цифровая валюта. Это новый вид будет хранения денежных средств. Я знаю, про что вы опасаетесь. Я тоже смотрел много различных роликов в интернете, которые рассказывают и нагоняют ужас, для чего нужен цифровой рубль, чтобы контролировать людей, следить за ними. Но на самом деле все очень просто. Это все делается для удобства и безопасности денег, которые вращаются в нашей стране и находятся на счетах у наших граждан.
3: На радио «Лента» шок дня.
24: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростали, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Белый флаг не спасет. Военкор Никита Третьяков о цене прекращения спецоперации.
1: Прекращать специальную военную операцию прямо сейчас означает сдаться. Согласитесь, немножко странно начинать морское сражение на гражданском корабле, на палубу которого установлено несколько маленьких пушечек. Можно долго рассуждать о том, зачем это делать и надо ли вообще. Но мы уже ввязались именно в это сражение. И обнаружили, что наш корабль не так хорошо подготовлен, как нам казалось. Или как нам говорили. Выбора ровно два. Либо поднимаем белый флаг и надеемся, что нас пощадят, либо прямо в ходе сражения думаем, как мы можем этот корабль перестроить. И не только думаем, но и перестраиваем. Большая иллюзия считать, что у нашей страны сейчас есть возможность замириться и при этом сохранить какие-то наши условия. Прекращать прямо сейчас – это означает сдаться. Эта война с нами надолго, а может и навсегда.
0: Генерал Ким, военкор «Котенок» о частной армии «Wildberries».
4: Татьяна Ким заявила, «Wildberries успешно отражает большую часть атак на свои склады. Они оборудованы всеми доступными средствами защиты, которые каждый день модернизируются». То есть, как я и предлагал, она начала публично комментить усилия по обороне от ударов врага. Еще чуть-чуть, и сводки можно зачитывать вместо начальника генштаба. И все же, согласитесь, на пятый год войны выглядит и звучит это, мягко говоря, странновато. Государство, войска, прежде всего люди военные, как бы отходят на второй план? Чудные дела. Конечно. Что дальше будем читать? Армия «Wildberries», отбив атаки, перешла в контрнаступление и нанесла противнику поражение? Силы «Wildberries» перехватили все ракеты и дроны над складами и пунктами логистики в европейской части Российской Федерации? Штурмовые подразделения «Wildberries» при поддержке беспилотной авиации «Озон» взяли под контроль предместье Запорожья? А может не тянуть резину, да и аттестовать Татьяну Владимировну на генеральское звание и внести ее, например, в состав переговорной группы по Украине? У нее с врагом свои счеты на миллиарды. И смешно, и грустно одновременно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
13: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него два уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
5: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог. Его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на два дня в яму бросил.
13: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста, против солдата началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
19: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытали, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
13: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидом и официально явился с повинной в военный следственный комитет. В ответ силовики возбудили второе уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
25: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
13: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
2: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше, сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка – военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно, самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
3: Говорят военкоры.
0: Главная угроза. Военкор канал «Старше Эды», а «Старлинк» на украинских дронах.
6: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензии на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
0: Правду отдали врагу. Военный журналист Анастасия Кашеварова об информационном поражении России.
7: Мы обладаем 100% информации, но выдаем 1% правды. А остальное нужные, неравно правильные и в интересах государства определенным группам влияния нарратива. Противник же знает от силы 10% информации, но выдает ее сразу всю. Отсюда вопрос, кому доверие читателя будет больше? Правильно, к противнику. К примеру, произошел теракт. По звуку, характеру поражения было сразу понятно, что это теракт. Но наши говорят, что это газовый баллон. Пока все пишут о бытовом характере взрыва, противник выдает уже кадры с места теракта и данные, у кого из генералов был день рождения. То есть в данном случае враг одержал две победы. Кровавую в отношении наших граждан и вторая – информационная. Еще раз граждане России уверились в том, что отечественные журналисты либо брехуны, либо не обладают информацией. Что их читать и им верить? Мы сами своими действиями способствуем врагу.
0: 700 дронов за сутки. Военкор, канал «Архангел», спецназа о новой волне ударов.
6: Очередной удар по «Вайлдберрис». В день воздушно-десантных войск украинские формирования провели массированный налет беспилотниками на Россию, задействовав в общей сложности свыше 700 беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 2 августа подразделениями ПВО было уничтожено 635 беспилотных летательных аппаратов, а днем 1 августа не менее 152 дронов. Но такое количество не ежедневное событие. Под удар беспилотников попали две области. В Самарской области снова прилетел беспилотник по распределительному центру в Новосемейкино. На складе возникло обширное возгорание. Также в Саратовской области вновь атакован Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого фиксировалась атака беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома Энгельс. В настоящее время налет продолжается. Работа ПВО отмечается и над Саратовской областью, и над другими регионами России. Поэтому вероятно, что днем беспилотные летательные аппараты будут наблюдать в других областях. Вчера также было в Башкирии во время удара по уфимскому нефтеперерабатывающему заводу, когда беспилотные летательные аппараты прилетели в дневное время. Поэтому всем нужно сохранять максимальную бдительность.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 8 вечера к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
25: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
13: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
19: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 тысяч рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
13: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтироссия» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
8: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм тротила показал – безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
13: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Солдатская почта.
9: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
10: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
9: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
11: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум 2 существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, так, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. наказаний за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отмова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
9: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
12: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории, приоритет.

0: заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Жительница Краснодара рассказала о том, что стала жертвой мошенника бывшего полицейского, который украл у нее машину и оформил кредит на ее имя как индивидуального предпринимателя.
3: В очередной раз вышла от следователя. В очередной раз задаю вопросы, на которые не получаю ответы. Просто прошу справедливости, ничего больше. Я так устала уже платить эти кредиты, которые я не брала. Сначала я билась 8 месяцев для того, чтобы возбудили уголовное дело на мошенника-афериста, который кинул не только меня, он кинул просто кучу людей. Он меня чуть не задушил. И каждый раз я ходила и билась, побивала пороги просто за эти 8 месяцев. Я с прокурором добилась, чтобы возбудили уголовное дело. Его возбудили в январе. И просто ничего не движется каждый раз. Человек ходит на свободе, живет свою лучшую жизнь. Я просто плачу каждый месяц эти бешеные кредиты, которые он на меня повесил. И каждый месяц я жду и надеюсь, что найдут машину, которую он у меня украл, которая на меня оформлена, которая в залоге у банка, за которую я плачу кредит. И каждый день ничего не происходит, потому что у нас в Краснодаре невозможно добиться справедливости. Это не работает. И самое, что обидное и больное, что это все совершил бывший сотрудник полиции, который всегда кричал, что ему ничего за это не будет, который неоднократно нарушал закон, который занимался просто серыми схемами. Потом просто приходил и давал деньги. Его не сажали. И сейчас человек кинул просто сотни людей. И возбуждено уголовное дело, но его не привлекают к ответственности. Я просто не понимаю, что мне еще сделать, чтобы убрать с себя эти кредиты бешеные, которые я просто на износ каждый месяц плачу. И просто ложась спать, я боюсь, а вдруг у меня не получится заплатить их в следующем месяце. Реально уже, просто это уже крик души, я не понимаю, что мне еще надо сделать.
1: Тайны и мистерии, необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». «Красный карлик» на Радио «Лента».
4: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В крупнейших музеях мира хранятся удивительные артефакты Древнего Востока, которые на протяжении многих веков ставили в абсолютный тупик ведущих физиков и оптиков планеты. Это старинные китайские бронзовые зеркала, чья лицевая сторона тщательно отполирована до идеального блеска, а на обратной стороне отлит сложный рельефный рисунок или иероглифы. Но стоит вам поймать этим зеркалом прямой луч яркого солнечного света и направить его отражение на обычную белую стену, как происходит настоящее чудо. На стене во всех деталях проецируется тот самый рисунок, который находится на задней глухой металлической стороне, словно плотная бронза толщиной в несколько миллиметров становится полностью прозрачной для света. Этот эффект до сих пор поражает воображение своей технологической дерзостью. Мистики и древние даосские монахи считали эти предметы волшебным зеркалом света, способным изгонять злых духов, исцелять болезни и показывать скрытую от человеческих глаз истинную суть вещей. Сторонники альтернативной науки часто утверждали, что древние китайские мастера использовали неизвестные нам технологии молекулярного литья, сложные сплавы или даже методы лазерной гравировки внутри металлической структуры, доступные лишь в

0: высокоразвитым цивилизациям прошлого. Великие ученые, включая Нобелевского лауреата сэра Уильяма Брегга, долгие годы пытались разгадать этот сложнейший оптический фокус, и лишь в конце 20 века секрет был полностью раскрыт с помощью компьютерного моделирования. Оказалось, что при отливке зеркала из-за разной толщины металла в местах сложного рельефа обратной стороны возникали микроскопические, абсолютно невидимые человеческому глазу деформации на лицевой зеркальной поверхности. В процессе финишной ручной полировки мастера использовали специальные скребки, которые сильнее прогибали тонкие участки бронзы, создавая сложнейшую систему выпуклых и вогнутых микролинз. Профессор физики Джан Давей экспериментально доказал, что этот потрясающий эффект прозрачности – результат гениального понимания законов механики и металлургии древними ремесленниками, которые вручную создавали уникальные наноструктуры за тысячи лет до официального появления современной оптики. Это открытие навсегда изменило наше представление о возможностях мастеров династии Хань, доказав, что их навыки выходили далеко за рамки простого ремесла. Они буквально рисовали светом, используя металл как холст. Каждое такое зеркало — это не просто предмет быта, а свидетельство того, что человеческий интеллект способен достигать вершин мастерства даже без использования цифровых инструментов. Мы продолжаем восхищаться этой гармонией искусства и точного расчета, которая спустя 2000 лет остается непревзойденной. История китайских зеркал — это напоминание о том, что природа света всегда была открыта тем, кто умел смотреть на нее с терпением и мудростью великих творцов прошлого. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня. Давайте спросим у рун одного из самых древних инструментов познания будущего. Чего же нам ожидать 2 августа? Итак, выпала руна Солу в перевернутом значении. Солу – это руна энергии, но в перевернутом значении какое-то помутнение силы, разочарование, утраты ясности, знаете? Потому что в прямом положении это солнце, это энергия движения, а вот в перевернутом все наоборот. Это временное отсутствие вдохновения, это какая-то блокировка как бы внутреннего света, да? И в этот день вы можете почувствовать, может быть, потерю мотивации или неуверенность в своих действиях. И это не поражение, это призыв пересмотреть путь. Возможно, здесь важно не обвинять себя, а все-таки искать, где потрачена сила и как вернуть ее в конструктивное русло. Да? Может быть, ощущение вот, упадка сил. И здесь нужно точно знать, что вас вдохновляет, что дает эти силы. В работе это может быть день, когда ничего не идет так, как задумано. Вот вам может казаться, что все усилия напрасны. Цели вдруг перестали вдохновлять. И здесь важно не поддаваться ощущению этой беспомощности. Скорее всего, вы просто устали или, может, перегорели. Так тоже бывает. Здесь не планируйте важных запусков, сделок или каких-то активных переговоров, да? Лучше отложите принятие решений и дайте себе время на переосмысление, на какой-то отдых. Возможно, кто-то попытается приписать вам чужие ошибки. Будьте внимательны, здесь очень могут проявиться рабочие манипуляции. В отношениях перевернутое соло может указывать на какую-то утрату вот этого эмоционального тепла или какое-то непонимание. Может также возникнуть ощущение, что партнер охладел или перестал поддерживать, да? И это не всегда конец, это индикатор, что пора заняться внутренним огнем в паре. Постарайтесь не выносить скоропалительных каких-то суждений, особенно в эмоционально окрашенной ситуации. Да, будьте мудры. Все, что происходит в этот день, просейте через три сита. Осознайте, подумайте, только потом говорите вердикт или идите на разговор. А вот одиноким в этот день лучше воздержаться от новых знакомств. Велика вероятность ошибочного восприятия или разочарования впоследствии. Ну, вам это точно не нужно. По здоровью день может принести усталость, вялость, апатию. Особое внимание обратите на какой-то энергетический тонус, уровень витамина D, иммунную систему. Может быть, сходите, сдайте анализы. Возможно, ощущение, как будто нехватка солнца, да, вот как буквально, так и метафорически. И перевернутое соло также предупреждает о рисках эмоционального выгорания. И в этот день полезны любые прогулки, отдых, теплые ванны, вот все, что питает тело и дух, да, все, что даст вам энергию. И здесь главное, не насилуйте себя чрезмерными нагрузками, не обвиняйте за временную слабость. Такое бывает, вы не робот. И перевернутое соло говорит, огонь внутри вас может быть немного угас, но его можно зажечь заново, всегда, через отдых, через честность и бережность к себе. Так что принимайте, благодарите и обязательно берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Основатель бренда детской одежды Галина Ворожбит обратилась от имени предпринимателей к президенту Российской Федерации с просьбой урегулировать ситуацию, которая сложилась между селлерами и Wildberries.
5: Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Галина Ворожбит. Я предприниматель, основатель российского бренда детской одежды «Дашенька» и представитель инициативной группы предпринимателей, пострадавших в результате атак на логистические объекты Wildberries. Сегодня мной уже направлено открытое коллективное обращение на ваше имя с предложениями по поддержке пострадавших предпринимателей. Но сейчас я хочу показать не документы, а людей. За моей спиной стоят предприниматели из разных регионов нашей страны. Только общий предварительный размер ущерба этих людей составляет более 360 миллионов рублей. И это лишь небольшая часть тех предпринимателей, которые сегодня оказались в аналогичной ситуации. Мы понимаем, что произошедшее является чрезвычайной ситуацией. Мы не просим заранее определять виновных, не просим вмешиваться в работу судов или правоохранительных органов. Все правовые вопросы должны быть разрешены в соответствии с законом. Сегодня предпринимателям по-прежнему необходимы понятные ответы. Что произошло с их товаром? Как будет определяться размер ущерба? В какие сроки завершится инвентаризация и каким образом будет происходить окончательное урегулирование ситуации? Мы не просим возложить все расходы на маркетплейс. Мы просим помочь создать прозрачный и справедливый механизм, который позволит сохранить тысячи предприятий до того момента, когда будут приняты окончательные решения по вопросу возмещения ущерба. Необходимо, чтобы предприниматели смогли сохранить свои предприятия, рабочие места и продолжать деятельность. Мы не выступаем против маркетплейса. Мы убеждены, что эту проблему необходимо решать совместно государству, маркетплейсу и предпринимательскому сообществу. Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень просим вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию и поручить правительству Российской Федерации организовать работу по выработке конкретных мер пострадавших предпринимателей.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Защита от боевых дронов. Ангары для боевых самолетов строятся под Калининградом. Угрозы для жителей региона возрастают, отрезаны от цивилизации в целях безопасности. Отмена катеров на Балтийской косе серьезно осложнила жизнь жителям полуострова. Как детям и пенсионерам попасть в больницу? Калининградские трущобы. Глава следкома потребовал решений по дырявой крыше дома участника СВО. Почему чиновники тратят миллионы на предвыборную рекламу, а на ремонт непригодных домов денег нет? Итак, на военном аэродроме Чкаловск под Калининградом строят защитное укрытие для авиации. На это обратило внимание немецкое авиационное издание «Flugreview», изучив спутниковые снимки. По его данным, на территории аэродрома появились 4 новых ангара с усиленной конструкцией. Предполагается, что они предназначены для защиты боевых самолетов от ударов беспилотников. Чкаловск, как известно, одна из крупнейших авиабаз в регионе. Ранее на аэродроме уже замечали истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Жители микрорайона Чкаловск явно не в восторге от подобного соседства, о чем делятся своими опасениями в соцсетях. Да и военные эксперты называют аэродром Чкаловск одной из первоочередных целей противника в случае прямого конфликта со странами НАТО. Тем временем, именно исходя из соображений безопасности, жители Балткоса оказались в транспортной ловушке. Им запретили использовать катера для переправы на материк.
7: Жители Балтийской косы жалуются, что после запрета на использование частных катеров добираться на Большую Землю стало значительно сложнее. Теперь переправа возможна только на пароме. При этом паромы ходят с большими интервалами и часто переполнены. Из-за этого жители, особенно пожилые люди и семьи с детьми, не всегда успевают на прием к врачу или вынуждены часами ждать обратной переправы. Раньше проблему решали владельцы маломерных судов, многие из которых официально занимались перевозкой пассажиров. После введения ограничений эта возможность исчезла. Формально запрет касается только частников, но фактически он перекрыл единственную альтернативу паромной переправе.
6: Запрет на использование катеров власти объясняют мерами безопасности. Мол, ограничения начали действовать согласно режиму базовой готовности, введенного президентом Российской Федерации еще в 2022 году. Выходит, распоряжение президента в Калининградской области почему-то вспомнили только сейчас, спустя 4 года. Видимо, проблемы с безопасностью действительно появились. Кстати, недавно ограничения на использование катеров также ввели на морском канале в районе Балтийска, а сейчас обсуждается табу на использование маломерных судов на реке Неман. Так губернатор предложил запретить частные лодки в приграничных водоемах, в частности на Немане, а также полностью закрыть выход на Виштаницкое озеро. Эти ограничения должны коснуться маломерных судов, которые используются для личных целей, отдыха и даже рыбалки. Контролировать соблюдение новых правил будет пограничное управление ФСБ. Словом, все серьезно. Масло в огонь подлил и советник губернатора Калининградской области Андрей Козлов, заявившая о росте угроз в тылу России. Но помимо военных угроз, жителям региона приходится находиться и в опасных бытовых условиях, когда потолок и стены в квартире могут рухнуть на голову в любой момент. И если региональные власти этого стараются не замечать, то на мытарство жильцов дома с дырявой крышей обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
7: Следком возбудил уголовное дело после жалоб жильцов дома 19 века постройки на улице Миклуха-Маклая в Калининграде. Поводом для проверки стали сообщения, опубликованные в социальных сетях. Люди рассказали, что крыша дома уже долгое время протекает, квартиры регулярно затапливает, а постоянная сырость привела к появлению плесени. Несмотря на неоднократное обращение в управляющую компанию, капитальный ремонт так и не был проведен. Среди тех, кто оказался в тяжелой ситуации, семья участника СВО, пенсионеры и ветераны боевых действий. По итогам проверки Следственное управление СК по Калининградской области возбудило дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится на контроле Центрального аппарата Следственного комитета.
6: Будем надеяться, что хотя бы надзор правоохранителей поможет. И людям, доведенным до отчаяния жуткими условиями проживания, дырявую крышу все же отремонтируют. Быстро и качественно. А между тем, совсем недавно Алексей Беспрозванных уверял, что ремонт крыши, замена лифтов – это ключевые направления в работе фонда капремонта в этом году. Более того, губернатор в соцсетях отчитался о текущей работе и написал, что подключит «Единую Россию» к работе по капремонту домов. Разумеется, все это предвыборно. Выборная фишка, чего не скажешь для привлечения голосов избирателей. Но, как говорится, губернатора никто за язык не тянул.
7: На сегодня отремонтировали уже 63 крыши разной сложности в регионе. От их состояния зависит сохранность несущих конструкций всего здания. Всего в планах заменить 285 крыш. Попросил «Единую Россию» подключиться к работе по капремонту домов и включить волнующие жителей вопросы в народную программу.
6: Вот только однопартийцам Алексея Беспрозванных сейчас совсем не до капремонтов. Все заняты выполнением политических задач, поэтому десятки миллионов направляются не на ремонты аварийных домов избирателей, а на агитацию и рекламу партии власти.
7: «Единая Россия» начала кампанию в Калининграде с многомиллионным преимуществом. На старте выборов в законодательное собрание только «Единая Россия» уже успела потратить более 4 миллионов рублей на агитацию. Деньги пошли на изготовление и распространение печатных материалов. В избирательный фонд партии поступило 4,5 миллиона рублей, все средства перечислил Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития Калининградской области. Разрыв с другими партиями заметен не впервые. На выборах в 2021 году «Единая Россия» израсходовала 36 миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем все остальные партии вместе взятые, которые суммарно потратили около 18 миллионов рублей. Аналогичная ситуация складывается и на федеральном уровне. По данным ЦИК, к началу кампании на счет «Единой России» поступила максимально возможная сумма – 700 миллионов рублей, из которых почти 49 миллионов уже потрачены на агитацию.
6: В общем, все без изменений. Миллионы уходят или на СВО, или на предвыборную гонку, а гражданам только дырка от бублика. Кстати, в завершении как раз о дыре. История о дорожном триллере, превратившемся уже в анекдот. Провал Дятловой в Калининграде снова внезапно ожил. Речь о засыпанной яме на улице генерала Галицкого. Стоит напомнить, что навехонький асфальт на капитально отремонтированной дороге, которую буквально две недели назад с помпой открывала сити-менеджер Елена Дятлова, на минувшей неделе неожиданно прогнулся под изменчивый мир, и туда провалился автомобиль. В тот же день в мэрии объяснили причину инцидента немецким колодцем, который находится глубже того уровня, где подрядчик проводил ремонтные работы. Примечательно, что до выхода строителей на объект никаких проблем с немецким колодцем в этом месте не наблюдалось. Сейчас же после дождя засыпанный провал вновь начал пожирать улицу и щебень, которым рабочие утрамбовали дыру. Правда, теперь провал уходит не под проезжую часть, а под тротуар, и, похоже, уже пешеходы в опасности. До сих пор остается загадкой, зачем было во время многомесячного ремонта Галицкого основание проезжей части лишать немецкой брусчатки, которая сдерживала образование провалов. Тем более, когда под дорогой проходит канализация времен Кёнигсберга. Словом, мы строили, строили и ничего не построили. Хочется верить, что погода восстановилась и дождичков больше не предвидится. А то замучаемся засыпать все провалы после каждого капремонта за 200 миллионов рублей налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Остров Готланд в самом центре Балтийского моря Североатлантический альянс окончательно и официально превращает в свой ключевой непотопляемый авианосец. После завершения серии масштабных маневров «Аврора-26» и «Балтопс-2026» шведские власти совместно с командованием союзников начали развертывание там постоянного военного контингента. Давайте откроем карту и посмотрим на цифры без лишней пафосной риторики. Расстояние от северной оконечности острова Готланд до главной базы Балтийского флота в Балтийске ровно 300 километров. До входа в Финский залив и того меньше. На Готланде уже размещаются американские зенитно-ракетные комплексы, британская пехота и подразделения береговой обороны шведской армии. Что это означает на практике? Радиус действия радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и ракетных комплексов, развернутых на Готланде, полностью перекрывает центральную акваторию Балтийского моря и все рекомендованные глубоководные пути. Любое судно, будь то боевой корабль, гражданский паром из Усть-Улуги или контейнеровоз, выходящий из портов Калининградской области и Санкт-Петербурга, оказывается под строгим прямым контролем. Зачем это делается именно сейчас? В штабах Альянса открыто заявляют: Контроль над Готландом дает возможность заблокировать морские и воздушные коммуникации Калининградского эксклава за считанные минуты в случае малейшего обострения. Оказался ли Балтийский флот в тактическом мешке? Как шведский остров превратился в главный опорный пункт против наших портов? И что из этого выйдет на практике? Давайте разбираться в деталях. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно отмотать историю буквально на пару лет назад. До вступления Швеции в НАТО остров Готланд считался демилитаризованной, практически мирной зоной. Там дислоцировались скромные силы местного ополчения, а шведские политики постоянно подчеркивали свой нейтралитет. Но как только нейтралитет был окончательно сдан в архив, Готланд мгновенно превратили в главный военно-стратегический узел региона. На недавних учениях «Аврора-26» НАТО отработало сценарий мгновенного высаживания союзных сил на Готланд под предлогом защиты от гипотетической российской угрозы. Американцы привезли свои мобильные комплексы ПВО, датские и британские подразделения закрепились на побережье, а шведский готландский полк отрабатывал круговую оборону ключевых аэродромов и портов. Но самое интересное – это военные учения «Балтопс-2026», где союзники уже открыто отрабатывали удержание свободных морских путей и блокирование вероятного противника. Шведские и американские эксперты в один голос повторяют: тот, кто контролирует Готланд, контролирует весь воздух и весь морской трафик в Балтийском море. Если поставить на Готланде современные дальнобойные противокорабельные комплексы, например, шведские РБС-15 или американские НСМ, то весь выход из Балтийского морского канала и Финского залива становится простреливаемым пространством. Кораблю не нужно даже выходить из базы. Его сигнатуру радары на Готланде увидят сразу после отдачи швартовов. Балтийское море, как мы неоднократно говорили, очень узкое и мелководное. Средняя глубина около 50 метров. На таком пятачке маневрирование больших корабельных группировок – задача крайне сложная. А теперь добавьте сюда географическую триангуляцию. С запада – Швеция с островом Готланд, с юга – Польша с ее постоянно наращиваемой береговой артиллерией и базами, с востока – Прибалтика. Калининградская область фактически оказалась в треугольнике, где каждая точка контролируется радиолокационными станциями и ракетными батареями НАТО. Смотрите, что получается. Паромная линия Усть-Луга-Балтийск, о которой мы постоянно говорим, проходит как раз вдоль острова Готланд. Если раньше гражданские паромы маршал Рокоссовский или генерал Черняховский шли по нейтральным водам без какого-либо внешнего давления, то теперь на всем протяжении маршрута они находятся под визуальным и радиолокационным контролем самолетов-разведчиков, базирующихся на Готланде. И это не просто абстрактное опасение. В штабах Альянса разрабатывается так называемая концепция блокирования доступа A2/AD. Смысл ее прост. Сделать так, чтобы любой выход российских кораблей из портов Балтийска или Кронштадта сопровождался колоссальным риском мгновенного поражения. На Готланде активно модернизируется инфраструктура военного аэродрома «Висбю». Длина взлетно-посадочной полосы и оборудование позволяют принимать там не только шведские истребители JAS-39 «Гриппен», но и американские истребители пятого поколения F-35, а также тяжелые транспортные самолеты S-17. Вы просто вдумайтесь. Истребитель, поднявшийся в воздух с аэродрома Висбю на Готланде, долетает до воздушного пространства Калининграда или Таллина всего за несколько минут. Время реакции нашей системы ПВО сокращается до критического минимума. Но и это еще не все. Помимо авиации и береговых ракет, Готланд становится базой для подводных беспилотников и разведывательных кораблей. Малые глубины вокруг острова идеальны для развертывания донных гидроакустических систем наблюдения. То есть любой выходящий из базы корвет или дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» фиксируется гидрофонами практически сразу при выходе на глубокую воду. Возникает вопрос, а что мешает НАТО в случае кризисной ситуации объявить вокруг Готланда зону ограничения судоходства под предлогом военных учений или экологической угрозы? Ничего. В общем, сейчас самый важный вопрос звучит так. Получится ли у НАТО превратить Балтику в свое внутреннее озеро? И чем ответит Москва на появление ракетного капкана прямо у себя под носом? С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя, следите за новостями и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
9: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
8: При этом напрямую Фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
10: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
8: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СВО проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Гудков.
11: Общий тон, вот по оценке наших респондентов, это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
8: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс-Индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. Еще около 18% с подорожанием товаров и услуг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава Башкирии Радий Хабиров разнес мэрию Уфы за использование муниципального транспорта для перевозки судей.
12: История, значит, с тем, что гараж уфимского города Уфы, муниципалитета, возил, значит, на выходные судей, значит, с Татарстана. Слушайте, у вас совесть есть, нет Уфы? Совесть есть у вас, нет? Руслан Владимирович, вы ответственны. Вот вы своим коллегам скажите, совесть есть, нет? Хоть немножко. Вы что, там охренели совсем, что ли? Мы там еле-еле, там, значит, автобусы, большие автотрассы, ребят вывозим с этого. Вы тут, значит, на автомобилях, значит, судей катаете туда. С какой стати это делается? С какой стати? Кто давал такое право? Кто давал право, значит, брать, еще раз говорю, муниципальные автомобили, водители, оплачивать топливо, и чтобы судей, которые работают здесь, в Татарстане, с Татарстана, назначенные, значит, председатели Верховного суда, катали туда. Это что такое? Там, смотрите, я как думаю, видимо, жиреть начала Уфа или что там? Значит, вот сделаем таким образом. Значит, насколько я знаю, там подано заявление о возбуждении уголовного дела. Ну, это пусть Следственный комитет решает. А мы решим таким образом. Вот когда, наверное, скорее всего, это автомобили сейчас либо арестованы, либо, значит, мы не можем их. Искандарович, вам поручение. Вот когда счетная палата проверит, даст понятие, сколько машин использовалось, сколько водителей гаража возило этих судей на выходные из Уфы в Казань и обратно, членов их семьи возило. Вы это сделаете? Эти автомобили забрать у них? Слышите, Руслан Александрович, я вас эти машины забираю. Жиру беситься не надо в Уфе.
1: Главные новости дня.
8: Прежних цен уже не будет. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть. Товары на маркетплейсах, в первую очередь на Wildberries, буквально за несколько дней подорожали на 10, а то и 30%. О таких случаях говорят и продавцы, и покупатели, ранее выбравшие товар, но не успевшие оплатить его до начала массовых атак дронов на склады маркетплейса. Подорожание по своим корзинам они оценивают от 10 до 35%. Вот что рассказала предприниматель, которая и продает, и покупает товары на Wildberries.
13: Смотрю на те товары, которые лежали в корзине. Заказывала на прошлой неделе за 1600 рублей, а сейчас уже на 2100. Взлетели на 30%.
8: Люди, торгующие на платформе, также заметили, что их товары подорожали на 30%. При этом они уверяют, что сами цены не меняли. Их рост связан с отменой скидок, которые давал на товары Wildberries. У маркетплейса есть право управлять ценой товара во время акции без согласования с селлером, если скидка предоставляется за счет платформы. С подорожанием невыкупленного вовремя товара можно было столкнуться и раньше. Ведь скидка сегодня есть, а завтра нет. Но сейчас заметна массовая отмена скидок, отмечают селлеры.
14: Wildberries просто отменил сейчас практически все акции, которые проводил за свой счет. Это, в общем-то, можно понять. Он борется за восстановление логистики, и ему предстоит возмещать ущерб от сгоревших складов. Но итог таков, все заметно подорожало.
8: По подсчетам экспертов, с 18 по 31 июля дроны атаковали склады Wildberries с площадью более 1 000 000 квадратных метров. А это не менее 15% логистической инфраструктуры, управляющей маркетплейсом компании. Вслед за Wildberries подорожали товары на Озон, отмечают предприниматели.
15: Как обычно, в таких случаях значимые действия Wildberries повторяют его основные конкуренты. Мы видим, что на Озон скидки тоже урезали.
8: При этом логистическая инфраструктура Озон пока не пострадала. Ее атаковать сложнее, она более разветвленная, чем у Wildberries, объясняют аналитики. Что касается Wildberries, то основательница компании Татьяна Ким заявила, что Marketplace не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
16: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеют значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
8: При этом, по словам Ким, компания уже провела два транша выплат. Во вторую волну вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров Wildberries ввела повышенную скидку постоянного покупателя за свой счет, а также предоставила кредитные каникулы. Размер общего ущерба продавцов компания не раскрывает. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассказал о механизме самозапрета на азартные игры.
17: Что касается самозапретов, 1 сентября такая возможность будет. Уже сейчас завершается вся подготовительная работа, потому что это будет все делаться через ЕПГУ, через портал госуслуг. Это вот как раз та грань между запретами или же все-таки выбором человека попробовать избавиться от тоже, наверное, вредной привычки. И, соответственно, мы пошли пока более мягким путем. Этот путь был тоже года три или даже, может быть, больше вокруг этой конструкции. Мы пытались найти какое-то решение. Посмотрим. Тут надо будет очень серьезно анализировать ситуацию.
18: Самозапрет оформляется через госуслуги самим человеком, который страдает лудоманией.
17: Который хочет избавиться от этого.
18: На 12 месяцев.
17: Это делает на 12 месяцев.
15: А дальше как это работает?
17: Букмекеры заблокируют возможность принятия от вас этих ставок по всем идентификационным признакам. Постепенно пытаемся действовать такими способами информирования людей. Человек должен делать все осознанно и самостоятельно. Теперь ввели же мы требования и к рекламе дополнительные. В рекламе обязательно указывается, что это все влечет к зависимости, реклама с маркировкой. Но это стандартные способы, как мы делаем с кредитами, с другими такими историями. И кроме всего прочего, на входе в букмекерские конторы будет информация о том, куда вы можете вложить деньги альтернативными способами, отсылки на соответствующие сайты, предупреждения и так далее.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что в партии власти большинство политиков профессионально непригодные и не понимают реальных проблем.
19: Ситуация у «Единой России» в гостях катастрофическая. И она продолжает себя электорально уничтожать. Недавнее сообщение о возбуждении уголовного дела по тяжкой террористической статье против основателя Тимдрама. Естественно, такого рода решение в ходе избирательной кампании, которая обрушивает рейтинг власти. А у нас огромное количество людей, принимающих решения в разных отраслях. Они просто профнепригодные. Они же как рассуждают? Отключим Телеграм, есть Макс, там всех туда. Чего переживать? А вот я-то говорю об электоральной стороне вопроса. Вот это стремление не просто придушить Телеграм, а его уничтожить. А дальше знаете, что начнется? Вся страна окажется в статусе подозреваемого. Интернет прекрасен для всяких центров о борьбе с экстремизмом и против всяких структур тем, что это блящиеся преступления. Если ты в 2008 году упомянул название какой-то социальной сети и сделал ссылку там на него, да, а потом этот человек был признан экстремистом, террористом, некую структуру через 10 лет или через 20, то ты должен вспомнить, что у тебя 20 лет назад была какая-то где-то запись, и там скобочка написать «экстремист, террорист», а если ты это не сделал, ты уже готовый, вот, иди сюда. То есть эти все ребятишки, там всякие лейтенанты, капитаны, сидят на диванах в своих центрах, они нифига ни таджикского языка, ни азербайджанского, ни чеченского, ни там, я не знаю, узбекского не знают, и знать нафиг не хотят. И этого им достаточно для того, чтобы сидеть во ВКонтакте и ловить ВКонтакте к-нибудь бабушек. Он даже не понимает, такой пласт терроризма и экстремизма открылся ему бы, если бы он читал ресурсы на тех физитах, Пюркс, там и прочие, которые я называл. Блин, очень удобно, Рустик сажать. А если они вдруг начали бы анализировать все, что там пишется, выровнялось бы все, и выяснилось бы, что 5% занимают вот эти вот русские экстремисты, 95%, кое-кто другой, но они этого не делают.
3: Обозреватель Дмитрий Борисенко об уничтожении Wildberries и Озон и о разборках большого бизнеса.
20: Ну вот если, ну не дай бог, конечно, нельзя так говорить, но если они будут потом выносить склады Озон, значит, речь идет о планомерном выкашивании вот этой самой составляющей российской экономики, да, очень такой серьезной. Если они остановятся только на Wildberries, а склады Озон будут стоять дальше, то тогда можно будет включать теорию, что это конкурентные отчасти, да, то есть здесь сошлись звезды. То есть, с одной стороны, конечно, и Украина преследует свои цели в масштабах войны, ведения боевых действий, но под шумок, как говорится, туман войны, под этим туманом войны еще и решаются вопросы конкуренции, бизнес-конкуренции личной.
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: Патриарх Кирилл назвал создание ядерного оружия в Сарове благодатью и Божьей милостью.
21: Ученые, которые работали здесь, в Сарове, создали нашу русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество. Вот таким образом, через труд ученых, инженеров, рабочих, которые здесь трудились, несомненно, явилась благодать и милость Божия над страной нашей. И совершенно очевидно, что не случайно именно в этом месте происходили эти научные исследования, инженерные работы, которые сохранили наш народ и страну от самого страшного и опасного разрушения, в результате которого могло бы не быть ни страны, ни народа нашего. И то, что это произошло именно в месте, где молился преподобный Серафим, это не случайность.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет. Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать? Те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось. Это чудовищно, несправедливо. Все понятно. Вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не
0: не даст ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому, что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения, главное. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень не полезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоиды, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что там еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же. И чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать друг с другом. и будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя, нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете, уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться, потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
22: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 20:00 к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
23: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
22: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
15: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 тысяч рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: «Война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности».
22: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтиросе» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
6: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм Тротила показал – безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
22: По состоянию на 3 августа

0: Даже объявление Павла Дурова экстремистом-террористом и внесение в список Росфинмониторинга не изменило ситуации, хотя, очевидно, должно было помочь общественной безопасности. Также выходит по логике власть имущих, или я что-то не понял? Чуть раньше говорил, что все последние назначения в военном руководстве украинского режима свидетельствуют, что Киев будет использовать террор. Несмотря на всю общественную опасность террориста Дурова и нимфетки Сони Мармеладовой, кажется, внезапный фланговый удар по обозам вселенского зла не принес нации желаемых результатов. Возможно, стоит сконцентрировать еще больше усилий на борьбе с вебкам-моделями. Тогда точно одолеем врага. Абсурд абсолютный.
1: Враг бьет по барским привычкам. Военкор-канал Лейб Гусара, теракте в ресторане.
2: Ну что сказать. Все шло по сценарию ликвидации Владлена Татарского в апреле 2023 года. Только теперь целью были высокие чины Министерства обороны Российской Федерации, отмечавшие чего-то с новым командующим военно-воздушными силами генерал-полковником Чайко. Посоветовал бы нашим генералам помнить, что идет война, и позабыть на время всякие банкеты с гиканьем и свистом. Дорого-богато. Хотя генералы сим страдают еще с советских времен. Как и многим другим. Один самодур строит войска на плацу, но задерживается с выходом к ним на час. И строй накрывает украинский прилет. Другой запрещает использование нештатного автотранспорта на гражданских номерах. А все вместе они падки на поляны. Враг же ловит их на слабостях и барских замашках. При Сталине недаром генералов приходилось периодически приводить в чувство. Чувство реальности.
1: Wildberries тянет за собой банки. Военкор Живов о риске финансового обвала.
0: Олег Дерипаска на одном из форумов честно сказал, что банкротство Wildberries приведет к краху нашей банковской системы. Цитата. «Если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, это уже проблема банка. Wildberries должен банкам миллиарды. От себя добавлю, что деньги банкам должен не только Wildberries, но и все коммерсанты, которые работают на площадке. И вся эта денежная пирамида взаимных обязательств может осыпаться, если склады и дальше будут гореть с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
5: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
4: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
6: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
4: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
7: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом.

0: Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
1: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Главная угроза. Военкор канал старше Эды, а Starlink на украинских дронах.
4: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензии на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
3: Правду отдали врагу. Военный журналист Анастасия Кашеварова об информационном поражении России.
5: Мы обладаем 100% информации, но выдаем 1% правды. А остальное нужные, неравноправильные и в интересах государства определенным группам влияния нарратива. Противник же знает от силы 10% информации, но выдает ее сразу всю. Отсюда вопрос, кому доверие читателя будет больше? Правильно, к противнику. К примеру, произошел теракт. По звуку, характеру поражения было сразу понятно, что это теракт. Но наши говорят, что это газовый баллон. Пока все пишут о бытовом характере взрыва, противник выдает уже кадры с места теракта и данные, у кого из генералов был день рождения. То есть в данном случае враг одержал две победы. Кровавую в отношении наших граждан и вторая – информационная. Еще раз граждане России уверились в том, что отечественные журналисты либо брехуны, либо не обладают информацией. Что их читать и им верить? Мы сами своими действиями способствуем врагу.
3: 700 дронов за сутки. Военкор, канал «Архангел», спецназа о новой волне ударов.
4: Очередной удар по «Wildberries». В день воздушно-десантных войск украинские формирования провели массированный налет беспилотниками на Россию, задействовав в общей сложности свыше 700 беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 2 августа подразделениями ПВО было уничтожено 635 беспилотных летательных аппаратов, а днем 1 августа не менее 152 дронов. Но такое количество не ежедневное событие. Под удар беспилотников попали две области. В Самарской области снова прилетел беспилотник по распределительному центру в Новосемейкино. На складе возникло обширное возгорание. Также в Саратовской области вновь атакован Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого фиксировалась атака беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома Энгельс. В настоящее время налет продолжается. Работа ПВО отмечается и над Саратовской областью, и над другими регионами России. Поэтому вероятно, что днем беспилотные летательные аппараты будут наблюдать в других областях. Вчера также было в Башкирии во время удара по уфимскому нефтеперерабатывающему заводу, когда беспилотные летательные аппараты прилетели в дневное время. Поэтому всем нужно сохранять максимальную бдительность.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: После поражения беспилотниками вооруженных сил Украины нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Волгоград-нефтепереработка» волгоградцы снова начали занимать очереди за топливом.
8: Ну что, полторы недели мы были без очередей, а сегодня уже вот такая вот ситуация. И, судя по всему, это уже везде, потому что мы доехали до Кировского, в сторону Красноармейского, и обратно очереди на всех заправках, какие есть. Вот, короче, я тоже решила дозаправить свой полупустой бак до полного и пару недель ездить. Хотя хз, сколько мы будем ездить. По планам было вообще-то свалить в деревню на выходных. Но, по ходу дела, что-то пойдет не так.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Подкаст о событиях, которые меняют привычную картину происходящего. Сегодня речь пойдет о массированном налете беспилотников на российские регионы. За одну ночь в сводках оказались университетский корпус в Белгороде, площадка подготовки дронов под Брянском и огромный склад Wildberries во Владимирской области. Эти объекты разделяют сотни километров и совершенно разное назначение, но объединяет одно. Прежнее представление о глубоком тыле перестало работать. Разберем, почему расстояние больше не гарантирует безопасности и как дроновая война становится частью российской повседневности.
10: Слушай, прежде чем переходить к выводам о вот этой новой повседневности, стоит посмотреть на сухие цифры.
9: Ага.
10: В ту августовскую ночь официальные сводки зафиксировали 131 перехваченный аппарат. География огромная. От Крыма до Смоленской и Тульской областей.
9: Да, масштаб действительно впечатляет.
10: Именно. И для стороннего наблюдателя 131 сбитый дрон звучит как тотальный успех систем противовоздушной обороны. Но возникает логичная мысль, что небо полностью под контролем. Разве нет?
9: Итак, стоит разобрать этот момент подробнее. Огромная цифра перехватов действительно создает такой мощный психологический эффект. Но здесь скроется фундаментальная ошибка восприятия.
10: В чем именно?
9: Раньше линия соприкосновения воспринималась как сплошная черта на карте. То есть по одну сторону зона боевых действий, а по другую — безопасное пространство.
10: Четкая граница, да.
9: Точно. Но эта линия исчезла. Она превратилась в гигантское, абсолютно хаотичное облако точек. И вот в этом облаке математика работает совершенно иначе.
10: Это поднимает важный вопрос. Если перехвачен 131 аппарат, процент успеха может достигать 95% или даже 99%.
9: Звучит отлично для красивого отчета.
11: Вот именно. Звучит отлично. Но статистика теряет всякий смысл, когда речь идет об инфраструктуре.
9: 100%.
11: 99% перехватов — это провал обороны. Если оставшийся 1% несет десятки килограммов взрывчатки и точно поражает критический узел.
9: Да, возникает такая, знаешь, иллюзия, что ПВО — это некий непробиваемый энергетический купол из научной фантастики, который накрывает вообще всю территорию.
11: А в реальности все жестко подчиняется законам физики. Радиолокационная станция работает исключительно по принципу прямой видимости.
9: Ну да, Земля-то круглая. Если беспилотник летит на высоте 50 метров, радар просто физически не увидит его дальше, чем за несколько десятков километров.
11: Ага. Планета буквально прячет аппарат за радиогоризонтом.
9: И тут в дело вступает рельеф, русло рек, какие-то глубокие овраги, лесные массивы. Аппарат идет очень низко, огибая складки местности.
11: И появляется на радаре только в самый последний момент.
9: Когда на реакцию остаются буквально секунды, да. Отсюда следует жесткий вывод. Защитить все физически невозможно.
11: Приходится выбирать. Системы расставляются вокруг самых приоритетных объектов.
9: Ну, атомных станций, крупных заводов, стратегических мостов.
11: Но когда в воздухе одновременно сотня целей, они идут с разных азимутов на разных высотах.
9: Происходит перегрузка каналов наведения. ресурс зенитных ракет не бесконечен.
10: Да. И когда защита концентрируется на главном, удары приходятся по целям, которые еще вчера считались абсолютно безопасными.
9: Звучит логично для электростанции или баз. Но как в этот список приоритетов попал Белгородский государственный технологический университет имени Шухова?
10: Ну, это же обычный гражданский вуз.
9: Вот именно. Это не секретный военный завод. На первый взгляд, да, обычный. Классический кампус, плотно встроенный в городскую среду. Учебные аудитории, расписание, студенческие общежития. Вокруг ходят горожане.
10: И тем не менее, туда прилетает.
9: Пожар в одном из корпусов после ночного удара – это не просто повреждение кирпичной кладки или крыши. Это прямое попадание в то место, где стирается граница между гражданским и военным.
10: Потому что вуз открыто занимался разработкой автоматизированных систем управления беспилотниками.
9: Именно так.
10: Но, слушай, разрабатывать системы можно для чего угодно. Проекты там строились на базе российских микропроцессоров «Меландр», и предназначались они для мониторинга линий электропередачи.
9: Теплотрасс, аэрофотосъемки. Да, там летом даже проводились смены, где простых школьников учили пилотировать дроны.
10: Но это же абсолютно мирные задачи. Не является ли это просто натягиванием совы на глобус объявлять университет легитимной целью просто из-за слова «дрон»?
9: Тонкое дело, что инженерная суть технологии больше не имеет окраса. Что такое процессор «Меландр» в контексте беспилотника?
10: Микроконтроллер.
9: Да, это чип, который сотни раз в секунду опрашивает гироскопы и акселерометры, вычисляет отклонение аппарата от горизонта и дает команды на моторы. Ему абсолютно безразлично, что именно он стабилизирует в воздухе.
10: Дрон с камерой для осмотра ЛЭП или аппарат с боевой частью.
9: Вот именно.
10: Что здесь действительно увлекательно, так это парадокс двойного назначения на уровне чистого кода. Алгоритмы машинного зрения, которые, ну, позволяют коптеру облетать препятствия на стройке,
9: ага,
10: они абсолютно идентичны алгоритмам, помогающим ударному дрону огибать вышки связи при прорыве ПВО.
9: То есть гражданский инженер, который пишет ПИД-регулятор для студенческого проекта, фактически создает базовую технологию для современных боевых действий.
10: И это полностью ломает старую концепцию безопасности?
9: 100%.
10: Любая студенческая лаборатория, любой технопарк, где паяют платы и пишут код для навигации, становится узлом технологической цепочки.
9: Да, и удар по университету ломает не только текущие исследования, он прерывает сам процесс подготовки кадров. Студенты не могут заниматься, профильные лаборатории закрыты на месяцы.
10: Уничтожается не столько железо, сколько время. И уникальная квалификация.
9: Абсолютно.
10: Но постойте. Если даже студенческая лаборатория становится мишенью просто из-за базовых компетенций, то как защищаются настоящие, профильные военные площадки? Ведь логика подсказывает, что беспилотники чаще всего летят туда, откуда запускают другие беспилотники.
9: Эта логика идеальна, и она приводит к следующей точке. В ту же ночь под удар попала площадка возле поселка Навля в Брянской области.
10: Так.
9: Это транспортный коридор вне плотной застройки. То самое место, где готовят, хранят и запускают ударные аппараты.
10: Но разве такие площадки не должны быть мобильными? Зачем вообще нужна уязвимая стационарная инфраструктура?
9: Ну, казалось бы, привезли в лес, достали из коробки, нажали кнопку и уехали.
10: Вот именно. Зачем собираться в одном месте, ожидая ответного удара?
9: Это частое заблуждение. Современный дальнобойный беспилотник – это не игрушка из магазина электроники. Это сложнейшая авиационная система.
10: То есть перед стартом требуется серьезная подготовка?
9: Очень серьезная. Требуется сборка, тонкая калибровка датчиков, нужно проверить телеметрию, работу двигателей на разных режимах, залить топливо, настроить защищенную связь.
10: И загрузить сложное полетное задание с учетом зон чужой ПВО. По сути, это целый конвейер под открытым небом.
9: Да. Нужны ангары, склады для комплектующих, мощные генераторы для питания оборудования, транспорт. И главное, нужны специалисты, которые не допускают ошибок.
10: Понятно. Одна неверная калибровка на земле.
9: И аппарат стоимостью в миллионы просто упадет в поле, не долетев до цели.
10: Значит, суть удара по Навле – это не уничтожение бетона или каких-то временных ангаров. Главная цель – разрушение самого процесса.
9: Именно так.
10: Если сгорает оборудование для настройки телеметрии или если персонал вынужден постоянно прятаться и менять локации, то ритм запусков катастрофически падает. Возникает замкнутый контур.
9: Дроны охотятся на инфраструктуру дронов. Охотник и цель делят одно физическое пространство и постоянно меняются местами.
10: Да уж.
9: И вот здесь начинается самое интересное. Если Брянск и Белгород – это приграничные зоны, где повышенный риск давно стал частью реальности, то следующая цель ломает все шаблоны о безопасной дистанции.
10: Деревня Хрястово в Собинском округе Владимирской области. Гигантский складской комплекс маркетплейса Wildberries.
9: От границы до Владимирской области примерно 500-600 километров. Это глубочайший тыл.
10: Почему вообще гражданский склад становится приоритетной целью на таком огромном расстоянии? Звучит как пустая трата дорогостоящего дрона.
9: Для современного аппарата 500 километров – это уже давно не гарантия безопасности. Это просто техническая характеристика дальности полета.
10: Ну да, дрону все равно лететь 50 километров или 600, если у него хватает топлива.
9: А вот выбор цели предельно рационален, если смотреть на экономику. Лучше вообще отказаться от банальной метафоры в духе «склад – это кровеносная система».
10: Скорее, современный логистический хаб – это центральный маршрутизатор в огромной компьютерной сети.
9: Вот, интересная аналогия. Развивая ее, фуры с товарами – это пакеты данных.
10: А склад в Хрястово – это узел, где эти пакеты сортируются. Площадь комплекса – около 175 тысяч квадратных метров. Вместимость – 120 миллионов единиц товара.
9: Огромная цифра. Это гигантский физический алгоритм сортировки, в который инвестировано больше 11 миллиардов рублей.
10: Абсолютно верно. И что происходит, если уничтожить центральный маршрутизатор в компьютерной сети?
9: Возникает потеря пакетов и катастрофическая задержка. Пинг, вырастает до небес. Пожар на таком объекте – это немедленная остановка всех конвейеров, сканеров, прекращение работы тысяч людей.
10: Если связать это с более широкой картиной, сбой в Хрястово моментально создает заторы на всех соседних узлах логистической сети по всей стране.
9: Да. И экономический эффект от такого удара бьет не столько по гигантской корпорации, сколько по микроэкономике. Корпорация спишет потери, получит страховку и распределит убытки.
10: А теперь можно представить обычного продавца зимних курток или электроники. Для него товар, лежащий на этом складе, это вообще весь его оборотный капитал.
9: Точно. Для мелкого предпринимателя сгоревший в высокий сезон товар – это жесткий кассовый разрыв.
10: Ему просто нечем платить кредиты, ни на что закупать новую партию. Начинается цепная реакция банкротств.
9: Которая вообще не видна в военных сводках, но колоссально бьет по экономике тыла.
10: Более того, логистика вынуждена адаптироваться. После таких ударов растут страховые премии. Маршруты удлиняются, потому что компании начинают строить резервные пути и дублирующие системы.
9: В более безопасных, как им кажется, регионах.
10: Да. Экономика из режима оптимизации прибыли переходит в режим перманентного управления кризисом. И все эти огромные издержки в конечном итоге ложатся в цену товара.
9: Получается, новая карта важности объектов вообще не зависит от расстояния до границы. На этой карте огромный логистический центр во Владимирской области оказывается системно ближе к эпицентру конфликта.
10: Нежели географически близкое, но пустое поле под Брянском, да. Дальность полета означает лишь то, что дрон будет дольше находиться в воздухе, возможно, меняя высоту и обходя зоны активной защиты.
9: Это подводит к важному философскому сдвигу. Большинство жителей страны никогда не увидят эти беспилотники вживую.
10: Они не услышат звук мотора и не увидят взрыв.
9: Но они сталкиваются с последствиями каждый день, даже не осознавая этого. Их контакт с угрозой происходит исключительно через экран смартфона.
10: Возникает тотальная цифровая уязвимость.
9: Именно так. Чтобы защитить объекты от налета, необходимо нарушить навигацию беспилотников. Дроны ведь используют спутниковые сигналы для определения своих координат.
10: И чтобы их ослепить, применяются системы радиоэлектронной борьбы – спуфинг и джемминг.
9: Слушай, стоит объяснить, как это работает на практике.
10: Спутниковая навигация, по сути, опирается на сверхточные атомные часы. Спутники передают сигналы точного времени, и приемник вычисляет свое положение по задержке этих сигналов.
9: А системы РЭП не просто глушат сигнал, они часто создают ложное временное поле.
10: Да, они кричат громче спутников. В итоге навигатор в дроне начинает думать, что он находится совершенно в другом месте.
9: Но проблема в том, что этот громкий крик ослепляет не только дроны. Глушится сотовая связь, искажаются координаты для всех гражданских устройств в огромном радиусе.
10: И начинается эффект домино на Земле. Перестают работать навигаторы в автомобилях, водители проезжают нужные повороты.
9: Зависают кассовые аппараты, потому что терминал не может связаться с банком для подтверждения транзакции.
10: Приложения такси не могут определить геолокацию пассажира.
9: Курьеры сбиваются с маршрутов.
10: А еще закрываются воздушные гавани, вводится планковер, ограничение использования воздушного пространства, и один задержанный из-за угрозы налета рейс ломает расписание стыковок по всей сети аэропортов.
9: Самолеты уходят на запасные аэродромы, экипажи вырабатывают разрешенное время полета, рейсы массово отменяются.
10: То есть физический налет нескольких дронов превращается в гигантскую цифровую аномалию,
9: которая парализует привычную жизнь миллионов людей.
10: Происходит стандартизация тревоги. То, что год назад воспринималось как чрезвычайное происшествие мирового масштаба,
9: теперь превращается в набор скучных бытовых ритуалов.
10: Формируется новая рутина. Утренняя проверка новостных каналов перед выходом из дома становится такой же привычкой, как чистка зубов. Нужно проверить, нет ли перебоев со связью, открыты ли дороги, работают ли ближайшие аэропорты.
9: Люди заранее скачивают офлайн-карты, потому что знают, что навигатор может отказать в любой момент.
10: Держат пауэрбанки заряженными, запоминают, где в торговом центре капитальные стены и нет окон.
9: Так что же все это значит? Можно ли вообще теперь использовать слово «тыл» применительно к современной инфраструктуре?
10: В классическом словарном понимании «нет», это понятие полностью устарело. Тыл больше не является конкретным местом на географической карте, где можно чувствовать себя в безопасности просто потому, что до границы сотни километров.
9: Теперь безопасность – это исключительно степень вероятности.
10: Именно. Риск распределяется в зависимости от того, какое место конкретный человек, университет или склад занимает внутри глобальной инфраструктурной сети. Кажется, главная цель современных конфликтов сместилась.
9: Речь идет не только о поражении военных целей.
10: Сколько о превращении самой повседневности в бесконечную полосу препятствий, где каждый маршрут доставки, каждая вышка связи и каждое приложение в телефоне становится потенциальной точкой отказа.
9: Итак, последние события показали, что современная война распространяется не сплошной линией, а сетью маршрутов, отдельных целей и инфраструктурных сбоев. Воздушные тревоги, ограничения связи, закрытые аэропорты, эвакуации, изменения логистики постепенно становятся регулярными процедурами. Белгород, Навли и Хряльстово оказались тремя точками одной новой географии риска. Километры по-прежнему имеют значение, однако больше не отделяют повседневную жизнь от прямых последствий происходящего. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
12: Защита от боевых дронов. Ангары для боевых самолетов строятся под Калининградом. Угрозы для жителей региона возрастают, отрезаны от цивилизации в целях безопасности. Отмена катеров на Балтийской косе серьезно осложнила жизнь жителям полуострова. Как детям и пенсионерам попасть в больницу? Калининградские трущобы. Глава следкома потребовал решений по дырявой крыше дома участника СВО. Почему чиновники тратят миллионы на предвыборную рекламу, а на ремонт непригодных домов – денег нет. Итак, на военном аэродроме Чкаловск под Калининградом строят защитное укрытие для авиации. На это обратило внимание немецкое авиационное издание «Flugreview», изучив спутниковые снимки. По его данным, на территории аэродрома появились 4 новых ангара с усиленной конструкцией. Предполагается, что они предназначены для защиты боевых самолетов от ударов беспилотников. Чкаловск, как известно, одна из крупнейших авиабаз в регионе. Ранее на аэродроме уже замечали истребители МиГ-31 «Сахалин», способная нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Жители микрорайона Чкаловск явно не в восторге от подобного соседства, о чем делятся своими опасениями в соцсетях. Да и военные эксперты называют аэродром Чкаловск одной из первоочередных целей противника в случае прямого конфликта со странами НАТО. Тем временем, именно исходя из соображений безопасности, жители Балткоса оказались в транспортной ловушке. Им запретили использовать катера для переправы на материк.
13: Жители Балтийской косы жалуются, что после запрета на использование частных катеров добираться на большую землю стало значительно сложнее. Теперь переправа возможна только на пароме. При этом паромы ходят с большими интервалами и часто переполнены. Из-за этого жители, особенно пожилые люди и семьи с детьми, не всегда успевают на прием к врачу или вынуждены часами ждать обратной переправы. Раньше проблему решали владельцы маломерных судов, многие из которых официально занимались перевозкой пассажиров. После введения ограничений эта возможность исчезла. Формально запрет касается только частников, но фактически он перекрыл единственную альтернативу паромной переправе.
12: Запрет на использование катеров власти объясняют мерами безопасности. Мол, ограничения начали действовать согласно режиму базовой готовности, введенного президентом Российской Федерации еще в 2022 году. Выходит, распоряжение президента в Калининградской области почему-то вспомнили только сейчас, спустя 4 года. Видимо, проблемы с безопасностью действительно появились. Кстати, недавно ограничения на использование катеров также ввели на морском канале в районе Балтийска, а сейчас обсуждается табу на использование маломерных судов на реке Неман. Так губернатор предложил запретить частные лодки в приграничных водоемах, в частности на Немане, а также полностью закрыть выход на Виштыницкое озеро. Эти ограничения должны коснуться маломерных судов, которые используются для личных целей, отдыха и даже рыбалки. Контролировать соблюдение новых правил будет пограничное управление ФСБ. Словом, все серьезно. Масло в огонь подлил и советник губернатора Калининградской области Андрей Козлов, заявивший о росте угроз в тылу России. Но помимо военных угроз, жителям региона приходится находиться и в опасных бытовых условиях, когда потолок и стены в квартире могут рухнуть на голову в любой момент. И если региональные власти этого стараются не замечать, то на мытарство жильцов дома с дырявой крышей обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
14: Следком возбудил уголовное дело после жалоб жильцов дома 19 века постройки на улице Миклуха-Маклая в Калининграде. Поводом для проверки стали сообщения, опубликованные в социальных сетях. Люди рассказали, что крыша дома уже долгое время протекает, квартиры регулярно затапливает, а постоянная сырость привела к появлению плесени. Несмотря на неоднократное обращение в управляющую компанию, капитальный ремонт так и не был проведен. Среди тех, кто оказался в тяжелой ситуации, семья участника СВО, пенсионеры и ветераны боевых действий. По итогам проверки Следственное управление СК по Калининградской области возбудило дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится на контроле Центрального аппарата Следственного комитета.
12: Будем надеяться, что хотя бы надзор правоохранителей поможет. И людям, доведенным до отчаяния жуткими условиями проживания, дырявую крышу все же отремонтируют быстро и качественно. А между тем, совсем недавно Алексей Беспрозванных уверял, что ремонт крыши, замена лифтов – это ключевые направления в работе фонда капремонта в этом году. Более того, губернатор в соцсетях отчитался о текущей работе и написал, что подключит «Единую Россию» к работе по капремонту домов. Разумеется, все это предвыборно. Выборная фишка, чего не скажешь для привлечения голосов избирателей. Но, как говорится, губернатора никто за язык не тянул.
14: На сегодня отремонтировали уже 63 крыши разной сложности в регионе. От их состояния зависит сохранность несущих конструкций всего здания. Всего в планах заменить 285 крыш. Попросил «Единую Россию» подключиться к работе по капремонту домов и включить волнующие жителей вопросы в народную программу.
12: Вот только однопартийцам Алексея Беспрозванных сейчас совсем не до капремонтов. Все заняты выполнением политических задач, поэтому десятки миллионов направляются не на ремонты аварийных домов избирателей, а на агитацию и рекламу партии власти.
14: «Единая Россия» начала кампанию в Калининграде с многомиллионным преимуществом. На старте выборов в законодательное собрание только «Единая Россия» уже успела потратить более 4 миллионов рублей на агитацию. Деньги пошли на изготовление и распространение печатных материалов. В избирательный фонд партии поступило 4,5 миллиона рублей, все средства перечислил Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития Калининградской области. Разрыв с другими партиями заметен не впервые. На выборах в 2021 году «Единая «Единая Россия» израсходовала 36 миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем все остальные партии вместе взятые, которые суммарно потратили около 18 миллионов рублей. Аналогичная ситуация складывается и на федеральном уровне. По данным ЦИК, к началу кампании на счет «Единой России» поступила максимально возможная сумма – 700 миллионов рублей, из которых почти 49 миллионов уже потрачены на агитацию.
12: В общем, все без изменений. Миллионы уходят или на СВО, или на предвыборную гонку, а гражданам только дырка от бублика. Кстати, в завершении как раз о дыре. История о дорожном триллере, превратившемся уже в анекдот. Провал Дятловой в Калининграде снова внезапно ожил. Речь о засыпанной яме на улице генерала Галицкого. Стоит напомнить, что навехонький асфальт на капитально отремонтированной дороге, которую буквально две недели назад с помпой открывала сити-менеджер Елена Дятлова, на минувшей неделе неожиданно прогнулся под изменчивый мир, и туда провалился автомобиль. В тот же день в мэрии объяснили причину инцидента немецким колодцам, которые находятся глубже того уровня, где подрядчик проводил ремонтные работы. Примечательно, что до выхода строителей на объект никаких проблем с немецким колодцем в этом месте не наблюдалось. Сейчас же после дождя засыпанный провал вновь начал пожирать улицу и щебень, которым рабочие утрамбовали дыру. Правда, теперь провал уходит не под проезжую часть, а под тротуар, и, похоже, уже пешеходы в опасности. До сих пор остается загадкой, зачем было во время многомесячного ремонта Галицкого основание проезжей части лишать немецкой брусчатки, которая сдерживала образование провалов. Тем более, когда под дорогой проходит канализация времен Кёнигсберга. Словом, мы строили, строили и ничего не построили. Хочется верить, что погода восстановилась и дождичков больше не предвидится, а то замучаемся засыпать все провалы после каждого капремонта за 200 миллионов рублей налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Остров Готланд в самом центре Балтийского моря Североатлантический альянс окончательно и официально превращает в свой ключевой непотопляемый авианосец. После завершения серии масштабных маневров «Аврора-26» и «Балтопс-2026» шведские власти совместно с командованием союзников начали развертывание там постоянного военного контингента. Давайте откроем карту и посмотрим на цифры без лишней пафосной риторики. Расстояние от северной оконечности острова Готланд до главной базы Балтийского флота в Балтийске ровно 300 километров. До входа в Финский залив и того меньше. На Готланде уже размещаются американские зенитно-ракетные комплексы, британская пехота и подразделения береговой обороны шведской армии. Что это означает на практике? Радиус действия радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и ракетных комплексов, развернутых на Готланде, полностью перекрывает центральную акваторию Балтийского моря и все рекомендованные глубоководные пути. Любое судно, будь то боевой корабль, гражданский паром из Усть-Улуги или контейнеровоз, выходящий из портов Калининградской области и Санкт-Петербурга, оказывается под строгим прямым контролем. Зачем это делается именно сейчас? В штабах Альянса открыто заявляют: контроль над Готландом дает возможность заблокировать морские и воздушные коммуникации Калининградского эксклава за считанные минуты в случае малейшего обострения. Оказался ли Балтийский флот в тактическом мешке? Как шведский остров превратился в главный опорный пункт против наших портов? И что из этого выйдет на практике? Давайте разбираться в деталях. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно отмотать историю буквально на пару лет назад. До вступления Швеции в НАТО остров Готланд считался демилитаризованной, практически мирной зоной. Там дислоцировались скромные силы местного ополчения, а шведские политики постоянно подчеркивали свой нейтралитет. Но как только нейтралитет был окончательно сдан в архив, Готланд мгновенно превратили в главный военно-стратегический узел региона. На недавних учениях «Аврора-26» НАТО отработало сценарий мгновенного высаживания союзных сил на Готланд под предлогом защиты от гипотетической российской угрозы. Американцы привезли свои мобильные комплексы ПВО, датские и британские подразделения закрепились на побережье, а шведский готландский полк отрабатывал круговую оборону ключевых аэродромов и портов. Но самое интересное – это военные учения «Балтопс-2026», где союзники уже открыто отрабатывали удержание свободных морских путей и блокирование вероятного противника. Шведские и американские эксперты в один голос повторяют: тот, кто контролирует Готланд, контролирует весь воздух и весь морской трафик в Балтийском море. Если поставить на Готланде современные дальнобойные противокорабельные комплексы, например, шведские РБС-15 или американские НСМ, то весь выход из Балтийского морского канала и Финского залива становится простреливаемым пространством. Кораблю не нужно даже выходить из базы. Его сигнатуру радары на Готланде увидят сразу после отдачи швартовов. Балтийское море, как мы неоднократно говорили, очень узкое и мелководное. Средняя глубина около 50 метров. На таком пятачке маневрирование больших корабельных группировок – задача крайне сложная. А теперь добавьте сюда географическую триангуляцию. С запада – Швеция с островом Готланд, с юга – Польша с ее постоянно наращиваемой береговой артиллерией и базами, с востока – Прибалтика. Калининградская область фактически оказалась в треугольнике, где каждая точка контролируется радиолокационными станциями и ракетными батареями НАТО. Смотрите, что получается. Паромная линия Усть-Луга-Балтийск, о которой мы постоянно говорим, проходит как раз вдоль острова Готланд. Если раньше гражданские паромы маршал Рокоссовский или генерал Черняховский шли по нейтральным водам без какого-либо внешнего давления, то теперь на всем протяжении маршрута они находятся под визуальным и радиолокационным контролем самолетов-разведчиков, базирующихся на Готланде. И это не просто абстрактное опасение. В штабах Альянса разрабатывается так называемая концепция блокирования доступа A2/AD. Смысл ее прост. Сделать так, чтобы любой выход российских кораблей из портов Балтийска или Кронштадта сопровождался колоссальным риском мгновенного поражения. На Готланде активно модернизируется инфраструктура военного аэродрома «Висбю». Длина взлетно-посадочной полосы и оборудование позволяют принимать там не только шведские истребители JAS-39 «Гриппен», но и американские истребители пятого поколения F-35, а также тяжелые транспортные самолеты S-17. Вы просто вдумайтесь. Истребитель, поднявшийся в воздух с аэродрома «Висбю» на Готланде, долетает до воздушного пространства Калининграда или Таллина всего за несколько минут. Время реакции нашей системы ПВО сокращается до критического минимума. Но и это еще не все. Помимо авиации и береговых ракет, Готланд становится базой для подводных беспилотников и разведывательных кораблей. Малые глубины вокруг острова идеальны для развертывания донных гидроакустических систем наблюдения. То есть любой выходящий из базы корвет или дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» фиксируется гидрофонами практически сразу при выходе на глубокую воду. Возникает вопрос: а что мешает НАТО в случае кризисной ситуации объявить вокруг Готланда зону ограничения судоходства под предлогом военных учений или экологической угрозы? Ничего. В общем, сейчас самый важный вопрос звучит так. Получится ли у НАТО превратить Балтику в свое внутреннее озеро? И чем ответит Москва на появление ракетного капкана прямо у себя под носом? С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя, следите за новостями и до связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Российские грузоперевозчики бьют тревогу. Китайские компании демпингом цен и несоблюдением российских законов подминают рынок под себя.
16: Пока все обсуждают маркетплейсы, на рынке грузоперевозок происходит настоящая драма. Китайские перевозчики агрессивно заходят на наш рынок и демпингуют цены практически в два раза. Наши транспортные компании такой конкуренции не выдерживают и вынуждены закрываться одна за другой. Давайте посмотрим на разницу в цифрах. В Китае новый тягач в районе 3,5 миллионов рублей. Точно такой же тягач в России будет стоить более 9 миллионов. Лизинг в Китае 3%, в России лизинг до 30%. В таких условиях конкуренция практически невозможна. Но проблема не только в цене. Многие китайские перевозчики ездят с перегрузом и игнорируют систему Платон. Камер их часто не распознают, а штрафы просто не доходят из-за отсутствия системы обмена данными. Более того, они уже начинают возить грузы внутри России, создают свою диспетчерскую, строят гостиницы для водителей и выстраивают свою логистическую сеть. Многие считают, что единственный способ спасти рынок – это перегрузка товара прямо на границах в российские фуры. Но власти проблемы будто не замечают. А вы как думаете, необходимо вводить какие-то жесткие меры или рынок расставит сам все по местам? Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
18: Вот он.
17: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
19: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
17: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
20: Обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
17: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
21: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
17: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев объяснил причину разрыва в зарплатах мужчин и женщин.
22: У нас все-таки
0: разные направления используем мужчин и женщин. Там, где требуется рутинный труд, это обработка данных, это бухгалтерские работники, это экономисты, это финансовые работники. То есть там, где нужна усидчивость, там применяется в основном женский труд. И, к сожалению, вот этот труд, он не так высоко оплачивается, нежели тот, который связан с опасными производствами, с вредными факторами, с тяжелыми условиями труда, то, где в основном задействованы мужчины. И то мы в последнее время видим о том, что сфера профессии или сфера экономики, где используется женский труд, он постепенно расширяется. И это объективный процесс, потому что это связано и с улучшением рабочих мест, качества рабочих мест. И мы видим, что возможности у женщин выбирать большее количество профессий, оно увеличится. Это положительный тренд. Самое главное, чтобы это никаким образом не сказывалось на их репродуктивном здоровье.
2: Криминальные новости.
1: Курсант военной академии уговорил прохожего облить дизельным топливом вход в бар в Петербурге. 22-летнего курсанта Михайловской артиллерийской академии выгнали из пивного бара на Пушкинской после конфликта с посетителями. Молодой человек обиделся, снял канистру с топливом состоявшего рядом микроавтобуса и остановил 34-летнего прохожего. Курсант представился ему силовиком и уговорил разлить топливо у входа в бар, а сам снимал это на видео. Топливо, однако, не сгорелось. Прохожего задержали с канистрой в руках, составили на него протокол о мелком хулиганстве. Курсанта тоже вскоре поймали и передали военной комендатуре. В Архангельской области ветерана СВО отправили за решетку за наркотики. В Северодвинске суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима бывшего участника ЧВК «Вагнер» Александра Сопочкина. После возвращения со спецоперации он, по версии следствия, устроился закладчиком в интернет-магазин наркотиков и со временем начал работать с крупными партиями. Следствие установило, сначала мужчина продавал небольшие дозы, затем фасовал дома оптовые партии наркотиков. Осенью прошлого года его задержали, изъяв почти 265 граммов мефедрона. Суд учел как смягчающие обстоятельства участие Сопочкина в войне, ранение, медаль за отвагу, инвалидность, заболевание и наличие малолетнего ребенка. При этом до отправки на СВО мужчина уже дважды был судим за преступления, связанные с наркотиками. Отбыть прежний срок он не успел, поскольку заключил контракт с ЧВК «Вагнер». В Подмосковье экс-чиновники организовали целую фабрику жалоб на соседние муниципалитеты ради повышения собственного рейтинга. Ущерб превысил 4 миллиона рублей. Об операции «Чужая яма» рассказал базе бывший замначальника управления по физкультуре и спорту администрации Красногорска Валентин Олехнович. По его словам, людей нанимали ездить по муниципалитетам Подмосковья, фотографировать ямы и нарушения благоустройства, после чего на основе снимков массово создавались обращения через порталы обратной связи. По версии бывшего чиновника, позднее при подведомственном учреждении даже было создано отдельное подразделение – управление аналитики, а работа распространялась на Химки, Одинцово и еще более чем 15 муниципалитетов Московской области. Объем фотографий мог достигать 2000 в день. Как утверждает Олехнович, часть исполнителей работала неофициально, а деньги им выплачивали через 3 фиктивно трудоустроенных сотрудников. За одну фотографию платили около 300 рублей. Это делалось для ухудшения показателей других муниципалитетов и повышения позиции Красногорска в региональном рейтинге. И, судя по всему, нужный результат был достигнут. В 2025 году Красногорск вошел в число лидеров среди муниципалитетов Московской области. Когда о схеме стало известно, силовики возбудили уголовное дело. Фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Телеведущий Владимир Соловьев предложил считать зарплаты иностранных футболистов, которые играют в чемпионате России, в ракетах и военной технике, которую можно было бы приобрести за те же деньги.
18: И когда вижу, как бегают по полю иностранные футболисты, понимаешь, что вот
5: А можно я буду считать не в долларах, не в евро и не в десятках миллионов рублей их зарплату? А вот бегает по полю сколько? Так смотришь, и думаешь, а сколько ты получаешь? Это 10 зенитно-управляемых ракет в месяц побежало? А у него отобрал мяч еще 20 зенитно-управляемых ракет в месяц? И они могли спасти... И вот если взять и представить, да, что вот на поле бегают с одной стороны в месяц, вот в этом матче участвуют, и они получили за этот матч, пересчете на матч. Вот столько недокупленных и неполученных нашей оборонкой зенитно-управляемых ракет, беспилотников, станция РЭП, систем связи, незапущенных спутников проекта «Рассвет». Притом это не только про футбол. То же самое в баскетболе, где угодно. Просто где угодно. Я не про наших игроков говорю. Не про наших. А вот тех, которых мы доблестным образом скупаем в эти крепостные театры под названием «спортивные клубы». Ну, просто посчитать и сказать. Сегодняшний матч принимает участие недопоставленные на защиту нашей Родины. А потом посчитать ущерб, который принесен владельцам этих клубов в результате украинской агрессии. Укранацистской. Посчитать ущерб и сравнить, а чтобы этого ущерба не было, какое количество сил и средств должно было быть направлено на пассивные и активные формы борьбы с беспилотной и ракетной угрозой.
18: Главные новости дня.
1: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
22: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
1: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
23: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
1: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: На радио «Лента» потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
18: Радио «Лента» 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело?
3: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Политолог Вадим.

0: Ты помнишь, был такой термин. Так вот, вот эти самые адские санкции, якобы в память о нем сейчас там уже прошли первый там, или второй этап согласования, и вот-вот они будут приняты. Там 100% почвы в отношении государств, имеется в виду Россия и Иран, которые будут закупать у России и у Ирана углеводороды. Там речь идет о передаче технологий и прочее, прочее. То есть действительно очень серьезные такие санкции, которые могут более намолкваться по и без того печали себя чувствующей российской экономики, ну и, соответственно, по гражданам Российской Федерации тоже. Поэтому я думаю, что дух Анкориджа, он не то чтобы выветрился, он уже давно выветрился, и сейчас у нас, я не знаю, на походе какой, наверное, не дух Анкориджа уже сейчас, а душо Анкориджа летает в воздухе, потому что Анкоридж основательно подвинил, или, соответственно, образно выражаясь, и, соответственно, вот этот разлагающийся запах предлагающихся договоренностей, он ощущается.
1: Депутат Михаил Делягин об обвинениях Павла Дурова и попытке бороться с Телеграмом.
2: Понимаете, что сказал Песков на самом деле? Мы к Телеграму обращаемся, а он на нас даже не реагирует. И, возможно, кто-то решил, что таким образом можно обратить внимание Телеграма на ситуацию и заставить реагировать. Это люди, которые просто не живут до сих пор в 2018 году и не понимают разницы между ситуацией 2018 года и 2026. За эти 8 лет Телеграм развился темпами не 3,5%, которые считаются неприемлемо высокими для российской экономики, а вполне себе нормальными человеческими темпами. Если в 2018 году российский рынок был критически значим для Телеграма, то сейчас это не так. Он для людей, которые воюют, критически значим, а для Дурова он значим не критически. Товарищ Дуров почему переехал из России в Эмираты? Не помните? У него там возник спор хозяйствующих субъектов. Как говорят специалисты в области IT, не знаю, правда это или неправда, но российский олигархат просто отнял у него ВКонтакт. Нынешнее состояние ВКонтакте мы знаем, и многие до сих пор пользуются. И попытки там сделать что-то осмысленное ВКонтакте, они невозможны просто в силу как бы какой-то постоянной смены правил, абсурдной усложненности этих правил и так далее. То есть, грубо говоря, ВКонтакте потенциал развития контакта был угроблен господами олигархами. А как вы думаете, товарищу Дурову это сильно понравилось? Он был вынужден, если он действительно был вынужден бежать из страны под страхом тюрьмы. Он теплые чувства испытывает к российской бюрократии. Дальше он создал Телеграм. И его опять попытались заблокировать. Заблокировать не смогли, и сейчас блокируют по второму разу. Как вы думаете, он будет идти навстречу людям, которые, судя по всему, его просто, ну, по крайней мере, по одной из версий, его изгнали из страны?
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Бывший боец ЧВК «Вагнер» Марат Габидуллин рассказал о событиях в Луганске в 2015 году.
5: Меня зовут Марат Габидуллин. Я бывший наемник из состава так называемой ЧВК «Вагнер». Это был июль-август 2015 года. Боевые действия уже прекратились, активные, да. Ну, там уже были заключены минские договоренности. Но, тем не менее, уже полностью оформившуюся сформированную бригаду Вагнера на тот момент под единым командованием Уткина перебросили в Луганск, и я участвовал в этой миссии. Вот, мы прибыли туда, и я уже получил возможность непосредственно на месте ознакомиться с ситуацией и познать, что из себя представляет вот эта вот Луганская Народная Республика. Что я видел там? Во-первых, когда мы находились на линии соприкосновения некоторое время там, вели наблюдение за той страной, на наблюдательном пункте я, например, видел, что территория, занятая украинскими вооруженными силами, та сторона, она постоянно подвергалась артиллерийскому обстрелу, абсолютно не спровоцированному. Там постоянно что-то горело и взрывалось. А вот на нашей стороне как-то все было спокойно, не прилетали снаряды. То есть, ну, я не видел какого-то воздействия с украинской стороны.
3: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чик?

0: В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 8 вечера к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
1: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
0: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
2: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 тысяч рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
0: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтироссия» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
3: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм тротила показал – безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
0: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
5: Белый флаг не спасет. Военкор Никита Третьяков о цене прекращения спецоперации.
6: Прекращать специальную военную операцию прямо сейчас означает сдаться. Согласитесь, немножко странно начинать морское сражение на гражданском корабле, на палубу которого установлено несколько маленьких пушечек. Можно долго рассуждать о том, зачем это делать и надо ли вообще. Но мы уже ввязались именно в это сражение. И обнаружили, что наш корабль не так хорошо подготовлен, как нам казалось. Или как нам говорили. Выбора ровно 2. Либо поднимаем белый флаг и надеемся, что нас пощадят, либо прямо в ходе сражения думаем, как мы можем этот корабль перестроить. И не только думаем, но и перестраиваем. Большая иллюзия считать, что у нашей страны сейчас есть возможность замириться и при этом сохранить какие-то наши условия. Прекращать прямо сейчас – это означает сдаться. Эта война с нами надолго, а может и навсегда.
5: Генерал Ким, военкор «Котенок» о частной армии «Wildberries».
7: Татьяна Ким заявила, «Wildberries успешно отражает большую часть атак на свои склады. Они оборудованы всеми доступными средствами защиты, которые каждый день модернизируются». То есть, как я и предлагал, она начала публично комментить усилия по обороне от ударов врага. Еще чуть-чуть, и сводки можно зачитывать вместо начальника генштаба. И все же, согласитесь, на 5-й год войны выглядит и звучит это, мягко говоря, странновато. Государство, войска, прежде всего люди военные, как бы отходят на второй план? Чудные дела. Конечно. Что дальше будем читать? Армия «Wildberries», отбив атаки, перешла в контрнаступление и нанесла противнику поражение? Силы «Wildberries» перехватили все ракеты и дроны над складами и пунктами логистики в европейской части Российской Федерации? Штурмовые подразделения «Валберес» при поддержке беспилотной авиации «Озон» взяли под контроль предместье Запорожья? А может не тянуть резину, да и аттестовать Татьяну Владимировну на генеральское звание и внести ее, например, в состав переговорной группы по Украине? У нее с врагом свои счеты на миллиарды. И смешно, и грустно одновременно.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу «Wildberries» под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
8: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
0: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
9: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
0: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу «Wildberries» возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
10: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для «Wildberries», снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
0: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о тревожности россиян, которая поднялась до максимума с осени 2022 года. Разберемся, почему рост цен, перебои с бензином и ожидания новых расходов превращают обычное планирование семейного бюджета в ежедневную задачу со множеством неизвестных. И попробуем понять, как жизнь в режиме постоянной готовности менять маршруты, покупки и планы постепенно становится новой бытовой нормой.
12: Слушай, ну, если сразу посмотреть на цифры за конец июля, картина вырисовывается довольно говорящая.
11: Угу.
12: Анализ показывает, что 57% людей оценивают настроение своего окружения именно как тревожное.
11: Угу.
12: И, ну, только 37% считают его спокойным.
11: Вот тут сразу напрашивается вопрос к самой методике. Зачем вообще измерять настроение какого-то окружения?
12: В каком смысле?
11: Ну, почему просто не спросить человека в лоб, мол, вам страшно,
13: переживаете за завтрашний день? Звучит, как, знаешь, какая-то социологическая хитрость.
12: А это не хитрость, это такой классический инструмент. Понимаешь, признаться в собственную уязвимость, особенно когда вокруг постоянный стресс, это, ну, очень тяжело психологически.
13: Ну да, никто же не хочет казаться слабым.
12: Вот именно. Прямой вопрос просто заставляет держать лицо. Гораздо проще и безопаснее сказать, типа, ну, я-то держусь, а вот коллеги в офисе паникуют.
13: Или соседи с ума сходят из-за ценников.
12: Да-да, это банально снимает неловкость.
13: То есть такая проекция своих страхов на других.
12: Абсолютно. И этот показатель работает как отличный барометр. Причем тревога растет ступенчато всю весну и лето 26-го года.
13: Это уже не реакция на одну новость.
12: Да, это новый базовый фон. Спокойный день теперь это, ну, просто пауза между решением новых проблем.
13: Если перейти от абстрактного фона к самым осязаемым триггерам на улицах, то самый яркий сейчас это заправки. Топливо прямо выступает главным катализатором.
12: Бензин.
13: Именно. Летний скачок цен оказался, ну, беспрецедентно резким. АИ-92 за один месяц подорожал на 7,3%.
12: Ого.
13: АИ-95 прибавил 6,7%. В годовом выражении рост вообще подбирается к 20%.
12: Цифры на табло обновляются постоянно, это да. И к этому же добавляются физические ограничения.
13: Лимиты в регионах.
12: Да, фиксируют введение лимитов от 20 до 40 литров в одни руки. Запрещают наливать бензин в пластиковые канистры.
13: Дошло даже до запрета на экспорт до января 27 года.
12: И даже импорта 30 тысяч тонн из Марокко. Но, слушай, если включить скепсис, говорят про лимиты 40 литров в одни руки.
13: Ну?
12: Но если взять стандартную малолитражку на дорогах, 40 литров – это фактически полный бак.
13: Справедливо.
12: Заправил машину и катайся спокойно целую неделю от дома до работы. В чем трагедия-то? Зачем на пустом месте разводить панику? Машины же не встали массово с пустыми баками.
13: С точки зрения чистой математики, ну да, хватает. Но тут в игру вступает поведенческая экономика и эффект самосбывающегося дефицита. В спокойное время водитель как ездит?
12: Ну, пока на панели лампочка не загорится.
13: Вот, загорелась, заехал, заправился. А сейчас информационное поле такое, что бак, заполненный наполовину, воспринимается как критически пустой.
12: Психика работает иначе.
13: Точно. Водитель видит стрелку на середине и думает, а вдруг завтра бензина вообще не будет, надо ехать прямо сейчас.
12: И едет на заправку.
13: Он заезжает, а там уже стоит пара таких же, ну, перестраховщиков. Следующий водитель проезжает мимо, видит эту микроочередь и делает вывод: ага, топливо заканчивается.
12: Нужно срочно встать за ними.
13: И они просто выгребают все запасы. За считанные часы выгребают то, что рассчитано на несколько дней спокойной работы заправки.
12: Бензовозы физически не успевают пополнять емкости.
13: Паника создает пустую колонку. А пустая колонка оправдывает панику в глазах следующего клиента. Это абсолютно замкнутый круг.
12: И сильнее всего это бьет по тем, для кого машины – средство заработка. Курьеры, таксисты.
13: Мелкий бизнес.
12: Да. Для них бензин – первый расход до получения прибыли. Если тарифы в приложении агрегатора не меняются, а бензин дорожает, таксист банально теряет доход в реальном времени.
13: Ему еще приходится наматывать пустые километры по городу, чтобы найти станцию, где топливо дешевле. Или где нет очереди.
12: Сжигает тот самый бензин, который он пытается сэкономить.
13: Точно. И это напрямую перетекает в следующую проблему. Топливо же, ну, не остается только в баке.
12: Оно проливается на всю экономику, как эффект домино.
13: Логистика бьет по коротким цепочкам. Хлеб, молоко. Маленький магазин у дома не может закупить скоропортящиеся продукты на полгода вперед.
12: Он зависит от ежедневного подвоза.
13: И поэтому цифры показывают, что медианное ожидание роста цен населением подскочило до 14,7%. А на горизонте 5 лет вообще 11,2%.
12: Ничего себе.
13: Но самое интересное – это наблюдаемая инфляция. То есть то, как люди субъективно оценивают рост цен. Она достигла 15,1%.
12: Погоди, вот тут стоит уточнить этот парадокс. Официальная статистика показывает одну инфляцию, ну, более сдержанную. А люди видят эти самые 15,1%. Неужели это не просто оптическая иллюзия?
13: В каком смысле иллюзия?
12: Ну, психика склонна фиксировать негатив. Запоминается то, что подорожало в два раза, а то, что осталось в прежней цене, просто игнорируется. Может, все просто сгущают краски.
13: Дело не в сгущении красок, а в структуре потребления, ну, в понятии разных корзин. Официальный индекс – это огромный усредненный котел. Туда входят миллионы товаров.
12: Включая мебель или бытовую технику, которую покупают раз в 10 лет.
13: Да, а личная корзина другая. У пенсионера лекарства и базовые продукты.
12: У автомобилиста дорожающий бензин.
13: Именно. И если резкий рост цен бьет именно по обязательным позициям, то личная ощущаемая инфляция просто взлетает до небес. Человеку абсолютно не важно, что подешевели смартфоны прошлого поколения.
12: Если мясо и молоко в его чеке стали стоить на треть больше.
13: К тому же производители хитрят. Уменьшают вес упаковок, ну, шринкфляция. Пакет молока усыхает до 850 миллилитров.
12: Отменяют привычные желтые ценники со скидками.
13: И это формирует два полярных типа поведения. Первое – это, видимо, потратить все прямо сейчас.
12: Паническое потребление.
13: Да. Купить второй телевизор. Обновить телефон, пока деньги не обесценились. А вторая стратегия – тотальная заморозка. Маниакальная экономия каждой копейки.
12: Отказ от любых удовольствий, потому что никто не понимает, какая финансовая подушка потребуется через месяц.
13: И тут анализ подводит к очень интересному парадоксу рынка труда.
12: Так.
13: На макроуровне картина выглядит оптимистично. Исторически низкая безработица, работодатели воют от дефицита кадров.
12: Борьба за курьеров, инженеров, строителей просто невероятная.
13: Ну так логичный же выход. Если не хватает денег, инфляция съедает доход, открой сайт с вакансиями и перейди в компанию, где платят больше. Рынок на стороне работника.
12: А почему люди так не делают в массовом порядке?
13: А здесь работает эффект карьерной заморозки. Люди банально боятся менять работу в период неопределенности. Переход – это всегда испытательный срок.
12: Риск невыплат или задержек в первые месяцы.
13: А этот период уязвимости накладывается на высокие обязательные расходы. Цифры показывают, что средняя долговая нагрузка 9,1%.
12: И это только в среднем?
13: У многих кредиты съедают половину бюджета. Плюс рыночная ипотека где-то под 18%. А индексация у бюджетников за ценами явно не поспевает.
12: Вот поэтому страх остаться без гарантированных денег заставляет мертвой хваткой держаться за старое проверенное место. Пусть платят меньше, зато стабильно.
13: Точно. И в семейном бюджете тихо исчезает свободная строка. Деньги, которые раньше можно было потратить без долгих обсуждений.
12: И когда доходит до экономии, урезают вовсе не предметы роскоши. Яхт и так не было.
13: Экономия бьет по инфраструктуре самой семьи. На паузу ставятся важные проекты. Откладываются лечение зубов.
12: Ремонт крыши на даче.
13: Откладывается обслуживание автомобиля. Люди ездят на изношенных колодках до последнего. Это накопление отложенных проблем, которые потом обойдутся в три раза дороже.
12: И эта тревожность питается не только тем, что уже сломалось или подорожало. Она подпитывается тем, что обязательно подорожает завтра.
13: Тревога будущих счетов. Октябрьская индексация ЖКХ – отличный пример.
12: В среднем тарифы вырастут от 8 до 22% по стране.
13: В Москве закладывается 15%, в Петербурге – 14,6%. Физически квитанции еще нет. Человек не перевел эти деньги управляющей компании.
12: Но в голове эти деньги уже вычеркнуты из бюджета. Психологически они уже потрачены.
13: Абсолютно. И к этой чисто финансовой истории прикручивается инфраструктурная тревога. Предупреждение о беспилотниках, закрытие воздушного пространства, внезапное отключение мобильного интернета.
12: Инфраструктурные сбои стали фактором личной финансовой безопасности. Но вот тут я опять сомневаюсь. Как закрытый аэропорт или пропавший интернет связаны с бюджетом обычного человека, который никуда не летит, просто идет на работу?
13: Бытовая цепочка очень жесткая. В условиях цифровой экономики нет интернета, зависают рабочие процессы. Курьер не видит заказ.
12: Его рабочий день окончен.
13: Таксист не может включить навигатор, чтобы довести клиента или найти ту самую дешевую заправку. Едет вслепую, теряет заказы.
12: Терминал в магазине не может связаться с банком.
13: А наличных сейчас почти ни у кого с собой нет. Получается, что доход огромного количества людей падает прямо в момент скачка расходов.
12: И самое драматичное, этот потерянный из-за сбоя заработок никто никогда не компенсирует на следующий день. Эти деньги безвозвратно сгорают.
13: А упущенная выгода превращается в прямые убытки. Причем единая статистика не показывает главного. В разных регионах эта тревожность стоит по-разному.
12: Длинная логистика выступает мультипликатором. Для севера и Дальнего Востока дорожающий бензин закладывается в каждый лишний километр пути.
13: И приграничные территории тоже существуют в своей реальности.
12: И в этих условиях экономия превращается буквально во вторую работу. Постоянный мониторинг чатов, акций, выискивание АЗС, где топливо дешевле.
13: Погоди, а почему нельзя просто включить математику и оптимизировать это? Понятно же, что в розницу всегда дороже. Почему не закупиться один раз на оптовой базе?
12: Оптом дешевле, да?
13: Взять проездной на год вперед. Оптовую упаковку стирального порошка. Это дает существенную выгоду. Зачем каждый день тратить время на выискивание копеечных акций?
12: А это классическая иллюстрация ловушки, известной как «цена бедности». Звучит парадоксально, но быть бедным очень дорого. Чтобы сэкономить, совершив оптовую закупку, нужны свободные деньги прямо здесь и сейчас.
13: Нужно выложить крупную сумму единоразово.
12: А этой свободной суммы просто не существует. Она расписана на кредиты и коммуналку.
13: Понятно.
12: Если свободных денег нет, человек вынужден покупать по чуть-чуть каждый день. Переплачивает за мелкую фасовку, ломается стиральная машина, нет денег на новую, человек стирает в платной прачечной.
13: И расплачивается самым ценным ресурсом – собственным временем.
12: Именно. Экономия становится второй сменой. Вместо отдыха человек тратит вечер на обход 5 супермаркетов ради выгоды в 200 рублей. Он сжигает свое время, чтобы просто остаться на месте. Никакого развития.
13: И вот анализ всей этой ситуации подводит к очень глубокому выводу. Если сложить все факторы – колоссальное напряжение, ежедневное ожидание ценников, страх за рабочее место. По всем законам этот котел должен закипеть.
12: Должна происходить дестабилизация.
13: Да, но парадокс в том, что этот режим постоянной изматывающей фоновой тревожности делает систему внешне железобетонно стабильной.
12: Общество не выступает с резкими требованиями, не ищет радикальных перемен вовсе не потому, что всех все устраивает. Причина в тотальном истощении ресурса.
13: На любые изменения просто не осталось ни моральных, ни финансовых сил. Вся энергия до последней капли уходит на микроадаптацию.
12: Каждое утро человек решает уравнение на выживание. Как найти заправку, как оплатить свет, что делать, если отключат интернет. Люди потрясающе быстро адаптируются, привыкают ко всему, но не успокаиваются ни на секунду.
13: Горизонт планирования зажался до невидимых размеров. По сути, весь горизонт схлопнулся до одного единственного слова «если».
12: Если на заправке будет бензин, если не перекроют дороги, если терминал пропустит оплату. Вся жизнь выстраивается вокруг постоянной готовности к отмене первоначального сценария.
13: В общем, тревожность складывается не из одного события, а из множества повседневных неопределенностей. Цена бензина отражается на стоимости поездок и товаров, инфляционные ожидания заставляют пересчитывать бюджет, а будущие платежи мешают строить планы дальше следующего месяца. Люди продолжают работать, покупать продукты, платить по кредитам и заботиться о близких, но каждое решение теперь требует большего запаса денег, времени и терпения. Жизнь в режиме ожидания заканчивается лишь тогда, когда резервный план снова становится исключением, а не обязательным условием обычного дня. Это был «Разбор дня». Спасибо, что были с нами.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
0: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС, встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
9: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
0: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил перейти к активной обороне в ответ на санкции западных стран против российских компаний.
15: Я уверен, что подобные попытки обречены на провал, но для того, чтобы правильным образом противостоять этому курсу, нужно предпринимать меры разные, юридического характера и экономического. Этим занимаются коллеги из правительства, но с учетом того, что ряд задач носит комплексный характер, я, соответственно, тоже сегодня хотел бы на эту тему поговорить. Особо подчеркну, речь должна идти именно об активной обороне. Не просто о том, что мы сидим в окопе и, так сказать, отстреливаемся, а об активной обороне. Здесь нужно подумать вообще о том, какие инструменты в дальнейшем использовать. Мы обращаемся и в судебные структуры, и, естественно, принимаем внутренние решения, включая решения, которые приняты президентом Российской Федерации, правительство. Акты такие выпускает. Но, может быть, такого рода работу нужно систематизировать, что позволит нам лучше защищать наши интересы, а с другой стороны, расширить влияние Российской Федерации в различных регионах мира.
4: Главные новости дня.
16: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
17: Склад.
16: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
18: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
16: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
17: и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
16: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет Коммерсант, такие предложения поставщикам направили в том числе компании Magnit и X5. Последняя владелец сети Перекресток, Пятерочка и Чижик. Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
19: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
16: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Сенатор Артем Шейкин опроверг слухи о том, что цифровой рубль станет инструментом слежки за гражданами.
20: Действительно, это новая цифровая валюта. Это новый вид будет хранения денежных средств. Я знаю, про что вы опасаетесь. Я тоже смотрел много различных роликов в интернете, которые рассказывают и нагоняют ужас, для чего нужен цифровой рубль, чтобы контролировать людей, следить за ними. Но на самом деле все очень просто. Это все делается для удобства и безопасности денег, которые вращаются в нашей стране и находятся на счетах у наших граждан.
4: На радио «Лента» «Шок дня».
21: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Белый флаг не спасет. Военкор Никита Третьяков о цене прекращения спецоперации.
6: Прекращать специальную военную операцию прямо сейчас означает сдаться. Согласитесь, немножко странно начинать морское сражение на гражданском корабле, на палубу которого установлено несколько маленьких пушечек. Можно долго рассуждать о том, зачем это делать и надо ли вообще. Но мы уже ввязались именно в это сражение. И обнаружили, что наш корабль не так хорошо подготовлен, как нам казалось. Или как нам говорили. Выбора ровно два. Либо поднимаем белый флаг и надеемся, что нас пощадят, либо прямо в ходе сражения думаем, как мы можем этот корабль перестроить. И не только думаем, но и перестраиваем. Большая иллюзия считать, что у нашей страны сейчас есть возможность замириться и при этом сохранить какие-то наши условия. Прекращать прямо сейчас – это означает сдаться. Эта война с нами надолго, а может и навсегда.
5: Генерал Ким, военкор «Котенок» о частной армии «Wildberries».
7: Татьяна Ким заявила, Wildberries успешно отражает большую часть атак на свои склады. Они оборудованы всеми доступными средствами защиты, которые каждый день модернизируются. То есть, как я и предлагал, она начала публично комментить усилия по обороне от ударов врага. Еще чуть-чуть, и сводки можно зачитывать вместо начальника генштаба. И все же, согласитесь, на пятый год войны выглядит и звучит это, мягко говоря, странновато. Государство, войска, прежде всего люди военные, как бы отходят на второй план? Чудные дела. Конечно. Что дальше будем читать? Армия Wildberries, отбив атаки, перешла в контрнаступление и нанесла противнику поражение? Силы «Вайлдберрис» перехватили все ракеты и дроны над складами и пунктами логистики в европейской части Российской Федерации. Штурмовые подразделения «Вайлдберрис» при поддержке беспилотной авиации «Озон» взяли под контроль предместье Запорожья? А может, не тянуть резину, да и аттестовать Татьяну Владимировну на генеральское звание и внести ее, например, в состав переговорной группы по Украине? У нее с врагом свои счеты на миллиарды. И смешно, и грустно одновременно.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него два уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
1: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог, его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на два дня в яму бросил.
0: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста, против солдата началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
2: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытали, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
0: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидом и официально явился с повинной в военный следственный комитет. В ответ силовики возбудили второе уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
22: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
0: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
23: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва 400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежные довольствия и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка – военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно. Самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
8: Говорят военкоры.
10: Главная угроза. Военкор-канал старше Эды, а Starlink на украинских дронах.
11: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензии на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
10: Правду отдали врагу. Военный журналист Анастасия Кашеварова об информационном поражении России.
12: Мы обладаем 100% информации, но выдаем 1% правды. А остальное нужные, неравноправильные и в интересах государства определенным группам влияния нарратива. Противник же знает от силы 10% информации, но выдает ее сразу всю. Отсюда вопрос, кому доверие читателя будет больше? Правильно, к противнику. К примеру, произошел теракт. По звуку, характеру поражения было сразу понятно, что это теракт. Но наши говорят, что это газовый баллон. Пока все пишут о бытовом характере взрыва, противник выдает уже кадры с места теракта и данные, у кого из генералов был день рождения. То есть в данном случае враг одержал две победы. Кровавую в отношении наших граждан и вторая – информационная. Еще раз граждане России уверились в том, что отечественные журналисты либо брехуны, либо не обладают информацией. Что их читать и им верить? Мы сами своими действиями способствуем врагу.
5: 700 дронов за сутки. Военкор, канал «Архангел», спецназа о новой волне ударов.
11: Очередной удар по «Wildberries». В день воздушно-десантных войск украинские формирования провели массированный налет беспилотниками на Россию, задействовав в общей сложности свыше 700 беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 2 августа подразделениями ПВО было уничтожено 635 беспилотных летательных аппаратов, а днем 1 августа не менее 152 дронов. Но такое количество не ежедневное событие. Под удар беспилотников попали две области. В Самарской области снова прилетел беспилотник по распределительному центру в Новосемейкино. На складе возникло обширное возгорание. Также в Саратовской области вновь атакован Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого фиксировалась атака беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома Энгельс. В настоящее время налет продолжается. Работа ПВО отмечается и над Саратовской областью, и над другими регионами России. Поэтому вероятно, что днем беспилотные летательные аппараты будут наблюдать в других областях. Вчера также было в Башкирии во время удара по уфимскому нефтеперерабатывающему заводу, когда беспилотные летательные аппараты прилетели в дневное время. Поэтому всем нужно сохранять максимальную бдительность.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 20:00 к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
3: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
0: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
9: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6000 рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут, война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
0: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтироссия» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
13: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм Тротила показал, безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
0: По состоянию на 3 августа шестеро пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Солдатская почта.
17: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
18: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
17: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
24: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
17: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
25: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения и то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
17: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Жительница Краснодара рассказала о том, что стала жертвой мошенника бывшего полицейского, который украл у нее машину и оформил кредит на ее имя как индивидуального предпринимателя.
16: В очередной раз вышла от следователя. В очередной раз задаю вопросы, на которые не получаю ответы. Просто прошу справедливости, ничего больше. Я так устала уже платить эти кредиты, которые я не брала. Сначала я билась 8 месяцев для того, чтобы возбудили уголовное дело на мошенника офицера.

0: получил бывший сотрудник полиции, который всегда кричал, что ему ничего за это не будет, который неоднократно нарушал закон, который занимался просто серыми схемами, потом просто приходил и давал деньги. Его не сажали. И сейчас человек кинул просто сотни людей. И возбуждено уголовное дело, но его не привлекают к ответственности. Я просто не понимаю, что мне еще сделать, чтобы убрать с себя эти кредиты бешеные, которые я просто на износ каждый месяц плачу. И просто ложась спать, я боюсь, а вдруг у меня не получится заплатить их в следующем месяце. Реально уже, просто это уже крик души. Я не понимаю, что мне еще надо сделать.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
2: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В крупнейших музеях мира хранятся удивительные артефакты Древнего Востока, которые на протяжении многих веков ставили в абсолютный тупик ведущих физиков и оптиков планеты. Это старинные китайские бронзовые зеркала, чья лицевая сторона тщательно отполирована до идеального блеска, а на обратной стороне отлит сложный рельефный рисунок или иероглифы. Но стоит вам поймать этим зеркалом прямой луч яркого солнечного света и направить его отражение на обычную белую стену, как происходит настоящее чудо. На стене во всех деталях проецируется тот самый рисунок, который находится на задней глухой металлической стороне, словно плотная бронза толщиной в несколько миллиметров становится полностью прозрачной для света. Этот эффект до сих пор поражает воображение своей технологической дерзостью. Мистики и древние даосские монахи считали эти предметы волшебным зеркалом света, способным изгонять злых духов, исцелять болезни и показывать скрытую от человеческих глаз истинную суть вещей. Сторонники альтернативной науки часто утверждали, что древние китайские мастера использовали неизвестные нам технологии молекулярного литья, сложные сплавы или даже методы лазерной гравировки внутри металлической структуры, доступные лишь высокоразвитым цивилизациям прошлого. Великие ученые, включая Нобелевского лауреата сэра Уильяма Брегга, долгие годы пытались разгадать этот сложнейший оптический фокус, и лишь в конце 20 века секрет был полностью раскрыт с помощью компьютерного моделирования. Оказалось, что при отливке зеркала из-за разной толщины металла в местах сложного рельефа обратной стороны возникали микроскопические, абсолютно невидимые человеческому глазу деформации на лицевой зеркальной поверхности. В процессе финишной ручной полировки мастера использовали специальные скребки, которые сильнее прогибали тонкие участки бронзы, создавая сложнейшую систему выпуклых и вогнутых микролинз. Профессор физики Джан Давей экспериментально доказал, что этот потрясающий эффект прозрачности – результат гениального понимания законов механики и металлургии древними ремесленниками, которые вручную создавали уникальные наноструктуры за тысячи лет до официального появления современной оптики. Это открытие навсегда изменило наше представление о возможностях мастеров династии Хань, доказав, что их навыки выходили далеко за рамки простого ремесла. Они буквально рисовали светом, используя металл как холст. Каждое такое зеркало — это не просто предмет быта, а свидетельство того, что человеческий интеллект способен достигать вершин мастерства даже без использования цифровых инструментов. Мы продолжаем восхищаться этой гармонией искусства и точного расчета, которая спустя 2000 лет остается непревзойденной. История китайских зеркал — это напоминание о том, что природа света всегда была открыта тем, кто умел смотреть на нее

0: терпением и мудростью великих творцов прошлого. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня. Давайте спросим у рун одного из самых древних инструментов познания будущего. Чего же нам ожидать 2 августа? Итак, выпала руна Солу в перевернутом значении. Солу – это руна энергии, но в перевернутом значении какое-то помутнение силы, разочарование, утраты ясности, знаете? Потому что в прямом положении это солнце, это энергия движения, а вот в перевернутом все наоборот. Это временное отсутствие вдохновения, это какая-то блокировка как бы внутреннего света, да? И в этот день вы можете почувствовать, может быть, потерю мотивации или неуверенность в своих действиях. И это не поражение, это призыв пересмотреть путь. Возможно, здесь важно не обвинять себя, а все-таки искать, где потрачена сила и как вернуть ее в конструктивное русло. Да? Может быть, ощущение вот, упадка сил. И здесь нужно точно знать, что вас вдохновляет, что дает эти силы. В работе это может быть день, когда ничего не идет так, как задумано. Вот вам может казаться, что все усилия напрасны. Цели вдруг перестали вдохновлять. И здесь важно не поддаваться ощущению этой беспомощности. Скорее всего, вы просто устали или, может, перегорели. Так тоже бывает. Здесь не планируйте важных запусков, сделок или каких-то активных переговоров, да? Лучше отложите принятие решений и дайте себе время на переосмысление, на какой-то отдых. Возможно, кто-то попытается приписать вам чужие ошибки. Будьте внимательны, здесь очень могут проявиться рабочие манипуляции. В отношениях перевернутое соло может указывать на какую-то утрату вот этого эмоционального тепла или какое-то непонимание. Может также возникнуть ощущение, что партнер охладел или перестал поддерживать, да? И это не всегда конец, это индикатор, что пора заняться внутренним огнем в паре. Постарайтесь не выносить скоропалительных каких-то суждений, особенно в эмоционально окрашенной ситуации. Да, будьте мудры. Все, что происходит в этот день, просейте через 3 сита, осознайте, подумайте, только потом говорите вердикт или идите на разговор. А вот одиноким в этот день лучше воздержаться от новых знакомств. Велика вероятность ошибочного восприятия или разочарования впоследствии. Ну, вам это точно не нужно. По здоровью день может принести усталость, вялость, апатию. Особое внимание обратите на какой-то энергетический тонус, уровень витамина D, иммунную систему. Может быть, сходите, сдайте анализы. Возможно, ощущение, как будто не хватка солнца, да, вот как буквально, так и метафорически. И перевернутое соло также предупреждает о рисках эмоционального выгорания. И в этот день полезны любые прогулки, отдых, теплые ванны, вот все, что питает тело и дух, да, все, что даст вам энергию. И здесь главное, не насилуйте себя чрезмерными нагрузками, не обвиняйте за временную слабость. Такое бывает, вы не робот. И перевернутое соло говорит, огонь внутри вас может быть немного угас, но его можно зажечь заново, всегда, через отдых, через честность и бережность к себе. Так что принимайте, благодарите и обязательно берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Основатель бренда детской одежды Галина Ворожбит обратилась от имени предпринимателей к президенту Российской Федерации с просьбой урегулировать ситуацию, которая сложилась между селлерами и Wildberries.
5: Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Галина Ворожбит. Я предприниматель, основатель российского бренда детской одежды «Дашенька» и представитель инициативной группы предпринимателей, пострадавших в результате атак на логистические объекты Wildberries. Сегодня мной уже направлено открытое коллективное обращение на ваше имя с предложениями по поддержке пострадавших предпринимателей. Но сейчас я хочу показать не документы, а людей. За моей спиной стоят предприниматели из разных регионов нашей страны. Только общий предварительный размер ущерба этих людей составляет более 360 миллионов рублей. И это лишь небольшая часть тех предпринимателей, которые сегодня оказались в аналогичной ситуации. Мы понимаем, что произошедшее является чрезвычайной ситуацией. Мы не просим заранее определять виновных, не просим вмешиваться в работу судов или правоохранительных органов. Все правовые вопросы должны быть разрешены в соответствии с законом. Сегодня предпринимателям по-прежнему необходимы понятные ответы. Что произошло с их товаром? Как будет определяться размер ущерба? В какие сроки завершится инвентаризация и каким образом будет происходить окончательное урегулирование ситуации? Мы не просим возложить все расходы на маркетплейс. Мы просим помочь создать прозрачный и справедливый механизм, который позволит сохранить тысячи предприятий до того момента, когда будут приняты окончательные решения по вопросу возмещения ущерба. Необходимо, чтобы предприниматели смогли сохранить свои предприятия, рабочие места и продолжать деятельность. Мы не выступаем против маркетплейса. Мы убеждены, что эту проблему необходимо решать совместно государству, маркетплейсу и предпринимательскому сообществу. Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень просим вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию и поручить правительству Российской Федерации организовать работу по выработке конкретных мер пострадавших предпринимателей.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Защита от боевых дронов. Ангары для боевых самолетов строятся под Калининградом. Угрозы для жителей региона возрастают, отрезаны от цивилизации в целях безопасности. Отмена катеров на Балтийской косе серьезно осложнила жизнь жителям полуострова. Как детям и пенсионерам попасть в больницу? Калининградские трущобы. Глава следкома потребовал решений по дырявой крыше дома участника СВО. Почему чиновники тратят миллионы на предвыборную рекламу, а на ремонт непригодных домов – денег нет. Итак, на военном аэродроме Чкаловск под Калининградом строят защитное укрытие для авиации. На это обратило внимание немецкое авиационное издание «Flugreview», изучив спутниковые снимки. По его данным, на территории аэродрома появились 4 новых ангара с усиленной конструкцией. Предполагается, что они предназначены для защиты боевых самолетов от ударов беспилотников. Чкаловск, как известно, одна из крупнейших авиабаз в регионе. Ранее на аэродроме уже замечали истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Жители микрорайона Чкаловск явно не в восторге от подобного соседства, о чем делятся своими опасениями в соцсетях. Да и военные эксперты называют аэродром Чкаловск одной из первоочередных целей противника в случае прямого конфликта со странами НАТО. Тем временем, именно исходя из соображений безопасности, жители Балткоса оказались в транспортной ловушке. Им запретили использовать катера для переправы на материк.
7: Жители Балтийской косы жалуются, что после запрета на использование частных катеров добираться на большую землю стало значительно сложнее. Теперь переправа возможна только на пароме. При этом паромы ходят с большими интервалами и часто переполнены. Из-за этого жители, особенно пожилые люди и семьи с детьми, не всегда успевают на прием к врачу или вынуждены часами ждать обратной переправы. Раньше проблему решали владельцы маломерных судов, многие из которых официально занимались перевозкой пассажиров. После введения ограничений эта возможность исчезла. Формально запрет касается только частников, но фактически он перекрыл единственную альтернативу паромной переправе.
6: Запрет на использование катеров власти объясняют мерами безопасности. Мол, ограничения начали действовать согласно режиму базовой готовности, введенного президентом Российской Федерации еще в 2022 году. Выходит, и распоряжение президента в Калининградской области почему-то вспомнили только сейчас, спустя 4 года. Видимо, проблемы с безопасностью действительно появились. Кстати, недавно ограничения на использование катеров также ввели на морском канале в районе Балтийска, а сейчас обсуждается табу на использование маломерных судов на реке Неман. Так, губернатор предложил запретить частные лодки в приграничных водоемах, в частности на Немане, а также полностью закрыть выход на Виштыницкое озеро. Эти ограничения должны коснуться маломерных судов, которые используются для личных целей, отдыха и даже рыбалки. Контролировать соблюдение новых правил будет пограничное управление ФСБ. Словом, все серьезно. Масло в огонь подлил и советник губернатора Калининградской области Андрей Козлов, заявивший о росте угроз в тылу России. Но помимо военных угроз, жителям региона приходится находиться и в опасных бытовых условиях, когда потолок и стены в квартире могут рухнуть на голову в любой момент. И если региональные власти этого стараются не замечать, то на мытарство жильцов дома с дырявой крышей обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
7: Следком возбудил уголовное дело после жалоб жильцов дома 19 века постройки на улице Миклуха-Маклая в Калининграде. Поводом для проверки стали сообщения, опубликованные в социальных сетях. Люди рассказали, что крыша дома уже долгое время протекает, квартиры регулярно затапливает, а постоянная сырость привела к появлению плесени. Несмотря на неоднократное обращение в управляющую компанию, капитальный ремонт так и не был проведен. Среди тех, кто оказался в тяжелой ситуации, семья участника СВО, пенсионеры и ветераны боевых действий. По итогам проверки Следственное управление СК по Калининградской области возбудило дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится на контроле Центрального аппарата Следственного комитета.
6: Будем надеяться, что хотя бы надзор правоохранителей поможет. И людям, доведенным до отчаяния жуткими условиями проживания, дырявую крышу все же отремонтируют быстро и качественно. А между тем, совсем недавно Алексей Беспрозванных уверял, что ремонт крыши, замена лифтов – это ключевые направления в работе фонда капремонта в этом году. Более того, губернатор в соцсетях отчитался о текущей работе и написал, что подключит «Единую Россию» к работе по капремонту домов. Разумеется, все это предвыборно. Выборная фишка, чего не скажешь для привлечения голосов избирателей. Но, как говорится, губернатора никто за язык не тянул.
7: На сегодня отремонтировали уже 63 крыши разной сложности в регионе. От их состояния зависит сохранность несущих конструкций всего здания. Всего в планах заменить 285 крыш. Попросил «Единую Россию» подключиться к работе по капремонту домов и включить волнующие жителей вопросы в народную программу.
6: Вот только однопартийцам Алексея Беспрозванных сейчас совсем не до капремонтов. Все заняты выполнением политических задач, поэтому десятки миллионов направляются не на ремонты аварийных домов избирателей, а на агитацию и рекламу партии власти.
7: «Единая Россия» начала кампанию в Калининграде с многомиллионным преимуществом. На старте выборов в законодательное собрание только «Единая Россия» уже успела потратить более 4 миллионов рублей на агитацию. Деньги пошли на изготовление и распространение печатных материалов. В избирательный фонд партии поступило 4,5 миллиона рублей, все средства перечислил Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития Калининградской области. Разрыв с другими партиями заметен не впервые. На выборах в 2021 году «Единая Россия» израсходовала 36 миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем все остальные партии вместе взятые, которые суммарно потратили около 18 миллионов рублей. Аналогичная ситуация складывается и на федеральном уровне. По данным ЦИК, к началу кампании на счет «Единой России» поступила максимально возможная сумма – 700 миллионов рублей, из которых почти 49 миллионов уже потрачены на агитацию.
6: В общем, все без изменений. Миллионы уходят или на СВО, или на предвыборную гонку, а гражданам только дырка от бублика. Кстати, в завершении как раз о дыре. История о дорожном триллере, превратившемся уже в анекдот. Провал Дятловой в Калининграде снова внезапно ожил. Речь о засыпанной яме на улице генерала Галицкого. Стоит напомнить, что навехонький асфальт на капитально отремонтированной дороге, которую буквально две недели назад с помпой открывала сити-менеджер Елена Дятлова, на минувшей неделе неожиданно неожиданно прогнулся под изменчивый мир, и туда провалился автомобиль. В тот же день в мэрии объяснили причину инцидента немецким колодцам, которые находятся глубже того уровня, где подрядчик проводил ремонтные работы. Примечательно, что до выхода строителей на объект никаких проблем с немецким колодцем в этом месте не наблюдалось. Сейчас же после дождя засыпанный провал вновь начал пожирать улицу и щебень, которым рабочие утрамбовали дыру. Правда, теперь провал уходит не под проезжую часть, а под тротуар, и, похоже, уже пешеходы в опасности. До сих пор остается загадкой, зачем было во время многомесячного ремонта Галицкого основание проезжей части лишать немецкой брусчатки, которая сдерживала образование провалов. Тем более, когда под дорогой проходит канализация времен Кёнигсберга. Словом, мы строили, строили и ничего не построили. Хочется верить, что погода восстановилась и дождичков больше не предвидится. А то замучаемся засыпать все провалы после каждого капремонта за 200 миллионов рублей налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Остров Готланд в самом центре Балтийского моря Североатлантический альянс окончательно и официально превращает в свой ключевой непотопляемый авианосец. После завершения серии масштабных маневров «Аврора-26» и «Балтопс-2026» шведские власти совместно с командованием союзников начали развертывание там постоянного военного контингента. Давайте откроем карту и посмотрим на цифры без лишней пафосной риторики. Расстояние от северной оконечности острова Готланд до главной базы Балтийского флота в Балтийске ровно 300 километров. До входа в Финский залив и того меньше. На Готланде уже размещаются американские зенитно-ракетные комплексы, британская пехота и подразделения береговой обороны шведской армии. Что это означает на практике? Радиус действия радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и ракетных комплексов, развернутых на Готланде, полностью перекрывает центральную акваторию Балтийского моря и все рекомендованные глубоководные пути. Любое судно, будь то боевой корабль, гражданский паром из Усть-Улуги или контейнеровоз, выходящий из портов Калининградской области и Санкт-Петербурга, оказывается под строгим прямым контролем. Зачем это делается именно сейчас? В штабах Альянса открыто заявляют: контроль над Готландом дает возможность заблокировать морские и воздушные коммуникации Калининградского эксклава за считанные минуты в случае малейшего обострения. Оказался ли Балтийский флот в тактическом мешке? Как шведский остров превратился в главный опорный пункт против наших портов? И что из этого выйдет на практике? Давайте разбираться в деталях. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно отмотать историю буквально на пару лет назад. До вступления Швеции в НАТО остров Готланд считался демилитаризованной, практически мирной зоной. Там дислоцировались скромные силы местного ополчения, а шведские политики постоянно подчеркивали свой нейтралитет. Но как только нейтралитет был окончательно сдан в архив, Готланд мгновенно превратили в главный военно-стратегический узел региона. На недавних учениях «Аврора-26» НАТО отработало сценарий мгновенного высаживания союзных сил на Готланд под предлогом защиты от гипотетической российской угрозы. Американцы привезли свои мобильные комплексы ПВО, датские и британские подразделения закрепились на побережье, а шведский готландский полк отрабатывал круговую оборону ключевых аэродромов и портов. Но самое интересное – это военные учения «Балтопс-2026», где союзники уже открыто отрабатывали удержание свободных морских путей и блокирование вероятного противника. Шведские и американские эксперты в один голос повторяют: тот, кто контролирует Готланд, контролирует весь воздух и весь морской трафик в Балтийском море. Если поставить на Готланде современные дальнобойные противокорабельные комплексы, например, шведские РБС-15 или американские НСМ, то весь выход из Балтийского морского канала и Финского залива становится простреливаемым пространством. Кораблю не нужно даже выходить из базы. Его сигнатуру радары на Готланде увидят сразу после отдачи швартовов. Балтийское море, как мы неоднократно говорили, очень узкое и мелководное. Средняя глубина около 50 метров. На таком пятачке маневрирование больших корабельных группировок – задача крайне сложная. А теперь добавьте сюда географическую триангуляцию. С запада – Швеция с островом Готланд, с юга – Польша с ее постоянно наращиваемой береговой артиллерией и базами, с востока – Прибалтика. Калининградская область фактически оказалась в треугольнике, где каждая точка контролируется радиолокационными станциями и ракетными батареями НАТО. Смотрите, что получается. Паромная линия Усть-Луга-Балтийск, о которой мы постоянно говорим, проходит как раз вдоль острова Готланд. Если раньше гражданские паромы маршал Рокоссовский или генерал Черняховский шли по нейтральным водам без какого-либо внешнего давления, то теперь на всем протяжении маршрута они находятся под визуальным и радиолокационным контролем самолетов-разведчиков, базирующихся на Готланде. И это не просто абстрактное опасение. В штабах Альянса разрабатывается так называемая концепция блокирования доступа A2/AD. Смысл ее прост. Сделать так, чтобы любой выход российских кораблей из портов Балтийска или Кронштадта сопровождался колоссальным риском мгновенного поражения. На Готланде активно модернизируется инфраструктура военного аэродрома «Висбю». Длина взлетно-посадочной полосы и оборудование позволяют принимать там не только шведские истребители JAS-39 «Гриппен», но и американские истребители пятого поколения F-35, а также тяжелые транспортные самолеты S-17. Вы просто вдумайтесь. Истребитель, поднявшийся в воздух с аэродрома Висбю на Готланде, долетает до воздушного пространства Калининграда или Таллина всего за несколько минут. Время реакции нашей системы ПВО сокращается до критического минимума. Но и это еще не все. Помимо авиации и береговых ракет, Готланд становится базой для подводных беспилотников и разведывательных кораблей. Малые глубины вокруг острова идеальны для развертывания донных гидроакустических систем наблюдения. То есть любой выходящий из базы корвет или дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» фиксируется гидрофонами практически сразу при выходе на глубокую воду. Возникает вопрос, а что мешает НАТО в случае кризисной ситуации объявить вокруг Готланда зону ограничения судоходства под предлогом военных учений или экологической угрозы? Ничего. В общем, сейчас самый важный вопрос звучит так. Получится ли у НАТО превратить Балтику в свое внутреннее озеро? И чем ответит Москва на появление ракетного капкана прямо у себя под носом? С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя, следите за новостями и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
9: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
8: При этом напрямую фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
10: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
8: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СВО проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Гудков.
11: Общий тон, вот по оценке наших респондентов, это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
8: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс-Индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. Еще около 18% с подорожанием товаров и услуг. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава Башкирии Радий Хабиров разнес мэрию Уфы за использование муниципального транспорта для перевозки судей.
12: История, значит, с тем, что гараж уфимского города Уфы, муниципалитета, возил, значит, на выходные судей, значит, с Татарстана. Слушайте, у вас совесть есть, нет у Уфы? Совесть есть у вас, нет? Александр Владимирович, вы ответственны. Вот вы своим коллегам скажите, совесть есть, нет? Хоть немножко. Вы что, там охренели совсем, что ли? Мы там еле-еле там, значит, автобусы, Башавтотрансы, ребят вывозим с этого. Вы тут, значит, на автомобилях, значит, судей катаете туда. С какой стати это делается? С какой стати? Кто давал такое право? Кто давал право, значит, брать, еще раз говорю, муниципальные автомобили, водители, оплачивать топливо, и чтобы судей, которые работают здесь, в Татарстане, с Татарстана, назначенные, значит, председатели Верховного суда, катали туда. Это что такое? Там, смотрите, я как думаю, видимо, жалеть начала Уфа или что там?
13: Постоянно.
12: Значит, вот сделаем таким образом. Значит, насколько я знаю, там подано заявление о возбуждении уголовного дела. Ну, это Следственный комитет решает. А мы решим таким образом. Вот когда, наверное, скорее всего, это автомобили сейчас либо арестованы, либо, значит, мы не можем их. Искандарович, вам поручение. Вот когда счетная палата проверит, даст понятие, сколько машин использовалось, сколько водителей гаража возило этих судей на выходные из Уфы в Казань и обратно, членов их семьи возило. Вы это сделаете? Эти автомобили забрать у них? Слышите, Рустам Александрович, я вас эти машины забираю. Жиру беситься не надо в Уфе.
1: Главные новости дня.
8: Прежних цен уже не будет. После 2 недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть. Товары на маркетплейсах в первую очередь на Wildberries буквально за несколько дней подорожали на 10, а то и 30%. О таких случаях говорят и продавцы, и покупатели, ранее выбравшие товар, но не успевшие оплатить его до начала массовых атак дронов на склады маркетплейса. Подорожание по своим корзинам они оценивают от 10 до 35%. Вот что рассказала предприниматель, которая и продает, и покупает товары на Wildberries.
14: Смотрю на те товары, которые лежали в корзине. Заказывала на прошлой неделе за 1600 рублей, а сейчас уже на 2100. Взлетели на 30%.
8: Люди, торгующие на платформе, также заметили, что их товары подорожали на 30%. При этом они уверяют, что сами цены не меняли. Их рост связан с отменой скидок, которые давал на товары Wildberries. У маркетплейса есть право управлять ценой товара во время акции без согласования с селлером, если скидка предоставляется за счет платформы. С подорожанием невыкупленного вовремя товара можно было столкнуться и раньше. Ведь скидка сегодня есть, а завтра нет. Но сейчас заметна массовая отмена скидок, отмечают селлеры.
15: Wildberries просто отменил сейчас практически все акции, которые проводил за свой счет. Это, в общем-то, можно понять. Он борется за восстановление логистики, и ему предстоит возмещать ущерб от сгоревших складов. Но итог таков: все заметно подорожало.
8: По подсчетам экспертов, с 18 по 31 июля дроны атаковали склады Wildberries площадью более 1 000 000 квадратных метров. А это не менее 15% логистической инфраструктуры, управляющей маркетплейсом компании. Вслед за Wildberries подорожали товары на Озон, отмечают предприниматели.
16: Как обычно, в таких случаях значимые действия Wildberries повторяют его основные конкуренты. Мы видим, что на Озон скидки тоже урезали.
8: При этом логистическая инфраструктура Озон пока не пострадала. Ее атаковать сложнее, она более разветвленная, чем у Wildberries, объясняют аналитики. Что касается Wildberries, то основательница компании Татьяна Ким заявила, что Marketplace не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
17: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
8: При этом, по словам Ким, компания уже провела 2 транша выплат. Во вторую волну вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров Wildberries ввела повышенную скидку постоянного покупателя за свой счет, а также предоставила кредитные каникулы. Размер общего ущерба продавцов компания не раскрывает. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
4: Глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассказал о механизме самозапрета на азартные игры.
18: Что касается самозапретов, 1 сентября такая возможность будет. Уже сейчас завершается вся подготовительная работа, потому что это будет все делаться через ЕПГУ, через портал госуслуг. Это вот как раз та грань между запретами или же все-таки выбором человека попробовать избавиться от тоже, наверное, вредной привычки. И, соответственно, мы пошли пока более мягким путем. Этот путь был тоже 3 года или даже, может быть, больше вокруг этой конструкции. Мы пытались найти какое-то решение. Посмотрим. Тут надо будет очень серьезно анализировать ситуацию.
19: Самозапрет оформляется через госуслуги самим человеком, который страдает лудоманией.
18: Который хочет избавиться от этого.
19: На 12 месяцев.
18: Это делает на 12 месяцев.
20: А дальше как это работает?
18: Букмекеры заблокируют возможность принятия от вас этих ставок по всем идентификационным признакам. Постепенно пытаемся действовать такими способами информирование людей. Человек должен делать все осознанно и самостоятельно. Теперь ввели же мы требования и к рекламе дополнительные. В рекламе обязательно указывается, что это все влечет к зависимости. Реклама с маркировкой. Ну, это стандартные способы, как мы делаем сигареты, и с кредитами, и с другими такими историями. И кроме всего прочего, на входе в букмекерские конторы будет информация о том, куда вы можете вложить деньги альтернативными способами, отсылки на соответствующие сайты, предупреждения и так далее.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что в партии власти большинство политиков профессионально непригодные и не понимают реальных проблем.
20: Ситуация у «Единой России» достаточно катастрофическая. И она продолжает себя электорально уничтожать. Недавнее сообщение о возбуждении уголовного дела по тяжкой террористической статье против основателя «Чебдрама». Естественно, такого рода решения в ходе избирательной кампании, которые обрушивают рейтинг власти. А у нас огромное количество людей, принимающих решения в разных отраслях. Они просто профнепригодные. Они же как рассуждают? Отключим Телеграм, есть Макс, там всех туда. Чего переживать? А вот я-то говорю об электоральной стороне вопроса. Вот это стремление не просто придушить Телеграм, а его уничтожить. А дальше знаете, что начнется? Вся страна окажется в статусе подозреваемого. Интернет прекрасен для всяких центров о борьбе с экстремизмом и против всяких структур тем, что это блящиеся преступления. Если ты в 2008 году упомянул название какой-то социальной сети и сделал ссылку там на него, да, а потом этот человек был признан экстремистом, террористом, реку структуру через 10 лет или через 20, то ты должен вспомнить, что у тебя 20 лет назад была какая-то где-то запись, и там скобочка написать «экстремист, террорист». А если ты это не сделал, ты уже готовый. Вот, иди сюда. То есть эти все ребятишки, там всякие лейтенанты, капитаны, сидят на диванах в своих центрах. Они нифига ни таджикского языка, ни азербайджанского, ни чеченского, ни там, я не знаю, узбекского не знают, и знать нафиг не хотят. И этого им достаточно для того, чтобы сидеть во ВКонтакте и ловить в ВКонтакте кто-нибудь бабушек. Он даже не понимает, такой пласт терроризма и экстремизма открылся ему бы, если бы он читал ресурсы на тех языках, бюргских всяких там и прочих, которые я называл. Блин, очень удобно рустик сажать. А если они вдруг начали бы анализировать все, что там пишется, выровнялось бы все и выяснилось бы, что 5% занимают вот эти вот русские экстремисты, 95%, кое-кто другой, но не про не делай.
3: Обозреватель Дмитрий Борисенко об уничтожении Wildberries и Озон и о разборках большого бизнеса.
21: Ну вот если, ну не дай бог, конечно, нельзя так говорить, но если они будут потом выносить склады Озон, значит, речь идет о планомерном выкашивании вот этой самой составляющей российской экономики, да, очень такой серьезной. Если они остановятся только на Wildberries, а склады Озон будут стоять дальше, то тогда можно будет включать теорию, что это конкурентные отчасти. Да? То есть здесь сошлись звезды. То есть, с одной стороны, конечно, и Украина преследует свои цели в масштабах войны, ведения боевых действий, но под шумок, как говорится, туман войны, под этим туманом войны еще и решаются вопросы конкуренции, бизнес-конкуренции личной.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Патриарх Кирилл назвал создание ядерного оружия в Сарове благодатью и Божьей милостью.
22: Ученые, которые работали здесь, в Сарове, создали нашу русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество. Вот таким образом, через труд ученых, инженеров, рабочих, которые здесь трудились, несомненно, явилась благодать и милость Божия над страной нашей. И совершенно очевидно, что не случайно именно в этом месте происходили эти научные исследования, инженерные работы, которые сохранили наш народ и страну от самого страшного и опасного разрушения, в результате которого могло бы не быть ни страны, ни народа нашего. И то, что это произошло именно в месте, где молился преподобный Серафим, это не случайность.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать, те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось, это чудовищно несправедливо, все понятно, вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращает. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все, потому что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения, главное. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Он хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что Вот для каждого человека его личная трагедия – это понятно. Она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе. И общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом. Не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень не полезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же и чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг с другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться. Потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка. Посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 8 вечера к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
23: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
7: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
24: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 тысяч рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
7: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтироссия» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
25: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм тротила показал – безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
7: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Говорят военкоры.
26: Террор как система. Военкор Живов о покушениях и борьбе не с теми.
9: Взрыв газа в ресторане, который в конечном счете оказался терактом против командующего воздушно-космическими силами. Это уже второе покушение за неделю. В начале недели стреляли и тяжело ранили разработчика дронов «Овод». По последней информации, он в стабильном состоянии в больнице. Теракты стали происходить пугающе часто. Даже объявление Павла Дурова экстремистом-террористом и внесение в список Росфинмониторинга не изменило ситуации, хотя, очевидно, должно было помочь общественной безопасности. Также выходит по логике власть имущих, или я что-то не понял? Чуть раньше говорил, что все последние назначения в военном руководстве украинского режима свидетельствуют, что Киев будет использовать террор. Несмотря на всю общественную опасность террориста Дурова и нимфетки Сони Мармеладовой, кажется, внезапный фланговый удар по обозам вселенского зла не принес нации желаемых результатов. Возможно, стоит сконцентрировать еще больше усилий на борьбе с вебкам-моделями. Тогда точно одолеем врага. Абсурд абсолютный.
10: Враг бьет по барским привычкам. Военкор канал «Лейб Гусара» о теракте в ресторане.
11: Ну что сказать. Все шло по сценарию ликвидации Владлена Татарского в апреле 2023 года. Только теперь целью были высокие чины Министерства обороны Российской Федерации, отмечавшие чего-то с новым командующим военно-воздушными силами генерал-полковником Чайко. Посоветовал бы нашим генералам помнить, что идет война, и позабыть на время всякие банкеты с гиканьем и свистом. Дорого-богато. Хотя генералы сим страдают еще с советских времен. Как и многим другим. Один самодур строит войска на плацу, но задерживается с выходом к ним на

0: с такой интенсивностью. А на Украине особо и не скрывают, что цель не разрушение Wildberries, цель – разрушение нашей банковской системы. И они к ее выполнению как никогда близки.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
3: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
2: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
4: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
2: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
5: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
2: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Главная угроза. Военкор-канал старше Эды, а Starlink на украинских дронах.
7: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензии на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
6: Правду отдали врагу. Военный журналист Анастасия Кашеварова об информационном поражении России.
8: Мы обладаем 100% информации, но выдаем 1% правды. А остальное нужные, неравноправильные и в интересах государства определенным группам влияния нарратива. Противник же знает от силы 10% информации, но выдает ее сразу всю. Отсюда вопрос, кому доверить?

0: или читателя будет больше. Правильно, к противнику. К примеру, произошел теракт. По звуку, характеру поражения было сразу понятно, что это теракт. Но наши говорят, что это газовый баллон. Пока все пишут о бытовом характере взрыва, противник выдает уже кадры с места теракта и данные, у кого из генералов был день рождения. То есть в данном случае враг одержал две победы. Кровавую в отношении наших граждан и вторая – информационная. Еще раз граждане России уверились в том, что отечественные журналисты либо брехуны, либо не обладают информацией. Что и вчитать, и им верить. Мы сами своими действиями способствуем врагу.
1: 700 дронов за сутки. Военкор, канал «Архангел», спецназа о новой волне ударов.
2: Очередной удар по «Wildberries». В день воздушно-десантных войск украинские формирования провели массированный налет беспилотниками на Россию, задействовав в общей сложности свыше 700 беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 2 августа подразделениями ПВО было уничтожено 635 беспилотных летательных аппаратов, а днем 1 августа не менее 152 дронов. Но такое количество не ежедневное событие. Под удар беспилотников попали две области. В Самарской области снова прилетел беспилотник по распределительному центру в Новосемейкино. На складе возникло обширное возгорание. Также в Саратовской области вновь атакован Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого фиксировалась атака беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома Энгельс. В настоящее время налет продолжается. Работа ПВО отмечается и над Саратовской областью, и над другими регионами России. Поэтому вероятно, что днем беспилотные летательные аппараты будут наблюдать в других областях. Вчера также было в Башкирии во время удара по уфимскому нефтеперерабатывающему заводу, когда беспилотные летательные аппараты прилетели в дневное время. Поэтому всем нужно сохранять максимальную бдительность.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: После поражения беспилотниками вооруженных сил Украины нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Волгоград нефтепереработка» волгоградцы снова начали занимать очереди за топливом.
6: Ну что, полторы недели мы были без очередей, а сегодня уже вот такая вот ситуация. И, судя по всему, это уже везде, потому что мы доехали до Кировского, в сторону Красноармейского, и обратно очереди на всех заправках, какие есть. Вот, короче, я тоже решила дозаправить свой полупустой бак до полного и пару недель ездить. Хотя, хз, сколько мы будем ездить. По планам было вообще-то свалить в деревню на выходных. Ну, по ходу дела, что-то пойдет не так.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня», подкаст о событиях, которые меняют привычную картину происходящего. Сегодня речь пойдет о массированном налете беспилотников на российские регионы. За одну ночь в сводках оказались университетский корпус в Белгороде, площадка подготовки дронов под Брянском и огромный склад Wildberries во Владимирской области. Эти объекты разделяют сотни километров и совершенно разное назначение, но объединяет одно – прежнее представление о глубоком тыле перестало работать. Разберем, почему расстояние больше не гарантирует безопасности и как дроновая война становится частью российской повседневности.
8: Слушай, прежде чем переходить к выводам о вот этой новой повседневности, стоит посмотреть на сухие цифры.
7: Ага.
8: В ту августовскую ночь официальные сводки зафиксировали 131 перехваченный аппарат. География огромная. От Крыма до Смоленской и Тульской областей.
7: Да, масштаб действительно впечатляет.
8: Именно. И для стороннего наблюдателя 131 сбитый дрон звучит как тотальный успех систем противовоздушной обороны. Но возникает логичная мысль, что небо полностью под контролем. Разве нет?
7: Итак, стоит разобрать этот момент подробнее. Огромная цифра перехватов действительно создает такой мощный психологический эффект. Но здесь кроется фундаментальная ошибка восприятия.
8: В чем именно?
7: Раньше линия соприкосновения воспринималась как сплошная черта на карте. То есть по одну сторону зона боевых действий, а по другую – безопасное пространство.
8: Четкая граница, да.
7: Точно. Но эта линия исчезла. Она превратилась в гигантское, абсолютно хаотичное облако точек. И вот в этом облаке математика работает совершенно иначе.
8: Это поднимает важный вопрос. Если перехвачен 131 аппарат, процент успеха может достигать 95% или даже 99%.
7: Звучит отлично для красивого отчета.
9: Вот именно. Звучит отлично. Но статистика теряет всякий смысл, когда речь идет об инфраструктуре.
7: 100%.
9: 99% перехватов – это провал обороны. Если оставшийся 1% несет десятки килограммов взрывчатки и точно поражает критический узел.
7: Да, возникает такая, знаешь, иллюзия, что ПВО – это некий непробиваемый энергетический купол из научной фантастики, который накрывает вообще всю территорию.
9: А в реальности все жестко подчиняется законам физики. Радиолокационная станция работает исключительно по принципу прямой видимости.
7: Ну да, Земля-то круглая. Если беспилотник летит на высоте 50 метров, радар просто физически не увидит его дальше, чем за несколько десятков километров.
9: Ага. Планета буквально прячет аппарат за радиогоризонтом.
7: И тут в дело вступает рельеф, русло рек, какие-то глубокие овраги, лесные массивы. Аппарат идет очень низко, огибая складки местности.
9: И появляется на радаре только в самый последний момент.
7: Когда на реакцию остаются буквально секунды, да. Отсюда следует жесткий вывод. Защитить все физически невозможно.
9: Приходится выбирать. Системы расставляются вокруг самых приоритетных объектов.
7: Ну, атомных станций, крупных заводов, стратегических мостов.
9: Но когда в воздухе одновременно сотня целей, они идут с разных азимутов на разных высотах.
7: Происходит перегрузка каналов наведения. Ресурс зенитных ракет не бесконечен.
9: Да. И когда защита концентрируется на главном, удары приходятся по целям, которые еще вчера считались абсолютно безопасными.
7: Звучит логично для электростанции или баз. Но как в этот список приоритетов попал Белгородский государственный технологический университет имени Шухова?
9: Ну, это же обычный гражданский вуз.
7: Вот именно. Это не секретный военный завод. На первый взгляд, да, обычный. Классический кампус, плотно встроенный в городскую среду. Учебные аудитории, расписание, студенческие общежития. Вокруг ходят горожане.
9: И тем не менее, туда прилетает.
7: Пожар в одном из корпусов после ночного удара – это не просто повреждение кирпичной кладки или крыши. Это прямое попадание в то место, где стирается граница между гражданским и военным.
9: Потому что вуз открыто занимался разработкой автоматизированных систем управления беспилотниками.
7: Именно так.
9: Но, слушай, разрабатывать системы можно для чего угодно. Проекты там строились на базе российских микропроцессоров «Меландр», и предназначались они для мониторинга линий электропередачи.
7: Теплотрасс, аэрофотосъемки. Да, там летом даже проводились смены, где простых школьников учили пилотировать дроны.
9: Но это же абсолютно мирные задачи. Не является ли это просто натягиванием совы на глобус объявлять университет легитимной целью просто из-за слова «дрон»?
7: Тонкое дело, что инженерная суть технологии больше не имеет окраса. Что такое процессор «Меландр» в контексте беспилотника?
9: Микроконтроллер.
7: Да, это чип, который сотни раз в секунду опрашивает гироскопы и акселерометры, вычисляет отклонение аппарата от горизонта и дает команды на моторы. Ему абсолютно безразлично, что именно он стабилизирует в воздухе.
9: Дрон с камерой для осмотра ЛЭП или аппарат с боевой частью.
7: Вот именно.
9: Что здесь действительно увлекательно, так это парадокс двойного назначения на уровне чистого кода. Алгоритмы машинного зрения, которые, ну, позволяют коптеру облетать препятствия на стройке,
7: ага,
9: они абсолютно идентичны алгоритмам, помогающим ударному дрону огибать вышки связи при прорыве ПВО.
7: То есть гражданский инженер, который пишет ПИД-регулятор для студенческого проекта, фактически создает базовую технологию для современных боевых действий.
8: И это полностью ломает старую концепцию безопасности?
7: 100%.
8: Любая студенческая лаборатория, любой технопарк, где паяют платы и пишут код для навигации, становится узлом технологической цепочки.
7: Да, и удар по университету ломает не только текущие исследования, он прерывает сам процесс подготовки кадров. Студенты не могут заниматься, профильные лаборатории закрыты на месяцы.
8: Уничтожается не столько железо, сколько время. И уникальная квалификация.
7: Абсолютно.
8: Но постойте. Если даже студенческая лаборатория становится мишенью просто из-за базовых компетенций, то как защищаются настоящие, профильные военные площадки? Ведь логика подсказывает, что беспилотники чаще всего летят туда, откуда запускают другие беспилотники.
7: Эта логика идеальна, и она приводит к следующей точке. В ту же ночь под удар попала площадка возле поселка Навля в Брянской области.
8: Так.
7: Это транспортный коридор вне плотной застройки. То самое место, где готовят, хранят и запускают ударные аппараты.
8: Но разве такие площадки не должны быть мобильными? Зачем вообще нужна уязвимая стационарная инфраструктура?
7: Ну, казалось бы, привезли в лес, достали из коробки, нажали кнопку и уехали.
8: Вот именно. Зачем собираться в одном месте, ожидая ответного удара?
7: Это частое заблуждение. Современный дальнобойный беспилотник — это не игрушка из магазина электроники. Это сложнейшая авиационная система.
8: То есть перед стартом требуется серьезная подготовка?
7: Очень серьезная. Требуется сборка, тонкая калибровка датчиков, нужно проверить телеметрию, работу двигателей на разных режимах, залить топливо, настроить защищенную связь.
8: И загрузить сложное полетное задание с учетом зон чужой ПВО. По сути, это целый конвейер под открытым небом.
7: Да. Нужны ангары, склады для комплектующих, мощные генераторы для питания оборудования, транспорт. И главное, нужны специалисты, которые не допускают ошибок.
8: Понятно. Одна неверная калибровка на земле?
7: И аппарат стоимостью в миллионы просто упадет в поле, не долетев до цели.
8: Значит, суть удара по Навле – это не уничтожение бетона или каких-то временных ангаров. Главная цель – разрушение самого процесса.
7: Именно так.
8: Если сгорает оборудование для настройки телеметрии или если персонал вынужден постоянно прятаться и менять локации, то ритм запусков катастрофически падает. Возникает замкнутый контур.
7: Дроны охотятся на инфраструктуру дронов. Охотник и цель делят одно физическое пространство и постоянно меняются местами.
8: Да уж.
7: И вот здесь начинается самое интересное. Если Брянск и Белгород – это приграничные зоны, где повышенный риск давно стал частью реальности, то следующая цель ломает все шаблоны о безопасной дистанции.
8: Деревня Хрястово в Сабинском округе Владимирской области. Гигантский складской комплекс маркетплейса Wildberries.
7: От границы до Владимирской области примерно 500-600 километров. Это глубочайший тыл.
8: Почему вообще гражданский склад становится приоритетной целью на таком огромном расстоянии? Звучит как пустая трата дорогостоящего дрона.
7: Для современного аппарата 500 километров – это уже давно не гарантия безопасности. Это просто техническая характеристика дальности полета.
8: Ну да, дрону все равно лететь 50 километров или 600, если у него хватает топлива.
7: А вот выбор цели предельно рационален, если смотреть на экономику. Лучше вообще отказаться от банальной метафоры в духе «склад – это кровеносная система».
8: Скорее, современный логистический хаб – это центральный маршрутизатор в огромной компьютерной сети.
7: Вот, интересная аналогия. Развивая ее, фуры с товарами – это пакеты данных.
8: А склад в Хрястово – это узел, где эти пакеты сортируются. Площадь комплекса – около 175 тысяч квадратных метров. Вместимость – 120 миллионов единиц товара.
7: Огромная цифра. Это гигантский физический алгоритм сортировки, в который инвестировано больше 11 миллиардов рублей.
8: Абсолютно верно. И что происходит, если уничтожить центральный маршрутизатор в компьютерной сети?
7: Возникает потеря пакетов и катастрофическая задержка. Пинг, ну, вырастает до небес. Пожар на таком объекте – это немедленная остановка всех конвейеров, сканеров, прекращение работы тысяч людей.
8: Если связать это с более широкой картиной, сбой в Христово моментально создает заторы на всех соседних узлах логистической сети по всей стране.
7: Да. И экономический эффект от такого удара бьет не столько по гигантской корпорации, сколько по микроэкономике. Корпорация спишет потери, получит страховку и распределит убытки.
8: А теперь можно представить обычного продавца зимних курток или электроники. Для него товар, лежащий на этом складе, это вообще весь его оборотный капитал.
7: Точно. Для мелкого предпринимателя сгоревший в высокий сезон товар – это жесткий кассовый разрыв.
8: Ему просто нечем платить кредиты, ни на что закупать новую партию. Начинается цепная реакция банкротств.
7: Которая вообще не видна в военных сводках, но колоссально бьет по экономике тыла.
8: Более того, логистика вынуждена адаптироваться. После таких ударов растут страховые премии. Маршруты удлиняются, потому что компании начинают строить резервные пути и дублирующие системы.
7: В более безопасных, как им кажется, регионах.
8: Да. Экономика из режима оптимизации прибыли переходит в режим перманентного управления кризисом. И все эти огромные издержки в конечном итоге ложатся в цену товара.
7: Получается, новая карта важности объектов вообще не зависит от расстояния до границы. На этой карте огромный логистический центр во Владимирской области оказывается системно ближе к эпицентру конфликта.
8: Нежели географически близкое, но пустое поле под Брянском, да. Дальность полета означает лишь то, что дрон будет дольше находиться в воздухе, ну, возможно, меняя высоту и обходя зоны активной защиты.
7: Это подводит к важному философскому сдвигу. Большинство жителей страны никогда не увидят эти беспилотники вживую.
8: Они не услышат звук мотора и не увидят взрыв.
7: Но они сталкиваются с последствиями каждый день, даже не осознавая этого. Их контакт с угрозой происходит исключительно через экран смартфона.
8: Возникает тотальная цифровая уязвимость.
7: Именно так. Чтобы защитить объекты от налета, необходимо нарушить навигацию беспилотников. Дроны ведь используют спутниковые сигналы для определения своих координат.
8: И чтобы их ослепить, применяются системы радиоэлектронной борьбы – спуфинг и джемминг.
7: Слушай, стоит объяснить, как это работает на практике.
8: Спутниковая навигация, по сути, опирается на сверхточные атомные часы. Спутники передают сигналы точного времени, и приемник вычисляет свое положение по задержке этих сигналов.
7: А системы РЭП не просто глушат сигнал, они часто создают ложное временное поле.
8: Да, они кричат громче спутников. В итоге навигатор в дроне начинает думать, что он находится совершенно в другом месте.
7: Но проблема в том, что этот громкий крик ослепляет не только дроны. Глушится сотовая связь, искажаются координаты для всех гражданских устройств в огромном радиусе.
8: И начинается эффект домино на земле. Перестают работать навигаторы в автомобилях, водители проезжают нужные повороты.
7: Зависают кассовые аппараты, потому что терминал не может связаться с банком для подтверждения транзакции.
8: Приложения такси не могут определить геолокацию пассажира.
7: Курьеры сбиваются с маршрутов.
8: А еще закрываются воздушные гавани, вводится планковер, ограничение использования воздушного пространства, и один задержанный из-за угрозы налета рейс ломает расписание стыковок по всей сети аэропортов.
7: Самолеты уходят на запасные аэродромы, экипажи вырабатывают разрешенное время полета, рейсы массово отменяются.
8: То есть физический налет нескольких дронов превращается в гигантскую цифровую аномалию,
7: которая парализует привычную жизнь миллионов людей.
8: Происходит стандартизация тревоги. То, что год назад воспринималось как чрезвычайное происшествие мирового масштаба,
7: теперь превращается в набор скучных бытовых ритуалов.
8: Формируется новая рутина. Утренняя проверка новостных каналов перед выходом из дома становится такой же привычкой, как чистка зубов. Нужно проверить, нет ли перебоев со связью, открыты ли дороги, работают ли ближайшие аэропорты.
7: Люди заранее скачивают офлайн-карты, потому что знают, что навигатор может отказать в любой момент.
8: Держат пауэрбанки заряженными, запоминают, где в торговом центре капитальные стены и нет окон.
7: Так что же все это значит? Можно ли вообще теперь использовать слово «тыл» применительно к современной инфраструктуре?
8: В классическом словарном понимании «нет», это понятие полностью устарело. Тыл больше не является конкретным местом на географической карте, где можно чувствовать себя в безопасности просто потому, что до границы сотни километров.
7: Теперь безопасность – это исключительно степень вероятности.
8: Именно. Риск распределяется в зависимости от того, какое место конкретный человек, университет или склад занимает внутри глобальной инфраструктурной сети. Кажется, главная цель современных конфликтов сместилась.
7: Речь идет не только о поражении военных целей.
8: Сколько о превращении самой повседневности в бесконечную полосу препятствий, где каждый маршрут доставки, каждая вышка связи и каждое приложение в телефоне становится потенциальной точкой отказа.
7: Итак, последние события показали, что современная война распространяется не сплошной линией, а сетью маршрутов, отдельных целей и инфраструктурных сбоев. Воздушные тревоги, ограничения связи, закрытые аэропорты, эвакуации, изменения логистики постепенно становятся регулярными процедурами. Белгород, Навли и Хряльстово оказались тремя точками одной новой географии риска. Километры по-прежнему имеют значение, однако больше не отделяют повседневную жизнь от прямых последствий происходящего. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали.
3: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Защита от боевых дронов. Ангары для боевых самолетов строятся под Калининградом. Угрозы для жителей региона возрастают, отрезаны от цивилизации в целях безопасности. Отмена катеров на Балтийской косе серьезно осложнила жизнь жителям полуострова. Как детям и пенсионерам попасть в больницу? Калининградские трущобы. Глава следкома потребовал решений по дырявой крыше дома участника СВО. Почему чиновники тратят миллионы на предвыборную рекламу, а на ремонт непригодных домов – денег нет. Итак, на военном аэродроме Чкаловск под Калининградом строят защитное укрытие для авиации. На это обратило внимание немецкое авиационное издание «Flugreview», изучив спутниковые снимки. По его данным, на территории аэродрома появились 4 новых ангара с усиленной конструкцией. Предполагается, что они предназначены для защиты боевых самолетов от ударов беспилотников. Чкаловск, как известно, одна из крупнейших авиабаз в регионе. Ранее на аэродроме уже замечали истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Жители микрорайона Чкаловск явно не в восторге от подобного соседства, о чем делятся своими опасениями в соцсетях. Да и военные эксперты называют аэродром Чкаловск одной из первоочередных целей противника в случае прямого конфликта со странами НАТО. Тем временем, именно исходя из соображений безопасности, жители Балткоса оказались в транспортной ловушке. Им запретили использовать катера для переправы на материк.
10: Жители Балтийской косы жалуются, что после запрета на использование частных катеров добираться на Большую Землю стало значительно сложнее. Теперь переправа возможна только на пароме. При этом паромы ходят с большими интервалами и часто переполнены. Из-за этого жители, особенно пожилые люди и семьи с детьми, не всегда успевают на прием к врачу или вынуждены часами ждать обратной переправы. Раньше проблему решали владельцы маломерных судов, многие из которых официально занимались перевозкой пассажиров. После введения ограничений эта возможность исчезла. Формально запрет касается только частников, но фактически он перекрыл единственную альтернативу паромной переправе.
11: Запрет на использование катеров власти объясняют мерами безопасности. Мол, ограничения начали действовать согласно режиму базовой готовности, введенного президентом Российской Федерации еще в 2022 году. Выходит, распоряжение президента в Калининградской области почему-то вспомнили только сейчас, спустя 4 года. Видимо, проблемы с безопасностью действительно появились. Кстати, недавно ограничения на использование катеров также ввели на морском канале в районе Балтийска, а сейчас обсуждается табу на использование маломерных судов на реке Неман. Так, губернатор предложил запретить частные лодки в приграничных водоемах, в частности на Немане, а также полностью закрыть выход на Виштаницкое озеро. Эти ограничения должны коснуться маломерных судов, которые используются для личных целей, отдыха и даже рыбалки. Контролировать соблюдение новых правил будет пограничное управление ФСБ. Словом, все серьезно. Масло в огонь подлил и советник губернатора Калининградской области Андрей Козлов, заявивший о росте угроз в тылу России. Но помимо военных угроз, жителям региона приходится находиться и в опасных бытовых условиях, когда потолок и стены в квартире могут рухнуть на голову в любой момент. И если региональные власти этого стараются не замечать, то на мытарство жильцов дома с дырявой крышей обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
10: Следком возбудил уголовное дело после жалоб жильцов дома 19 века постройки на улице Миклуха-Маклая в Калининграде. Поводом для проверки стали сообщения, опубликованные в социальных сетях. Люди рассказали, что крыша дома уже долгое время протекает, квартиры регулярно затапливает, а постоянная сырость привела к появлению плесени. Несмотря на неоднократное обращение в управляющую компанию, капитальный ремонт так и не был проведен. Среди тех, кто оказался в тяжелой ситуации, семья участника СВО, пенсионеры и ветераны боевых действий. По итогам проверки Следственное управление СК по Калининградской области возбудило дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится на контроле Центрального аппарата Следственного комитета.
11: Будем надеяться, что хотя бы надзор правоохранителей поможет. И людям, доведенным до отчаяния жуткими условиями проживания, дырявую крышу все же отремонтируют. Быстро и качественно. А между тем, совсем недавно Алексей Беспрозванных уверял, что ремонт крыши, замена лифтов – это ключевые направления в работе фонда капремонта в этом году. Более того, губернатор в соцсетях отчитался о текущей работе и написал, что подключит «Единую Россию» к работе по капремонту домов. Разумеется, все это предвыборно. Выборная фишка, чего не скажешь для привлечения голосов избирателей. Но, как говорится, губернатора никто за язык не тянул.
10: На сегодня отремонтировали уже 63 крыши разной сложности в регионе. От их состояния зависит сохранность несущих конструкций всего здания. Всего в планах заменить 285 крыш. Попросил «Единую Россию» подключиться к работе по капремонту домов и включить волнующие жителей вопросы в народную программу.
11: Вот только однопартийцам Алексея Беспрозванных сейчас совсем не до капремонтов. Все заняты выполнением политических задач, поэтому десятки миллионов направляются не на ремонты аварийных домов избирателей, а на агитацию и рекламу партии власти.
10: «Единая Россия» начала кампанию в Калининграде с многомиллионным преимуществом. На старте выборов в законодательное собрание только «Единая Россия» уже успела потратить более 4 миллионов рублей на агитацию. Деньги пошли на изготовление и распространение печатных материалов. В избирательный фонд партии поступило 4,5 миллиона рублей, все средства перечислил Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития Калининградской области. Разрыв с другими партиями заметен не впервые. На выборах в 2021 году «Единая Россия» израсходовала 36 миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем все остальные партии вместе взятые, которые суммарно потратили около 18 миллионов рублей. Аналогичная ситуация складывается и на федеральном уровне. По данным ЦИК, к началу кампании на счет «Единой России» поступила максимально возможная сумма – 700 миллионов рублей, из которых почти 49 миллионов уже потрачены на агитацию.
11: В общем, все без изменений. Миллионы уходят или на СВО, или на предвыборную гонку, а гражданам только дырка от бублика. Кстати, в завершении как раз о дыре. История о дорожном триллере, превратившемся уже в анекдот. Провал Дятловой в Калининграде снова внезапно ожил. Речь о засыпанной яме на улице генерала Галицкого. Стоит напомнить, что новехонький асфальт на капитально отремонтированной дороге, которую буквально две недели назад с помпой открывала сити-менеджер Елена Дятлова, на минувшей неделе не неожиданно прогнулся под изменчивый мир, и туда провалился автомобиль. В тот же день в мэрии объяснили причину инцидента немецким колодцам, которые находятся глубже того уровня, где подрядчик проводил ремонтные работы. Примечательно, что до выхода строителей на объект никаких проблем с немецким колодцем в этом месте не наблюдалось. Сейчас же после дождя засыпанный провал вновь начал пожирать улицу и щебень, которым рабочие утрамбовали дыру. Правда, теперь провал уходит не под проезжую часть, а под тротуар, и, похоже, уже пешеходы в опасности. До сих пор остается загадкой, зачем было во время многомесячного ремонта Галицкого основание проезжей части лишать немецкой брусчатки, которая сдерживала образование провалов. Тем более, когда под дорогой проходит канализация времен Кёнигсберга. Словом, мы строили, строили и ничего не построили. Хочется верить, что погода восстановилась и дождичков больше не предвидится, а то замучаемся засыпать все провалы после каждого капремонта за 200 миллионов рублей налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Остров Готланд в самом центре Балтийского моря Североатлантический альянс окончательно и официально превращает в свой ключевой непотопляемый авианосец. После завершения серии масштабных маневров «Аврора-26» и «Балтопс-2026» шведские власти совместно с командованием союзников начали развертывание там постоянного военного контингента. Давайте откроем карту и посмотрим на цифры без лишней пафосной риторики. Расстояние от северной оконечности острова Готланд до главной базы Балтийского флота в Балтийске ровно 300 километров. До входа в Финский залив и того меньше. На Готланде уже размещаются американские зенитно-ракетные комплексы, британская пехота и подразделения береговой обороны шведской армии. Что это означает на практике? Радиус действия радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и ракетных комплексов, развернутых на Готланде, полностью перекрывает центральную акваторию Балтийского моря и все рекомендованные глубоководные пути. Любое судно, будь то боевой корабль, гражданский паром из Усть-Улуги или контейнеровоз, выходящий из портов Калининградской области и Санкт-Петербурга, оказывается под строгим прямым контролем. Зачем это делается именно сейчас? В штабах Альянса открыто заявляют: контроль над Готландом дает возможность заблокировать морские и воздушные коммуникации Калининградского эксклава за считанные минуты в случае малейшего обострения. Оказался ли Балтийский флот в тактическом мешке? Как шведский остров превратился в главный опорный пункт против наших портов? И что из этого выйдет на практике? Давайте разбираться в деталях. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно отмотать историю буквально на пару лет назад. До вступления Швеции в НАТО остров Готланд считался демилитаризованной, практически мирной зоной. Там дислоцировались скромные силы местного ополчения, а шведские политики постоянно подчеркивали свой нейтралитет. Но как только нейтралитет был окончательно сдан в архив, Готланд мгновенно превратили в главный военно-стратегический узел региона. На недавних учениях «Аврора-26» НАТО отработало сценарий мгновенного высаживания союзных сил на Готланд под предлогом защиты от гипотетической российской угрозы. Американцы привезли свои мобильные комплексы ПВО, датские и британские подразделения закрепились на побережье, а шведский готландский полк отрабатывал круговую оборону ключевых аэродромов и портов. Но самое интересное – это военные учения «Балтопс-2026», где союзники уже открыто отрабатывали удержание свободных морских путей и блокирование вероятного противника. Шведские и американские эксперты в один голос повторяют: тот, кто контролирует Готланд, контролирует весь воздух и весь морской трафик в Балтийском море. Если поставить на Готланде современные дальнобойные противокорабельные комплексы, например, шведские РБС-15 или американские НСМ, то весь выход из Балтийского морского канала и Финского залива становится простреливаемым пространством. Кораблю не нужно даже выходить из базы. Его сигнатуру радары на Готланде увидят сразу после отдачи швартовов. Балтийское море, как мы неоднократно говорили, очень узкое и мелководное. Средняя глубина около 50 метров. На таком пятачке маневрирование больших корабельных группировок – задача крайне сложная. А теперь добавьте сюда географическую триангуляцию. С запада – Швеция с островом Готланд, с юга – Польша с ее постоянно наращиваемой береговой артиллерией и базами, с востока – Прибалтика. Калининградская область фактически оказалась в треугольнике, где каждая точка контролируется радиолокационными станциями и ракетными батареями НАТО. Смотрите, что получается. Паромная линия Усть-Луга-Балтийск, о которой мы постоянно говорим, проходит как раз вдоль острова Готланд. Если раньше гражданские паромы маршал Рокоссовский или генерал Черняховский шли по нейтральным водам без какого-либо внешнего давления, то теперь на всем протяжении маршрута они находятся под визуальным и радиолокационным контролем самолетов-разведчиков, базирующихся на Готланде. И это не просто абстрактное опасение. В штабах Альянса разрабатывается так называемая концепция блокирования доступа A2/AD. Смысл ее прост. Сделать так, чтобы любой выход российских кораблей из портов Балтийска или Кронштадта сопровождался колоссальным риском мгновенного поражения. На Готланде активно модернизируется инфраструктура военного аэродрома Висбю. Длина взлетно-посадочной полосы и оборудование позволяют принимать там не только шведские истребители JAS-39 Gripen, но и американские истребители пятого поколения F-35, а также тяжелые транспортные самолеты S-17. Вы просто вдумайтесь. Истребитель, поднявшийся в воздух с аэродрома Висбю на Готланде, долетает до воздушного пространства Калининграда или Таллина всего за несколько минут. Время реакции нашей системы ПВО сокращается до критического минимума. Но и это еще не все. Помимо авиации и береговых ракет, Готланд становится базой для подводных беспилотников и разведывательных кораблей. Малые глубины вокруг острова идеальны для развертывания донных гидроакустических систем наблюдения. То есть любой выходящий из базы корвет или дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» фиксируется гидрофонами практически сразу при выходе на глубокую воду. Возникает вопрос, а что мешает НАТО в случае кризисной ситуации объявить вокруг Готланда зону ограничения судоходства под предлогом военных учений или экологической угрозы? Ничего. В общем, сейчас самый важный вопрос звучит так. Получится ли у НАТО превратить Балтику в свое внутреннее озеро? И чем ответит Москва на появление ракетного капкана прямо у себя под носом? С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя, следите за новостями и до связи в следующих выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Российские грузоперевозчики бьют тревогу. Китайские компании демпингом цен и несоблюдением российских законов подминают рынок под себя.
14: Пока все обсуждают маркетплейсы, на рынке грузоперевозок происходит настоящая драма. Китайские перевозчики агрессивно заходят на наш рынок и демпингуют цены практически в два раза. Наши транспортные компании такой конкуренции не выдерживают и вынуждены закрываться одна за другой. Давайте посмотрим на разницу в цифрах. В Китае новый тягач в районе 3,5 миллионов рублей. Точно такой же тягач в России будет стоить более 9 миллионов. Лизинг в Китае 3%, в России лизинг до 30%. В таких условиях конкуренция практически невозможна. Но проблема не только в цене. Многие китайские перевозчики ездят с перегрузом и игнорируют систему Платон. Камеры часто не распознают, а штрафы просто не доходят из-за отсутствия системы обмена данными. Более того, они уже начинают возить грузы внутри России, создают свою диспетчерскую, строят гостиницы для водителей и выстраивают свою логистическую сеть. Многие считают, что единственный способ спасти рынок – это перегрузка товара прямо на границах в российские фуры. Но власти проблемы будто не замечают. А вы как думаете, необходимо вводить какие-то жесткие меры? Или рынок расставит сам все по местам? Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
16: Склад.
17: Телефоны уберите.
15: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
18: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
15: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
19: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
15: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
20: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
15: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев объяснил причину разрыва в зарплатах мужчин и женщин.
22: У нас все-таки разные направления используем мужчин и женщин. Там, где требуется рутинный труд, это обработка данных, это бухгалтерские работники, это экономисты, это финансовые работники. То есть там, где нужна усидчивость, там применяется в основном женский труд. И, к сожалению, вот этот труд, он не так высоко оплачивается, нежели тот, который связан с опасными производствами, с вредными факторами, с тяжелыми условиями труда, то, где в основном задействованы мужчины. И то мы в последнее время видим о том, что сфера профессии или сфера экономики, где используется женский труд, он постепенно расширяется. И это объективный процесс, потому что это связано и с улучшением рабочих мест, качества рабочих мест. И мы видим, что возможности у женщин выбирать большее количество профессий, оно увеличится. Это положительный тренд. Самое главное, чтобы это никаким образом не сказывалось на их репродуктивном здоровье.
3: Криминальные новости.
0: Курсант военной академии уговорил прохожего облить дизельным топливом вход в бар в Петербурге. 22-летнего курсанта Михайловской артиллерийской академии выгнали из пивного бара на Пушкинской после конфликта с посетителями. Молодой человек обиделся, снял канистру с топливом состоявшего рядом микроавтобуса и остановил 34-летнего прохожего. Курсант представился ему силовиком и уговорил разлить топливо у входа в бар, а сам снимал это на видео. Топливо, однако, не сгорелось. Прохожего задержали с канистрой в руках, составили на него протокол о мелком хулиганстве. Курсанта тоже вскоре поймали и передали военной комендатуре. В Архангельской области ветерана СВО отправили за решетку за наркотики. В Северодвинске суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима бывшего участника ЧВК «Вагнер» Александра Сопочкина. После возвращения со спецоперации он, по версии следствия, устроился закладчиком в интернет-магазин наркотиков и со временем начал работать с крупными партиями. Следствие установило, сначала мужчина продавал небольшие дозы, затем фасовал дома оптовые партии наркотиков. Осенью прошлого года его задержали, изъяв почти 265 граммов мефедрона. Суд учел как смягчающие обстоятельства участие Сопочкина в войне, ранение, медаль за отвагу, инвалидность, заболевание и наличие малолетнего ребенка. При этом до отправки на СВО мужчина уже дважды был судим за преступления, связанные с наркотиками. Отбыть прежний срок он не успел, поскольку заключил контракт с ЧВК «Вагнер». В Подмосковье экс-чиновники организовали целую фабрику жалоб на соседние муниципалитеты ради повышения собственного рейтинга. Ущерб превысил 4 миллиона рублей. Об операции «Чужая яма» рассказал базе бывший замначальника управления по физкультуре и спорту администрации Красногорска Валентин Олехнович. По его словам, людей нанимали ездить по муниципалитетам Подмосковья, фотографировать ямы и нарушения благоустройства, после чего на основе снимков массово создавались обращения через порталы обратной связи. По версии бывшего чиновника, позднее при подведомственном учреждении даже было создано отдельное подразделение – управление аналитики, а работа распространялась на Химки, Одинцово и еще более чем 15 муниципалитетов Московской области. Объем фотографий мог достигать 2000 в день. Как утверждает Олехнович, часть исполнителей работала неофициально, а деньги им выплачивали через 3 фиктивно трудоустроенных сотрудников. За одну фотографию платили около 300 рублей. Это делалось для ухудшения показателей других муниципалитетов и повышения позиции Красногорска в региональном рейтинге. И, судя по всему, нужный результат был достигнут. В 2025 году Красногорск вошел в число лидеров среди муниципалитетов Московской области. Когда о схеме стало известно, силовики возбудили уголовное дело. Фигурантам предъявлены обвинения о мошенничестве в особо крупном размере. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
21: Телеведущий Владимир Соловьев предложил считать зарплаты иностранных футболистов, которые играют в чемпионате России, в ракетах и военной технике, которую можно было бы приобрести за те же деньги.
16: И когда я вижу, как бегают по полю иностранные футболисты, понимаешь, что вот, а можно я буду считать не в долларах, не в евро и не в десятках миллионов рублей их зарплату? А вот бегают по полю сколько? Так смотришь, и думаешь, а сколько ты получаешь? Это 10 зенитно-управляемых ракет в месяц побежало? А у него отобрал мяч еще 20 зенитно-управляемых ракет в месяц? И они могли спасти... И вот если взять и представить, да, что вот на поле бегают с одной стороны в месяц, вот в этом матче участвуют, и они получили за этот матч, пересчете на матч. Вот столько недокупленных и неполученных нашей оборонкой зенитно-управляемых ракет, беспилотников, станция РЭП, систем связи, не запущенных спутников проекта «Рассвет». Притом, это не только про футбол. То же самое в баскетболе, где угодно. Просто где угодно. Я не про наших игроков говорю. Не про наших. А у тех, которых мы доблестным образом скупаем в эти крепостные театры под названием «Спортивные клубы». Он просто посчитать и сказать: сегодняшний матч принимает участие недопоставленные на защиту нашей Родины, а потом посчитать ущерб, который принесен владельцам этих клубов в результате украинской агрессии, укронацистской. Посчитать ущерб и сравнить, а чтобы этого ущерба не было, какое количество сил и средств должно было быть направлено на пассивные и активные формы борьбы с беспилотной и ракетной угрозой.
3: Главные новости дня.
2: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
2: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
17: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
2: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: На радио «Лента» потеря дня.
23: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
24: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
1: Политолог Вадим Трухачев считает, что нужно не просто остановить боевые действия, но искать путь примирения с Киевом.
6: Нужно не просто заканчивать войну, нужно искать способы примирения. Вот основной тезис, который я пытаюсь донести до римских, не до этих товарищей, а вообще в медийном пространстве. И он не бьется с тем, что эти люди, на мой взгляд, хотят продолжать боевые действия, судя по всему, но потому что нормальному человеку объявлять санкции в отношении журналиста, который выступает за то, чтобы в его стране наступил мир, вот как-то у меня это в голове не бьется. Насколько я знаю, сейчас в американском руководстве все идет к тому, чтобы ввести те самые адские санкции. Помнишь, был такой термин? Так вот, вот эти самые адские санкции, якобы в память о нем сейчас там

0: И, соответственно, вот этот разлагающийся запах разлагающихся договоренностей, он ощущается.
1: Депутат Михаил Делягин об обвинениях Павла Дурова и попытке бороться с Телеграмом.
2: Понимаете, что сказал Песков на самом деле? Мы к Телеграму обращаемся, а он на нас даже не реагирует. И, возможно, кто-то решил, что таким образом можно обратить внимание Телеграма на ситуацию и заставить реагировать. Это люди, которые просто не живут до сих пор в 2018 году и не понимают разницы между ситуацией 2018 года и 2026. За эти 8 лет Телеграм развился темпами не 3,5%, которые считаются неприемлемо высокими для российской экономики, а вполне себе нормальными человеческими темпами. Если в 2018 году российский рынок был критически значим для Телеграма, то сейчас это не так. Он для людей, которые воюют, критически значим, а для Дурова он значим не критически. Товарищ Дуров почему переехал из России в Эмираты? Не помните? У него там возник спор хозяйствующих субъектов. Как говорят специалисты в области IT, не знаю, правда это или неправда, но российский олигархат просто отнял у него ВКонтакт. Нынешнее состояние ВКонтакте мы знаем, и многие до сих пор пользуются. И попытки там сделать что-то осмысленное ВКонтакте, они невозможны просто в силу какой-то постоянной смены правил, абсурдной усложненности этих правил и так далее. То есть, грубо говоря, ВКонтакте, потенциал развития контакта был угроблен господами олигархами. А как вы думаете, товарищу Дурову это сильно понравилось? Он был вынужден, если он действительно был вынужден бежать из страны под страхом тюрьмы. Он теплые чувства испытывает к российской бюрократии. Дальше он создал Телеграм. И его опять попытались заблокировать. Заблокировать не смогли, и сейчас блокируют по второму разу. Как вы думаете, он будет идти навстречу людям, которые, судя по всему, его просто, ну, по крайней мере, по одной из версий, его изгнали из страны?
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Бывший боец ЧВК «Вагнер» Марат Габидуллин рассказал о событиях в Луганске в 2015 году.
5: Меня зовут Марат Габидуллин. Я бывший наемник из состава так называемой ЧВК «Вагнер». Это был июль-август 2015 года. Боевые действия уже прекратились, активные, да. Там уже были заключены минские договоренности. Но, тем не менее, уже полностью оформившуюся, сформированную бригаду «Вагнера» на тот момент под единым командованием Уткина перебросили в Луганск, и я участвовал в этой миссии. Вот, мы прибыли туда, и я уже получил возможность непосредственно на месте ознакомиться с ситуацией и познать, что из себя представляет вот эта вот Луганская Народная Республика. Что я видел там? Во-первых, когда мы находились на линии соприкосновения некоторое время там, вели наблюдение за той страной, на наблюдательном пункте я, например, видел, что территория, занятая украинскими вооруженными силами, та сторона, она постоянно подвергалась артиллерийскому обстрелу, абсолютно не спровоцированному. Там постоянно что-то горело и взрывалось. А вот на нашей стороне как-то все было спокойно, не прилетали снаряды. То есть, ну, я не видел какого-то воздействия с украинской стороны.
3: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 20:00 к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
7: Бомба была мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5

0: погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
1: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
2: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 тысяч рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
1: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балсероси» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
3: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм Тротила показал, безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
1: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
5: Белый флаг не спасет. Военкор Никита Третьяков о цене прекращения спецоперации.
6: Прекращать специальную военную операцию прямо сейчас означает сдаться. Согласитесь, немножко странно начинать морское сражение на гражданском корабле, на палубу которого установлено несколько маленьких пушечек. Можно долго рассуждать о том, зачем это делать и надо ли вообще. Но мы уже ввязались именно в это сражение. И обнаружили, что наш корабль не так хорошо подготовлен, как нам казалось. Или как нам говорили. Выбора ровно два. Либо поднимаем белый флаг и надеемся, что нас пощадят, либо прямо в ходе сражения думаем, как мы можем этот корабль перестроить. И не только думаем, но и перестраиваем. Большая иллюзия считать, что у нашей страны сейчас есть возможность замириться и при этом сохранить какие-то наши условия. Прекращать прямо сейчас – это означает сдаться. Эта война с нами надолго, а может и навсегда.
5: Генерал Ким, военкор «Котенок» о частной армии «Wildberries».
7: Татьяна Ким заявила, «Wildberries успешно отражает большую часть атак на свои склады. Они оборудованы всеми доступными средствами защиты, которые каждый день модернизируются». То есть, как я и предлагал, она начала публично комментить усилия по обороне от ударов врага. Еще чуть-чуть, и сводки можно зачитывать вместо начальника генштаба. И все же, согласитесь, на 5-й год войны выглядит и звучит это, мягко говоря, странновато. Государство, войска, прежде всего люди военные, как бы отходят на второй план, чудные дела. Конечно. Что дальше будем читать? Армия «Wildberries», отбив атаки, перешла в контрнаступление и нанесла противнику поражение? Силы «Wildberries» перехватили все ракеты и дроны над складами и пунктами логистики в европейской части Российской Федерации? Штурмовые подразделения «Wildberries» при поддержке беспилотной авиации «Озон» взяли под контроль предместье Запорожья? А может не тянуть резину, да и аттестовать Татьяну Владимировну на генеральское звание и внести ее, например, в состав переговорной группы по Украине? У нее с врагом свои счеты на миллиарды. И смешно, и грустно одновременно.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу «Wildberries» под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
8: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
1: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
9: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
1: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
10: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
1: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о тревожности россиян, которая поднялась до максимума с осени 2022 года. Разберемся, почему рост цен, перебои с бензином и ожидания новых расходов превращают обычное планирование семейного бюджета в ежедневную задачу со множеством неизвестных. И попробуем понять, как жизнь в режиме постоянной готовности менять маршруты, покупки и планы постепенно становится новой бытовой нормой.
12: Слушай, ну, если сразу посмотреть на цифры за конец июля, картина вырисовывается довольно говорящая.
11: Угу.
12: Анализ показывает, что 57% людей оценивают настроение своего окружения именно как тревожное.
11: Угу.
12: И, ну, только 37% считают его спокойным.
11: Вот тут сразу напрашивается вопрос к самой методике. Зачем вообще измерять настроение какого-то окружения?
12: В каком смысле?
11: Ну, почему просто не спросить человека в лоб, мол, вам страшно, переживаете за завтрашний день? Звучит, как, знаешь, какая-то социологическая хитрость.
12: А это не хитрость, это такой классический инструмент. Понимаешь, признаться в собственную уязвимость, особенно когда вокруг постоянный стресс, это, ну, очень тяжело психологически.
11: Ну да, никто же не хочет казаться слабым.
12: Вот именно. Прямой вопрос просто заставляет держать лицо. Гораздо проще и безопаснее сказать, типа, ну, я-то держусь, а вот коллеги в офисе паникуют.
11: Или соседи с ума сходят из-за ценников.
12: Да-да, это банально снимает неловкость.
11: То есть такая проекция своих страхов на других.
12: Абсолютно. И этот показатель работает как отличный барометр. Причем тревога растет ступенчато всю весну и лето 26-го года.
11: Это уже не реакция на одну новость.
12: Да, это новый базовый фон. Спокойный день теперь это, ну, просто пауза между решением новых проблем.
11: Если перейти от абстрактного фона к самым осязаемым триггерам на улицах, то самый яркий сейчас это заправки. Топливо прямо выступает главным катализатором.
12: Бензин.
11: Именно. Летний скачок цен оказался, ну, беспрецедентно резким. АИ-92 за один месяц подорожал на 7,3%.
12: Ого!
11: АИ-95 прибавил 6,7%. В годовом выражении рост вообще подбирается к 20%.
12: Цифры на табло обновляются постоянно, это да. И к этому же добавляются физические ограничения.
11: Лимиты в регионах.
12: Да, фиксируют введение лимитов от 20 до 40 литров в одни руки. Запрещают наливать бензин в пластиковые канистры.
11: Дошло даже до запрета на экспорт до января 2027 года.
12: И даже импорт от 30 тысяч тонн из Марокко. Но, слушай, если включить скепсис, говорят про лимиты 40 литров в одни руки.
11: Ну?
12: Но если взять стандартную малолитражку на дорогах, 40 литров – это фактически полный бак.
11: Справедливо.
12: Заправил машину и катайся спокойно целую неделю от дома до работы. В чем трагедия-то? Зачем на пустом месте разводить панику? Машины же не встали массово с пустыми баками.
11: С точки зрения чистой математики, ну да, хватает. Но тут в игру вступает поведенческая экономика и эффект самосбывающегося дефицита. В спокойное время водитель как ездит?
12: Ну, пока на панели лампочка не загорится.
11: Вот. Загорелось, заехал, заправился. А сейчас информационное поле такое, что бак, заполненный наполовину, воспринимается как критически пустой.
12: Психика работает иначе.
11: Точно. Водитель видит стрелку на середине и думает, а вдруг завтра бензина вообще не будет, надо ехать прямо сейчас.
12: И едет на заправку.
11: Он заезжает, а там уже стоит пара таких же, ну, перестраховщиков. Следующий водитель проезжает мимо, видит эту микроочередь и делает вывод: ага, топливо заканчивается.
12: Нужно срочно встать за ними.
11: И они просто выгребают все запасы. За считанные часы выгребают то, что рассчитано на несколько дней спокойной работы заправки.
12: Бензовозы физически не успевают пополнять емкости.
11: Паника создает пустую колонку. А пустая колонка оправдывает панику в глазах следующего клиента. Это абсолютно замкнутый круг.
12: И сильнее всего это бьет по тем, для кого машины – средство заработка. Курьеры, таксисты.
11: Мелкий бизнес.
12: Да. Для них бензин – первый расход до получения прибыли. Если тарифы в приложении агрегатора не меняются, а бензин дорожает, таксист банально теряет доход в реальном времени.
11: Ему еще приходится наматывать пустые километры по городу, чтобы найти станцию, где топливо дешевле. Или где нет очереди.
12: Сжигает тот самый бензин, который он пытается сэкономить.
11: Точно. И это напрямую перетекает в следующую проблему. Топливо же, ну, не остается только в баке.
12: Оно проливается на всю экономику, как эффект домино.
11: Логистика бьет по коротким цепочкам. Хлеб, молоко. Маленький магазин у дома не может закупить скоропортящиеся продукты на полгода вперед.
12: Он зависит от ежедневного подвоза.
11: И поэтому цифры показывают, что медианное ожидание роста цен населением подскочило до 14,7%. А на горизонте 5 лет вообще 11,2%.
12: Ничего себе.
11: Но самое интересное – это наблюдаемая инфляция. То есть то, как люди субъективно оценивают рост цен. Она достигла 15,1%.
12: Погоди, вот тут стоит уточнить этот парадокс. Официальная статистика показывает одну инфляцию, ну, более сдержанную. А люди видят эти самые 15,1%. Неужели это не просто оптическая иллюзия?
11: В каком смысле иллюзия?
12: Ну, психика склонна фиксировать негатив. Запоминается то, что подорожало в два раза, а то, что осталось в прежней цене, просто игнорируется. Может, все просто сгущают краски?
11: Дело не в сгущении красок, а в структуре потребления. Ну, в понятии разных корзин. Официальный индекс – это огромный усредненный котел. Туда входят миллионы товаров.
12: Включая мебель или бытовую технику, которую покупают раз в 10 лет.
11: Да, а личная корзина другая. У пенсионера лекарства и базовые продукты.
12: У автомобилиста дорожающий бензин.
11: Именно. И если резкий рост цен бьет именно по обязательным позициям, то личная ощущаемая инфляция просто взлетает до небес. Человеку абсолютно не важно, что подешевели смартфоны прошлого поколения.
12: Если мясо и молоко в его чеке стали стоить на треть больше.
11: К тому же производители хитрят. Уменьшают вес упаковок, ну, шринкфляция. Пакет молока усыхает до 850 миллилитров.
12: Отменяют привычные желтые ценники со скидками.
11: И это формирует два полярных типа поведения. Первое – это, видимо, потратить все прямо сейчас.
12: Паническое потребление.
11: Да. Купить второй телевизор. Обновить телефон, пока деньги не обесценились. А вторая стратегия – тотальная заморозка. Маниакальная экономия каждой копейки.
12: Отказ от любых удовольствий, потому что никто не понимает, какая финансовая подушка потребуется через месяц.
11: И тут анализ подводит к очень интересному парадоксу рынка труда.
12: Так.
11: На макроуровне картина выглядит оптимистично. исторически низкая безработица, работодатели воют от дефицита кадров.
12: Борьба за курьеров, инженеров, строителей просто невероятная.
11: Ну так логичный же выход. Если не хватает денег, инфляция съедает доход, открой сайт с вакансиями и перейди в компанию, где платят больше. Рынок на стороне работника.
12: А почему люди так не делают в массовом порядке?
11: А здесь работает эффект карьерной заморозки. Люди банально боятся менять работу в период неопределенности. Переход – это всегда испытательный срок.
12: Риск невыплат или задержек в первые месяцы.
11: А этот период уязвимости накладывается на высокие обязательные расходы. Цифры показывают, что средняя долговая нагрузка 9,1%.
12: И это только в среднем?
11: У многих кредиты съедают половину бюджета. Плюс рыночная ипотека где-то под 18%. А индексация у бюджетников за ценами явно не поспевает.
12: Вот поэтому страх остаться без гарантированных денег заставляет мертвой хваткой держаться за старое проверенное место. Пусть платят меньше, зато стабильно.
11: Точно. И в семейном бюджете тихо исчезает свободная строка. Деньги, которые раньше можно было потратить без долгих обсуждений.
12: И когда доходит до экономии, урезают вовсе не предметы роскоши. Яхт и так не было.
11: Экономия бьет по инфраструктуре самой семьи. На паузу ставятся важные проекты. Откладываются лечение зубов.
12: Ремонт крыши на даче.
11: Откладывается обслуживание автомобиля. Люди ездят на изношенных колодках до последнего. Это накопление отложенных проблем, которые потом обойдутся в 3 раза дороже.
12: И эта тревожность питается не только тем, что уже сломалось или подорожало. Она подпитывается тем, что обязательно подорожает завтра.
11: Тревога будущих счетов. Октябрьская индексация ЖКХ – отличный пример.
12: В среднем тарифы вырастут от 8 до 22% по стране.
11: В Москве закладывается 15%, в Петербурге – 14,6%. Физически квитанции еще нет. Человек не перевел эти деньги управляющей компании.
12: Но в голове эти деньги уже вычеркнуты из бюджета. Психологически они уже потрачены.
11: Абсолютно. И к этой чисто финансовой истории прикручивается инфраструктурная тревога. Предупреждение о беспилотниках, закрытие воздушного пространства, внезапное отключение мобильного интернета.
12: Инфраструктурные сбои стали фактором личной финансовой безопасности. Но вот тут я опять сомневаюсь. Как закрытый аэропорт или пропавший интернет связаны с бюджетом обычного человека, который никуда не летит, просто идет на работу?
11: Бытовая цепочка очень жесткая. В условиях цифровой экономики нет интернета, зависают рабочие процессы. Курьер не видит заказ.
12: Его рабочий день окончен.
11: Таксист не может включить навигатор, чтобы довести клиента или найти ту самую дешевую заправку. Едет вслепую, теряет заказы.
12: Терминал в магазине не может связаться с банком.
11: А наличных сейчас почти ни у кого с собой нет. Получается, что доход огромного количества людей падает прямо в момент скачка расходов.
12: И самое драматичное, этот потерянный из-за сбоя заработок никто никогда не компенсирует на следующий день. Эти деньги безвозвратно сгорают.
11: А упущенная выгода превращается в прямые убытки. Причем единая статистика не показывает главного. В разных регионах эта тревожность стоит по-разному.
12: Длинная логистика выступает мультипликатором. Для севера и Дальнего Востока дорожающий бензин закладывается в каждый лишний километр пути.
11: И приграничные территории тоже существуют в своей реальности.
12: И в этих условиях экономия превращается буквально во вторую работу. Постоянный мониторинг чатов, акций, выискивание АЗС, где топливо дешевле.
11: Погоди. А почему нельзя просто включить математику и оптимизировать это? Понятно же, что в розницу всегда дороже. Почему не закупиться один раз на оптовой базе?
12: Оптом дешевле, да?
11: Взять проездной на год вперед. Оптовую упаковку стирального порошка. Это дает существенную выгоду. Зачем каждый день тратить время на выискивание копеечных акций?
12: А это классическая иллюстрация ловушки, известной как «цена бедности». Звучит парадоксально, но быть бедным очень дорого. Чтобы сэкономить, совершив оптовую закупку, нужны свободные деньги прямо здесь и сейчас.
11: Нужно выложить крупную сумму единоразово.
12: А этой свободной суммы просто не существует. Она расписана на кредиты и коммуналку.
11: Понятно.
12: Если свободных денег нет, человек вынужден покупать по чуть-чуть каждый день. Переплачивает за мелкую фасовку. Ломается стиральная машина. Нет денег на новую, человек стирает в платной прачечной.
11: и расплачивается самым ценным ресурсом – собственным временем.
12: Именно. Экономия становится второй сменой. Вместо отдыха человек тратит вечер на обход 5 супермаркетов ради выгоды в 200 рублей. Он сжигает свое время, чтобы просто остаться на месте. Никакого развития.
11: И вот анализ всей этой ситуации подводит к очень глубокому выводу. Если сложить все факторы – колоссальное напряжение, ежедневное ожидание ценников, страх за рабочее место. По всем законам этот котел должен закипеть.
12: Должна происходить дестабилизация.
11: Да, но парадокс в том, что этот режим постоянной изматывающей фоновой тревожности делает систему внешне железобетонно стабильной.
12: Общество не выступает с резкими требованиями, не ищет радикальных перемен вовсе не потому, что всех все устраивает. Причина в тотальном истощении ресурса.
11: На любые изменения просто не осталось ни моральных, ни финансовых сил. Вся энергия до последней капли уходит на микроадаптацию.
12: Каждое утро человек решает уравнение на выживание. Как найти заправку, как оплатить свет, что делать, если отключат интернет. Люди потрясающе быстро адаптируются, привыкают ко всему, но не успокаиваются ни на секунду.
11: Горизонт планирования зажался до невидимых размеров. По сути, весь горизонт схлопнулся до одного единственного слова «если».
12: Если на заправке будет бензин, если не перекроют дороги, если терминал пропустит оплату. Вся жизнь выстраивается вокруг постоянной готовности к отмене первоначального сценария.
11: В общем, тревожность складывается не из одного события, а из множества повседневных неопределенностей. Цена бензина отражается на стоимости поездок и товаров, инфляционные ожидания заставляют пересчитывать бюджет, а будущие платежи мешают строить планы дальше следующего месяца. Люди продолжают работать, покупать продукты, платить по кредитам и заботиться о близких, но каждое решение теперь требует большего запаса денег, времени и терпения. Жизнь в режиме ожидания заканчивается лишь тогда, когда резервный план снова становится исключением, а не обязательным условием обычного дня. Это был «Разбор дня». Спасибо, что были с нами.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
1: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
9: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
1: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты, однако Крым это не спасло. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил перейти к активной обороне в ответ на санкции западных стран против российских компаний.
14: Я уверен, что подобные попытки обречены на провал, но для того, чтобы правильным образом противостоять этому курсу, нужно предпринимать меры разные, юридического характера и экономического. Этим занимаются коллеги из правительства. Вот. Но с учетом того, что ряд задач носит комплексный характер, я, соответственно, тоже сегодня хотел бы на эту тему поговорить. Значит, ну и особо подчеркну, речь должна идти именно об активной обороне. Не просто о том, что мы сидим в окопе и, так сказать, отстреливаемся, а об активной обороне. Здесь нужно подумать вообще о том, какие инструменты в дальнейшем использовать. Мы обращаемся и в судебные структуры, и, естественно, принимаем внутренние решения, включая решения, которые приняты президентом Российской Федерации, правительство. Акты такие выпускает. Но, может быть, такого рода работу нужно систематизировать, что позволит нам лучше защищать наши интересы, а с другой стороны, расширить влияние Российской Федерации в различных регионах мира.
4: Главные новости дня.
15: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
16: Склад.
17: Телефоны уберите.
15: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
18: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
15: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
19: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
15: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
20: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
15: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
13: Сенатор Артем Шейкин опроверг слухи о том, что цифровой рубль станет инструментом слежки за гражданами.
16: Действительно, это новая цифровая валюта. Это новый вид будет хранения денежных средств. Я знаю, про что вы опасаетесь. Я тоже смотрел много различных роликов в интернете, которые рассказывают и нагоняют ужас, для чего нужен цифровой рубль, чтобы контролировать людей, следить за ними. Но на самом деле все очень просто. Это все делается для удобства и безопасности денег, которые вращаются в нашей стране и находятся на счетах у наших граждан.
4: На радио «Лента» «Шок дня».
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Белый флаг не спасет. Военкор Никита Третьяков о цене прекращения спецоперации.
6: Прекращать специальную военную операцию прямо сейчас означает сдаться. Согласитесь, немножко странно начинать морское сражение на гражданском корабле, на палубу которого установлено несколько маленьких пушечек. Можно долго рассуждать о том, зачем это делать и надо ли вообще. Но мы уже ввязались именно в это сражение. И обнаружили, что наш корабль не так хорошо подготовлен, как нам казалось. Или как нам говорили. Выбора ровно два. Либо поднимаем белый флаг и надеемся, что нас пощадят, либо прямо в ходе сражения думаем, как мы можем этот корабль перестроить. И не только думаем, но и перестраиваем. Большая иллюзия считать, что у нашей страны сейчас есть возможность замириться и при этом сохранить какие-то наши условия. Прекращать прямо сейчас – это означает сдаться. Эта война с нами надолго, а может и навсегда.
5: Генерал Ким, военкор «Котенок» о частной армии «Wildberries».
7: Татьяна Ким заявила, Wildberries успешно отражает большую часть атак на свои склады. Они оборудованы всеми доступными средствами защиты, которые каждый день модернизируются. То есть, как я и предлагал, она начала публично комментить усилия по обороне от ударов врага. Еще чуть-чуть, и сводки можно зачитывать вместо начальника генштаба. И все же, согласитесь, на пятый год войны выглядит и звучит это, мягко говоря, странновато. Государство, войска, прежде всего люди военные, как бы отходят на второй план, чудные дела. Конечно. Что дальше будем читать? Армия Wildberries, отбив атаки, перешла в контрнаступление и нанесла противнику поражение? Силы Wildberries перехватили все ракеты и дроны над складами и пунктами логистики в европейской части Российской Федерации? Штурмовые подразделения Wildberries при поддержке беспилотной авиации «Озон» взяли под контроль предместье Запорожья? А может не тянуть резину, да и аттестовать Татьяну Владимировну на генеральское звание и внести ее, например, в состав переговорной группы по Украине? У нее с врагом свои счеты на миллиарды. И смешно, и грустно одновременно.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него два уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
21: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог. Его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на два дня в яму бросил.
1: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста против солдата, началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
0: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытали, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
1: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидами и официально явился с повинной в военный следственный комитет. В ответ силовики возбудили второе уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
2: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
1: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше. ВБД. Ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД. Это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК. Известная формулировка «военно-врачебная комиссия», от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно. Самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
8: Говорят военкоры.
10: Главная угроза. Военкор-канал старше Эды, а Starlink на украинских дронах.
12: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензии на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать ЗУРы в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
10: Правду отдали врагу. Военный журналист Анастасия Кашеварова об информационном поражении России.
23: Мы обладаем 100% информации, но выдаем 1% правды. А остальное нужные, неравноправильные и в интересах государства определенным группам влияния нарратива. Противник же знает от силы 10% информации, но выдает ее сразу всю. Отсюда вопрос, кому доверие читателя будет больше? Правильно, к противнику. К примеру, произошел теракт. По звуку, характеру поражения было сразу понятно, что это теракт. Но наши говорят, что это газовый баллон. Пока все пишут о бытовом характере взрыва, противник выдает уже кадры с места теракта и данные, у кого из генералов был день рождения. То есть в данном случае враг одержал две победы. Кровавую в отношении наших граждан и вторая – информационная. Еще раз граждане России уверились в том, что отечественные журналисты либо брехуны, либо не обладают информацией. Что их читать и им верить? Мы сами своими действиями способствуем врагу.
10: 700 дронов за сутки. Военкор, канал «Архангел», спецназа о новой волне ударов.
12: Очередной удар по «Wildberries». В день воздушно-десантных войск украинские формирования провели массированный налет беспилотниками на Россию, задействовав в общей сложности свыше 700 беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 2 августа подразделениями ПВО было уничтожено 635 беспилотных летательных аппаратов. А днем 1 августа не менее 152 дронов. Но такое количество не ежедневное событие. Под удар беспилотников попали две области. В Самарской области снова прилетел беспилотник по распределительному центру в Новосемейкино. На складе возникло обширное возгорание. Также в Саратовской области вновь атакован Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого фиксировалась атака беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома Энгельс. В настоящее время налет продолжается. Работа ПВО отмечается и над Саратовской областью, и над другими регионами России. Поэтому вероятно, что днем беспилотные летательные аппараты будут наблюдать в других областях. Вчера также было в Башкирии во время удара по уфимскому нефтеперерабатывающему заводу, когда беспилотные летательные аппараты прилетели в дневное время. Поэтому всем нужно сохранять максимальную бдительность.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: И это Москва. Что известно о подрыве ресторана в столице и был ли там на празднике главком ВКС Александр Чайко? В 2 километрах от Кремля в элитном ресторане «Балтироссия» 1 августа отмечал свое 55-летие главком воздушных космических сил генерал Александр Чайко. Около 20:00 к летней веранде подъехала машина с мигалкой. В этот момент ко входу подошла девушка-курьер с подарочной коробкой. Охранник ФСО попытался ее остановить для проверки, и в этот момент прогремел взрыв. О том, что произошло дальше, рассказывает криминальный обозреватель Дмитрий Соколов.
3: Бомба была мощностью около килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненная металлическими шариками. Удар пришелся по тем, кто встречал гостей на улице. Охранник и сама девушка-курьер погибли на месте. Сам генерал был в зале и уцелел, но на веранде тяжело ранило его 25-летнюю дочь Марию, а ее муж, бывший хоккеист клубной системы «Спартака», скончался в больнице от полученных травм. Всего 5 погибших и больше 20 раненых. Это самый громкий удар по военной верхушке прямо в центре столицы.
1: В Z-сообществе эта трагедия вызвала не сочувствие семье генерала, а глухую ярость. Военкор и блогер Максим Громов написал, что солдат возмутило само место и размах генеральского праздника.
0: На 5-м году войны, пока фронт собирает деньги на носки, аптечки и дроны, генерал-полковник снимает элитный ресторан, где один суп стоит 6 000 рублей. Z-паблики буквально разорвало от злости. Люди пишут: война идет, а они на майбахах по кабакам фестивалят. На фронте, да, грязь и окопы, а у высших офицеров высокий буржуазный стиль и суп с омарами. Скандал в том, что генералы живут в абсолютно параллельной реальности.
1: В изданиях вроде «Первого русского» вышли материалы с заголовками «Адская доставка» и сухими выводами вроде, цитирую, «Это приговор всем нам». Политолог Илья Дорофеев считает, что взрыв в ресторане «Балтироссия» окончательно погубил миф о неприкосновенности генералитета.
9: Генерал Чайко, прославившийся жестокостью в Сирии и под Киевом, думал, что за заборами в центре Москвы он недосягаем. Но килограмм тротила показал – безопасных мест для них больше нет. Ни мигалки, ни охрана ФСО не гарантируют жизнь, когда война приходит прямо к праздничному столу. И главная проблема Кремля сейчас даже не в уязвимости генералов, а в том, что рядовые россияне и солдаты в окопах искренне не понимают, почему они должны умирать, пока их начальство гуляет в ресторанах.
1: По состоянию на 3 августа 6 пострадавших при взрыве на Кудринской площади остаются в реанимации, а в Москве проходят масштабные проверки курьерских служб. Похоже, безопасных мест даже в Москве попросту не осталось. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Солдатская почта.
11: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
14: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности, мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
11: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
15: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, так, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки. Наказание за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отмова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
11: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Водолацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
18: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения, то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
11: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио «Лента» самые важные высказывания дня. «Радио «Лента». Прямая речь.
13: Жительница Краснодара рассказала о том, что стала жертвой мошенника бывшего полицейского, который украл у нее машину и оформил кредит на ее имя как индивидуального предпринимателя.
20: В очередной раз вышла от следователя. В очередной раз задаю вопросы, на которые не получаю ответы. Просто прошу справедливости, ничего больше. Я так устала уже платить эти кредиты, которые я не брала. Сначала я билась 8 месяцев для того, чтобы возбудили уголовное дело на мошенника-афериста, который кинул не только меня, он кинул просто кучу людей. Он меня чуть не задушил. И каждый раз Я ходила и билась, побивала пороги просто за эти 8 месяцев. Я с прокурором добилась, чтобы возбудили уголовное дело. Его возбудили в январе. И просто ничего не движется каждый раз. Человек ходит на свободе, живет свою лучшую жизнь. Я просто плачу каждый месяц эти бешеные кредиты, которые он на меня повесил. И каждый месяц я жду и надеюсь, что найдут машину, которую он у меня украл, которая на меня оформлена, которая в залоге у банка, за которую я плачу кредит. И каждый день ничего не происходит, потому что у нас в Краснодаре невозможно добиться справедливости. Это не работает. И самое, что обидное и больное, что это все совершил бывший сотрудник полиции, который всегда кричал, что ему ничего за это не будет, который неоднократно нарушал закон, который занимался просто серыми

0: «Красный карлик» на радио «Лента».
1: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В крупнейших музеях мира хранятся удивительные артефакты Древнего Востока, которые на протяжении многих веков ставили в абсолютный тупик ведущих физиков и оптиков планеты. Это старинные китайские бронзовые зеркала, чья лицевая сторона тщательно отполирована до идеального блеска, а на обратной стороне отлит сложный рельефный рисунок или иероглифы. Но стоит вам поймать этим зеркалом прямой луч яркого солнечного света и направить его отражение на обычную белую стену, как происходит настоящее чудо. На стене во всех деталях проецируется тот самый рисунок, который находится на задней глухой металлической стороне, словно плотная бронза толщиной в несколько миллиметров становится полностью прозрачной для света. Этот эффект до сих пор поражает воображение своей технологической дерзостью. Мистики и древние даосские монахи считали эти предметы волшебным зеркалом света, способным изгонять злых духов, исцелять болезни и показывать скрытую от человеческих глаз истинную суть вещей. Сторонники альтернативной науки часто утверждали, что древние китайские мастера использовали неизвестные нам технологии молекулярного литья, сложные сплавы или даже методы лазерной гравировки внутри металлической структуры, доступные лишь высокоразвитым цивилизациям прошлого. Великие ученые, включая Нобелевского лауреата сэра Уильяма Брегга, долгие годы пытались разгадать этот сложнейший оптический фокус, и лишь в конце 20 века секрет был полностью раскрыт с помощью компьютерного моделирования. Оказалось, что при отливке зеркала из-за разной толщины металла в местах сложного рельефа обратной стороны возникали микроскопические, абсолютно невидимые человеческому глазу деформации на лицевой зеркальной поверхности. В процессе финишной ручной полировки мастера использовали специальные скребки, которые сильнее прогибали тонкие участки бронзы, создавая сложнейшую систему выпуклых и вогнутых микролинз. Профессор физики Джан Давей экспериментально доказал, что этот потрясающий эффект прозрачности – результат гениального понимания законов механики и металлургии древними ремесленниками, которые вручную создавали уникальные наноструктуры за тысячи лет до официального появления современной оптики. Это открытие навсегда изменило наше представление о возможностях мастеров династии Хань, доказав, что их навыки выходили далеко за рамки простого ремесла. Они буквально рисовали светом, используя металл как холст. Каждое такое зеркало – это не просто предмет быта, а свидетельство того, что человеческий интеллект способен достигать вершин мастерства даже без использования цифровых инструментов. Мы продолжаем восхищаться этой гармонией искусства и точного расчета, которая спустя 2000 лет остается непревзойденной. История китайских зеркал – это напоминание о том, что природа света всегда была открыта тем, кто умел смотреть на нее с терпением и мудростью великих творцов прошлого. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня. Давайте спросим у рун, одного из самых древних инструментов познания будущего.

0: будущего. Чего же нам ожидать 2 августа? Итак, выпала руна Солу в перевернутом значении. Соло – это руна энергии, но в перевернутом значении какое-то помутнение силы, разочарование, утраты ясности, знаете? Потому что в прямом положении это солнце, это энергия движения, а вот в перевернутом все наоборот. Это временное отсутствие вдохновения, это какая-то блокировка как бы внутреннего света, да? И в этот день вы можете почувствовать, может быть, потерю мотивации или неуверенность в своих действиях. И это не поражение, это призыв пересмотреть путь. Возможно, здесь важно не обвинять себя, а все-таки искать, где потрачена сила и как вернуть ее в конструктивное русло. Да? Может быть, ощущение вот, упадка сил. И здесь нужно точно знать, что вас вдохновляет, что дает эти силы. В работе это может быть день, когда ничего не идет так, как задумано. Вот вам может казаться, что все усилия напрасны. Цели вдруг перестали вдохновлять. И здесь важно не поддаваться ощущению этой беспомощности. Скорее всего, вы просто устали или, может, перегорели. Так тоже бывает. Здесь не планируйте важных запусков, сделок или каких-то активных переговоров, да? Лучше отложите принятие решений и дайте себе время на переосмысление, на какой-то отдых. Возможно, кто-то попытается приписать вам чужие ошибки. Будьте внимательны, здесь очень могут проявиться рабочие манипуляции. В отношениях перевернутое соло может указывать на какую-то утрату вот этого эмоционального тепла или какое-то непонимание. Может также возникнуть ощущение, что партнер охладел или перестал поддерживать, да? И это не всегда конец, это индикатор, что пора заняться внутренним огнем в паре. Постарайтесь не выносить скоропалительных каких-то суждений, особенно в эмоционально окрашенной ситуации. Да, будьте мудры. Все, что происходит в этот день, просейте через 3 сита, осознайте, подумайте, только потом говорите вердикт или идите на разговор. А вот одиноким в этот день лучше воздержаться от новых знакомств. Велика вероятность ошибочного восприятия или разочарования впоследствии. Ну, вам это точно не нужно. По здоровью день может принести усталость, вялость, апатию. Особое внимание обратите на какой-то энергетический тонус, уровень витамина D, иммунную систему. Может быть, сходите, сдайте анализы. Возможно, ощущение, как будто нехватка солнца, да, вот как буквально, так и метафорически. И перевернутое соло также предупреждает о рисках эмоционального выгорания. И в этот день полезны любые прогулки, отдых, теплые ванны, вот все, что питает тело и дух, да, все, что даст вам энергию. И здесь главное, не насилуйте себя чрезмерными нагрузками, не обвиняйте за временную слабость. Такое бывает, вы не робот. И перевернутое соло говорит, огонь внутри вас может быть немного угас, но его можно зажечь заново, всегда, через отдых, через честность и бережность к себе. Так что принимайте, благодарите и обязательно берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Основатель бренда детской одежды Галина Ворожбит обратилась от имени предпринимателей к президенту Российской Федерации с просьбой урегулировать ситуацию, которая сложилась между селлерами и Wildberries.
4: Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Галина Ворожбит. Я предприниматель, основатель российского бренда детской одежды «Дашенька» и представитель инициативной группы предпринимателей, пострадавших в результате атак на логистические объекты Wildberries. Сегодня мной уже направлено открытое коллективное обращение на ваше имя с предложениями по поддержке пострадавших предпринимателей. Но сейчас я хочу показать не документы, а людей. За моей спиной стоят предприниматели из разных регионов нашей страны. Только общий предварительный размер ущерба этих людей составляет более 360 миллионов рублей. И это лишь небольшая часть тех предпринимателей, которые сегодня оказались в аналогичной ситуации. Мы понимаем, что произошедшее является чрезвычайной ситуацией. Мы не просим заранее определять виновных. Не просим вмешиваться в работу судов или правоохранительных органов. Все правовые вопросы должны быть разрешены в соответствии с законом. Сегодня предпринимателям по-прежнему необходимы понятные ответы. Что произошло с их товаром? Как будет определяться размер ущерба? В какие сроки завершится инвентаризация и каким образом будет происходить окончательное урегулирование ситуации? Мы не просим возложить все расходы на маркетплейс. Мы просим помочь создать прозрачный и справедливый механизм, который позволит сохранить тысячи предприятий до того момента, когда будут приняты окончательные решения по вопросу возмещения ущерба. Необходимо, чтобы предприниматели смогли сохранить свои предприятия, рабочие места и продолжать деятельность. Мы не выступаем против маркетплейса. Мы убеждены, что эту проблему необходимо решать совместно государству, маркетплейсу и предпринимательскому сообществу. Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень просим вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию и поручить правительству Российской Федерации организовать работу по выработке конкретных мер пострадавших предпринимателей.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Защита от боевых дронов. Ангары для боевых самолетов строятся под Калининградом. Угрозы для жителей региона возрастают, отрезаны от цивилизации в целях безопасности. Отмена катеров на Балтийской косе серьезно осложнила жизнь жителям полуострова. Как детям и пенсионерам попасть в больницу? Калининградские трущобы. Глава следкома потребовал решений по дырявой крыше дома участника СВО. Почему чиновники тратят миллионы на предвыборную рекламу, а на ремонт непригодных домов – денег нет. Итак, на военном аэродроме Чкаловск под Калининградом строят защитное укрытие для авиации. На это обратило внимание немецкое авиационное издание «Flugreview», изучив спутниковые снимки. По его данным, на территории аэродрома появились 4 новых ангара с усиленной конструкцией. Предполагается, что они предназначены для защиты боевых самолетов от ударов беспилотников. Чкаловск, как известно, одна из крупнейших авиабаз в регионе. Ранее на аэродроме уже замечали истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Жители микрорайона Чкаловск явно не в восторге от подобного соседства, о чем делятся своими опасениями в соцсетях. Да и военные эксперты называют аэродром Чкаловск одной из первоочередных целей противника в случае прямого конфликта со странами НАТО. Тем временем, именно исходя из соображений безопасности, жители Балткоса оказались в транспортной ловушке. Им запретили использовать катера для переправы на материк.
6: Жители Балтийской косы жалуются, что после запрета на использование частных катеров добираться на большую землю стало значительно сложнее. Теперь переправа возможна только на пароме. При этом паромы ходят с большими интервалами и часто переполнены. Из-за этого жители, особенно пожилые люди и семьи с детьми, не всегда успевают на прием к врачу или вынуждены часами ждать обратной переправы. Раньше проблему решали владельцы маломерных судов, многие из которых официально занимались перевозкой пассажиров. После введения ограничений эта возможность исчезла. Формально запрет касается только частников, но фактически он перекрыл единственную альтернативу паромной переправе.
5: Запрет на использование катеров власти объясняют мерами безопасности. Мол, ограничения начали действовать согласно режиму базовой готовности, введенного президентом Российской Федерации еще в 2022 году. Выходит, и распоряжение президента в Калининградской области почему-то вспомнили только сейчас, спустя 4 года. Видимо, проблемы с безопасностью действительно появились. Кстати, недавно ограничения на использование катеров также ввели на морском канале в районе Балтийска, а сейчас обсуждается табу на использование маломерных судов на реке Неман. Так губернатор предложил запретить частные лодки в приграничных водоемах, в частности на Немане, а также полностью закрыть выход на Виштаницкое озеро. Эти ограничения должны коснуться маломерных судов, которые используются для личных целей, отдыха и даже рыбалки. Контролировать соблюдение новых правил будет пограничное управление ФСБ. Словом, все серьезно. Масло в огонь подлил и советник губернатора Калининградской области Андрей Козлов, заявившая о росте угроз в тылу России. Но помимо военных угроз, жителям региона приходится находиться и в опасных бытовых условиях, когда потолок и стены в квартире могут рухнуть на голову в любой момент. И если региональные власти этого стараются не замечать, то на мытарство жильцов дома с дырявой крышей обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
6: Следком возбудил уголовное дело после жалоб жильцов дома 19 века постройки на улице Миклуха-Маклая в Калининграде. Поводом для проверки стали сообщения, опубликованные в социальных сетях. Люди рассказали, что крыша дома уже долгое время протекает, квартиры регулярно затапливает, а постоянная сырость привела к появлению плесени. Несмотря на неоднократное обращение в управляющую компанию, капитальный ремонт так и не был проведен. Среди тех, кто оказался в тяжелой ситуации, семья участника СВО, пенсионеры и ветераны боевых действий. По итогам проверки Следственное управление СК по Калининградской области возбудило дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование находится на контроле Центрального аппарата Следственного комитета.
5: Будем надеяться, что хотя бы надзор правоохранителей поможет. И людям, доведенным до отчаяния жуткими условиями проживания, дырявую крышу все же отремонтируют быстро и качественно. А между тем, совсем недавно Алексей Беспрозванных уверял, что ремонт крыши, замена лифтов – это ключевое направление в работе фонда капремонта в этом году. Более того, губернатор в соцсетях отчитался о текущей работе и написал, что подключит «Единую Россию» к работе по капремонту домов. Разумеется, все это предвыборное. Фишка, чего не скажешь для привлечения голосов избирателей. Но, как говорится, губернатора никто за язык не тянул.
6: На сегодня отремонтировали уже 63 крыши разной сложности в регионе. От их состояния зависит сохранность несущих конструкций всего здания. Всего в планах заменить 285 крыш. Попросил «Единую Россию» подключиться к работе по капремонту домов и включить волнующие жителей вопросы в народную программу.
5: Вот только однопартийцам Алексея Беспрозванных сейчас совсем не до капремонтов. Все заняты выполнением политических задач, поэтому десятки миллионов направляются не на ремонты аварийных домов избирателей, а на агитацию и рекламу партии власти.
6: «Единая Россия» начала кампанию в Калининграде с многомиллионным преимуществом. На старте выборов в законодательное собрание только «Единая Россия» уже успела потратить более 4 миллионов рублей на агитацию. Деньги пошли на изготовление и распространение печатных материалов. В избирательный фонд партии поступило 4,5 миллиона рублей, все средства перечислил Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития Калининградской области. Разрыв с другими партиями заметен не впервые. На выборах в 2021 году «Единая Россия» израсходовала 36 миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем все остальные партии вместе взятые, которые суммарно потратили около 18 миллионов рублей. Аналогичная ситуация складывается и на федеральном уровне. По данным ЦИК, к началу кампании на счет «Единой России» поступила максимально возможная сумма – 700 миллионов рублей, из которых почти 49 миллионов уже потрачены на агитацию.
5: В общем, все без изменений. Миллионы уходят или на СВО, или на предвыборную гонку, а гражданам только дырка от бублика. Кстати, в завершении как раз о дыре. История о дорожном триллере, превратившемся уже в анекдот. Провал Дятловой в Калининграде снова внезапно ожил. Речь о засыпанной яме на улице генерала Галицкого. Стоит напомнить, что новехонький асфальт на капитально отремонтированной дороге, которую буквально две недели назад с помпой открывала сити-менеджер Елена Дятлова, на минувшей неделе неожиданно прогнулся под изменчивый мир, и туда провалился автомобиль. В тот же день в мэрии объяснили причину инцидента немецким колодцам, которые находятся глубже того уровня, где подрядчик проводил ремонтные работы. Примечательно, что до выхода строителей на объект никаких проблем с немецким колодцем в этом месте не наблюдалось. Сейчас же после дождя засыпанный провал вновь начал пожирать улицу и щебень, которым рабочие утрамбовали дыру. Правда, теперь провал уходит не под проезжую часть, а под тротуар, и, похоже, уже пешеходы в опасности. До сих пор остается загадкой, зачем было во время многомесячного ремонта Галицкого основание проезжей части лишать немецкой брусчатки, которая сдерживала образование провалов. Тем более, когда под дорогой проходит канализация времен Кёнигсберга. Словом, мы строили, строили и ничего не построили. Хочется верить, что погода восстановилась и дождичков больше не предвидится. А то замучаемся засыпать все провалы после каждого капремонта за 200 миллионов рублей налогоплательщиков. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Остров Готланд в самом центре Балтийского моря Североатлантический альянс окончательно и официально превращает в свой ключевой непотопляемый авианосец. После завершения серии масштабных маневров «Аврора-26» и «Балтопс-2026» шведские власти совместно с командованием союзников начали развертывание там постоянного военного контингента. Давайте откроем карту и посмотрим на цифры, без лишней пафосной риторики. Расстояние от северной оконечности острова Готланд до главной базы Балтийского флота в Балтийске ровно 300 километров. До входа в Финский залив и того меньше. На Готланде уже размещаются американские зенитно-ракетные комплексы, британская пехота и подразделения береговой обороны шведской армии. Что это означает на практике? Радиус действия радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и ракетных комплексов, развернутых на Готланде, полностью перекрывает центральную акваторию Балтийского моря и все рекомендованные глубоководные пути. Любое судно, будь то боевой корабль, гражданский паром из Усть-Улуги или контейнеровоз, выходящий из портов Калининградской области и Санкт-Петербурга, оказывается под строгим прямым контролем. Зачем это делается именно сейчас? В штабах Альянса открыто заявляют: контроль над Готландом дает возможность заблокировать морские и воздушные коммуникации Калининградского эксклава за считанные минуты в случае малейшего обострения. Оказался ли Балтийский флот в тактическом мешке? Как шведский остров превратился в главный опорный пункт против наших портов? И что из этого выйдет на практике? Давайте разбираться в деталях. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно отмотать историю буквально на пару лет назад. До вступления Швеции в НАТО остров Готланд считался демилитаризованной, практически мирной зоной. Там дислоцировались скромные силы местного ополчения, а шведские политики постоянно подчеркивали свой нейтралитет. Но как только нейтралитет был окончательно сдан в архив, Готланд мгновенно превратили в главный военно-стратегический узел региона. На недавних учениях «Аврора-26» НАТО отработало сценарий мгновенного высаживания союзных сил на Готланд под предлогом защиты от гипотетической российской угрозы. Американцы привезли свои мобильные комплексы ПВО, датские и британские подразделения закрепились на побережье, а шведский готландский полк отрабатывал круговую оборону ключевых аэродромов и портов. Но самое интересное – это военные учения «Балтопс-2026», где союзники уже открыто отрабатывали удержание свободных морских путей и блокирование вероятного противника. Шведские и американские эксперты в один голос повторяют: тот, кто контролирует Готланд, контролирует весь воздух и весь морской трафик в Балтийском море. Если поставить на Готланде современные дальнобойные противокорабельные комплексы, например, шведские РБС-15 или американские НСМ, то весь выход из Балтийского морского канала и Финского залива становится простреливаемым пространством. Кораблю не нужно даже выходить из базы. Его сигнатуру радары на Готланде увидят сразу после отдачи швартовов. Балтийское море, как мы неоднократно говорили, очень узкое и мелководное. Средняя глубина около 50 метров. На таком пятачке маневрирование больших корабельных группировок – задача крайне сложная. А теперь добавьте сюда географическую триангуляцию. С запада – Швеция с островом Готланд, с юга – Польша с ее постоянно наращиваемой береговой артиллерией и базами, с востока – Прибалтика. Калининградская область фактически оказалась в треугольнике, где каждая точка контролируется радиолокационными станциями и ракетными батареями НАТО. Смотрите, что получается. Паромная линия Усть-Луга-Балтийск, о которой мы постоянно говорим, проходит как раз вдоль острова Готланд. Если раньше гражданские паромы маршал Рокоссовский или генерал Черняховский шли по нейтральным водам без какого-либо внешнего давления, то теперь на всем протяжении маршрута они находятся под визуальным и радиолокационным контролем самолетов-разведчиков, базирующихся на Готланде. И это не просто абстрактное опасение. В штабах Альянса разрабатывается так называемая концепция блокирования доступа A2/AD. Смысл ее прост. Сделать так, чтобы любой выход российских кораблей из портов Балтийска или Кронштадта сопровождался колоссальным риском мгновенного поражения. На Готланде активно модернизируется инфраструктура военного аэродрома «Висбю». Длина взлетно-посадочной полосы и оборудование позволяют принимать там не только шведские истребители JAS-39 «Гриппен», но и американские истребители пятого поколения F-35, а также тяжелые транспортные самолеты S-17. Вы просто вдумайтесь. Истребитель, поднявшийся в воздух с аэродрома Висбю на Готланд,